Наши кавалеры и дамы, Чоглоко вы еще не приходили. Разговаривая с теми и другими, я подошла к двери, где стоял камергер Овцин. Он, понизив голос, заговорил о скучной жизни, какую мы ведем, и сказал, что при том нас чернят в глазах императрицы. Так, несколько дней тому назад, ее императорское величество сказала за столом, что я чересчур обременяю себя долгами, что все, что я не делаю, глупо, что при этом воображают, что я очень умна, но что я одна так думаю о себе, что я никого не обману, и что моя совершенная глупость всеми признана, и что поэтому меньше надо обращать внимание на то, что делает великий князь, нежели на то, что я делаю. И Овцин прибавил со слезами на глазах, что он получил приказание императрицы передать мне это. Но он меня просил не подавать вида, что он мне сказал, что именно таково было ее приказание. Я ему ответила относительно моей глупости, что нельзя меня за это винить, потому что каждый таков, каким его создал Бог. Что же касается долгов, то неудивительно, если они у меня есть, потому что при 30 000 содержания мать оставила мне, уезжая, 60 000 рублей долгу, чтобы заплатить за нее.

В начале весны нас перевели на житье в летний сад, в маленький Петровский домик, где окна выходят прямо в сад. Ни каменной набережной, ни моста на Фонтанке тогда еще не существовало. В этом домике у меня было одно из самых сильных огорчений, какие я имела в царствовании императрицы Елизаветы. Как-то раз утром пришли сказать мне, что императрица уволила от меня моего старинного камердинера. Императрица приказала, чтобы человек, которого звали Шкуриным, занял его место. К этому человеку я не имела тогда никакого доверия. Вскоре нас перевели из Петровского домика в летний деревянный дворец, где нам приготовили новые покои. Одна сторона дворца выходила на Фонтанку, которая была тогда лишь грязным болотом, а другая — на гладкий узкий дворишко. В Троицын день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посланника, госпожу Дарним, поехать со мной верхом в Екатерининов. Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом, и уверяла, что справляется с этим отлично. Императрица хотела видеть, насколько это правда. Я послала пригласить госпожу Дарним ехать со мной. Это была высокая, стройная женщина, лет 25-6, несколько худощавая и очень некрасивая. Лицо у нее было слишком длинное и рябоватое, но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой. Дарним пришла ко мне около 5 часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном. Куртка была зеленая, градетуровая, тоже вышитая золотом. Она не знала, куда девать шляпу и руки, и показалась нам довольно неуклюже. Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, которые до неузнаваемости походили на бриллианты. И черная шапочка моя была окружена шнурком из бриллиантов. Я спустилась, чтобы садиться на лошадь. В эту минуту императрица пришла к нам в комнату посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила. Юбку, которая у меня была разрезана, я спустила по бокам лошади. Мне передали, что императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади. Она спросила, на каком я седле, и, узнав, что на дамском, сказала, можно поклясться, что она на мужском седле. Когда очередь дошла до Дарним, она не блеснула ловкостью перед ее императорским величеством. Эта дама велела привести свою лошадь из дому. То была старая вороная кляча, очень большая и тяжелая, и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Все это сопровождалось всякими церемониями, и, наконец, с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах, и которая держалась рукой за луку. Видя, что она села, я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и поспевал. Я догнала великого князя, который уехал вперед, а Дарним со своей клячей осталась позади. По правде сказать, я была очень равнодушна к охоте, но страстно любила верховую езду. Чем это упражнение было вольнее, тем оно было мне милее.
Так что если какая-нибудь лошадь убегала, то я догоняла ее и приводила назад. В это время у меня также с собой была в кармане книга. И если я находила свободную минутку, я употребляла ее на чтение.

Как только мы вернулись в город, нам сказали, что кроме 2 дней в неделю, уже назначенных для французской комедии, будут еще 2 раза в неделю маскарады. Великий князь прибавил к этому еще 1 день для концертов у него, а по воскресеньям обыкновенно был куртак. Итак, мы собирались провести довольно веселую и оживленную зиму. Придворные балы не превышали числом человек 150-200, а на тех же, которые назывались публичными, бывало до 800 масок. Императрица вздумалась в 1744 году в Москве заставлять всех мужчин являться на придворные маскарады в женском платье, всех женщин в мужском, без масок на лице. Это был, собственно, куртак на выворот. Мужчины были в больших юбках на китовом усе, в женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртагах. А дамы в таких платьях, в каких мужчины появлялись в таких случаях. Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только императрица. Так как она была очень высока и немного полна, мужской костюм ей чудесно шел. Вся нога у нее была такая красивая, какой никогда я не видела ни у одного мужчины. И удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся. Как-то на одном из этих балов я смотрела, как она танцует минуэт. Когда она кончила, она подошла ко мне. Я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала от полноты чувств, и ответила мне в том же самом духе, самым милостивым образом, сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент. Она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мной.

Я тогда очень любила танцы. На публичных балах я обыкновенно до 3 раз меняла платье. Надо сознаться, что ухищрения кокетства были тогда очень велики при дворе, и что всякий старался отличиться в наряде. Помню, что как-то раз на одном из этих публичных маскарадов, узнав, что все делают себе новые и прекраснейшие платья, я, потеряв надежду превзойти всех женщин, придумала надеть градетуровый белый корсаж. У меня тогда была очень тонкая талия и такую же юбку на очень маленьких фижмах. Я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а назади сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые. Я велела завязать их белой лентой сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним только розу с бутонами и листьями, которые до неузнаваемости походили на настоящие. Другую я приколола к корсажу. Я надела на шею брыжи из очень белого газа, рукавчики и маленький передник из того же газа и отправилась на бал. В ту минуту, как я вошла, я легко заметила, что обращаю на себя все взоры. Я прошла, не останавливаясь, через всю галерею и вошла в покои, которые составляли другую половину. Я встретила императрицу, которая мне сказала: «Боже мой, какая простота! Как? Даже ни одной мушки!» Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой. Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую и прилепила мне на лицо. Оставив ее, я вскоре вернулась в галерею, где показала мушку самым близким, а также фавориткам императрицы. И так как мне было очень весело, то в тот вечер я танцевала больше обыкновенного. Не помню, чтоб когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша. Правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась. И полагаю, что в этом и была моя сила. В таких развлечениях кончился 1750-й.

0: Вы слушали записки Екатерины II из цикла «Предания старины глубокой». Прозвучала первая передача. Читала Елена Королева. Дорогие друзья, нам было бы очень интересно узнать ваше мнение о передачах этого цикла. Напишите нам об этом. Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического радиовещания.
1: Ну вот мы снова встретились в литературном клубе. Добрый вечер, дорогие друзья. И, как обещано было, мы сегодня начинаем огромную, сложную, таинственную во многом тему, которая называется «Литература русского зарубежья». Вот все собравшиеся здесь профессионалы, которые не один десяток лет работают с этой огромной, таинственной темой или материалом, который называется «Русская литература XX века», все мы для себя открыли литературу русского зарубежья, знаете, как этакую Атлантиду, которая сейчас с шумом, с плеском, неожиданно, изумляя и озадачивая, поднимается из пучин истории. И чтобы вы представили себе, насколько эти пучины порой были непроницаемы, я сошлюсь на один пример. Вот есть такое объективное, как будто бы издание, «Британская энциклопедия», которая в послевоенные годы следила за тем, что происходит в советской литературе. Она отметила Ажаева, она заметила, естественно, Федина, она увидела там, значит, Бориса Полевого, но при разговоре о русской литературе XX века она не заметила ни Марины Цветаевой, ни Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, ни, скажем, Владислава Ходосевича. Глаз, как будто бы свободный от нашей, так сказать, идеологической зашоренности, все равно не увидела.
2: Извините, в каком году это было?
1: Это было в послевоенные годы, но когда Борис Полевой, «Повесть о настоящем человеке», когда Ажаев далеко от Москвы, то есть время как будто бы холодной войны, как будто бы время полной идеологической, повторяю, свободы и независимости от наших идеологических установок, а все равно они видят глазами нашими. И вот этот наш взгляд на русскую литературу оказался столь устойчивым, что лишь в конце XX века, вот я говорю, с этим бурлением и плеском поднимается необозримый материк еще одной русской литературы зарубежья. И нет ничего удивительного в том, что вот мы здесь собравшиеся, снова повторю, профессионалы, будем в своих суждениях и личными, и в то же время отрывочными, потому что разговор в науке нашей только начался об этом. Я позволю себе представить участников этого разговора. Это член Союза писателей, один из самых крупных, на мой взгляд, в нашей литературе, а может, в мировой литературе, знатоков творчества Марины Ивановны Цветаевой, Ирма Викторовна Кудрова. Это один из известнейших специалистов в русской литературе начала века, в том числе и литературы русского зарубежья, доктор филологических наук, профессор Ольга Владимировна Сливицкая. Это наш обычный собеседник и участник всех наших клубных обсуждений Владимир Алексеевич Лавров. И я, традиционный ведущий, все мы вовсе не претендуем, повторю, ни на исчерпывающий, ни на полный ответ, ни на ответ директивный. Мы ищем, мы стараемся понять, что произошло. Потому что перед нами, в конце концов, не набор книг, вот это зарубежье, вот это советская литература, это, допустим, там литература нашего отечественного, так сказать, андеграунда, перед нами огромная тайна. Она заключается в том, что все равно это единая литература. Все равно это единая литература. И когда мы читаем рядом по-настоящему Шолохова и Пастернака, «Темные аллеи» Бунина и, скажем, поэзию Георгия Иванова или Ходосевича, и читаем Заболоцкого и Пастернака, это все равно где-то там в почве все равно переплелось корнями. Это все равно единая литература, в каких бы условиях и странах она не создавалась. Вот, по крайней мере, вот это убеждение у меня устойчиво, и, возможно, мы и начнем наш разговор, во-первых, с очертания этой литературы, потом с момента, когда эти

0: такого личного, такого, может быть, даже интимного подхода к тому, как мы ее открывали, мне показалось очень интересным и очень, по-моему, такой теплым, что ли, предложением. В связи с этим я вот вспомнил, пока вы говорили, что ровно 30 лет тому назад я 2 дня провел в Комарово с Виктором Борисовичем Шкловским. Я тогда работал на телевидении, и мы готовили его, так сказать, запись, его воспоминания о Тынянове и Маяковском. Ну, представьте себе, что тогда еще были мы довольно молоды, и поскольку, так сказать, филологическая школа хорошо еще помнилась, то для меня Шкловский просто был легендой. Легендой, связанной со многими именами. Ну, прежде всего, для меня тогда с Маяковским. Герой нескольких художественных произведений, в частности, романа Каверина «Скандалист» или «Вечера на Васильевском острове». То есть фигура совершенно легендарная. И я, конечно, немножко смотрел на него, так сказать, снизу вверх, но меня поразила одна черта в его поведении. Она сначала даже меня порадовала. Он говорил так, как он писал, то есть такими же рубленными фразами. Но потом где-то подспудно было чувство, что вот человек когда-то закрылся, и вот этот стиль знаменитый, который постоянно пародировали, начиная с Зощенко, многие же писали пародии на Шкловского, для него был, знаете, как мундир застегнут на все, так сказать, пуговицы. Как будто... Да?
1: Да, перебью. Это же о Шкловском лежит выражение о том, что героем литературы является прием.
0: Вот.
1: Вот это и было его прием.
0: Это я тоже это знал.
1: Содержанием стала форма.
0: Да. Но в связи с этим, я должен сказать, что по-настоящему я открыл Шкловского вот как раз 30 лет спустя, когда уже в 90-е годы. Это тоже возвращенная литература. Появился его большой том «Гамбургский счет», где он блистательный критик. Но я сегодня хочу поговорить об одной книжке, которая для меня стала действительно, понимаете, каким-то откровением. Это его повесть «Зоо» или «Письма не о любви», созданная в Берлине в 1923 году. Ну, действительно, мы все причастны к этому делу, и в какой-то степени каждый из нас вносит вклад в какую-то реабилитацию и внедрение в наше сознание, да, литературы русского зарубежья. Но все-таки вот перечитая сегодня как бы заново, восстановленную, кстати говоря, без купюр в издании 90-го года, эту повесть замечательную Шкловского, я подумал о том, что да, огромная печаль, что наша литература раскололась. Огромное, понимаете, сочувствие к русским судьбам за границей. Но я, может быть, впервые подумал о том, что помимо отдельных судеб произошло насилие над литературным процессом, понимаете, самим. То есть, понимаете, он пошел, его направили в неестественное русло. Вот для этого для меня необычайно интересно. Потому что, скажем, в «Зоо» или «Письма любви» Шкловский признается прежде всего в любви к Розанову Василию Васильевичу, который тоже возвращается сегодня в наше сознание. Понимаете, соединить на первый взгляд Розанова и Шкловского необычайно трудно, настолько это разные люди. Но вот для меня очень знаменательно, что почти одновременно с этой, то есть чуть раньше, накануне этой повести «Зоо» или «Письма любви», он пишет брошюру о Розанове.
1: Да, есть у него такая.
0: А в самой повести он уже, когда рассказывает о людях живущих, о русских людях живущих, мачехе русских городов в Берлине, и вот я подумал о том, что вот русский Берлин для меня, например, он еще интересен тем, что там еще, ну, может быть, меня поправят специалисты, там еще никто не знал, кто будет эмигрантом, а кто не будет эмигрантом. Потому что в Берлине можно встретить было одновременно всех.
1: А почему возникает вопрос о русском Берлине, вот, когда речь идет о...
0: Потому что мне он интересен, как, понимаете, как короткая полоса промежутка. Когда вот. Каждый выбирал свою судьбу.
1: Вот, Берлин – это промежуток.
0: Промежуток.
1: То есть необыкновенно трудно было расстаться и принять окончательное решение.
0: Когда, скажем, Горький...
1: И Берлин был еще станцией транзитной.
0: Да, транзит.
1: Где возможно было движение и в обратную сторону.
0: Если взять вот эту ситуацию 21-23 года... Горький, очевидный эмигрант, а Пастернак уже точно решившийся вернуться. Понимаете? То есть это здесь...
2: И оба они в Берлине.
0: И оба в Берлине. И Марина Цветаева, и Белый, который мечется, рвет на себя волосы. Один день, если остались у него в это время волосы. Один день он решается уехать в Россию, другой день он устраивает истерику, что он никуда не поедет. И Соколов, Микитов, и Алексей Толстой. И вот, понимаете, в этой книге, пронзительной, по-моему, книге Шкловского «Зоо или письма любви», он и показал вот это, понимаете, состояние русских интеллигентов на переломе. Он там создает поразительный совершенно образ. Я повторяю, что я для себя просто заново открыл. Он называет интеллигенцию пробниками. Шкловский пишет.

0: Интеллигенция – это пробники. В русской литературе этот пробник обязан после этого сказать несколько благородных слов. Ремесло пробника тяжелое. И говорят, что иногда оно кончается сумасшествием или самоубийством. Оно – судьба русской интеллигенции. Вот это чувство, понимаете, что интеллигенция, которая, в общем-то, готовила то, что произошло в России, она оказалась не у дела. И вот мне, понимаете, необычайно интересно, очень важно два момента. Во-первых, то, что здесь очень ясно видно розановская линия, понимаете, которая была просто задушена. Потому что вот в русском Берлине, по крайней мере, три автора пошли по следам Розанова. Шкловский в этом признался. Ремезов, есть замечательная книга, которую вы, естественно, знаете, «Кукха Розанова письма». Поразительно совершенно, Ремезов пишет умершему другу. И рассказывает, что произошло после его смерти. Он рассказывает о Пришвине, как он ведет себя, как он живет в лесах. Он пишет, Шкловский написал книгу о ваших опавших листьях. Он считает, что это настоящий роман. Ну и конец совершенно потрясающий. В конце я шевелю бумагами, потому что я ищу просто цитаты. И последний вопрос, который он задает Розанову. Скажите, Василий Васильевич, который теперь час там у вас в вечности? Вечер? Нет еще. То есть создается совершенно поразительная какая-то проза, вот она интимная проза. Писатели вдруг обращаются к запискам, они обращаются к дневникам, они обращаются к исповеди. И самое интересное третье для меня, то, что Горький в это время пишет одну из лучших своих книг «Заметки из дневника. Воспоминания». Они все выходят в Берлине в 23-м году. Вот понимаете, вот рядом. И поэтому мне необычайно интересно вот этот потенциал русской литературы, который, понимаете, раскрылся на этом переломе, потенциал ее. И как потом это было задушено?
1: Можно мне сейчас вклиниться, потому что я думаю, что не грех было бы для наших слушателей дать какие-то исторические немножко сведения, правда? Напомним просто, что русская эмиграция, русская литературная зарубежье, мы сейчас о литературном прежде всего говорим, хоть вовсе не только литература, ведь исчерпывается культура русского зарубежья. Этот феномен русской эмиграции в 20 веке, он сейчас, так уже принято это выражение, существовали три его волны. Первая волна этой эмиграции, она прямо связана с октябрьскими событиями, когда самыми разными путями русские литераторы оказывались по ту сторону российской границы. В этой первой волне, может быть, было больше, чем в двух других, всего три волны русской эмиграции отмечают, может быть, была особенная концентрация людей интеллигентных и творческих профессий, потому что так сложилось, большая часть русских литераторов достаточно быстро поняла, что невозможно творчество в условиях большевистского режима, и они одни оказывались за пределами России, и, ну, я не знаю, там месяц эвакуации добровольческой армии, другие с французской отступающей армией из Одессы, третьи через Дальний Восток, кто-то оставался просто в так называемых этих лимитрофных областях, то есть в тех частях бывшей Российской империи, которые теперь отходили, отошли, то есть Рига или Финляндия или Дальний Восток, Польша, все это тоже оказались места русского рассеяния. И там возникали, как и в крупных городах эмиграции, среди которых мы и назовем прежде всего Берлин, затем Прага и Париж. А кроме того, на востоке это будет Харбин, это будет даже и Шанхай. Вот во всех этих центрах русского рассеяния возникали ведь свои издательства, свои газеты, свои журналы, свои русские школы и гимназии, свои русские общественные организации. То есть это было со временем уже 20-е годы.
2: Я хочу вас спросить, Ирина Викторовна. Да. Ну вот хорошо, это все совершенно правильные, справедливые, да, описательные сведения. Да. А вот, как говорится, а что за этим стояло? Почему нужно было им, русским эмигрантам, отказавшись от возможной ассимиляции, так сказать, рассеивания, приживания на чужой почве?
1: Почему они нужно так было, организовывались?
2: Да, нужно было создать свою, ну так условно говоря, свою малую родину, малую Россию.
1: Я так думаю, что, во-первых, был Вот очень сильный творческий потенциал у этой выехавшей части русской интеллигенции. Сильнейший потенциал. Так что они уверенные, эмигранты первой волны, уверенные, что они вернутся очень скоро в Россию. Ведь понимание того, что они, что эта первая эмиграция для многих будет вечная эмиграция, они никогда не вернутся,
2: не думали.
1: Очень нескоро пришло. Это пришло только на рубеже 20-х и 30-х годов.
2: Конечно.
1: И поэтому они, даже сначала думая, что они тут недолго, со своим творческим потенциалом не могли молчать, и даже думая, что они пробудут тут года 2-3. Но шли годы, и все вот эти газеты, журналы, скажем, назовем современные записки, выходившие в Париже, с 20-го года прямо до начала Первой мировой войны. Солиднейший журнал с огромным разделом не только художественной литературы, но и публицистики, критики и библиографической части. Затем журнал, выходивший в Праге, «Воля России», тоже он не столь был обстоятельный, но тоже необычайно богатый, интересный, печатавший, в частности, ведь русских литераторов, оставшихся на советской территории. Этот журнал, газеты, «Последние новости», «Дни», «Рульф», выходивший в Берлине, в Париже, в Риге выходила газета «Сегодня», в Берлине «Рульф», в Париже «Последние новости», и еще целый ряд в дальних местах. Все это не просто даже общественная жизнь, можно было бы сказать, что я называю признаки исторического или общественного существования русской эмиграции. Нет, это все существование русской литературы, потому что страшная проблема для русских литераторов, оказавшихся вот в первую волну за рубежами Родины, это вопрос печататься и вопрос читателя.
0: Но здесь, простите, Владимир Михайлович, я все-таки хочу немножко только два слова о русском Берлине, значит, все-таки вернуться к этому, потому что это, так сказать, в плане вашего вопроса и нашего разговора. В русском Берлине еще надежда, что все скоро изменится и все вернутся, она доминировала, конечно.
1: Да, в это время, конечно.
0: Потому что
1: ведь
0: это
1: русский
0: же уникальное
1: Берлин,
0: явление.
1: Вы скажите, что русский Берлин в основном это был первый, один из первых центров русской культуры зарубежной, но это самое начало 20-х годов.
0: Это же еще 24-му все должны не пренебрегать какими-то общественно-политическими явлениями.
1: Да.
0: Это же появление, так сказать, утверждение НЭПа в стране. Это движение сменовеховства, это феноменальное явление, так сказать, московско-берлинских изданий, как газета «Накануне».
1: Которая выходила в Берлине,
0: продавалась в Москве
1: и Петербурге,
0: где сошлись авторы и те, и другие.
2: Это был еще замысел журнала «Горького беседа».
0: И беседа, которая
2: из журнала ничего не вышла,
1: но надежда была. Шебина, которая тоже
0: 36
1: имела...
0: русских издательств в это время было. 36
1: издательств.
2: И вот я хочу сказать, вот у меня справка тут есть такая суммарная. Всего же в зарубежной библиографии предмета зарегистрировано лишь за время с 18 по 31 год 1005 русских периодических изданий.
1: Да, их было
2: с 18 по 68 год в эмиграции издано 1080 романов, более 1000 сборников, стихов русских поэтов и так далее. Угу. Я не так давно, вот, ну, наверное, года 2-3 тому назад, смотрел в справочном отделе публичной библиотеки вот такой толстенный том библиографии русского зарубежья Людмилы Фостер. Вы знаете эту книгу.
1: Да.
2: Людмила Фостер русская, она, значит, в Англии жила и готовила эту работу. Вот такой толстенный том, несколько тысяч номеров
3: зарегистрировано. Что мы потеряли, да?
2: Да. И это все вот тот самый слой, мощный литературный, культурный слой, который, вот я все к этому клоню, за которым, конечно, стоит не чисто количественная характеристика, а вот то самое,
1: что
2: выражает, видимо, какую-то глубинную сущность русской литературы. Вот мне вспоминают слова Тургенева о том, что русский писатель повенчан с Россией, он жить вне России не может. Ну вот мы дальше когда пойдет речь уже о следующих, так сказать, сторонах и гранях предмета, мы об этом потолкуем.
1: Я доведу только мысль до конца, что я пока упомянула о первой волне русской эмиграции и только упомяну хотя бы о том, что были вторая и третья. Итак, первая считается, что она продолжалась 25 лет, четверть века, с 1920 года до начала войны. Угу. Вот это считается ее период. Вторая волна эмиграции совпадает со временем войны, когда это перемещенные лица, это угон русского населения с оккупированных частей страны и так далее. Вторая эмиграция, вторая волна. И третья, которая началась в 70-е годы после принятия Хельсинкских соглашений. И волна, которая, не знаю, может быть, даже либо перетекла в ту, которая просто мощным валом девятым началась во времена перестройки. Я не знаю, появился ли термин четвертой волны. Но, по крайней мере, мы должны знать, что было три главных волны. Да. И в каждой из этих периодов, в каждом из этих периодов были свои очень яркие фигуры и литературного, и общественного, и исторического плана, в смысле свершений. Но об этом, может быть, разговор позже.
0: Я думаю, что здесь надо добавить все-таки, вот, что действительно внутри существования каждых из волн этой эмиграции были какие-то свои, так сказать, определенные даже психологические состояния.
1: Да там очень много разного.
0: Ну, скажем, я последний раз возвращаюсь, я понимаю, что я как-то пристал к одной книжке, но вот когда создается галерея портретов Зоо у Шкловского, он пишет о Пастернаке. Сегодня удивить тому, что пишет о Пастернаке, сложно, потому что много написано. Он пишет в 23-м году, когда Пастернак только что вошел в литературу, реально, после книги «Сестра, моя жизнь». Это счастливый и большой человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки дома печати, это в Берлине, тягу истории. Он чувствует движение, его стихи прекрасны своей тягой, строчки гнутся и не могут улечься, как стальные прутья, набегая друг на друга, как вагоны внезапно заторможенного поезда. Хорошие стихи. Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим. Я хочу напомнить, что это 23-го года. И дальше.
3: Замечательно сказано.
0: Превосходно.
3: Да?
0: Вы
3: как
0: понимаете?
3: Сказано. Все,
0: здесь только
3: все
0: вот время вспомнить, когда это написано. Это же предсказание. В Берлине Пастернак тревожен. Мне кажется, что он чувствует среди нас отсутствие тяги. Мы беженцы. Нет, мы не беженцы, мы выбеженцы. А сейчас сидельцы. Вот кончается сиденье, понимаете?
3: Выбеженцы. Да?
0: Выбеженцы. А потом уже Париж. Вот я думаю, что это тоже очень важно.
2: Да, и что-то в это время, конечно, произошло очень суровое и серьезное.
3: Я, если разрешите, вот да, хотела бы порассуждать в целом о вот этом феномене. Действительно, вы сказали, загадочном феномене. Таинственном феномене. Потому что, конечно, все аналогии натянуты, но вспоминается судьба Герцена и великие слова Толстого о нем. А Толстой, как известно, преклонялся перед Герценом. Он говорил, что за удивительный писатель. Наша жизнь русская была бы иной, если бы из организма русского общества не был насильственно вынут очень важный орган. Вся бы жизнь была бы иной. И вот этот орган, литература, которая стала за рубежом, конечно, это непоправимая трагедия для России. И это нужно осознать. Но вместе с тем, да, сейчас на нас набрушилось это все. Мы для нее открываем сейчас эту литературу. В таком объеме сейчас, но надо вспомнить благодарным словом Хрущева и хрущевскую оттепель. Недаром Анна Андреевна Ахматова называла себя хрущевкой. Она понимала все о Хрущеве, тем не менее хрущевка. Ведь в нашу жизнь Цветаева вошла в конце 50-х, если я не ошибаюсь, на русских страницах.
2: Да.
3: Так
2: да.
3: Ведь, да?
1: Да.
3: Немножко, так, или немножко или в литературной Москве.
0: В
3: литературной Москве.
0: Да.
3: Потом вошел Бунин. А потом какова роль была сам издата. И там издата. И то явление, которое мы называем шестидесятничество, и которое будет оценено, вероятно, историей значительно позже, его роль в свершении нынешних исторических событий, оно ведь возникло во многом на почве русского зарубежья, с которым знакомились исподволь все в это время. И вы говорите о том, что русское зарубежье сохраняло свое единство. Да, при всей сложности сохраняло единство. Вот я хотела реплику по поводу вашего очень интересного выступления, Ирина Викторовна. О журналах русской эмиграции. Ведь не случайно самые лучшие, действительно замечательные, толстые журналы они назвали «Современные записки», тем самым указав на преемственность современника отечественных записок. Конечно. Это не случайно, это было обдуманное очень название.
1: Конечно.
3: И это они единство свое сохранили.
1: Хотя, я бы сказала так, что мы действительно не даем сейчас полной картины и не пытаемся, но ведь всякое явление интереснее и богаче, когда мы видим его во внутренних и спорах, и противоречиях, и борьбе, и во всем том, что составляет живую жизнь.
3: Верно.
1: И когда мы будем говорить, скажем, о том, что вот парижская литература, прозаики, поэты, что они были так уж едины, да нет, там были свои очень острые споры.
2: Но к вашей героине, по-моему, не очень ласковая эмиграция относилась.
1: Ну, это вопрос уже, так сказать, поэтических пристрастий, это нормально. Но внутри парижской эмиграции были, скажем, литературная группа «Перекресток», в которой такую видную роль играл Ходосевич. Была группа «Кочевье», которую вел критик из «Воли России» Марк Слоним. Одни говорили, что вот только должна развиваться пушкинско-ахматовская такая классическая линия в русском стихосложении. Другие прислушивались к новаторскому обновлению стихотворного языка, который проделывал в России Пастернак в зарубежье Цветаева. Эти их споры приобретали очень горячую иногда такую точку кипения почти. И это интересно нам теперь. И тогда это не приводило к каким-то, я не знаю, личным... Ну, приводило, впрочем, чего ж, нормальные люди приводили, приводило и к личной вражде, которая потом заменялась другими. Но я хочу сказать, что это не будем говорить, когда мы подчеркиваем единство внутри эмигрантской литературы или эмигрантской жизни, конечно,
3: да, разумеется, живая жизнь, она всегда кипит.
1: Да, и она и интересна.
3: И этим она, конечно, очень интересна. Но есть смысл и с большого расстояния на это все взглянуть. Да, видимо, уже время приближается. Очертить это одно другому не мешает и не противоречит.
2: И давайте
3: очертить контуры явления.
2: И не только с фигур, не только с имен, но и с тех мотивировок, которые обусловили их выбор. Или выбор в пользу
1: отъезда,
2: изгнанничества, или выбор другого рода. Я полагаю, что это нашим слушателям было бы интересно.
1: Мы немножко этого касались в самой-самой первой нашей беседе, когда говорили о том, что эти мотивы отъезда, выбора вот, оставаться или уезжать, они были, конечно, невероятно тоже разнообразными. Те, кто остались, ну, скажем, не знаю, Ахматова, Пришвин, Волошин, Сологуб, Кузьмин, и те, кто уехали, ну, скажем, там, Бальмонт, Цвета, это все люди были, в общем, одного круга. И кто-то, а кто-то все-таки уезжал, а кто-то не уезжал. Кто-то формулировал очень резко, как Ахматова, почему она не уезжает. Волошин более мягко, но тоже решительно.
2: И почему? Вот
1: ну,
2: давайте вернемся
1: к Ахматовой. Он говорит, что больную мать не оставляют, от нее нельзя уезжать. Вот это нравственное чувство Волошина, которое не навязывало этого другим. «Почему не с теми я, кто бросил землю», пишет Ахматова. Ну, вот такое ее ощущение гражданского долга. Потом, ведь не забудьте, опять же, не будем приводить все к общему знаменателю, очень у многих были свои сугубо личные причины. Марина Ивановна Цветаева уехала, она не хотела уезжать, ну, по крайней мере, ей тяжело дался отъезд. Но она понимала прекрасно, что ее муж, который был в Белой армии, он никогда не вернется, не сможет вернуться в страну большевистского режима, и она уезжала, в общем, потому что муж был там, и она похоронила свою младшую дочку здесь, она не могла тут оставаться. Это совсем свои личные причины. Когда Гиппиус обосновывала, вот, почему она едет, она выдвигала, конечно, только гражданские мотивы. Невозможность сосуществования с хамом. Она уже прекрасно понимает, что здесь подавление личности идет, совершенно чудовищное растаптывание всех личностных вот элементарных норм существования.
2: Может, она и права была?
1: Так, конечно, я считаю, что каждый из них по-своему был прав. Конечно. Тут не было правых и виноватых. Я думаю, что тут такого рубежа мы не поставим. Тут у каждого своя правда. Нет исторической правды в таком вопросе. Как я думаю,
2: это не слишком общий ответ. Ну, каждый, конечно, прав по-своему.
1: Так я думаю, да.
0: Мой сегодняшний герой Шкловский, он бежал просто потому, что началась ловля левых эсеров.
1: Да.
0: И есть у Каверина в воспоминаниях, в эпилоге, когда уже перекрыли все возможные дома, где появляется Шкловский. У Тынянова была засада. Ну, Каверин довольно подробно об этом написал. И когда Шкловский подходил к Дому искусств, он увидел свет в своей комнате. И спросил у дворника, мол, есть там? Есть. И он, значит, он вез дровишки своим родителям. И он развернулся, и где-то ночь провел. Но самое очаровательное, что он утром зашел в кассу госиздата, получил сначала гонорар, а потом по льду Финского залива добрался уже до заграницы. Так что здесь действительно, здесь просто, понимаете, угроза расстрела.
1: Ну, потом, а других насильственное, как мы знаем,
0: конечно.
1: Весь этот корабль осенью 22-го года с философами, литераторами, отправленный из Петрограда в Берлин без всякого вопроса.
2: Вот это хороший повод. Ирма Викторовна, хороший повод, чтобы сказать, что была какая-то и гораздо большая, и всеобъемлющая причина этой самой эмиграции. И я назвал бы ее, вот, может быть, пока упрощенно, потом, если нужно, мы обсудим. Я назвал бы ее так. Советской власти не нужна была духовная энергия, не нужна была интеллектуальная культура. Она могла существовать лишь при условии, если у нее не было оппонентов на всех уровнях, от творческого до политического уровня. И вот я сошлюсь здесь на мотивировки, которые дает Иван Алексеевич Бунин в знаменитой статье «Миссия русской эмиграции». Ведь ну, разве Бунин не любил Россию? Разве для него она не была высшей ценностью?
1: Так ведь уехавший из
2: России... А ведь он же уехал оттуда. Почему же он уехал? Послушайте. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости. Да, человеческие падения и слабости имеют значение. От имени нашего божеского образа и подобия. И еще от имени России. Не той, что предала Христа за 30 серебряников, за разрешение на грабеж и убийство, и погрязла в мерзости всяческих злодеяний, всяческой нравственной проказы. Вот голос проповедника. А России другой, подъяремной, страждущей, но все же до конца непокоренной. Что произошло? Произошло великое падение России и вместе с тем вообще падение человека. Падение России ничем не оправдывается. И... Продолжая и кончая этим, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.
3: Это исчерпывающий ответ.
2: Вот. Вот это ответ исчерпывающий. Да. То есть ушли не потому, что там вот были личные причины, частные причины. Была причина, ну, как сказать бы сейчас, онтологическая. Была причина всеобщая. Мы спасали Россию таким образом. Не свои интересы семейные, личные, там, имущественные. Мы спасали таким образом
1: возможность... Мне кажется, возможность... в этой формулировке «мы спасали Россию» вы все-таки немножко...
0: Как... Это не его формулировка.
1: Да, немножко много
2: пафоса. Ну, давайте, давайте, я хочу вас послушать.
1: Нет, вы просто, конечно, частично так, но я всегда боюсь чрезмерного пафоса.
2: А через 100 лет можно увидеть уже и покрупнее.
1: Через 100 лет, может быть, да. Но все-таки я за преобладание, за то, чтобы мы видели все как можно конкретнее. Ведь тут связан вопрос, который вы поставили, он связан вот с чем. Осуждением или одобрением отъезда. А такого не должно быть у нас такой позиции. Вот уехали те, которые спасали, а которые остались, они не спасали. Ахматова, я думаю, про себя думала, что оставшись, она спасает Россию. Волошин тоже так представлял себе. В этом смысле я всегда подчеркиваю вот личные, очень индивидуальные и очень конкретные обстоятельства и мотивы. Давайте мы будем их все иметь в виду.
2: Ну, знаете,
3: есть такая чудесная фраза у Пастернака из «Охранной грамоты». Он говорит: мы не могли разобраться в этих событиях. Да. А дальше буквально. Мы знали слишком много подробностей.
1: Да. Эти многие подробности.
2: Теперь на расстоянии.
3: У каждого свои подробности, и у каждого, даже и у великих художников, свой все-таки кругозор.
2: Вы знаете, может быть...
3: Если бы... этого не делают свой выбор.
1: Замятин уехал и издал, правда, вещь, которую он написал здесь, мы. Она таким образом как бы дошла до читателей раньше. А Булгаков бы уехал, хоть он очень хотел, мы бы не имели с вами «Мастера и Маргариты» с этими сценами замечательной Москвы. Ну и так далее. Платонов не написал бы того, что мы знаем, «Котлован» и все прочее. Так что, насчет спасения России вопрос тоже, как всегда, как всякий сложный вопрос, неоднозначен. И не будем ни одной из частей русской расслоившейся, вот тогда внешне расслоившейся культуры только считать, скажем так, или спасателями, или, наоборот, предавшими. Не было спасателей.
2: Нет, мы не говорим о предательстве, мы говорим только о причинах выбора, причем выбора такого истового, выбора пророческого, выбора, за которым стояло осознание, если хотите, жертвенной своей судьбы. Ведь, в общем-то, ведь все они, я не знаю, исключения были или нет, они ведь все там бедствовали. Они бедствовали.
1: Почти все, конечно.
2: Да, и никто там за 30 серебряников не продавал ни талант свой, ни перо свое.
1: И, скажем, сразу,
2: что
1: вот, скажем, третью миграцию после Хельсинских вот соглашений, когда высылали еще особенное огромное число инакомыслящих, эту эмиграцию встречали чуть ли не с цветами в Европе, а первую эмиграцию встречали ужасно. То есть просто не встречали, и никто из... Никто из властей имущих в крупнейших странах почти не шел навстречу и ничем не облегчал чудовищно тяжелого существования, и кроме чешского правительства, это надо сказать.
2: Да, это верно. Вот так и встретили за границей, в Берлине, в частности, поначалу, в том числе и этих самых, значит, тех, кого сплавляли на двух философских пароходах. А этому предшествовала, ну, вы знаете, ведь целая кампания. Ведь мы же знаем, этому предшествовала целая кампания. Ленин давал распоряжение соответствующим инстанциям и называл конкретные имена. Эти документы сейчас опубликованы. Этому предшествовала газетная кампания. Первое предостережение, например, статья. «Диктатура, где твой хлыст?» Троцкого. У меня есть вот в одном издании, я привел выступление Зиновьева перед депутатами Петросовета, где он говорил вот как раз по этому поводу: у вас, может быть, 7 пядей во лбу, вы знаете языки, там, египтологии и многое другое, но если вы будете вступать с нами в споры, мы от вас избавимся беспощадно. То есть вот я гну вот эту самую линию. Этой власти не нужна была интеллектуальная элита. Ну, они могли работать только с обезглавленной Россией. Только не все это сразу поняли. Но нужно сказать... Простите. Я хочу договорить это. Россия – безмерно богатая страна талантами, безмерно богатая. И вы помните, что в 20-е годы, мы все это знаем, пришли замечательно талантливые люди. Но если мы начнем перечислять их имена, вот за вычетом, может быть, одного Михаила Афанасьевича Булгакова и одного Андрея Платоновича Платонова, а рядом с ними какие были талантливые люди? Ведь рядом с ними ни один не оказался без следов этого, извините, тоталитарного насилия. А иные таланты свои просто-напросто довольно скоро исчерпали в этих условиях, Вот. Хотел повторить, простых решений здесь нет. Но вот видеть вот эту динамику, мне кажется, стоило бы. Понимаете, вот они едут за границу, они ушли в изгнание. Вот тот самый Георгий Иванов, который писал высокопрофессиональные и очень холодные.
1: Поначалу очень холодные стихи.
2: Оказался там и вдруг вырос в огромного трагического поэта. Понимаете? Я вот за вычетом, может быть, только... Может, я субъективный, плохо знаю. Может быть, Бальмонт. Может быть, Игорь Северянин. Может быть, Саша Черный. Там оказались не на уровне того, что они писали здесь. Но, может, я ошибаюсь. Но все остальные, они же потрясающе выросли. Даже Бунин.
0: Но какой ценой, Владимир
2: Замечательным.
0: Какой ценой?
2: ценой вот этого предельного духовного напряжения, раскаленного слова, раскаленной души.
0: И уж да. Если брать Георгия Иванова, это вот что такое, скажем, помните, хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего. Так морозно, так мертво, что мертвее быть не может. Леденее не бывать, и никто уж не поможет. И не надо помогать. Вот какой ценой? Вот я хочу узнать у вас. Вы все насчет советской власти ругаетесь. Хорошо. А я хочу узнать внутреннее состояние эмиграции русской.
2: Я не ругаюсь. Я прошу меня не закладывать у микрофона. А я хочу продолжить того же Георгия Иванова. Вот с неожиданного, может быть, конца. Вот сейчас мы говорим о так называемом постмодернизме. Постмодернизм – это картина разрушенного мира, мира, в котором нет художественного стержня, мира, в котором нет художественной цельности. И вот я вспоминаю одно стихотворение, потрясающее стихотворение Георгия Иванова 28-го года. «Душа черства, и с каждым днем черствей. Я гибну, дай мне руку!» Нет ответа. Еще я вслушиваюсь в шум ветвей, еще я радуюсь игре теней и света. Да, я еще живу, но что мне в том, когда я больше не имею власти соединять в создании одном прекрасного разрозненные части? Вот о чем идет речь у него. Сознание того, я вот сколько я не знакомлюсь с этой литературой русского зарубежья, я все время ощущаю в ней некий надличный стержень, стремление кристаллизовать в себе, вобрать в себя вот тот огромный духовный опыт, накопленный Россией в течение тысячелетий, который на их глазах разбазаривается, который на их глазах, так сказать, пускается с молотка, разрушается вот в этой вот, в новой России. И об этом они особенно остро стали говорить, писать и думать после Великого Перелома.
0: Конечно.
2: Когда написано «Лето Господне Богомолье Шмелева» – это 30-е годы. Когда написано «Жизнь Арсеньева» – это рубеж 20-х и 30-х годов. То есть тогда, когда выяснилось, если мы это не сохраним – то это может вообще исчезнуть из духовного памяти, из духовной памяти народа.
1: То, что говорила Зинаида Гиппиус, хотя с ней иные и спорили. Она в 26-м году достаточно гордую выдала такую формулу. Мы здесь не в изгнании, мы здесь в послании. Вот она
2: очень
1: как
2: хорошо.
1: Бы вот это
2: очень
1: и хотела
2: хорошо.
1: Сказать то, что вы подчеркиваете. А вот как иначе выразил уже в середине 30-х годов один русский, живущий в Праге, замечательный критик Бем. Он писал в одном из своих писем о литературе, что высокая задача литераторов, волей судеб, оказавшихся на чужбине, состоит в том, чтобы, дальше его слова, выявить художественную правду своего изгнанничества, противопоставить свою правду системе псевдоценностей, на которых строится жизнь в советской системе. И он говорил о том, что ярче всего эта правда, вот это противопоставление нашей правды, правде псевдоценностей, провозглашено в творчестве Ремезовой и Цветаевой. «Каждой своей строчкой, – писал Бем, – они свидетельствуют о том, что нет высшей ценности, чем человеческая личность, что нет большего греха, чем подавление личности, чем надругательство над человеческой свободой». Вот эта вот внутренняя полемичность эмигрантской высокой литературы с теми мнимыми ценностями, которые пропагандировались в мнимой же культуре советской, в худшей культуре, потому что мы знаем, что была и лучшая. Это, конечно, очень важная черта эмигрантской литературы.
2: И я хочу, продолжая вас, да. И просто, так сказать, выдвигая новую сторону вот своей мысли, хочу сослаться на Георгия Адамовича, который говорил о том, что в подлинной литературе всегда побеждала по ту ли, по эту ли сторону границы, побеждала не конфронтация, а стремление к диалогу. И не сталкивать, говорил он, нужно, а искать и слышать тот неизбежный реальный диалог, который все же происходил, пусть и не всегда слышимый, и редко, трагически редко доводимой до диалога явленного. Жаль становится все-таки, говорил Адамович, что диалога с советской Россией в эмигрантской литературе не наладилось.
1: Ну, скажем, здесь
2: сквозь все цензурные преграды в этих книгах говорит живая Россия. Это он говорил о книгах в советской литературе.
1: Для информации тоже слушателей наших скажем все-таки, что тут была очень странная такая ситуация, то есть обычная, но все-таки, что эмигранты, как правило, ну, те, кто интересовался, были осведомлены о том, что происходит в советской культуре. Многие могли прийти на улицу, на одну из улочек Парижа и в библиотеке специальной прочитать советские журналы, прочитать советские газеты, получить книжки Пастернака, Сильвинского или чьи-то еще. То есть, с одной стороны, как будто вот эмиграция в курсе была того, что там происходит, зато они были отгорожены абсолютно глухой, непроницаемой стеной от русского читателя. Угу. Их не знали. В этом была,
3: это была трагедия,
1: невероятная трагедия, звенящая, да, нота их трагедийного состояния. Они же говорили о том, что они пишут, как в бутылку...
2: Бросают записку,
1: потом,
2: да, и швыряют в океан.
1: Вдруг когда-нибудь, да, кто-нибудь найдет и прочтет. Это односторонняя связь.
0: Поэтому мне думается, Владимир Михайлович, что здесь нам надо разобраться, я думаю, что это тоже на пользу радиослушателям. Есть возможность сегодняшней какой-то общей оценки, вот то, что вы говорили, значение литературы русской эмиграции. Есть, вот мне, например, особенно сегодня важно и очень, по-моему, значимо вот коснуться внутреннего состояния каждого из тех, кто оказался в эмиграции. Потому что мы сегодня, да, мы понимаем, что они были не в изгнании, а в послании. И низкий поклон этому. Но мы не должны забывать, например, меня пронзило признание Саши Черного. Он сказал, это уже Париж у нас, он сказал о том, что если вы оказались за границей, надо отказаться от прошлого или умереть и начинать новую жизнь. Вскоре он шел, как вы знаете, возвращался домой, был пожар в соседнем доме, он бросился помогать и умер от сердечного приступа. Это тоже ситуация, это тоже ситуация. То есть, мне кажется, сейчас бы было интересно вот конкретные разговоры о писательских судьбах, тем более, что у нас здесь такие знатоки собрались.
3: Да, как бы то ни было, хлеб эмиграции горек. И это все очень остро ощущали. Как сейчас Наум Коржавин писал, «Я умер там, но не воскресну здесь». И, вероятно, эту ситуацию переживали многие.
2: Снова я хочу говорить о том, что вот и в конкретных, и в отдельных писательских судьбах все равно было нечто глубинно их связывающее, объединяющее. Вот, казалось бы, такая фигура, я думаю, фрагмент этот стоит внимания, как Алексей Максимович Горький. С одной стороны, ведь он тоже оказался в эмиграции. С конца 21-го года и до 27-го года он жил там безвыездно. Потом его соблазнили благами, так сказать, советского истеблишмента, как говорится. И об этом Нина Николаевна Берберова хорошо сказала. Горький принадлежал к писателям, которым важнее было не столько высказать, сколько быть услышанными. А действительно, там читателей у него не было. Но что такое Горький вот в этой ситуации? Я думаю, что действительно горькая ситуация была. Он всегда, вот это нужно сказать, примерно до года Великого Перелома, он всегда защищал русскую интеллигенцию. И когда оставался здесь, вот после 17-го года, и спорил в несовременных мыслях с большевиками и их размашистым, так сказать, поведением по отношению к интеллигенции и культуре, вот, и, собственно, его не просто лечиться отправили, его по-своему тоже выдворили, если хотите так, в деликатной форме, но все равно выдворили из Советской России.
0: Ну, это видно что по ленинским письмам,
2: да,
0: конечно.
2: Он вечно вмешивался в дела политики. И Ленин даже писал, о, Горький этот теленок, понимаете ли. Что он понимает в этих делах? Вот. И, конечно, это был очень большой удар для русской интеллигенции. Отъезд Горького за границу, для той, которая оставалась здесь. Это был какой-то соблазн или надежда для той интеллигенции, которая была там. И вот это промежуточное, межеумочное положение Горького, оно, конечно, тоже должно быть исследовано по-настоящему. Я не даю окончательных оценок, я просто обращаю внимание на эту проблему. нельзя сказать, вот Горький там
3: это
2: вот
3: был. Грандиозная проблема, вот, Горький. Это огромная проблема. На самом деле проблема, это грандиозная огромная проблема.
2: Вот. И вот возвращение Горького после 28-го года, он на празднование своего 60-летия, торжественное празднование с большой помпой организованное. А потом он ежегодно до 31-го года уезжал там налито к себе в Италию, так сказать, поправлял здоровье, потом возвращался снова. И вот, а потом окончательно в 31-м году вернулся в Россию, и вот этот момент можно смело полагать точкой, после которой контакты между двумя литературами становились почти невозможными. Вот это тоже трагический момент. Вот это стоило бы сказать. Завершая вот первый цикл, первый круг нашего разговора, вы знаете, что я скажу? Вот я принес с собой полдесятка книг. Вот, пожалуйста, книга, которая называется «Эмиграция и эмигранты». Автор Франклин Хрусталёва и Новиков. Она вышла в Санкт-Петербурге, но один из авторов, первый соавтор, это человек, живущий в Берлине. Вот у меня другая книга. Это книга Соколова, московского исследователя «Судьба русской литературной миграции 20-х годов». Вот книга питерского библиографа «Литература русского зарубежья», книги 17-40 года. Вот Георгий Адамович, о котором я говорил. И к этой стопке книг можно добавить еще сотни, или сотню, по крайней мере, книг. То есть, вы знаете, какое-то парадоксальное у меня впечатление оставляет, что мы сейчас о литературе русского зарубежья можем знать и даже в какой-то степени знаем больше, чем о нашей родимой советской литературе, которой нужно едва ли не заново переписывать, передумывать, понимать, безусловно, разбираться в ней.
1: Конечно.
2: Сейчас объективных, достоверных или, по крайней мере, субъективно, может быть, так сказать, там, сдвинутых, но тем не менее искренних исследовательских материалов и источников по этой литературе гораздо больше, чем по литературе метрополии. Вот. Как вы считаете?
1: По написанным за 70 лет, я думаю, о литературе метрополии тоже очень много.
2: Да, но чему доверять можно из этого написанного за 70 лет? Да, действительно, огромная литература есть.
1: Все надо заново.
2: А выбирать из нее считанные книжки. Но в этом смысле уровень, так сказать, достоверности вот этих книг, мне кажется, гораздо выше, чем то. Вот парадоксальное. Мы теперь то знаем лучше, чем свое. Чем внутренне.
0: Ну, я думаю, что здесь еще очень много возникает вопросов, и наши сегодняшние разговоры об этом свидетельствуют, что здесь тоже много потребуется еще своего осмысления.
3: На каждом шагу вопросы.
1: По крайней мере, надо просто информировать нашего читателя, что если он сам захочет разобраться в истории русской эмиграции, русской зарубежной культуры, то уже много существует книг, которые помогут ему в этом.
2: И какие бы вы назвали? Вот давайте так, вот каждый из нас... Владимир Алексеевич, ну, Ольга Владимировна, вы и я, вот какие книги вы считаете лучше?
0: Я прежде всего назову, раз вы первым, хотя надо было дамам уступить место, назову мемуарную литературу писателей русского зарубежья. Вот
1: конечно,
0: вы упоминали,
1: да.
0: Берберова, «Курсив мой», при разном отношении, Юрий Анненков, «Дневник моих встреч», «Цепь трагедии». Если брать раньше, я не очень большой поклонник всего наследия Зинаиды Гиппиус, но «Живые лица», я считаю, что прекраснейшая мемуара, одна из, кстати, первых мемуарных книг. Затем «Петербургские зимы». Я знаю, что Анна Андреевна Ахматова нельзя было произносить.
1: Георгия Иванова, скажите.
0: Георгия Иванова, да, произносить имя. Я считаю, что книжка блестящая. И обратите внимание, что мемуарная литература, начиная, вот, кстати, «Живых лиц», начиная с «Петербургских зим» и кончая Яновским, «Поля Елисейские», да, Берберова, «Курсив мой», это огромная панорама.
1: Присоединить вот можно, конечно, очень много.
2: Да. Ну, добавьте
1: потому
2: еще.
1: Потому что, типа, книга Романа Гуля «Я унес Россию», двухтомный, да, мемуар, очень интересный. Затем «Степун», бывшая и не сбывшаяся,
2: да,
1: замечательная,
2: да, да,
1: книга. Я бы сказала только, что... Ну, мы, Андрей Седых, книга «Далекая, близкая». Да. Много еще можно назвать, хотя одновременно я не удержусь, чтобы не предупредить. Потому что я бы желала видеть «Курсив мой» с хорошими комментариями. Боже, сколько там неточного. Боже, сколько там субъективного и, может быть, даже нарочито передернутого. Книжка Яновского очень нуждается.
2: Злая книга.
1: Она злая... она не просто злая, она неумная, как Ков там Бунин и Майя Цветаева, конечно уж. То есть книги эти надо читать тоже с критическим, хорошим таким взглядом и подходом.
2: Но это документы, это источники.
1: Но это источники, и их много.
0: И одновременно произведение того
1: это,
0: времени.
1: Да, интересно.
2: А как вы относитесь к книге Костикова? О зарубежье.
1: Вы знаете, он ее писал тогда, когда еще было...
2: Ну, два варианта, у него два издания есть.
1: Ну, вот я, кажется, второго не знаю. Угу. А я скажу, что есть люди, которые начали изучение феномена русского зарубежной культуры до того, как это было как бы разрешено и поощрялось, да? И поэтому хоть там будут... вот книжка Мейснера, например, есть такая. Там будет очень много не того, не тех оценок, но факты там будут. И вот на том этапе это было очень хорошо, что эти авторы создали свои первые варианты книг. Вот сейчас, кто жив, создает вторые варианты, где уже можно будет сказать всю правду. Так что и Костикова книжка, и вот «Агония русской миграции» еще. Так, придется вычеркнуть, не помню автора. Много хороших книг. Александров «Чужие берега». Много, очень много существует мемуарной литературы. Если подготовиться, мы лучше могли бы дать список.
3: Вишняка, записки редактора, между прочим, да, очень интересные об истории, современных записок.
1: Современных
3: очень
1: записок, интересно. Да.
2: Слово мы можем порекомендовать.
1: Воспоминания Терапиана, воспоминания Оцупа. Их очень много, их
2: вот,
1: мемуарные.
2: В каталоге, литературы. Скажем, большой библиотеки, той, что всерьез собирает этот материал, можно найти уже едва ли не исчерпывающую литературу.
1: В каталоге какой? В каталоге?
2: Я говорю, библиотека, которая собирает этот материал по-настоящему. Да. Вот, можно найти литературу, изучение которой даст, в общем, полное и глубокое и серьезное представление. Вот мы туда и отсылаем наших слушателей.

0: Не бойтесь, это я, Виктор Михайлович.
1: Здрасте.
2: Здрасте.
1: А мамы нет еще. Ага.
0: Ну что ж, подождем.
1: Природные условия. Географически Индия состоит...
0: Уроки учите, да?
1: Ага.
2: География.
1: Географию.
0: Понятно.
1: На севере.
0: Халвы хотите?
2: А чего это?
0: А это такая восточная сладость из семечек.
2: Жмых, что ли?
1: Не, Надюха, ты что? Жмых чем свиней кормят.
0: После войны всегда что-то странное выбрасывают. Пастилу, халву, кильки. Чего не надо? Старые склады вскрывают. Неприкосновенные запасы. Ну, попробуйте.
2: Не надо потом.
0: О, какая вы гордая. Миш, подержи мне позвонить Таре.
1: Ага.
2: Я же тебе говорила, вдруг кто пойдет оттуда.
1: Надюша, не волнуйся. Надюша, не волнуйся.
2: Вечно, Миша, ты говоришь русским языком.
1: Не волнуйся, Надюшка. Ну, что ты расстраиваешься, ну? Сейчас опять сядем уроки учить, ну. Что ты расстраиваешься? Все нормально, ну.
2: Ну, встань
1: тут. Да, встань, что ты кричишь? Что такое? Да не скажешь, ну, никому.
2: Я тебе говорю,
1: не скажешь.
0: Олег, ну, присядь, я.
1: Слушай, а?
0: Как наши дела?
1: А я забыла ко мне халвы.
0: Прекрасно.
2: Семечками
0: пахнет. Да, да, да, обязательно. Да, я поговорю. Нет, иди и сам.
1: Замок! Да что пусти? А что я сделал?
0: Нет, ночью будет нормально.
1: Пора, под словами.
0: Ну, хорошо, пока.
1: Надя, ну.
0: Пока.
2: Пока.
0: Ух ты, господи, прошу. Прошу. Ну, выровняй дыхание, а то красный очень. Ну и зачем она тебе, Миша?
1: Дядя Витя, у нее глаза, как у кошки.
0: Да какой кошки? Какой кошки? Она растение без цвета и запаха. Сколько ей?
1: На полгода меня старше.
0: Это, стало быть, ее родители уехали на север на заработки, да?
1: Да, да, да. Они очень бедно живут.
0: А вы богато? Миша, сейчас все бедно живут.
1: Но вы-то не бедно.
0: Ну, я не могу бедно жить. Не умею. Хочешь знать, я еще в 15 лет матери корову привел.
1: Да?
0: Думаешь, украл? А ну, поди, укради в деревню корову, выменил на ковер. После узбеков жильцов остался. Вот такой был способный коммерции. Тебе, Миша, тоже скоро деньги понадобятся.
1: Да, зачем они, дядь Митя? У нас же все есть.
0: Так... Читаем лекцию. Зачем деньги? Деньги дают свободное время. Я думаю, тебе известно, что самое великое искусство было в Древней Греции. А почему? Потому что там работали рабы. А люди свободные, имели много свободного времени, могли заниматься чем угодно, могли придумывать, изобретать, сочинять. Вот все говорят, время – деньги, а я скажу наоборот. Деньги – дают время. Свободное время. Почитай своего Маркса Энгельса.
1: Энгельс давал деньги Марксу.
0: Правильно. Потому что Энгельс был богатый капиталист. А Маркс бедный ученый еврей без гроша в кармане. Но зато у него было что? Вот. Голова. Иди шкоф, как скажет Моисей Михайлович.
1: Дядя Витя, простите, я же картошку забыл поставить. Сейчас мама придет, а я картошку все не поставил. Дядя Витя, извините.
0: Вот ты видишь. Ты видишь, чем тебе приходится заниматься вместо Стива. Миша.
1: Да?
0: Мы с Моисеем Михайловичем затеваем одно новое дело. Ты, может быть, нам полезен.
1: Правда? А как?
0: Вот смотри, ты каждый день ходишь в школу мимо рынка, да?
1: Да.
0: Ты видишь, сколько там инвалидов? Без ноги, без руки, слепые.
1: Без ноги и на колесах. Дядя Витя, они всю дорогу пьяные.
0: А что им остается делать? Вот если бы какими-то малыми средствами наладить производство, дать этим людям работу.
1: Ну, дядя Витя, ну я же в этом вообще ничего не понимаю.
0: Я тоже ничего не понимаю. Моисей Михайлович тоже ничего не понимает. Ну, мы понимаем, Мишка, что-то сделать можно.
1: Извините, дядя Витя. О, здрасте, Надежда Кузьминична. Здрасте. Скажите, пожалуйста, когда вы меня примете в ваше литературное объединение?
3: Вот когда? Когда ты закончишь школу?
1: Ну, скоро, через год.
3: Вот-вот, тогда и поговорим.
0: Знаю, город будет, когда сядут свечи, когда такие люди в стране советской есть.
3: А у нас сегодня, кстати, новенький, да, из Магадана. Прокат на цехе работает, правда, странный какой-то, но на гитаре играет.
0: Ну, прекрасно.
3: Да. Ой, ну сколько раз говорила, галошек в сторону, можете отставить.
0: Извиняйте.
3: Раздрасывается по всему дому.
0: Вот, Мишка, вот что нам нужно. Огонь. Иначе говорят, талант. Новые идеи рождает только талант. Не мозги. Да что мозги? Мозги есть у всякого. А вот именно талант.
1: А вы считаете, у меня есть, дядя Витя?
0: Ну, я абсолютно уверен.
1: Но, дядя Витя, талант, да, он же должен быть направлен в свое дело, в свою сторону.
0: Минуточку. Талант, везде талант. Вот талантливый человек. Вот он даже картошку как-то так по-особенному по-своему чистит.
1: А как ее мама научила?
0: Правильно, потому что мама твоя тоже талантливый человек. Значит так, записывай условия задачки. Что должна делать артель инвалидов, чтобы в короткий срок наладить производство и выпускать продукцию? И главное, какую?
1: Нет, дядя Витя, я не знаю. Не знаю.
0: Я тоже не знаю. Ну так давай, напряги мозги, помоги. Только, конечно, для этого ты должен забросить все свои мелкие делишки. Никаких гуляний и вот эту свою соседочку, бледную поганочку. Ой, Мишка, я тебя как-нибудь возьму в Гранд-отель, мы там иногда с Моисеем Михайловичем ужинаем. Ты увидишь, ох, какие бывают девушки. Девушка должна быть красивой, стильно одетой. Причесанной, накрашенной. Веселой. И смелой. А вот это пшено мы оставим. Кстати, какая фамилия?
1: Пенькова.
0: Я так и знал.
1: Ну, а чего, дядя?
0: Ну, как чего? Ну, Миш, у поэта должна быть муза. Ну, я не знаю, Лаура, Беатрича, Франческо. Ну, что такое Пенькова? Пенькова, она и есть Пенькова. Нет, я должен поговорить с этим пенечком.
1: Дядя Витя, вот это не надо, вот это лишнее, не надо.
0: Ты прав, лучше я приглашу ее в ресторан.
1: Какой ресторан? Ты там о чем говоришь, дядя Витя? Да она, знаете что, она побоится даже говорить с вами.
0: А мы ресторан, это мы посмотрим. Ну, ничего ты про них не знаешь, бедный ты мой книжник. Ты веришь книжкам, но книжки очень часто приукрашивают жизни людей.
1: Нет, дядя, я вас серьезно прошу, очень, не надо, не ходите, это лишнее, честное слово, ну.
0: Читаем лекцию. Все девушки и женщины любят необычное, красивое, дорогое. Женщину надо ошеломить.
1: Дядя, я вот вас вообще не понимаю. Ну вам она зачем нужна-то, а?
0: Мне она абсолютно не нужна.
1: Ну вот.
0: Я ради тебя стараюсь. Она не должна мешать твоему таланту.
1: Она совершенно не мешает, дядя, совершенно не мешает. Ну правда, ну. А вот вы сейчас брали про идею. А помните, я летом в больнице лежал?
0: Да,
1: помните?
0: Конечно, мы с мамой тебя навещали.
1: Вот, и со мной еще мальчик лежал, ну Костя, худющий да. Такой, дядя Вить, помните, нет?
0: Конечно, помню.
1: И мы с этим Костей играли в солдатиков. Только, вы знаете, не было авангардных солдатиков, а были альбомчики с нарисованными солдатиками. Да. Нужно было вырезать, склеивать и в них играть. Дядя Витя, вы что, не понимаете?
0: Что я не понимаю? Ну,
1: что у детей совсем нет игрушек.
0: Ну, нет у детей игр.
1: Вот идея.
0: Ах ты собачий сын!
1: Можно делать игрушки?

0: конце рабочего дня.
1: А что про меня? Я думаю, что все нормально. Нет, сейчас не сообразите.
0: Вызывайте. В конце рабочего дня. Сидел в кабинет.
1: Ну, я так не забыл.
0: Ну, пойдем. Вызывайте, говори. Выгорит у нас класс гораздо нехорошим счету. Мы, говорит, к вам хотим должность повысить, оклад. Районный совет мы хотим вас выдвинуть.
1: Ну, это же очень хорошо. Очень
0: и
1: хорошо.
0: Я думаю, хорошо. Встаю, слушаю. А он мне говорит, только зачем вам, говорит, типично русской женщине такая фамилия? Розенштейн.
1: А ты что сказал?
2: А это зачем?
0: Что я сказала, Миша? Я знаю, а чем вам моя фамилия не понравилась? Это фамилия моего мужа. Я с ним 20 лет прожила. Я вот сына какого ему родила.
1: Ну, прекрати, ну ты что? Ну все, не плачь, ну не плачь.
0: И ничего, говорю, мне от вас не надо. Ушла, прям хлопнула дверь и ушла.
1: Ты правильно сделала, молодец. Ну не плачь только, мамочка. Ну ты что?
0: Фамилия моя не понравилась. Видишь? Что у тебя в школе?
1: У меня в школе по физике трояк, мам.
0: Опять трояк?
1: Мам, ну что ты опять трояк? Ну и что? Ну не нужны мне будут эти физики, математики. Мам, не нужны, я же поэт.
0: Ну да, конечно, ты у нас поэт, Розенштейн, поэт. Я забыла, извиняюсь. Особенный. Чего хорошего ты, Миша? Все поэты пьяники, пропойцы.
1: Мам,
0: все. Тебе надо аттестат получить. А этот вот, как его, Маяковский застрелился. Есенин задушился. А вот этого вот в очках, помнишь, вообще посадили. Ой, да. Господи, а тебе аттестат надо получить.
1: Хорошо,
0: как вы институт будешь поступать? Без аттестата не принимают на институт?
1: Ну не примут и не примут. Мам, ну не будет аттестата. Ну пойми, что поэты не особенные. Они не такие, как все. Понимаешь?
0: Нет,
1: у них все к другу. Тихо, мама!
3: Матвей,
1: дома?
3: Нет, его не пришел еще.
1: Не пришел? Ах ты же, ты плыви, моя лодка, плыви. Ну, Машенька, у тебя
4: что?
1: Именно игрушки. А Моисей Михайлович тоже за. Сколько попросишь денег, столько будем давать.
0: Какие еще деньги ему?
1: Ну, я потом тебе все расскажу. Твой сын гений. Ох, какую идею придумал.
0: Гений.
1: Ну, ты напомни, кто у него отец-то был.
0: Фу, тоже особенный.
1: Вот.
0: Тоже везде лез. За правду боролся. Вот потом ему все припомнили, когда чистка на флоте началась, вот все припомнили. А знаешь, что такое рак?
1: Да.
0: Болезнь обиженных людей. Миш, иди посмотри картошку, наверное, готова. Фамилия моя не нравится. А что, аккурат, фразе лучше? Вообще какая-то нерусская фамилия.
1: Давай сходим в Гранд-отель поужинаем, а?
0: Да какой Гранд-отель? Сейчас вот селедочку почищу, лучку нарежу, будет вся Гранд-отель.
1: Нет, ну просто отпраздновать хочется. Твой сын придумал такую идею. Вот золотая голова. Да только представь, на секундочку, мы людям дадим работу, а у ребятишек всю войну не было игрушек. А мы им сейчас игрушки какие-нибудь, я не знаю, плюшевые зайцы, какие-то медвежата. Мы сейчас машины швейные купим, материю купим, вату купим, чтобы там набивать это все. Кожу купим для лапочек всяких, да?
0: Вот
1: пуговицы.
0: Какая.
1: Да перестань.
0: Да не ты, аккуратно.
1: Пуговицы купим для базы.
0: Перестань ты, ради бога. А база твоя как?
1: Че база? База как? База само собой? Это само собой. Так, я даю тебе 5
0: минут.
1: Мы с тобой быстренько в Гранд-отель.
0: Да, вот такие, как ты.
1: Чё?
0: Вообще такие, как ты, точно.
1: Что такое?
0: Рассядутся вот в шеветых костюмах и сидят по Гранд-отелям. Надушатся, как... Ой, как проститутки прямо. Стыда нет на вас.
1: Читаю лекцию о хорошей жизни.
0: Да.
1: Вот зачем столько лет воевали? Баланду из котелков жрали. Боков огнили,
0: ага.
1: Муки терпели. За что? А может теперь человеку отдохнуть малость, пожить хорошо, поесть хорошо, выпить в культурной обстановочке?
0: Ага.
1: Да, опять нельзя. Да дайте же вы народу продых.
0: Да ладно, ты что ли народ-то?
1: Ну что ж я так?
0: Вас всех собрать, вон бугаёв таких, и в шахту уголь рубить.
1: Ну, ты взялась за меня сегодня.
0: Фамилия моя не нравится.
1: Ну, я же не виноват, что...

0: твой муж почти вот, вот всю войну на флоте даже чуть не погиб в морском бою.
1: Да.
0: Ну, я другим занимался, я по другой части, я по снабжению. Кстати, вот я принес замечательную свежую халву.
1: Вот фамилия не нравится. Хорошая фамилия. Звучная.
0: А? Хорошо, да? Ну-ну-ну-ну. А ты чего за еврея выходила? Ну, че это за еврея? Че, не понравилось, что ли? Да хороший
1: папа. Нравится. Только что ты говоришь, я не знаю. Вот что ты говоришь.
0: Ну, что за еврея выходила, знаете?
1: Да это я слышу, что ты говоришь такое?
0: Да я говорил, ну что я говорил.
1: Да как тебе не стыдно?
0: Да нет,
1: мы что, знали тогда? Еврей, не еврей.
0: Да, ну видно же, что еврей. Ну, о чем ты говоришь?
1: Стройка Комсомольская.
0: Да.
1: Пятилетка первая. Он передовой, чистый, аккуратный, умнее всех, между прочим. И ничего такого не видно.
0: Если ты мне про них рассказываешь, я сам с ним всю жизнь вместе работаю. Ты перестань, ну успокойся. Ну.
1: Фамилия моя не нравится. Как моему парню теперь жить? Фамилия не нравится одному, другому.
0: Я говорю, успокойся, это компания такая, понимаешь? Пройдет.
1: Пройдет?
0: Пройдет, конечно.
1: Да, пройдет.
2: Картошка готова.
1: Молодец.
2: Там Митрофан на оладьи печет, мам, я ее тоже
0: замечаю.
1: Ну,
0: да.
1: Правильно, конечно.
0: Вот деда не налим. Ой,
1: ёпкало мы. Смотри, вот так.
0: Я тебя умоляю, давай выбросим это.
2: Ну как вы говорите, выбросим? Когда это кресло отцу подарили, моряки.
0: Да, отцу подарили, я куркаюсь каждый день.
1: Да мы когда сюда приехали, а что кресло дали... Патефон был, больше ничего не было.
2: Мам, вот. Ты посмотри, что из кресла-то выпало.
1: Как?
2: Это же мой дневник, который я давно потерял, а он...
1: Ну вот, а ты... Ты посмотри, там еще что-нибудь, может, найдешь. О, вилка, это... еще посмотри. Там Виктор сейчас сидит. Может, что выпало. Ой, мы когда в Москву приехали сюда эти комнаты смотреть, а отец, между прочим, хотел выбрать вон те. Ну, с пеньковым, в которых окнами во двор. А я нет. Мне сказали, ходи смотри, выбирай.
0: Ходишь?
1: Я хожу, смотрю, выбираю. Вот сюда прихожу. Вид-то какой у нас! Прям до самого Кремля видно.
2: Мама, помнишь, у отца был бинокль, так мы бинокль по Спасской башне часы-то проверяли.
1: Да.
2: Помнишь?
1: А потом выхожу в коридор, а навстречу мне Митрофановна. Такая же, как сейчас.
0: Абсолютно.
1: Ну, я была другая. Я была худее, молоденькая, такая ладишка маленькая совсем. Ну, ладно, перестань. Ну, тебя, да, ну тебя.
0: Да, ну тебя.
1: А она мне идет навстречу и говорит, девочка.
0: Да ты
1: говоришь. Ну, кому? Девочка.
2: Слышь, мам, а у меня вот как раз в этом дневнике и записано, как мы в Москву из эвакуации возвращались. Смотри, весна была, а снег еще лежал. Помнишь?
1: Да раз ты помнишь.
2: Конечно, он записал.
0: А помните, как мечтали, откончится война, такая жизнь начнется. Чего-то я не видать.
1: Мишка, ты же совсем маленький был. Это что, ты помнишь, как мы ехали в эшелоне, как нас бомбили, помнишь?
2: Конечно, могу записаться.
1: Милый ты мой. Господи, сколько мы войны-то натерпелись. Иному вояке мало не покажется.
0: Здорово, Матвей! Вот ты-то мне и нужен.
1: Так.
0: Ты сейчас где работаешь-то?
1: И картошечка.
0: Ага. Ну-ну. Числюсь. На комбинате. В каком комбинате? В комбинате художественных изделий. Расписываем занавес, транспарант, полотенце. Вот скажи мне, художник, а можешь ты, к примеру, нарисовать куклу или, скажем, зайца? А?
3: Какого? Зайца.
0: Что значит какого-то обыкновенного зайца, и не знаю, с ушками, с хвостиком, а?
3: Ну?
0: Ну что, ну, баранки гну. Ты мне скажи, вот хорошо, скажи, почему у тебя такая фамилия Крас?
3: А Максим Горький, а Демьян Бедный, а Андрей Белый, а Саша Черный. Вот я взял псевдоним Матвей Красный, выбьюсь в люди, стану знаменитым.
0: Вот, пришла наконец пора и тебе выбиться в люди. Я понимаю, Матвей, я понимаю, ты мечтал быть великим художником.
1: А-а-а!
0: Ну что ж ты рвешься, ну что ж ты... Я понимаю, ты мечтал быть великим художником, ну я не знаю, там, Реквином, да, Лентаном. Да ну что там, ну, Микеланджело, да, Микеланджело. Запузырить что-нибудь такое вроде явления Христа народу. Мой, написано. Микеланджело все уже написал. А потому бросай свой комбинат, оформляйся ко мне. Будешь зайцев рисовать? Хватит жить в нищете, Мотя! Хватит, надо кончать с бедностью.
3: Раз, это... Раз, извините.
1: Ну вы, мужики, даете.
3: Что такое?
1: Хоть бы крючочек там прицепили какой-нибудь. Кирилл, сидишь и рукой держишься.
3: Ну, извините.
1: Мать.
3: Благодарю.
1: Все, еще суббота?
3: Все.
1: Ну, приходите уж.
3: Благодарю.
0: Я говорю, хватит жить в нищете. Надо кончать с бедностью, Мотя.
4: Занято. Занято.
0: Да понял. Хорошо. Читаю лекцию. Что есть бедность? Вот все говорят, мол, бедность не порог, в бедности люди растут лучше, чище, там, я не знаю, честнее. Нет, мои дорогие, вот бедность-то и есть как раз самый порог. В конечном счете все от бедности. Воровство от бедности. Болезни от бедности. Подлость, бескультура. Унижение. Вот, смотрите, унижение от бедности.
5: Но все великие художники проходили через бедность, даже Рембрандт.
0: Правильно, проходили, выходили в славу и богатство. Они великие оставались там, где и были. Вот.
4: Да, считай, еще никому из художников не мешало оставаться самим.
1: Садись.
4: Самый один Ван Гог, что стоит.
0: Один сезон наш бог Ван Гог, другой сезон Сезанн.
4: Здорово, кто это так сказал?
0: Ну, Маяковский. Бывало сезон наш бог Ван Гог, другой сезон Сезанн. Теперь ушли от искусства в бог. Не краску любят, а сам.
1: Ой, какой молодец, Мишка. Ой, молодец.
4: Сейчас достану сюрприз.
1: Садитесь, не доставайтесь. Садитесь.
0: Че ты там достаешь? Давай садитесь. Вместе достанем, а?
1: Давайте, садитесь.
0: Ну, давай помогу, а? Ну, че ты достаешь-то? Мочи.
4: Иду с работы, смотрю, выбросил в продажу яблок. Очередь отстоял. Правда, немножко мороженый, Клавочка, извините, но, по-моему...
0: Понятно.
1: Мотя, ну зачем вы нам все несете? Ну, у нас же есть Виктор, все есть.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
4: Мороженое, правда, немножко.
1: А я люблю мороженое. Вот. Люблю.
0: Клавочка, да. на секундочку.
4: Позвольте.
1: Да. Садитесь.
0: Ёкаламане, мои Серёжка, яблоки с моей базы. Поморозили, сволочи, а? Ну, я же предупреждал, я же говорил, не торгуйте вы на улице. Да что ж такое, ну никому ничего нельзя доверить. Мишка, два вагона яблок,
4: ёлка ломаная. Положите, надо в литературный поступать.
2: Да, ну, вы знаете, какой там конкурс литературный? 100 человек на место.
1: 100 человек на место?
2: Да,
1: да. Это что, у нас столько поэтов, что ли?
0: Ну, что ты?
1: Ой, Капанов, даже что мы не раскрутим. Давайте. Садитесь сюда, проходите. Давайте. Селёдочку берите. Мой, давай, тарелку.
4: Дал кому-то. Одну. Ну,
0: о, хорошо. Ой, так, горяченько. Давай. А маслица можно попросить, а?
1: Конечно.
2: Да. О, спасибо, давай, спасибо.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста, кому требуется?
6: Сегодня двое каких-то приходили, интересовались, что за сосед у вас, откуда?
2: Кто приходил?
6: Не знаю. Мотя, к тебе в комнату заглянули. Вот так вот заглядели все.
2: И чего?
6: Так вот все доглядели, а потом спрашивают, почему это у него фамилия Красный, а рисует он все синее. А я что могу сказать? Я не знаю.

0: Ну, что, Мотя?
1: Да.
0: Все нормально?
1: Да, спасибо.
0: Все. Куда? А куда? Ну, с ней, пожалуйста. Мотя.
1: Слушай, Матвей, на самом деле, а что ты куда? Все синее рисуешь?
0: Ну, ладно тебе.
1: Да нет, ну, что значит, ладно тебе. Кастрюля синяя, трамвай синий. Да что это, цветы все синие.
2: Ну, так я вижу мир. Это мой цвет,
1: мой свет.
2: Читаю лекцию, как вы извольте говорить.
1: Да-да.
2: Что есть художник?
1: Да.
2: Это свое ощущение мира. Свой цвет, свой. Вот Рафаэль, к примеру, какой есть?
3: Цветный.
0: Да.
2: Цвет.
0: Наверное.
2: Рембрандт?
3: Темный.
1: Ну да, а приходят на выставку красного, а он весь синий, ёкало,
0: да! Вот,
2: художник красный, всегда синий. А так ничего не сделал, никогда не сделал. Чем все одинаково? Книжка одинаковая. Кино один, вот радио.
0: Подождите.
2: Включи радио. Услышишь одинаковые радиостихи. Наклонилась Нива, будем жить счастливо.
1: Требуйте долива, Нива.
2: Пусть отстой пены.
0: Вот я привет тебе.
1: Чё,
0: раете-то, господи?

0: Зачем тебе этот мальчик? Ты что, думаешь, мальчики что-нибудь понимают женщин?
1: Я не женщина,
0: да, конечно. Ты же мечтаешь о настоящей любви. А что может дать неопытный мальчик? Такую девушку, как ты, может оценить только человек с опытом. Только мужчина может по-настоящему понять девушку, всю ее прелесть, все ее достоинства. Тайну ее.
2: Любовь слишком серьезная вещь. Сама понимаешь.
0: А когда дело доходит до половой сферы, вот тут-то все и...
1: Я же тебе конфет принес.
0: Ну, посмотри, какие конфеты. Еще таких не пробовал. Только что вот начали выпускать. Давай.
1: Не буди.
0: Ну, конечно.
1: Не волнуйся. Спасибо.
0: А ведь ты красивая. Значит так, давай, я тебе погадаю. Давай. Да не бойся, я умею. Давай.
1: Я лучше пойду.
0: Хорошо. А кто конфеты-то будет есть? Дядя Витя, что ли, будет? Дядя Витя нельзя, сладкое. Ну-ка. Ну, иди сюда. Вот какие. Давай, не бойся. Я тебе погадаю. Все, теперь. Я хочу оградить и тебя, и Мишу от ошибок.
1: Что вы, да у нас с Мишкой ничего нет, дядя Витя.
0: Ну, сегодня нет, а завтра будет. Давай руку. Ну вот. Ну, смотри, какая у тебя рука. Очень сильная, страстная женщина. Вот смотри, вот здесь здесь линия такая. Ну, вот посмотри, вот по линии в руке все видно. Ну, что такое? Ну.
1: Не надо, дядя, вдруг кто войдет, увидит.
0: А никто не войдет. Все, у Клавы ужинают. Ты не должна меня бояться. Ну, ты пойми, жизнь у тебя только начинается. Нельзя же взять вот так сразу ее и испортить. Ну, ты посмотри, какие дядя у тебя коленочки, а какие у тебя ножки.
1: Ты посмотри. Не надо, дядя.
0: Ну, ты просто вся прелесть, Надюш.
3: А вы здесь? А мама думала, вы пошли в магазин за водкой.
0: Ну, ёкало, ну там же есть, там и для дам есть сладенькое, и водка там в пакете, иди открой.
3: А ты чего? Такая, м?
1: Какая такая? Мы с дядей Витей разговаривали просто. Да, дядя Витя?
0: Ага. А тебе, между прочим?
1: Миш, ты давай, ты иди, а дядя Витя потом придет.
3: Нет уж, знаете что, дядя Витя, пойдемте просто вместе, как договаривались, пойдемте вместе, и все, вот.
1: Слушай, сказали тебе русским языком, давай.
3: А иди. Ты помолчи, Пенькова!
0: Тихо, Миша, тихо, Миша, никогда не испытывай терпения девушки. Читаю лекцию. Девушки не любят, когда их не слушают. Они не любят грубости. Девушки любят нежность, ласку. Надежда.

0: Дядя Витяр.
1: Что ты говоришь?
0: Знаете чего? Я вам все время удивляюсь.
1: А чё, чё?
0: Ну вот как вот вы умеете вот так вот все вот говорить, а?
1: А-а-а. Читал много. Интересовался всем на свете. Я хочу быть тебе полезен, Мишка. Вот станешь поэтом, а? Лауреатом, как Михалков или Симонов. Вот интересно, вспомнишь ли тогда некоего Виктора Михайловича, который тебя допрашивал? Я думаю, ты талантливый мальчик, но только никаких вот этих самых мусорных слов. Ну, так сказать, понимаешь, ведь что такое поэт? Читаю лекцию. Поэт – это слова свои, необыкновенные, свежие слова. Ведь кругом не слова, а дохлые мухи, одна газета. Но если вы поэт, художник, вы должны быть оригинальны, неповторимы во всем. Ну, вот, к примеру, но не может поэт сказать «пришла зима». Скучно. Да. Так все говорят. Как говорит поэт? Зима! Крестьянин торжествуя! Петровник обновляет путь! Его лошадка снег почуя! Летят цари сюда!
2: Погоди!
1: Я отведу тебя к одной даме в букинистический магазин. Вот она тебе покажет настоящего поэта. Здравствуйте, Кира Августовна.
3: Здравствуйте, Виктор Михайлович.
1: Позвольте вам представить. Это Миша. Мой юный приятель, большой книголюб. Поэт. Мир еще спит, не ведая о нем. А он по ночам на кухне пишет стихи. По-моему, это ваш клиент.
3: Ну что ж, очень приятно. Проходите.
1: А, Кира Августовна, позвольте небольшой презент.
3: Виктор Михайлович.
1: От нашего коллектива цветов, извините, нет, но это даже лучше. Яблочки прямо из Алматы.
3: Виктор Михайлович, прошу. Вы не можете вы без презентов. Ну,
1: никак.
3: Просто как-то неудобно получается. Спасибо большое.
1: Вот здесь.
3: Ну и какие же молодой человек любит стихи?
1: Я?
3: Вы?
1: Ой, да вы знаете... А я люблю все стихи.
3: Все?
1: Я люблю все книги, да.
3: Ну, например?
1: Например?
3: Давай.
1: Например. Сейчас. Давай, А, вот, например. Били копыта, пели будто, гриб, град, гроб,
3: Маяковский.
1: Гедромань. Маяковский у нас самый любимый.
3: Виктор Михайлович, ну вы же знаете, у меня с Маяковским очень.
1: Да, это...
3: Ну а еще что?
1: Еще? А, вот еще. Ты жива еще, моя старушка? Жив я. Привет тебе, привет.
3: Есенин. Ну, знаете, какое-то на самом деле странное сочетание.
1: Да нет, все дело в том, что у него мама, она очень часто под гитару поет эту старушку, а он мальчик такой восприимчивый. Молодец.
3: А вот мы сейчас посмотрим, понравятся ли молодому человеку вот такие стихи. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда. Солнце останавливали словом. Словом разрушали города.
1: А кто это?
3: Это Гумилев.
1: Кто?
3: Не слыхали? Николай Гумилев.
1: Нет.
3: Ну как же вы не знаете? Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог.
1: Ух ты! А вы знаете, я даже вообще никогда не слыхал о таком. А почему?
3: Ну, наверное, молодой человек, потому что Николай Гумилев был расстрелян в 21-м году.
1: О, его белые, да, расстреляли?
3: Нет, его расстреляли не белые. Николай Гумилев был мужем Анны Ахматовой. Об Ахматовой вы слышали?
4: Об Ахматовой я читал. Постановление Центрального комитета о журналах «Звезда» и «Ленинград». Она блудница, черница и антисоветский писатель. Вот.
3: Постановление читали, а стихи ее вы знаете?
4: Да вы что, она ж блудница. Какие стихи-то?
3: Боже мой! Мне ни к чему адические рати и прелесть элегических затей. А мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей.

0: ночи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, сердитый окрик, запах дегтя свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит задорен, нежен, на радость вам и мне.
1: Точно. Это ведь очень точно. Ведь когда пишешь стихи, то ведь...
0: Ну, конечно.
1: А это какая Ахматова? Наверное, какая-нибудь другая, да, Ахматова?
0: Ну что вы, это Анна Ахматова. Другой Ахматовой не существует.
1: Тогда я не понимаю, а что же это такие прекрасные стихи и назвали блудницы?
0: Ну, это уже другой вопрос.
1: Ой, а можно я вас эту книжку посмотрю, а? Можно?
0: Да, конечно.
1: Можно? У вас такая книжка вот эта интересная.
0: Ага. Видите, у нее странички обгоревшие.
1: Ага.
0: Вы представляете, я ее из огня спасла.
1: На пожаре?
0: Да, на очень большом пожаре. Тогда такие книги бесценные сжигались целыми кучами, кострами.
1: Фашистами, да?
0: Нет, не фашистами.
1: А, ну, в смысле, белыми?
0: Нет, нет, совсем даже наоборот.
2: Кира Августовна, разрешите я, Миш?
0: Да, конечно. Виктор Михайлович, а вы что, цену ищете? Она у нас не на продаже.
2: Сколько?
0: Нет, Виктор Михайлович, эта книга, она очень дорога для меня.
2: Сколько скажете, сколько скажете, столько дам.
0: Нет, нет, нет, это совсем невозможно, Виктор Михайлович. Ну, хорошо, хотите, я вам ее почитать дам? Переписать, только я умоляю вас, не потеряйте.
1: Но вы знаете, вот я вот все-таки не понимаю. Ну скажите мне, ну как же ее за такие прекрасные стихи и назвали антисоветским писателем? Почему?
0: Бедный мой мальчик, ну как же вы не понимаете? Ну хорошо, был золотой век русской поэзии, да?
1: Да.
0: Это Фет, Тютчев, Пушкин, Тургенев, Некрасов. Но ведь был еще и серебряный век. Это Белый Блок, Ахматова, Пастернак.
1: Пастернак у меня
0: очень
1: есть.
0: Очень хорошо,
1: да.
0: Мандельштам. Заболоцкий, Волошин, ну, вот Кузьмин, ну, Гиппиус,
1: вот это вот кого,
0: Исаева.
1: Вот это вот кого вы сейчас называете? Кого? Это же белые эмигранты. Они же убежали от нас, бросили нас всех.
0: Ну, стихи-то они не убегают, юноши. Стихи-то они остаются.
2: Крамсина, у него отца нет. Понял, мать простая женщина. Жизнь сложная.
0: Нет, нет, Виктор Михайлович, я чувствую, что Миша непростой мальчик. Я это вижу.
1: Простите, пожалуйста, извините, а вот вы сейчас читали вот стихотворение, что стихи растут там из мусора.
0: Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, это 35-я страничка, 3-я строфа сверху. Нашли?
1: Ага, да, нашел.
0: А хотите, я вам почитаю Цветаеву.
1: Кого?
0: Марина Цветаева, великая русская поэтесса. Нет, она даже не поэтесса, она поэт. Она сама очень не любила, когда ее называли поэтессой. Совсем недавно, в 41-м году, Марина Цветаева повесилась в Елабуге.
1: Как повесилась? В какой Елабуге? За границей, небось, да?
0: Нет, ну почему? Марина Цветаева вернулась, а Елабуга это у нас, Татарская ССР, на реке Кама.
1: А чего она повесилась?
0: Чего? А Есенин чего? А Маяковский чего? Вот вы послушайте. Писала я на аспидной доске. И на листочках вееров поблеклых. И на речном, и на морском песке. Коньками больды кольцом на стеклах. И на стволах, которым сотни зим. И, наконец, чтоб было всем известно, что ты любим, любим, любим, любим, расписывалась радугой небесной. А вот еще моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, взорвавшийся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед.
3: Не надо,
4: я забыла. Вы
3: не обращайте внимания, она у нас просто так чуть-чуть ворчит. Ну все. Проходите, не стесняйтесь. Рассказывайте, что, где, как. А то вы всю дорогу молчите.
5: Да мне как-то... Мне нечего о себе рассказывать.
3: Ну как?
5: Ну, родился в Магнитогорске. Учился, работал.
3: Так.
5: Вот, потом переехали по семейным обстоятельствам в Магадан.
3: Ага.
5: А там тоже работал на производстве.
3: Понятно. А живете где?
5: Ну, я переехал в Москву и живу у тетки.
3: У тетки, да?
5: Работаю в прокатном цехе, ну а дальше вы знаете.
3: Ну, хорошо. Ну, спасибо огромное, спасибо, выручили.
5: Всего доброго, Надежда.
3: Всего доброго. Ой, да, Борис, я все хотела вас спросить. Да. А почему вы стесняетесь свои стихи читать? Нет, я понимаю, вы новенький в нашем элитобъединении, никого не знаете, но мне-то сейчас здесь. Вы можете почитать? Да. Но я же вас не укушу. Я добрая.
5: Да нет, мне гитара нужна.
3: И гитара есть, подождите, сейчас мы у соседей возьмем. Сейчас, одну минуточку, Миша.
1: Да?
3: Где?
1: Послушайте, все-таки я вас прошу, ну нельзя ли раньше срока, ваше предобъединение.
3: Можно говорить, а хочешь школу поговорить.
1: Ну а зараз.
3: Все, гитара есть?
1: Есть.
3: Неси.
1: Зачем?
3: Вот, Борис нам сейчас свои стихи читать будет.
1: С гитарой?
3: Да, с гитарой.
1: Так проходите к нам.
3: Нет, мы здесь, в коридоре. Подождите.
1: Сейчас, Борис, сейчас.
3: А вот, садись. Располагайтесь, не стесняйтесь.
1: Вот, спасибо. Меня Миша зовут. А, простите.
5: Борис. Микулин.
1: Ага. Вот, пожалуйста.
5: Спасибо. А, Надежда Кузьминична, да. А вы сами кого-нибудь из старых поэтов знали?
3: Ну, смотря каких старых. Пушкина не знала.
1: Не, ну а Есенин там?
3: Видела.
1: Видели, да?
3: Видела похороны. А. Ну, там вся Москва была тогда, да.
1: А Маяковского?
3: А? У Маяковского на похоронах не была. Но, знала. Твардовского, да. Был в нашем литобъединении, Василий Теркин читал. Помните, как? Переправа, берег слева, берег справа.
1: Почему Маяковский застрелился?
3: Миша. Маяковский был и остается кем?
5: Лучшим поэтом нашей эпохи.
3: Умница, а кто сказал?
5: Товарищ Сталин, я помню.
3: Молодец, умница. Вот, Миша, берите.
1: Надежда Кузьминична, скажите, а вот вы знаете тех поэтов, которые были у нас, но потом, правда, вот, так пришлось, что они вот уехали от нас?
3: Ой, кого ты имеешь в виду?
1: Очень хороший поэт. Нет, там были акмеисты, футуристы, имажинисты.
3: Ну вот зачем? Зачем они тебе нужны? Они уехали, их все забыли. И ты забудь. Пойми, они не советские поэты.
5: Я знаю, я читал.
1: Да, пока вот.
3: Вот и помалкивай.
5: Например.
3: Давай лучше твои стихи слушать будем. Ну, Миша, организуй, пожалуйста. Давайте, мы вас слушать будем внимательно. Давайте.
5: Я так. Здесь, можно?
3: Не стесняйтесь, устраивайтесь хорошо, мы подождем. Давайте.
5: О, простите.
3: Не торопитесь. Ну?
5: Сейчас. В грехах мы все, как цветы в росе, и святых среди нас нет. А если ты свят, ты мне не брат, не друг мне и не сосед. Я был. Сейчас. Я.
3: Не надо.
5: Как?
3: Не надо.
5: Ну,
3: не надо.
5: Дорогой.
3: Это что ж это?

0: Что?
1: Вы что, не понимаете, что это странные стихи более, чем странные? Ну... Вы что, не понимаете, что сейчас такие стихи никто не пишет? И вообще, я вам прямо скажу, они просто... Господи, пессимистичные!
0: Не знаю, мне это очень понравилось.
1: Сядь немедленно! Что ты понимаешь в поэзии? Тебе вообще, кажется, все стихи нравятся?
0: Подождите, а как вам Пастернак?
1: Какой Пастернак?
0: Ну, Пастернак.
1: Какой Пастернак? Да вы что, это же вообще одна зауму.
0: В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспиров, носил я с собою и знал на звук. Шатался по городу и репетировал. Разве это заум? Да, между прочим, ваш любимый Маяковский тот цитирует.
1: Ахматову, знаете Ахматову?
0: Да знаю я.
1: Ахматову? Партия осудила? Вам вообще прикасаться не стоит к ней. Мальчики.
0: Борис, да ладно, чего?
2: Извините,
0: да
2: я...
0: Да при чем ты?
2: Я даже не думал, что...
0: Ничего, все нормально.
2: Борис, погодите, пожалуйста, не уходите. У меня, знаете, одна есть книга. Я вот хочу именно вам показать ее. Пойдемте вот ко мне. Пойдемте сюда ко мне. Проходите. Вот сюда. Вот. Прям на любви.
3: Я больше не ревную. Я больше не ревную, но я тебя хочу. И сам себя несу я, как жертву палачу. Тебя не назову я ни радость, ни любовь, ни дикую, чужую мне подмешали кровь. Это же много что.
2: Усь, а вот. Из крови, пролитой в боях, из праха, обращенных в прах, из мук казненных поколений, из душ, крестившихся в крови, из ненавидящей любви, из преступлений, из ступлений возникнет праведная Русь. Я за нее за всю молюсь. Максимилиан Волошин.
3: Возникнет праведная Русь. Я за нее за всю. А вот своими кольцами она упорная ко мне ласкается. Это мертвое, и это черное, и это страшное. Моя душа. Зинаида Гиппиус.
2: Я к ней вошел в полночный час. Она спала. Луна сияла в ее окно, и одеяло светился спущенный атлас. Иван Бунин. Ой, прости, прости. Можно подкрепить? Вот так.
3: О, быть покинутым, какое счастье, каким безмерным в прошлом виден свет. Так после лета, зимнее ненастье, все помнишь солнце, хоть его и нет. Михаил.
2: А еще знаете какое? Про море, Пастернака, мое самое любимое. Я ведь у моря родился, в Севастополе.
0: Да?
2: Да, у меня там отец работал. А ваш отец погиб, да?
3: Да я не знаю. Может, и погиб, но... Мы с матерью даже не узнавали.
2: Да вы так бывает?
3: Все на свете бывает. Давай, читай.
2: Приедается все.
3: Я знаю.
2: Видишь, тебе все равно приедается. Да. Дни проходят, и годы проходят, и тысячи. Тысячи лет! Белые ярости волны, прячется белую пряность акации. Может, тысячи в море исходит, и ходишь на небо. Мама!
4: Мама! А мне буду чистить,
2: чтобы
4: артист не было.
2: Мама!
4: Мама! Максим!
2: Мама, привет! Здрасте!
4: Здрасте!
2: Мама, познакомься.
4: Здрасте.
2: Это Борис. Он тоже поэт, тоже стихи пишет. Занимается ведь объединение для нашего Медведева старосты.
4: Ага, да.
2: В прокатном цехе работает.
4: Очень приятно.
2: Это моя мама, Клавдия Тарасовна. На почте работает.
4: Да.
2: Вот, а это дядя Витя.
4: Виктор Михайлович, наш друг, да?
2: Наш друг.
4: Да.
2: Вот.
4: А вот, а мы попереди были. Ой, ой, какая постановка. Ой, какие костюмы, как красиво. Оставайтесь.
2: Да, оставайтесь, Борис, правда.
4: Будем ужинать.
3: Спасибо. Вы понимаете, у меня, я у тетки живу, а она без меня.
5: А что тетка? Давай за теткой и теткой.
4: Вот тетка тебе. Правда, тетка?
5: Ну все, у нас
4: же все есть. И вот, тетка.
2: Сейчас, Маша, Миша, я провожу.
4: Ну, жалко.
2: До свидания. Я провожу.
4: Да, как вы остались.
3: Спасибо, Миша.
1: Из Магадана.
5: Надо мной небо синий шелк. Никогда мне не было так хорошо.
4: А что, в Магадане не люди, что ли, живут?
3: Люди, люди, люди. Так, пойдем, возьми.
4: Ой, какая постановка.
5: Плехановский на экономику. И никакого литературного.
3: Понял?
4: Все. Степаня, пусти парня.
3: Да,
4: пусть литературный. Пусть уже в литературный нас.
3: У него же золотая голова.
2: Мне вас надо вот так вот попросить.
5: Проси, проси, я для тебя на все готов. Вот она твоя идея. Твоя идея, наша работа.
2: Же!
5: Артель наладили. Скоро первую партию игрушек продавать начнем.
2: Вот здорово, дядя Витя. Вот здорово. Ну, здорово, дядя Витя. Ну, да. По такому случаю, дядя Витя, вы не могли бы мне выделить немного денег? Мне на книги, дядя Витя.
5: Понятное дело, что на книги.
2: Мне на книги, честное слово.
5: Да, для тебя там целая кипа приготовлена. Мне Кира обычно говорила.
2: Говорила?
5: Говорила, говорила.
2: Про меня говорила?
5: Про тебя говорила.
2: А что говорил, дядя Витя?
5: А что говорил? То, что я всегда говорю. Умный, говорит, способный мальчик. Красивый, говорит.
2: Да, прям.
5: Да, честь пионерская.
2: Да?
5: Вот тебе за идею.
2: Это на книги, дядя Витя.
5: На книги, на книги, понятное дело.
2: Дядя Витя.
5: Да.
2: А вы не могли бы мне про нее рассказать немного?
5: Про нее? Угу. Ну, знаешь, Мишка, я мало что знаю. Нет, ну я знаю, что до войны в Ленинграде жила, учительницей в школе работала, жених у нее погиб на войне.
2: А сейчас? Ну, сейчас. Ну, в смысле, она с семьей?
5: А, ну, вот что тебя интересует. Нет. Мужа нет, одна живет. Как этот жених погиб, все. Она ведь, Мишка, она такая, она
2: особенная. Она необыкновенная, дядя Витя, вообще таких никогда не встречал, честное слово.
5: Глянулась она тебе, глянулась замечательно.
2: Замечательно. Она взрослая женщина.
5: Да что значит взрослая? Ну что значит взрослая? Читаем лекции. Для женщины важно не возраст мужчины, а его голова, ум, талант, характер.

бальзаковского возраста. Совсем другое дело. Да у меня жена на 15 лет старше Ильича. Живем. А вот первая у меня была, это особая глава. Это роман писать можно. Это Санта-Лючия. Слушай, а давай мы ее спросим. Кого? Ну, кого? Кировисну. Пригласим в ресторан, посидим, поговорим. Ты не смущайся.

0: захвала.
1: А почему вы так рано? Вы что, сбежали с урока?
0: Да вы знаете, я сижу на своих уроках и думаю, что я там сижу-то, когда вы-то тут сидите.
1: Ну как-то нехорошо получается, Мишенька, прогуливать занятия, да еще и за меня.
0: Мне надо с вами поговорить, Кира.
1: Правда?
0: Ага.
1: А о чем же вам хочется со мной поговорить? Да вы садитесь.
0: Спасибо. Кира Васильевна, вы знаете, я вчера, по вашему совету, прочитал Блока.
1: Очень хорошо.
0: И вы знаете, вот его стихи, ну, а вот стихи о прекрасной даме.
1: Да-да-да.
0: Вообще мне не понравились.
1: Как это вам? Вам не понравились стихи о прекрасной даме?
0: Вообще мне не понравились эти стихи. У Блока есть другие стихи. Им гораздо лучше, Кира, честное слово, я вам клянусь.
1: Да-да, у меня есть Блок.
0: А не надо. Я принес своего. Скажите, я вам не мешаю, нет?
1: Да что вы, Миша, вы думаете, мне здесь одной хорошо сидеть? Это, наверное, еще хуже, чем на ваших занятиях. Простите, Миша. А прочитайте мне стихи, которые вам понравились.

0: до боли. Нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Закат в крови, сердце кровь струится. Плачь, сердце, сердце, плачь. Покоя нет, степная кобылица несется, скачет.
1: Скажите, Миша, почему вы сейчас именно эти стихи прочитали?
0: Потому что они настоящие, Геральдин. Они же от сердца идут, понимаете?
1: Нет, нет, Мишенька, я сейчас не о стихах, я о вас.
0: Понимаете, Геральдин, я вот еще сам так писать не умею. И поэтому вот, когда другие поэты так пишут, то мне кажется, что они, ну, говорят, что ли, за меня. А вы знаете что, Геральдин? Я вот так бы мог целыми днями здесь сидеть с вами и стихи читать.
1: Ну что вы, Миша, ведь в жизни есть еще кое-что, кроме стихов.
0: Нет, нет, нет, Кирилл, у меня нет. Правда, честное слово, у меня же нет. У меня только вот стихи и вы.
2: Не бойтесь, это я, Виктор Михайлович. А можно, Кира Августовна?
1: Да, здравствуйте, Виктор Михайлович.
2: О, и ты здесь.
0: Здрасте.
2: Кира Августовна, это вам к чаю.
1: Спасибо, Виктор Михайлович. Михаил?
0: Да.
1: Налейте в чайник воды, пожалуйста.
0: Хорошо.
2: Кира Августовна, вот этот молодой человек, который стоит здесь с томиком Блока в руках, гений коммерции, создан для коммерции, гениальная голова.
1: Не идет поэту коммерция.
0: Да. Это вообще не мое дело, да?
1: Не ваше. Ага.
2: Я тебе дам не твое дело. Я тебе дам не твое дело. А кому этим заниматься? Дуракам, что ли? Да? Я тебе дам не твое. Кира Августовна, я приглашаю вас сегодня в Гранд Отель. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой... Михаила возьмешь с собой, а то он сам стесняется. Кстати, он хотел вам что-то...
0: Дядя Фишо!
1: Виша, что вы мне хотели сказать?
0: Я ни в какой ресторан не пойду.
1: Виктор Михайлович, вы знаете, у меня, наверное, сегодня тоже не получится.
2: Что же вы у меня такие робкие, да? Скромность в наше время не в моде. И никогда уже больше в моде не будет. Да человек, который всего боится... Это уже не полный человек.

0: чего так боюсь, я не знаю чего, я даже не знаю, как сказать. Рожденные года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего.
1: Испепеляющие годы, безумный спас, надежды здесь. Отсней войны, отсней свободы, кровавый отцвет в лицах здесь.
0: Есть глубота,
1: лагуна вата, заставится градить и стал. И стал, восторгнулись когда-то, есть роковая пустота. И пусть на нашу грязную кожу сойдет криком воронье. Всем, кто достроен, прочим, и позже, как утро, завтра твое.

0: Здравствуйте, Анна Митрофановна.
1: Здравствуйте.
0: Не узнаете?
2: Чего это не узнаю? Узнаю.
0: Мы ненадолго.
2: А вы ж приходили, тут интересовались насчет соседа.
0: Спасибо, вы нам очень помогли. А теперь нас интересует другой ваш сосед.
2: Что?
0: Мальчик.
2: Миша?
0: Да-да, именно он.
1: Расскажите нам о нем.
2: Что?
0: К нему ведь ходят друзья.
2: Конечно, ходят товарищи из класса, а как же?
0: А они из школы кто-нибудь приходит к нему?
2: Откуда же это я знаю? А зачем это вам?
0: Анна Митрофановна, давайте сразу договоримся. Вопросы будем задавать только мы.
2: Хорошо, хорошо.
0: Когда к нему приходит новый друг из Магадана, чем они занимаются?
2: Чем занимаются? Разговаривают, стихи читают.
0: Какие?
2: Ну, откуда же это мне знать? Какой-то у нас странный с вами разговор
0: получается. Ну, почему странный? Просто... Погоди, погоди. А чем они еще занимаются?
2: Ну, чем занимаются? Иногда поют.
0: Поют?
2: Да.
0: Что поют?
2: Обычные русские песни.

0: Или бродяга к Байкалу подходит.
1: Ну все, все, все, все, все, все, попели, и хватит, все. Все.
0: Песню испортил.
1: Кто-нибудь из взрослых посторонних приходит к ним?
2: К матери-то приходит?
0: Она же молодая женщина. Сына одна воспитывает. Она что, вам тоже нужна, что ли?
1: Мы же договорились, уважаемые. Вопросы задаем только мы.
0: Мы ни о чем не договаривались, уважаемый товарищ. Я старый воробей, чтобы из меня осведомительницу-то делать.
2: Вы чего-то не поняли, Анна Митрофановна?
0: Все, мужики, разговор окончен, беседа окончена. Я с ними годами рядом живу. Они мне свой борщ носят, когда остается, а я им свой. Ее сын-то для меня все равно, что внук. Мы как люди живем, а вы что? Вам чего надо? Вот Бог, а вот порог. Беседа закончена. Все.
1: Я хочу предупредить, разговор нас нельзя разглашать. Все. Хорошо, хорошо, мы с вами поговорим в другом месте.
0: В жопе мы поговорим, вот.
3: Хулиганка, матершинник, что вы стали? Да я милицию сейчас вызову. Хулиганка, матершинник, он не все. Надо же такое придумать, а? В жопу.
4: Здравствуйте. Вы знаете, мы с ребятами в школе решили создать общество.
5: А кто это выдумал, Михаил?
4: Я. Ну, помните, как у Чернышевского? Чем просвещеннее человек, тем он должен быть более полезен своему отечеству. Так и мы тоже. Мы хотим просвещаться, хотим читать лекции по истории, по литературе. И самое главное, мы бы хотели вас попросить, Кира Августовна, пожалуйста, прочитайте нам лекцию о Серебряном веке, ладно?
5: Нет, что-то, Миша, это абсолютно невозможно, даже не просите.
4: Почему?
5: Ну, потому что не разрешаются у нас никакие общества.
4: Как не разрешаются? Почему?
5: Ну, хорошо. Когда я еще была студенткой, училась в Ленинграде, у нас тоже было нечто подобное, только это очень плохо кончилось. И изучали-то мы всего-навсего происхождение фашизма, и я не состояла в этом обществе. А и меня тоже в большой дом вызывали, спрашивали.
4: А что это такое большой дом?
5: Как? Вы не знаете, что такое большой дом?
4: Нет.
5: У нас в Москве на Лубянке такой дом. Вот. А в Ленинграде... На Литейном, НКВД.
4: Ну, при чем здесь НКВД? Миша, Кира, ну, о чем вы говорите?
5: Выбросьте меня из головы все эти общества. Забудьте во всех этих кружках.
4: Да, ну,
5: с этим шутки
4: плохо, Миша. Да ну вы меня, да я не понимаю,
5: Миша, вас. Миша, ну хорошо, вы не понимаете меня, но мне поверить вы можете, дорогой мой. И вообще, давайте мы с вами лучше в кино пойдем, а?
4: А вы со мной в кино пойдете?
5: Ну, конечно, я, наверное, для вас слишком старая.
4: Я думал, я для вас слишком... Ну, то есть, не то.
5: Наверное, вы привыкли с кем-то другим.
4: С кем привык?
5: Ну, с какой-нибудь девушкой. Нет. Со знакомой, с одноклассницей.
4: Нет, нет, ну... нет, я учусь в мужской школе, к нам девочки только по выходным приходят.
5: Ну, если по выходным...
4: Да.
5: Тогда пойдемте.
4: Вы со мной пойдете?
5: А вы со мной пойдете?
4: Я-то пойду, да.
5: И я пойду.
4: Одеваемся?
5: Так я одеваюсь.
4: Одеваемся, ага. Ой, Кира Александровна, ой, а куда пойдем?
5: А мне все равно.
4: Все равно, да? А пойдемте, знаете, куда? Пойдемте в Метрополь. Пойдемте?
5: Пойдемте.
4: Там, знаете, разные залы, и всегда можно на какой-нибудь сеанс успеть, хорошо?
5: Хорошо.
4: О, Кира Александровна, я вам показывал свои часы-то, нет? Показывал?
5: Нет.
4: Это ж настоящие швейцарские часы. Да. Мне от отца достались. Я когда в последний раз в больнице-то его видел, перед смертью, вот, он мне их отдал.
5: Швейцарские?
4: Ага.

0: Лаучка.
1: Ой, Витя, иди сюда. Витя, вот что, Витюш.
0: Что такое?
1: А? Не ходи к нам больше.
0: Ты что, как это не ходи?
1: Не ходи к нам больше, говорю тебе.
0: Ну в чем дело ты, Клавочка, а в чем?
1: Ну ты мое отношение знаешь, правда? Ну, я тебя всегда всех прощала, бабок, девок там твоих. Да не в что? Этом дело, Клавочка, не ходи к нам уже, больше.
0: Да я уже забыл, когда ты кого трогал, кроме тебя.
1: Да не вот, и вот эти ваши приношения, подношения, ну, хорошо, не хорошо, надо. Хорошо. Проживем как-нибудь. Митрофановна Жильцов нашла.
0: Каких все? Жильцов?
1: Хороший, да, он подполковник, в академию поступает, нормально проживем.
0: Я же тебе сказал, не думайте про деньги, я все беру на себя. Ну, а чем
1: Витя,
0: ты... Ну что, Клавочка, ты моя...
1: Витя!
0: Ну я так соскучился, ну что так? Ну что, Клавочка?
1: Не ходи к нам больше.
0: Да как я могу вы не ходить, если я...
1: Подожди, тихо, слушай меня, ты кто?
0: Я твой Витя.
1: Нет, ты кто?
0: Ну, Клавочка, ну как я кто?
1: Ты же вор, Витя. Ты же вор, даже это я знаю.
0: Ну ты же ошибаешься.
1: Ты же
0: больше ну что ты такое говоришь? Ну воруют дураки или дети, а у меня голова и дешков, как говорит, вы сильно...
1: Ой, ой, ой,
0: тихо, я не вор, я не вор, я коммерсант.
1: Ну а коммерсанты кто? Не воры, что ли? Коммерсанты, спекулянты.
0: Нет, прости, пожалуйста, ты простая женщина, ты в этом ничего
1: да,
0: не понимаешь.
1: Да, я простая женщина.
0: Вот, послушай, послушай.
1: У меня вот здесь не дешков. У меня вот здесь
0: приходит. Приходит вагон ямы. Знаешь, замечательный
1: ямы.
0: Только что сорвал.
1: Давай, ведь за галошами, бери свои вещи и мотай.
0: Ну, подожди, главное.
1: Вот, и ты должен своей башкой понять, у меня действительно здесь может быть и дерево, но я знаю, я умею отличить... У меня есть брезгливость к варью, понимаешь?
0: Правильно, правильно, как у всякой честной труженицы, правильно?
1: Да, между прочим.
0: Ну, правильно.
1: Всю жизнь вот на этих плечах, да вот этими ручищами.
0: Ну, что ты говоришь? Ну, какими ручищами? Тихо, не дергайся, у тебя самые прекрасные руки на свете. У тебя потрясающие руки, удивительные. Знаешь, какие у тебя руки? Как у Дианы.
1: Вот какую Диану ты приплел?
0: Богини Дианы. Оформляем ой, яблоки вторым сортом, продаем первым. Проще простого. Но это не воровство, спроси Моисея Михайловича.
1: Вот я еще Моисея Михайловича твоего не спрашивала. Ну, Вить, сказал, иди.
0: Клавочка.
1: Моисей ну, Михайлович, тут я все знаю.
0: Что
1: Ира какая-то появилась.
0: О,
1: ты познакомил, значит... гад. Ты...
0: Я тебе все
1: сына не трогай.
0: Ну, подожди, ну что ты?
1: Меня испортил, сына хочешь испортить. Да, не надо,
0: ну,
1: не дам тебе.
0: Все. Тихо, тихо, тихо.
1: Что ты делаешь?
0: Тихо.
1: Ну упадем, что ты тихо тащишь? Ты же захватчик. Не просто захватчик. Только ты не фашистский, ты русский захватчик. Витя!
0: Витя, я хороший. Вот как хорошо. Вот видишь, как хорошо. Да ты моя дорогая. Ну пойдем, пойдем, пойдем.
1: Ну Вить, ну прям...
0: Ах ты, Клавочка, ах ты моя дурочка ты моя. Ну иди ко мне.
1: Я 20 лет с мужем прожила, я не знала такого. Что ты со мной делаешь?
0: Ой. Клавочка.
1: Ой.
0: Ты господи, выходишь вот так. Глупенькая. Да ты ж до меня-то девочкой спала.
1: И...
0: А я из тебя женщину сделал.
1: Женщину?
0: Да.
1: Проститутку сделал.
0: Ча-ча-ча-ча.
1: Я не могу.
0: Ну, говори, в чем дело? Ой. Какая муха тебя укусила?
1: Ходят.
0: Че ходят?
1: Ходят к нам все время, ходят. Думаешь, тобой это не интересуется, с твоими делишками? Интересуются, Витя.
0: Ну, что ж ты-то еще до меня?
1: Да из-за тебя же.
0: Ходит, говоришь? Захватчик. А я что, захватил? Обратно не отдаю. Ну, пойдем,
1: пойдем. Нет, я сказал, уходи. Вить, уходи. Вить, ну мы все равно не успеем. Сейчас Миша придет.
0: Все, успеем.
1: Вить, так не успеем. Не надо.
0: Вот знал бы я.
1: Сейчас Миша придет, не надо.
0: Что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут в голову и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался в ответ. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это рим, который взамен курусов и колес. И читки требуются актерам.

0: уже ушло в гроба. И здесь кончается искусство и дышит почвы и судьба.
1: Скажите, Миша, а почему вы никогда своих стихов не читаете? Я ведь знаю, вы пишете.
0: Ну что, ну я пока пишу, они мне нравятся. А потом читаю, ну ерунда, ну глупость, что-то слов взял.
1: Нет, нет, нет, я вам не верю. Не может такого быть, ведь вы совсем не глупый мальчик.
0: А разве для поэта главное ум?
1: Ну я не знаю, как для поэта, но для мужчины ум, я думаю, это главное.
0: Правда?
1: Правда.
0: Вы так думаете, да?
1: Я так думаю.
0: Ну тогда я обязательно потом вам покажу.
1: Слава тебе, Господи.
0: Ой!
1: Что?
0: А вы... верующая, да?
1: Конечно. А вы что, нет?
0: Я нет.
1: Ну хорошо, а ваша мама?
0: Да ну, что вы, мама? Она, может, и была крещеной, но я на ней даже крестика никогда не видел. Они же с отцом комсомольцы 30-х годов, воинствующие безбожники.
1: Странно это все. Откуда у вас тогда эта любовь к стихам и такое чуткое, такое тонкое понимание настоящей поэзии? Ну, допустим, в моей семье мой дедушка был действительный статский советник, почти генерал. А мой отец был инженер. И у нас дома, знаете, была такая огромная библиотека. И моя мама всегда...
0: Так у меня тоже от мамы.
1: Правда?
0: Да, у меня от мамы. У меня мама очень любит читать. Она мне на почте работает. И вот вы знаете, тут у нас есть такой том Пушкина, знаете, юбилейное издание. Вот,
1: да, я знаю.
0: Где есть Пушкин в одном томе, знаете? И вот эта мама этот том все время с собой в эвакуацию брала. Знаете, вот ну лишние кастрюли брать не хотела, а этот том в какой-нибудь узел сунет, и он везде с нами ездил.
1: Вот это?
0: Вот точно такой же, да. А потом уж, когда мы в Москву-то из эвакуации вернулись, и к нам гости приходили, мама всегда говорила, открывайте на любой странице, и Мишка вам продолжит.
1: А вот мы сейчас посмотрим, как это Мишка нам продолжит. Готовы?
0: Да.
1: Дар напрасный, дар случайный.
0: Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?
1: Когда любовью и негой
0: утомленный безмолвно пред тобой, колено преклоненно, я на тебя глядел и думал, ты моя.
1: Здравствуй, князь ты мой прекрасный.
0: Что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему, говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает. Грусть, тоска меня снедает. Люди женятся, гляжу, не женат, лишь я хожу.
1: Да что вы говорите?
0: Да. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит,
1: а во лбу звезда горит. Боже мой, Мишенька, и вот после этого всего вы ничего не знали о поэтах Серебряного века.
0: Кирочка, милая моя, я... Ой.
1: Да что вы, Миша, ну, я же сама позволила вам называть меня просто Кира.
0: Да, извините.
1: Ну так что, мы пойдем?
0: Да, пойдем.
1: В кино?
0: Да.
1: Тогда я собираюсь.
0: Ага. Да вы знаете что, я вас так и называю. Просто Кира. Про себя, конечно.
1: Вот видите, как у меня все высоко висит.
0: Ага.
1: Миша, ну когда женщина хочет надеть пальто, воспитанный мужчина должен что?
0: Что?
1: Ей помочь.
0: Правильно. Извините меня, пожалуйста. Кира, извините, я, вы знаете, вот в этикете вот вообще не силен. Вы мне, знаете, прям говорите вот как надо. А я так и буду делать, хорошо?
1: Пора осваивать, Миша.
0: Да, все. Пожалуйста.
1: Спасибо. Ой, Миша, спасибо большое. Дальше я уже
0: как?
1: Сама.
0: Не только сама, ничего не сама. Это, я должен осваивать этот этикет.

0: Я совсем забыла вам сказать, вы... Вы, пожалуйста, завтра ко мне не приходите, меня не будет.
1: Почему? У вас что-то случилось, да?
0: Нет, нет, ничего не случилось. Ничего особенного, просто мне нужно в Ленинград уехать на одни сутки. У меня там проблемы с квартирой, мне нужно самой на месте все решить.
1: Ой, а возьмите меня с собой, пожалуйста, Кирилловна.
0: Нет, нет, Миша, это абсолютно...
1: Да почему?
0: Потому
1: ничего,
0: что у вас школа.
1: Потому что школа, школа-то ерунда, я прошу, я потом
0: нагоню. Миша!
1: Пожалуйста, вы когда едете?
0: Послезавтра.
1: Послезавтра. Вы одна едете?
0: Ну, конечно, одна.
1: Пожалуйста, возьмите меня с собой, Кирилловна, я без вас не могу.
0: Ну, хорошо, хорошо, Миша, я подумаю.
1: Я не могу.
0: Господи, какие у вас руки холодные. Да вы... Да вы весь дрожите. Скажите, у вас что, теплее ничего нет?
1: Нет. У меня только ботинки и куртка. Все, что от отца осталось.
0: И часы швейцарские, которые... Точно. Миша.
1: Да.
0: Вы готовы?
1: Да.
0: Ну что, мы идем?
1: Да.
0: Угасите свет.

0: раньше не запылился.
1: Почему спешу?
0: Ты где был?
1: С ребятами гулял.
0: Лёш.
1: Мам, ты что, я скажу, с ребятами гулял.
0: Время сколько, знаешь?
1: Ну, сколько время?
0: Ну, сколько?
1: 12 часов, детское время. Мам, ну а чего ты-то не спишь? Ну, иди поспи, я-то...
0: Чего я не сплю?
1: Ой, ну, мам, ну что, ну я чай попью, булку съем там, ну что-то...
0: Это... На, молоко пока теплое, ну, еще.
1: Молоко попью.
0: И спать немедленно.
1: Ну, все, все, пойду, мам. Я... Мам, погоди, мам. Погоди. Раз не спишь... На, прочитай.
0: Школу вызывают.
1: Ну, чего сразу в школу, мам?
0: Потому что 12 часов гуляешь по ночам.
1: Это я написал стихотворение. И хочу услышать твое мнение.
0: Сам написал?
1: Сам.
0: Все?
1: Все.
0: Молодец. Сейчас, Мишка. Сидит Россия по вокзалам. На чемоданах, на узлах. Ест эскимо и булку с салом. Дитя качает на руках. Ой, Мишка, булку с салом не всегда. Кочевники, платок на брови, недельная щетина щек. Наследники татарской крови, чего вы ищете еще? Куда вы, эй? Вот ты, куда ты? На современных дизелях, один с баяном, тот с лопатой, с солдатской скаткой на плечах, все движется, все снялось с места. Попы в аэропорту. Орда выходит за черту. В кочевье поднялись семейства. Ни голод вроде не нужда, ни наводнение, ни расправа. Куда вы, странники, куда? Куда вы, милые, куда вы?
1: Ну что, вроде неплохо, да, мам? Вроде неплохо получилось, правда?
0: Миш, я не знаю.
1: Как не знаю? Тебе ну, что, не понравилось?
0: Так вроде сейчас не пишут.
1: А как так-то? Как увидел, так все и написал, мам.
0: А что увидел-то? Что ты увидел? Ты же вроде комсомолец, не глупый мальчишка. Что тебя в такую тоску-то тянет?
1: Чего тоска? Я никакая это не тоска. Это Россия. Россия, как она есть.
0: Какая Россия? Какая Россия? У нас не Россия, а СССР.
1: А между прочим, Пушкин, Блок и Есенин писали про Россию. Она была, есть и будет. А почему мне нельзя, а?
0: А потому что ты не Пушкин, не Блок и не Есенин.
1: А вот я знаю, что поэт не обязан быть таким, как все. И не обязан всем нравиться.
0: Ты что делаешь?
1: Спокойно.
0: Смотри, куда вы, куда вы? Ты что, не знаешь, куда идет советский народ? Куда вы? Пашки медленно. Поэт должен... Вдрыхнуть 12 часов! 12 часов ночи! Слушайте, 12 часов ночи! Что вы играете? Что у нас играют 12 часов ночи? Всех, всех, всех.

0: Молчи, Витя. Я по-матерински. Что ему скажет ты еще, кроме меня? Правду. Миш, ну ты что, Миш? Ну что ты? Да, Миш, ты что? Что ты в самом деле? Миш, ну я ж тебе, правда, так нельзя сейчас писать. Ты что? Ну все, успокойся. Ну что ты? Ну прям было. Чего?
1: Чего? Чего?
0: Ой!
1: Чего ой-то?
0: Ну вот, понюхай иди своего любимчика!
1: А что меня нюхать?
0: Духами от него пахнет!
1: Ну и что? Ну забросим, это твоими назвал тебя!
0: Я Красной Москвой душусь, а это...
1: Москва, Москва, Красная Москва. Мама, ты что говоришь, мама? Ну я тебе когда-нибудь хоть в жизни врал?
0: Вот и я говорю. Мишка, ты же мне не врал никогда, а врать начал. Почему ты мне врать начал? По принуждению, что ли, мистер?
1: Дорогая моя, да почему только не врал? Плавочка, почему только не врал? Читаю лекции, вражда врет, нужда врет, цари врут, псари врут, блатари врут. Рифму давай.
0: Сейчас дам рифму. Я вам такую рифму дам! Поэты хреновы! Хоть немедленно, чтоб не видел никого!

0: Клавочка, ну
1: что? Что, Клавочка? Сказал уходить, все? Клавочка. Ну вот смотри, о, растопырился. Обнажаешь тут наши отношения. При мальчонке.
0: Так ведь не при девчонке. Клавочка.

0: Дядя Витя!
1: А вы чего не спите, а?
2: Да вот... Идти надо по делам.
1: По делам? Так ведь сейчас ночь!
2: Вот так вот, да. В час ночи. Сама-то, чего не спишь?
0: Я у вас спросить хотела.
3: Спрашивай.
1: Дядя Витя, мы сегодня с девчонками, после уроков, зашли в комиссионку одну.
3: Это какую комиссионку? Я всех директоров всех комиссионных знаю.
1: Вот это вот, вот в центре.
3: Ой, ёлка-лавля, а? 39-й, стало быть. Так, и чего?
1: Дядя Витя, выручите, да, пожалуйста. Я в воскресенье, я к бабушке поеду, она мне обещала, она мне даст, я вам сразу верну.
3: О чем речь-то? О чем речь, говорю?
1: Там лежит одна.
3: А?
1: Ну, вроде тулупчик.
3: Ага, тулупчик.
1: Не наш какой-то, дядя. Ага. Такой теплый, я про него.
3: Сколько стоит?
1: Там раз.
3: Стоит, говорю, сколько. Я говорю, сколько. Стоит, говорю, сколько. Сколько стоит-то? Говорю, стоит сколько.
1: $600. Я в воскресенье, я к бабушке поеду, она мне обещала. Она мне даст его. И вам сразу вернусь.
3: Да нет, ну что ты, ну что ты, ну что ты, Надежда? Да ну что ты, да. Да ну это не вопрос. Ну что ты, ну о чем ты говоришь? Да не-не-не-не-не, ну перестань. Это не вопрос, это не вопрос. Не вопрос. А не простая ты, Пенькова, я погляжу.
1: Ну что вы, дядя Вить, ну я же вам...
3: Вот здесь ровно 600. Бери. Слушай, может тебе 1000 нужна, а? А? Ну, Пенькова.
1: Нет.
3: Бери 1000. Бери, знаешь, можно... Читаю лекцию про хорошую жизнь. Можно годами копить, мечтать, ломать горб на работе, пока заимеешь, чего хочется. А годы, девочка, проходят. И молодость, и красота, все проходит. Смелее надо быть. Я бы, знаешь, я мальчонкой-то в деревне рос. Такой бедности. А мои любимые герои были граф Монте-Кристо и этот, как его, из гиперболоида, инженер Гарин. Не читала? О, дам почитать. Ох, какие там люди описаны. Богатые, всесильные. Все могли взять, все, что хотели. Вот так надо жить. На, бери.
1: Нет, дядя Вить, вот смотрите, мне только 600 рублей, мне больше не надо. Раз,
3: да
1: два,
3: подожди,
1: три,
3: девочка, три. Да мы из тебя королеву сделаем.
1: Почему?
3: О, тихо, все спят, тихо. Ой, как ты пахнешь, Надюха. Слушай, а давай мы с тобой возьмем такси, а? Уедем отсюда, а, Надюшка?
1: Уедем. Так вы...
3: Эх, я, вот что.
1: Да не надо мне ваших денег. Не возьму я ничего.
3: Дурочки вы, дурочки. Ах, какие же вы дурочки. Да мне ж самому-то ничего не надо. Я только вам всем хочу лучше сделать.

0: пасти тела. Даже не знаю, как появилась. Иду, в продажу выкинули. От меня вам с Мишкой.
1: Вот, спасибо. Так зачем вы нам все носите? У нас все есть, спасибо. Не надо.
0: Колочка, у меня к вам серьезнейшие предложения. Давайте мою комнату сдадим этим самым военным, а я перееду к вам. Вы одинокая женщина, я не женат. Создадим новую семью. А? Вы как, Клавдия?
1: Мы давайте оставим этот разговор, а? У меня несчастье.
0: Что?
1: Мишка влюбился. На взрослую женщину. На 16 лет его старше.
0: Клавдия, только женщина создает настоящего художника. Хотите, чтобы я с ним поговорил?
1: Нет, не надо. Он вот здесь пишет. Вот. А я все читаю. Не надо говорить ему, а то он меня убьет.
0: Ведь как вам нужна моя помощь.
1: Да. Совсем как бабы. Без мужиков совсем одурели после войны. На мальчишек кидаются. Марк, ну ведь рост куда у вас? Вот.
2: Здравствуйте.
1: Ой, художник.
0: Проходите.
2: Миша
0: здесь
2: живет?
0: Мишка здесь. Заходите. Лестница, скажу.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: А вы Клавдия Тарасовна? Я вас сразу узнала. А я Кира Августовна. А Миша дома?
1: Кира Августовна.
3: Можно просто Кира.
4: Ах, Кира! Ага. Ну, заходи, Кира.
0: Пожалуйста.
4: Заходи. Кира, ноги вытирай. Сюда, пожалуйста. За мной. Вот сюда, пожалуйста. Выходите. Заходите, заходите. Я сейчас.
0: Налево. Еще. Проходите.

0: Смотри-ка, молодая еще. А я думала, старше.
1: А почему вы так думали? Вам Миша обо мне рассказывал?
0: Да. А он мне все рассказывает. Он вот здесь рассказывает, а я читаю.
1: Боже мой, что это?
0: Дневник его, что?
1: Господи, да разве можно чужие дневники читать?
0: А, к мальчишкам приставать можно, вероятно. А чужие дневники
1: читать? Я вас очень прошу, не называйте меня так, пожалуйста.
0: Как это? А я тебя еще никак не называла, как надо.
1: Я не люблю, когда на ты, я не привыкла, когда так сразу.
2: Видал?
0: А мы не интеллигенция! Мы простые люди!
1: Ну почему же? Ваш Миша очень интеллигентный мальчик. Ты скажите ему, что нету, а где же он?
0: А я не знаю! Тебе теперь лучше знать, это вам! Кира от
1: Хвостова. Я же вам говорила, можно просто Кира.
0: Не надо! Она, понимаешь, Кира не любит интеллигенцию. Она на ты не любит. Она любит только с мальчишками обжиматься там в трамваях, в подъездах темных, да целоваться. Вот что она любит.
1: Да что же вы такое говорите? Ну вы же ничего не знаете. У нас с Мишей совсем другие отношения. Я его так берегу, я ему сама говорю: Миша, ты еще очень мал. У тебя еще все будет. Ты еще встретишь свою девушку.
0: Встретил уже девушку. С ума сходит.
1: Правда?
0: Ну на, почитай, возьми.
1: Я же не знаю, он же мне никогда ничего сам не говорил.
0: А тебе говорить надо, да? Ты маленькая, ты у нас не понимаешь, маленькая. Вы, наверное... Мужиков, что ли, мужиков не видала давно, скажи уж точно.
1: Вы, наверное, очень плохо знаете своего сына, он не такой, как все.
0: Я плохо знаю, я знаю! Ему скажешь: Миша, не лезь, он не будет.
1: Да, вы правы.
0: Я не знаю, понимаешь?
1: Я, наверное, очень давно не видела мужиков, как вы говорили, но... Мне было 25, когда мой жених Алеша погиб. Вот с тех пор у меня никогда никого, ни с кем. Я просто все ждала. Вот.
0: Заинтересовалась-ка. Ну-ка, иди отсюда. Иди отсюда. Прям не сосед, а банный рис.
1: Я просто все ждала вот такого, как ваш сын. Такого умного, такого доброго, такого интеллигентного. Ведь он же уже гораздо старше своих лет. И он очень талантливый. Мне с ним всегда интересно.
0: Он... Да. Да, он такой. Понимаю, права. Ну и что?
1: Я вам как женщина женщине говорю.
0: Не надо!
1: Все понимаю, а сердце так просится только к нему, и больше мне никто не нужен.
0: Слушай, Кира, Агустовна, как
1: можно
0: там
1: просто
0: тебя?
1: Кира.
0: Не надо, Кира. Ну ты же... Посмотри, ну сколько тебе лет, а ему сколько?
1: Да при чем же здесь возраст? Только настоящей любви нету закона для возраста, для красоты или уродства. Все можно, когда по-настоящему, но вы же женщина, вы же должны знать.
0: Да не женщина я, мать! Что ты тут делаешь?
1: Господи, я пришла, чтобы сказать, что я должна уехать в Ленинград на сутки раньше. Я хотела сообщить Мише, чтобы он не переживал, чтобы он не думал, что я сбежала. Ну где же он?
0: Мача! Что-то ей плохо, я не знаю, я ничего не делала. Ну, воды скорее принеси. Ой, господи, из Ленинграда сама-то. Ну, сразу чувствует. Ой, все там такие. А жили мы там, жили в своем Ленинграде, жили. У мужа на флоте чистка началась. И его из Севастополя в Ленинград перевели. Он там в промакадемию поступил. На, выпейте. Хорошая вода, хорошая. Ой, нормально. Вот. А он тоже у меня как Мишка, муж-то. Все, учится. Прям как Мишка, да. Мотя, не туда. Вот туда, да. Вот сосед, а, прям ужас какой-то. Вот ты говоришь, женщина. Ну, была у меня там в Севастополе история одна с летчиком знаменитым. Была.
1: С молодым?
0: Нет, с нормальным. Самолет летал. А мне говорил: ты, говорит, стой на балконе, когда я на посадку буду идти. Я тебе крылья машу. Я и стояла, ждала, как дура, когда мама.
1: Вот видите.
0: Что видите?
3: видите-то? Что видите?
0: А может, конечно, все знают.

0: Ленинграда умоталась. Жаль, что мы с вами тогда в Ленинграде не познакомились, правда?
1: Сейчас зато познакомились.

0: Наверное, наверное. Счастье мое у меня в нашей жизни. Тоже не позавидуешь. Света, ты моя любимая. Что ты про жизнь сказала?
1: В вашей жизни тоже не позавидуешь.
0: Моей! Нет, не надо. У меня была хорошая.

0: Даже такие стихи у тебя есть, которые мне очень нравятся. Ну. Весна в пивной толкучка.
1: Да, да, да, да.
0: Так я к ним продолжение написал. Да, получилось что-то вроде песни рабочего. Читать?
1: Давай читай.
0: Мы пьем, чтобы во всем позабыть. Мы пьем, чтобы рабами не быть. Но даже в гудеж под парами мы все ж остаемся рабами.
1: Ты что, совсем охренел? Парень, ты что, совсем с ума сошел? Мишка, ты комсомолец хренов, ты что, не понимаешь? Ты дурак, Миша, ты просто дурак.
0: А если это правда?
1: Какая правда? Ты знаешь, что за такую правду было?
0: А если она сама идет? Если она из души просится?
1: Вот именно. Сначала пишут, погиб поэт, а ссылку уже потом идут. Миша, ты просто дурак.
0: Пока.
1: Пока. Подожди. Постой. Не обижайся на меня, Миша. Не надо. Я тебе кое-что расскажу. Смотри, никому. Ни одной живой душе. Я подписку давал. Никому никогда не рассказывал. А то опять... Окажусь там. Я ведь сидел, Миш, в лагере, на Колыме. Ты, наверное, и не знаешь о таком. В общем, я там познакомился с одним парнишкой, Володькой. Тоже студентом был, тоже стихи писал.
0: Ты студентом был?
1: Был. В Ростовском университете. А оказался в бараке, на руднике. Володька, он в химическом учился. В Киеве. Кружок организовал. Свободная мысль. Ладно, не об этом разговор. В лагере мы добывали камни такого серебристого цвета. Нам говорили, что серебро. Мы эти камни катали с Володькой в тележках из штольни Бис. И один раз видим на выезде из штольни, вдруг какая-то загородка. Такая вот резиновая, свинцовая такая штука, как в рентген-кабинете в поликлинике. А за ней какой-то больняга сидит в белом защитном костюмчике. Мы подъехали, он нам знак. Стоять. Из-за своей загородки выставил такую длинную палку. Как удочка с приборчиком. Повесил над тележкой. Что-то замерил, записал. Кругом. В общем, мы подъехали на отвал. А там Миша. Там эта руда, она катится. Прямо в самосвалы. Разгрузились и обратно. И так каждую ходку, вот так вот выставит свою эту удочку, запишет, опять кругом. Я, Володьке, как ты думаешь, мы серебро катаем или что-то радиоактивное? Если так, мы же с тобой облучимся, как в Хиросиме. Спрашиваем мастера, серебро, не думай. Этот хрен в белом, вон за какой загородкой. Сидит, а мы здесь голые, потные, пыль-то серебристая. Кругом. А что делать, Миша? Что, проситься работать наверх, там мороз 50 градусов. Вот мы решили попасть в бур.
0: Куда?
1: В бур. Барак. Усиленного режима. Такой каменный мешок, тюрьма в тюрьме. Для нарушителей лагерного спокойствия. Всех! А тех, кто карты самодельные распространял, там убийцы отказчиков от работы.
0: Там и убийцы были?
1: Ой, эх, парнишка, ничего ты не знаешь, не веришь, что убийцы. А сколько там безвинного народа сгиб? Крестьяне, работяне. Солдаты из плена, офицеры, пол России. А в буре там, Миша, внутри, там решетки. А снаружи вышки с пулеметом. И вот так вот.
0: А ты немцев лагерь, да?
1: Примерно. Как у немцев. Давали 300 граммов хлеба и кружку горячей воды.
0: Что вы там делали?
1: А что люди в тюрьме делали? Думали, Миша, думали. Разговаривали, стихи читали. Тогда много было молодежных организаций. Всю жизнь перелопатили. А чего? Да почему? Да по какому случаю?
0: Я теперь понимаю. Мне Кира сказала, что нельзя создавать общество. А? Нет, это не важно. Что потом-то?
1: Да что потом? Потом мы... В общем, я попал в лечебную зону. Туда сначала попадали с обычными болезнями. Там СНГ, дистрофия, обморожение. Но потом все больше с лучевой болезнью. Ну, это когда там волосы выпадают, кровь идет из носа, изо рта. Слабеешь, ходишь как пьяный. Меня потом перевели в другую зону. Вот тем я и спасся. Но я, Миша, понимаешь, я до сих пор... Мне снится, как кровь. Кровь стекаю.
0: Вот тебе и серебро.
1: Вот тебе и серебро.
0: Тоже. Серебряный век.
2: Как бледная царевна.

0: Как я его любила. Как я его любила. Я все стихи его знала наизусть. А когда он вернулся из эмиграции, я бегала на все его концерты. Эрмитаж. Сказка. А когда партия его простила, простила. Ему разрешили концертировать. Даже пластинки разрешили выпускать. Подними, моем ненастье, за эти золотые дни утраченного счастья. И как только первые пластинки вышли, я тут же стала хлопотать о их приобретении, хотя это было очень и очень трудно.
1: Жаль бы мне, я бы достал безо всяких трудностей.
2: А мадам, уже падают листья, есть?
0: Конечно же, есть.
3: Надежда Кузьмич,
0: да?
3: А ведь Вертинский — это серебряный век. А вы же говорили, что не любите этих поэтов.
0: Что ты понимаешь в поэзии, Миша? Вертинский не просто поэт. Он патриот.
4: О, зима уже, тю-тю. Цыган шубу продает. Копейки. Ладно, Тарас, а когда к вам машина? Военный переедут.
2: Приедут, только не к нам, к Тинькову. Надюшка совсем разум раздет, ей деньги нужны. А она пока к бабке поехала жить.
5: Мама, ты, пожалуйста, не волнуйся, я летом пойду работать. Проживем как-нибудь.
2: Проживем.
5: Только ты мне, пожалуйста, вторую комнату отдай, как обещала.
2: Ага. И сразу чужую тетку туда, раз.
5: Не тетку, а я ее люблю. Ой. Известно вам такое чувство?
2: Известно. А нам все ваши чувства известны. Документы есть.
5: Мам, ты ничего не понимаешь. Ну, честное слово, ведь все женщины, Клими Сангине, Жанни Кристофе, они же все взрослые.
0: А вот у меня никогда никого не было.
2: Ой, Витюша, ты что такой мрачный? Жалеешь, что Надюшка к бабу переехал, да? А?
6: Дамочка, о чем ты говоришь?
2: Ну, да о том и говорю, Витюша, о чем всегда говорила. Ой, мотал бы ты от нас, пока отношения хорошие.
6: Читаю лекцию. Кроме тебя,
2: да,
6: мне никто не...
2: Ой, могу прям...
7: Пашка, а как вы насчет моего предложения? А? Знаете, никогда не поздно.
2: Мотя, этот разговор...
0: Миша, оставь. Это тебя. Да, идем.
8: Алло, да?
2: О.
8: Да.
9: Я...

0: pragnie kaktarzy skarżyć słowo.
1: Киру арестовали.
2: Что?
1: Киру арестовали. Мне надо ехать в Ленинград.
3: Нет! Сиди. И все, что выдумала? Смотри-ка.
2: А что такого? Миша, езжай.
3: Сиди!
2: Читаю лекцию. Человек свободен. Он сам знает и понимает, как ему поступить. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Собираем пленум ЦК. И сдаем постановление. ЦК ВКПБ и Совет Министров СССР постановляют. Товарищи, граждане, с завтрашнего дня живите, как хотите, ёпта ломаная.

0: «За и против».
1: Фатима Салказанова.
0: «За и против. Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог». В нашей передаче участвует сегодня российский генерал-майор Ким Цоголов, генерал в отставке. Он был уволен из армии в 1989 году за публичную критику советской военной кампании в Афганистане. Его статья об этом была опубликована в журнале «Огонек», и Ким Цоголов, старший военный советник советских войск в Афганистане, стал тогда первым советским генералом, выступившим против этой войны. В 1944 году генерал Цоголов пытался предотвратить Первую Чеченскую войну, убеждая российское руководство высшего эшелона власти в том, что нельзя вводить войска на Кавказ, потому что это будет трагедией для России. Ким Цоголов также бывший заместитель министра по делам национальностей и региональной политики Российской Федерации. А говорить мы с ним будем о войне в Чечне и о событиях в Афганистане, то есть о двух проблемах, с которыми он знаком досконально. Мой первый вопрос: чем Вторая Чеченская война отличается от первой?
2: По своей сути, содержательной сути, Первая, ни Вторая Чеченская война ничем не отличается. И в первом случае, и во втором случае мы имели дело не только с сепаратизмом, но и с очагом терроризма. Но по пониманию имеются определенные отличия. Вспомните, сколько нас клевал весь Запад за нарушение прав человека, за жестокость, за то. Нас где только не склоняли. Нас только ленивый не ругал. Остальные все нас ругали и поносили на всех международных комиссиях там и так далее, так далее.
0: И продолжают поносить. Так что в этом тоже отличия большого нет. Может быть, отличие заключается скорее в том, что в Первую Чеченскую войну речь шла о терроризме, а во Вторую Чеченскую войну речь идет уже о международном терроризме.
2: Я как раз хочу и об этом сказать. Определенные изменения и отход, некоторый отход от двойных стандартов произошел после 11 сентября. События 11 сентября мы еще не поняли всю планетарную масштабность этих событий. Мы еще не оценили их до конца, эти события. Дело в том, что 11 сентября вот этот удар, осуществленный и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, показал, во-первых, что мы имеем дело с неким новым социальным феноменом, с которым мы не сталкивались раньше. Мы раньше сталкивались с актами терроризма, но не с началом террористической войны, а это война. Нанесен огромный, колоссальный удар по самолюбию Соединенных Штатов Америки. И вот в этот момент, на этой почве, Буш, президент Соединенных Штатов Америки, выстроил все страны мира в одну шеренгу и сказал: кто не с нами в антитеррористической борьбе, выходите. И они должны были оказаться в шеренге стран-изгоев. Кто не с нами, тот с ними. Вот формула.
0: Ну, согласитесь, что формула правильная.
2: Правильная формула, ведь история терроризма тянется далеко. Это восходит до английского знаменитого разведчика Лоуренса и так далее, и так далее.
0: И всегда все боролись с терроризмом в одиночку.
2: И не только в одиночку, но с актами одиночного терроризма, но не с терроризмом как войной, понимаете?
0: А то есть, короче случае... говоря, можно сказать, что поскольку террористы объединились во всеобщий международный террористический фронт, естественно, демократические страны объединились в антитеррористический фронт.
2: Да, это естественно, это объективно, но ведь первым проявлением террористической войны все же была Чечня. Но не понимали это. А вот когда вот этот удар произошел, люди поняли. Они имеют дело с организованным международным терроризмом, который может выскочить здесь, может выскочить там, может там, может там, может там. В таком виде, в таком виде. Поэтому уже здравомыслящие люди на Западе начали понимать, что терроризм в Чечне – составная часть международного терроризма. Это принципиально. Уже есть голоса, которые понимают, что мы ведем активную борьбу с международным терроризмом на этом участке. На этом участке Международного фронта борьбы с терроризмом. Это во-первых. Во-вторых, конечно, есть и такая разница. Если в первом случае управление было все же военное в Чечне, и всеми управляли военные, во втором случае уже появилось гражданское правительство во главе с Кадыровым. Можно, как хотите, оценивать Кадырова, но сам факт, что создано правительство, имеет, разрабатывается программа, разрабатывается конституция, разрабатываются условия перехода власти, полной власти в руки самих чеченцев.
0: Даже начали выплачивать пенсии.
2: Да не только пенсии, там много моментов есть. Школы возникли, больницы возникли там и так далее, и так далее. Естественно, такой глубокий процесс, как преобразование общества из состояния терроризма в состояние нормальных условий, он не может легко проходить. Это вполне понятно. Люди ведь не воинская шеренга, налево, направо. Садись, встань, иди, не иди. Есть разница между военной стратегией и политической стратегией. Политики имеют дело с людьми, где каждый свои интересы отстаивает. А в военной стратегии командир приказал и вперед, или назад.
0: Ким Македонович, в Чечне очень часто террористы нападают на чеченцев, которые работают в местной администрации, называя их коллаборационистами и так далее. После чего обычно происходит зачистка в том или в другом селе. Но, скажем, когда баскские сепаратисты убивают какого-нибудь испанского муниципального советника, или когда ирландские террористы из организации ИРА убивают британских полицейских, никаких зачисток нет. Вот в чем отличие ситуации этих?
2: Дело в том, что ни в Баскии, ни в Ирландии войны нет. Я бы это отнес к террористическим актам. Понимаете? А в Чечне война.
0: Тогда у меня следующий вопрос к вам. Каждый раз, когда я слышу о том, что в результате зачистки, и обычно это показывают по российскому телевидению, обнаружены склады оружия чеченских боевиков, и когда показывают зенитно-ракетные установки «Игла», который меня, гражданского человека, имеющего мало представления о вооружении и об оружии, меня вводит в состояние шока. Это тяжелое оборудование, тяжелое вооружение какое-то. Как оно попадает к ним? Почему у баскских сепаратистов этого нет, а у чеченских сепаратистов это есть? Откуда это берется? В Первую чеченскую войну мы знаем, российские военнослужащие довольно часто продавали оружие и вооружение чеченцам. Продолжается ли то же самое, или они получают сегодня оружие откуда-то из других источников, а не только от российских военнослужащих?
2: Понимаете, какое дело? Конечно, вот те, я бы сказал, некрасивые явления, когда они покупали оружие у федеральных военнослужащих, если я скажу, а такого случая не было, это все вранье, я был бы неправ. Но говорить, что это имело массовый характер, а для того, чтобы обеспечивать, неформальные военные формирования в Чечне, для этого нужно в массовом количестве оружия, это было бы тоже неправильно.
0: Вы генерал. Эти ракеты зенитные «Игла» где-то производятся. Неужели нельзя проследить, каким путем они попали в руки чеченских боевиков?
2: Конечно. Эти зенитно-ракетные комплексы – это не овощи, которые на рынке покупают. Это понятно. Каким образом попадают? Через третьи страны. Вот, допустим, во время афганской войны очень много нашего вооружения поступало из Китая, на севере, значит, где граничит Афганистан с Китаем. Много попадало. Попадало через Египет, попадало через другие арабские страны там, и так далее, и так далее. Через третьи страны.
0: Через те страны, которые покупали советское оружие.
2: В свое время. Не только покупали, но мы поставляли им это оружие. Понимаете? А потом, значит, там они попадали в такие руки, легкие руки, и они так уходили, делали деньги на этом. Поэтому, конечно, то, чтобы, допустим, они могли приобрести зенитно-ракетный комплекс у солдата российской армии, это 100% можно гарантировать, это невозможно. Это невозможно. Там автомат продал, или гранату продал, или там боеприпасы продал, значит, в конце концов, мину продал, значит, противопехотное или что-то.
0: Хорошо, но почему сегодня, если Министерство обороны способно установить происхождение этих ракет «Игла», почему сегодня об этом не заявить публично и не сказать, такая-то страна поставила вооружение чеченским боевикам, и мы ее просим больше этого не делать?
2: Так мы, например, говорили грузинским коллегам, что через Грузию поступает оружие.
0: Извините, откуда?
2: Через Турцию.
0: Через Турцию и через Грузию, значит, откуда-то. Откуда?
2: Откуда-то, да, конечно. Я еще раз говорю, с Афганистана, и через Турцию. Ведь совершенно точно установлена связь Хаттаба с Бен Ладеном. Не только финансовая связь, но и связь в области вооружения. Понимаете? Потому что все же до 11-го, до начала войны в Афганистане Чечня считалась передовым рубежом, авангардом мирового терроризма.
0: Вы слушали первую часть интервью российского генерал-майора Кима Цоголова. Вторая часть будет передана в эфир ровно через неделю в то же время. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. «За и против».

0: заслуженная артистка республики Елена Яковлевна Соловей, актриса, которую миллионы кинозрителей прекрасно знают по многочисленным ролям, сыгранным в фильмах самых различных режиссеров. Она снималась в фильмах Никиты Михалкова и Витаутаса Жолокевичуса, Ильи Фрезе и Алексея Салтыкова, Альмонтаса Григявичуса и Виктора Титова, Евгения Матвеева и Динары Асановой, Родиона Нахапетова и Николая Мащенко, Владимира Венгерова и Сергея Соловьева. О Елене Соловей спорят. Ее киногероини вызывают самые различные чувства, от активного неприятия и непонимания до безграничного восхищения и восторга. Судьба Елены Соловей складывалась в кино удачно. Первые ее роли связаны с нашим городом, с Ленфильмом, и она запомнилась сразу, как только появилась на экране. Была ли это одна из семи невест ефрейтора Збруева в давней комедии Вячеслава Мельникова или крепостная актриса Люба из фильма Ильи Авербаха «Драма из старинной жизни». А как сама актриса оценивает свою работу в кино и свои отношения со зрителем?
1: Мне кажется, я очень объективно отношусь к своей работе. То есть, ну вот к тому, что сделано. Но в кино вообще легче относиться, так сказать, оценить свою работу, потому что ты можешь по прошествии какого-то времени отойти от картины. И потом, мне кажется, то есть я даже убеждена в том, что в кино актер, он больше находится в зависимости от процесса творческого режиссера, понимаете, потому что там помимо, так сказать, собственной работы актера и режиссера существует еще вот этот момент монтажа, когда мы снимали Обломова. У нас история отношений Обломова и Ольги была очень долгой, длинной. Я и любила Ольгу, я ее оправдывала и ненавидела. Но, понимаете, был очень долгий процесс. А когда я посмотрела картину, то в Ольге осталось только одно. Не самые лучшие качества. И меня, естественно, меня, как человека, который вроде бы создал это, да, который вложил в это очень много, меня это огорчило ужасно. И не то чтобы испугало, но я, естественно, расстроилась. Но потом прошло время. И я просто поняла, что картина называется «Несколько дней из жизни Обломова». И мой персонаж, Ольга, нужна только для того, чтобы проявить определенные качества характера Обломова, а не Ольги. Те качества нашего героя, которые необходимы режиссеру для создания вот этой картины. Кинематограф чем замечателен? Для артиста, что он дает возможность общения с самыми разными и удивительными и режиссерами, и актерами. Я благодарна судьбе за то, что она меня знакомила действительно с очень разными режиссерами, но один режиссер, в которого я, ну, я не знаю, можно сказать, влюбилась, которого я полюбила. И хотя мы с ним работали совсем маленькую картину, совсем маленькую роль, это Михаил Абрамович Швейцер, у которого я снималась в «Смешных людях».
0: «Смешные люди», да. Но наш рассказ не о работе Елены Соловей в кино. Вернее, не только об этом. Так как в течение вот уже двух последних лет она является актрисой Ленинградского театра имени Ленсовета. Известны десятки и сотни случаев прихода артистов театра в кинематограф. Обратный этому путь из кино в театр совершают лишь единицы. В чем же причина такого поворота в актерской судьбе Елены Соловей? Наверное, об этом лучше всего спросить саму актрису.
1: Кинематограф, даже при благоприятно складывающихся обстоятельствах для артиста, он не дает артисту ощущения, ну, как вам сказать, стабильности, что ли, в работе. Ты никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. Мне кажется, что профессиональная мобильность, понимаете, театр заставляет, независимо вот от твоей занятости, но заставляет тебя все время находиться в мобилизованном состоянии, да, всегда готовым к работе, да, это очень важно. В кино, вот даже при том, что вот у меня много ролей у хороших режиссеров и ролей, которые там нравятся зрителям и получают там прессу и так далее, но, в общем, практически это одна роль в год, это практической работы 3-4 месяца, и все. А остальные 8 месяцев, что я делаю? Ничего. Да. Потому что две роли в кино делать, ну, в общем, параллельно, это очень сложно. Мне кажется, это практически невозможно, особенно, ну, так сказать, большие роли. А на театре, как это ни странно, это возможно. В кино актер лишен зрителя. У актера кино есть один единственный зритель, режиссер. Понимаете, он один человек, человек, который стоит за камерой. А в театре, придя, играя на площадке, среди тысячи зрителей, но найдется десяток, с которыми мы будем настроены на одну волну и будем создавать наш спектакль, наши образы. Непременно найдутся, это обязательно.
0: Когда Игорь Петрович Владимиров пригласил Елену Соловей в театр имени Ленсовета на роль Майи Олейниковой в спектакле по пьесе Арбузова «Победительница», то этот факт носил характер театральной сенсации. Он вызвал неподдельный интерес зрителей. Сможет ли, справится ли, преодолеет ли боязнь сцены и навыки кинематографической игры? Все это волновало тех, кто изо всех сил стремился попасть на новую премьеру театра имени Ленсовета в 1983 году. Сейчас, когда с той поры прошло уже более 2 лет, можно ответить – смогла, справилась, преодолела. И начался путь театральной актрисы Елены Соловей на сцене вот с этого монолога ее героини.
1: Какой непростой день, как медленно он пролетает. Все как будто славно, даже весело. Так боялась этого дня, а все как будто сошло благополучно. 40 лет исполнилось. Такую уйму времени провела на свете, всего и не упомнишь. Эти 2 дня для них все отбросило, все отложило. Так вдруг захотелось остаться наедине с собой. Не удержалась, юбилей собственный затеяла. Вот выпила за обедом бутылку шампанского, это по меньшей мере. А попробуй отказаться, если в твою честь. Забавно, чему-то радуюсь. Исполнилось 40 лет. А что, собственно, исполнилось?
0: Дебютная роль Елены Соловей на сцене театра имени Ленсовета оказалась сложной. Ее героиня в день своего 40-летнего юбилея вспоминает собственную жизнь. На глазах у зрителей происходит оживление воспоминаний Майи Олейниковой, в которых она сама превращается то в 17-летнюю девушку, приехавшую завоевывать столицу, то в молодую женщину, вместо любви искренней, выбирающей брак по расчету, то в достигшего высот научной карьеры руководителя. Однако эти воспоминания несут оттенок горечи. Лейтмотивом спектакля «Победительница» вполне могут стать строки, открывающие божественную комедию Данте. «Земную жизнь, пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу, утратя правый путь во тьме долины». Елена Соловей не оправдывает и не обвиняет собственную героиню. Она пытается понять мотивы ее поступков и раскрыть их зрителям. Лишь одного не прощает актриса Майи Олейниковой. Отказа от любви во имя практического расчета и карьеры. Человеческое обаяние Елены Соловей настолько велико, что даже измена ее героини идеалам своей юности воспринимается зрителями с оттенком сожаления и понимания. Жизнь – мудрый судья. Она воздает каждому человеку по заслугам. И в спектакле «Победительница» мнимое торжество Майи Олейниковой в научной карьере оборачивается драматическими поражениями в ее личной жизни. И это играет в спектакле Елена Соловей. Непростые отношения связывают ее героиню с Марком, которого играет артист Кирилл Датышидзе. Боль и тревоги современной жизни врываются в их человеческий диалог.
2: Тебе можно? Я стучал, ты не слышала.
1: Наверное. Хорошо устроился?
2: Вполне. Благодарен тебе, что пригласила меня на это сборище.
1: Поздороваемся все же.
2: По моем прибытии уже здоровались?
1: Ну, не так.
2: Ну, а как, по-твоему, следовало бы? Майя, не лишнее ли?
1: Можно было бы и забыть.
2: Все?
1: То, что горем было, 7 лет прошло.
2: Почти века.
1: Стало быть, не простил.
2: Не забываю.
3: Все проходит.
2: Мощное лечение. Под него можно подвести все, даже Освенцим.
3: Освенцим? Молодые уже не помнят его.
2: Могут и вспомнить, если случится.
3: Не поняла.
2: И ни к чему.
3: Скажи, когда мы виделись с тобой в последний раз?
2: 3 года назад.
3: На Арбате.
2: Да, мельком.
3: Я очень изменилась.
2: Ну что ты, по-прежнему прекрасно.
3: Марк, милый, прошу тебя, поговорим по-человечески.
2: Как? Задушевно? Ну что ж, идет. Маенька, а тебя кто-нибудь любит?
3: О чем ты?
2: Опять не поняла. Ну, так и должно быть.
3: Ты женат?
2: Женщина и дружок, не моя судьба.
3: Я не одна на свете.
2: Для меня ты всегда была одна.
3: До сих пор?
2: Ой, Май, не имеет значения. Поезд ушел.
3: Все еще в Германии?
2: В ней.
3: Интересная работа.
2: Пишу книгу об истории концлагерей, так что веселья от меня не жди.
3: А когда возвращаешься?
2: В Берлин на будущей неделе.
3: А обратно?
2: Я не думал об этом. Теперь моя жизнь там, возле бумаг, запекшимися следами крови, среди теней погибших, там, только там.
3: Ну что ж, стало быть, и не увидимся больше никогда.
2: Да. А теперь это уже никому и не нужно, милая. Я, пожалуй, поеду в город.
3: Не дождешься завтрашнего дня?
2: Ну, вряд ли он будет слишком отличаться от нынешнего. Сегодня у вас в программе был обед, а завтра, кажется, будет ужин. И снова в роли тамады некто Петренко. Так ли уж сладко? Стемнело.
3: Да, август.
2: Извини, Майя, я поеду.
3: Прости. Прости, Марк. А жаль всего, правда, того, что было, того, что не случилось.
2: Маенька, не надо. Майя, перестань. Ну, давай посмотрим, наконец, настоящей правде в глаза. Майя, я сейчас о деле, о твоей работе, только о ней. Сегодня я наслушался вдоволь толстых речей на твой счет, и все вокруг стало видно, неясно только, Маечка, но для чего же ты затеяла этот юбилей? Что и кому хотела доказать? О каких доблестях жизни собиралась поведать миру? Майя, о чем? О том, что ты стала деловита и смекалиста? И что в делах административных нет тебе равных? И что твой женский ум почти не уступает нынче мужскому разуму? Маенька, ну что же это за достижение? Наконец-то перестать быть женщиной. Вполне в духе славной эпохи НТР.
3: Знаешь, Марк, все может быть, даже то, что ты прав. Постараемся все же забыть друг друга, все, что можно простить. Знаешь, Марк, я, наверное, никогда больше тебя не позову.
2: Да. Да. И то. Зачем нам это? Я, наверное, навсегда приговорен.
3: К чему?
2: К вечной ненависти. Ладно, Майя, прощай. Будь счастлива, если это может тебе принести счастье. Прощай.
0: Хорошо известно, что самой трудной в жизни любого артиста оказывается вторая роль. Ибо она проверяет уже не только внешние данные, но и внутренние психологические возможности актера. Происходит и проверка профессиональная. В силах ли актер переключиться на другой материал, не повторяя сделанного раньше? Вторую роль режиссер Игорь Владимиров предложил Елене Соловей в комедии английского писателя Сомерсета Моэма «Земля обетованная». Он прекрасно понимал богатые возможности истории о превращении изысканной и утонченной дамы в жену бедного канадского фермера. Елена Соловей играет Нору Марш в первых сценах спектакля, используя свой богатый опыт пластической характеристики, приобретенной в кино. Однако, по-видимому, успех Елены Соловей в спектакле «Земля обетованная» объясняется не только выразительным пластическим рисунком роли. Актрисе удалось главное – показать в своей героине процесс пробуждения настоящих человеческих чувств, дремлющих под слоем благоприобретенных чопорных манер почти леди. Эти чувства просты и естественны для любой женщины. Сострадание, готовность к самопожертвованию, любовь. Став почти случайно женой Фрэнка Тейлора, которого играет артист Вадим Ермолаев, Нора Елены Соловей первоначально избирает весьма парадоксальную форму проявления этих чувств. Бьет посуду, дает оплеухи своему суженому, а то и вовсе хватается за ружье. Словом, перед зрителями разыгрывается очередной вариант укрощения строптивой. И снова поэтическая ассоциация. По ходу спектакля «Земля обетованная» вспоминаются слова Байрона. «В судьбе мужчин любовь не основное. Для женщины любовь и жизнь – одно». Актриса постепенно, исподволь, доказывает зрителям справедливость этого тезиса для судьбы своей героини. Елена Соловей в финальной сцене этой изящной комедии убедительно показывает, что для некоторых женщин умение отдавать и созидать важнее, чем собственное благополучие.
1: Ну что, все, слава богу, благополучно кончилось. Бедняжка была просто вне себя.
4: 5 ртов кормить надо. Как тут не расстроишься?
1: И как ты мне разрешил эти цветы на стол поставить?
4: Не хотел портить тебе удовольствие. Ты же не знала, что это попросту сорняк. Налюбоваться на них не могла.
1: Очень мило с твоей стороны, Фрэнк.
4: И подумать только, какой-то маленький цветочек, будь он трижды проклят, может натворить столько бед.
1: А почему ты не сказал, что написал Эдди?
4: Наверное, забыл.
1: Фрэнк, Эдди привез мне 2 письма из Англии, мне предлагает работу.
4: Скажи на милость. Я полагаю, ты примешь предложение?
1: А ты не возражал бы? Странно, но ты именно сегодня заговорил о моем отъезде.
4: Может и так.
1: Ну так ты не возражал бы?
4: Мои возражения, пожалуй, разницы не составят.
1: Почему ты так думаешь?
4: Ты ведь так и не простила мне ту первую ночь.
1: Я очень скоро пришла к выводу, что должна отвечать за свои поступки. Я штопала, стирала, гладила, была покорной и любезной.
4: А порой ненавидела меня.
1: Чудно устроена жизнь, сбываются твои мечты, а ты кроме огорчения ничего не чувствуешь. Шли месяцы, а я все глядела в эту бескрайнюю степь. Иногда мне хотелось завыть во весь голос, только бы нарушить тишину. Снег, холод, тишина сковывали меня. Я думала, что уже никогда не выберусь отсюда.
4: Ты уедешь с Эдом прямо сейчас.
1: Ты спешишь от меня избавиться.
4: Наша семейная жизнь не очень удалась, девочка моя. Чудно становится, как поразмыслишь. Я думал, что смогу перекроить тебя на свой манер. Похоже, меня ждал верный выигрыш, но победила ты.
1: Я?
4: Конечно, разве ты сама не знала об этом?
1: Не понимаю, о чем ты говоришь.
4: Мне никогда не могло прийти в голову, что у женщины может быть столько силы.
1: Да.
4: Ты всегда была покорной и любезной, что не говорил, делала, но что-то в тебе таилось, до чего я не мог докопаться. Иногда мне казалось, что я уже держу тебя в руках, но ты ускользала, и я ловил только твою тень.
1: Я не знаю, что ты еще хотел от меня.
4: Наверное, любви.
1: Любви?
4: Да, теперь я тебя знаю еще меньше, чем на ферме у Эда. Я потерял след, окончательно запутался.
1: Я не знала, что тебе нужна любовь.
4: Я, верно, и сам не знал.
1: Ну, расставаться всегда больно.
4: Да, если ты уедешь сюда, уже не вернешься.
1: Ну почему, если 2 года окажутся урожайными, ты сможешь запереть хижину и приехать ко мне?
4: Нет, там ты снова станешь леди, а я кем был, тем и останусь.
1: Ну, ты хоть будешь писать мне, сообщать, как идут дела?
4: А тебе будет интересно знать?
1: Конечно.
4: Добьюсь успеха, напишу, не добьюсь, писать не захочется.
1: Ты добьешься успеха, Фрэнк, я тебя хорошо знаю.
4: Вот как?
1: Да, за те месяцы, что мы прожили вместе, качества, которые я раньше ценила в людях, теперь мне кажется маловажными, я научилась уважать тебя.
4: Мерси. Ты хоть будешь вспоминать меня, девочка моя?
1: Я не смогу забыть тебя.
4: Я простой, невежественный человек.
1: Нет.
4: Не сумел найти верного подхода к тебе. Хотел сделать счастливой, тоже не сумел.
1: Нет, ты всегда очень хорошо относился ко мне. А сколько ты проявил терпения?
4: Без меня тебе будет лучше.
1: Значит?
4: А я, по крайней мере, буду знать, что ты сыта, одета, живешь в тепле.
1: Значит, по-твоему, мне больше ничего не нужно?
4: Ну, не могу же я рассчитывать, что ты останешься здесь, если получила приглашение в Англию. Здесь жизнь для тебя непривычная, тут и хорошо знаешь.
3: О, да, я ее очень хорошо знаю. Каждое утро, в 8 часов утра, появляется горничная с чаем и горячей водой. Я завтракаю, заказываю себе обед и ленч. Потом я расчесываю шерстку собачкам миссис Хаббард. Потом я веду ее гулять в специально отведенное место. Там все дорожки покрыты асфальтом. Не дай бог, пожилые джентльмены или компаньонки пожилых дам промочат себе ноги.
4: Скажи нам, милость.
3: Потом я еду кататься в экипаже. Сначала в одну сторону, потом в другую. Потом возвращаюсь, переодеваюсь к обеду. После обеда я играю в бейсик с хозяйкой. Тут надо быть начеку, не дай бог, она проиграет. А этого она терпеть не может. А в 10 часов вечера я ложусь спать. А на завтра в 8 часов утра появляется горничная с чаем и горячей водой. Так изо дня в день, изо дня в день. Сколько женщин здоровых, с горячей кровью, готовы душу продать, только бы получить это место. Ну как же, почти что, леди, и 30 фунтов жалований.
4: Пожалуй, не схоже с тем, что тебе приходилось делать здесь.
3: Да, а ты будешь корчевать пни, пахать землю, сеять, собирать урожай. Каждый божий день будешь бороться с градом, сорняками, морозами. Тяжелое сражение, но я знаю, ты выйдешь из него победителем. Место целины займет возделанная земля, и кто знает, может, не один голодный ребенок получит кусок хлеба из пшеницы, которую вырастил ты. Моя жизнь будет пустой, бесплодной, а ты будешь делать достойное дело.
4: Нора, Нора, что с тобой?
3: Сама не знаю. Знаешь, все эти слова я говорила миссис Шарп, мне просто хотелось ее утешить, и мне казалось, что слова эти говорит кто-то другой. Теперь я знаю эту жизнь. Нет в ней ни романтики, ни развлечений. Один тяжелый труд с утра до вечера и для мужчин, и для женщин. Знаю я и то, что самые тяжкие испытания выпадают на долю женщины. Мужчины уезжают в города, разные сезоны приносят им разную работу, а женщины каждый день делают одно и то же. Штопают, стирают, гладят. Но все это полно смысла. Мы тоже вкладываем свой труд в рождение новой страны. Мы матери. И в нас ее будущее. Фрэнк, что ты сделал со мной? Я не могу вернуться к той никчемной жизни.
4: Я думаю, попроси я тебя остаться, ты бы осталась.
3: Ты сказал, что тебе нужна моя любовь. Ты не знаешь. День ото дня любовь медленно зрела во мне, а я не хотела ее замечать. Я твердила себе, что ненавижу тебя. Мне было стыдно. И вот только сегодня, когда я получила возможность уйти от тебя, я поняла, что я не могу жить без тебя. Теперь я не стыжусь. Я тебя люблю.
4: А я любил тебя с первой встречи, Нора.
3: Почему ты так говоришь?
4: Ты не можешь здесь остаться, ты должна уехать.
3: Почему?
4: Инспектор приказал уничтожить весь урожай, я потерпел крах.
3: Почему же ты мне сразу
4: да
3: не сказал?
4: Да не мог я говорить. Когда мы поженились, я дал себе слово, что во что бы то ни стало добьюсь успеха. По моему разумению, мужчина не имеет права на неудачу. Не добился своего, сам виноват.
3: Теперь я знаю, почему приехал Эдди.
4: Да, когда я узнал, что на меня донесли, я сразу написал ему.
3: Что ж ты будешь делать?
4: Что обо мне говорить? Наймусь в работники и баста. Главное, я не знал, как с тобой быть, а тут и подвернулась эта работа в Англии. Я подумал, что обязан отпустить тебя. Ты думаешь, я отпустил бы тебя, если бы не разорился? Жизнью, клянусь, не отпустил бы.
3: Смотри.
4: Что это?
3: Ну смотри, смотри. Это деньги. Ты можешь делать с ними, что хочешь. Теперь ты сможешь купить машину, землю,

0: Фотограф вновь напомнил о себе. Ведь в основе спектакля пьеса англичанина Патрика Гамильтона, экранизированная в Англии в 40-х годах. Елене Соловей в этом спектакле приходилось как бы заочно конкурировать с Ингрид Бергман, снявшейся в этой же роли в фильме более 40 лет назад. Сегодня детективный сюжет «Газового света» о том, как муж-злодей намеренно сводит с ума свою жену, кажется весьма наивным, а сама интрига психологически прямолинейной. Но Елене Соловей даже на таком отнюдь невысококлассном драматургическом материале удалось создать одну из вариаций своей актерской темы – темы женской любви и веры в доброту людей. Театральные критики справедливо писали об этом спектакле. Первые полчаса, когда зритель еще ничего не знает, актриса разыгрывает, и очень интересно, своеобразный психологический этюд о молодой, неглупой женщине, которая безумно любит и также безумно боится мужа. Но как только приходит к ней в гости очень проницательный и очень добрый сыщик, сразу становится ясно, кто есть кто, и мы ждем только развязки. Впрочем, настоящий артист всегда в любую роль вкладывает собственные отношения и свой взгляд на те проблемы, которые поставлены в играемой им пьесе. Так и в «Газовом свете» очень интересно и любопытно следить за тем, как Елена Соловей показывает подавленность героини страхом любовью, и как ее Эмма освобождается от этого. А в том, что это не так легко, я думаю, вы убедитесь, прослушав сцену из спектакля «Газовый свет». В роли мужа Эммы артист Владимир Матвеев.
1: Белла, иди ко мне, дорогая. Иди сюда, я придумал кое-что очень приятное.
2: Что ты такое придумал, Джек?
1: Не скажу, пока не подойдешь.
2: Джек, что ты придумал?
1: Я прочел в газете, что мистер Макнотон, знаменитый актер, будет играть в Лондоне еще месяц.
2: Я тоже прочла, Джек. Что из того?
1: Что, а как ты думаешь?
2: Джек, ты хочешь взять меня в театр? Ты хочешь, чтобы я посмотрела Макнотона?
1: Не только хочу, я просто возьму тебя на его спектакль, дорогая. Если ты захочешь, конечно.
2: Конечно.
1: Так, судя по объявлению, играть ему осталось всего 3 недели.
2: Можно я посмотрю?
1: Вот, читай и выбирай пьесу. Что бы ты предпочла, Белла, комедию или трагедию? Выбирай.
2: Я не знаю, на чем остановиться. А что на моем месте выбрал бы ты?
1: Ну, и зависит от того, хочешь ты посмеяться или поплакать.
2: Я хочу посмеяться. Ну и поплакать
1: прекрасно.
2: Тоже хочу. Джек, а почему ты решила свести меня в театр?
1: В последнее время ты очень хорошо ведешь себя, дорогая. Я подумал, что неплохо бы развлечь тебя.
2: В последнее время, Джек, ты стал гораздо добрее ко мне. Неужели ты начинаешь понимать мою точку зрения?
1: Разве когда-нибудь я держался иной точки зрения, Белла?
2: Нет, Джек, я только хочу сказать, что мне нужна перемена. Мне нужна хоть капелька внимания с твоей стороны, Джек. Тогда бы я могла исправиться, я могла бы стать лучше.
1: А что ты имеешь в виду под словом «исправиться»?
2: Ну, ты же знаешь, Джек. Но то, что произошло в последнее время, мы же решили больше не говорить об этом.
1: Вот и не будем.
2: Я и не собираюсь, Джек. Но то, что я хочу сейчас сказать, это очень важно. Всю последнюю неделю я была лучше. А почему? Потому что ты никуда не уходил. И мне не приходилось запираться в темной комнате. Позавчера, Джек, ты играл со мной в карты. И я пошла спать, чувствуя себя совершенно здоровым, нормальным человеком. А вчера, Джек, ты читал мне вслух. И мы сидели вдвоем у камина. И я почувствовала, как возвращается моя любовь к тебе. Все страхи, жуткие опасения, казалось, растаяли. А почему? Потому что ты никуда не уходил. И мне не приходилось предаваться тяжким раздумьям в темной комнате.
1: Не уверен, дорогая. Скорее всего, твое лекарство начало действовать.
2: Нет, Джек, дело не в лекарстве. Я и раньше его старательно принимала, хотя не могу этого делать без дрожи. Мне нужно другое лекарство, Джек.
1: А мы все-таки заговорили на мрачные темы.
2: Да, Джек, поверь, я меньше всего хочу говорить на мрачные темы. Я просто хочу, чтобы ты меня понимал.
0: Итак, Елена Соловей уже заняла свое место

0: в театральном коллективе, которым руководит народный артист Советского Союза Игорь Петрович Владимиров. Сегодня представить себе труппу театра имени Ленсовета без Елены Соловей уже невозможно. Но вновь возникла в творческой судьбе актрисы проблема, которая, смеем думать, волновала Елену Соловей уже в кино. Как работать дальше? Использовать ли найденное и открытое, или же искать новые пути, не похожие на прежние? Ведь нередко в кино играла в роли не сама актриса Елена Соловей, а ее облик, прекрасная человеческая фактура. Роль Эммы в «Газовом свете» показала, что такая опасность существовала для Елены Соловей и в театре. Однако этого не произошло. Актриса, такая разная во всех своих театральных ролях, ведет со сцены непрекращающийся диалог-разговор о судьбе женщины в большом и огромном современном мире. Но, наверное, интересно будет узнать, что думает об этом не актриса, а женщина Елена Соловей.
1: Мне кажется, что основная необходимость и основная задача существования женщины на этой земле – это задача созидательная, созидательная, творящая, делающая, создающая. В чем созидание женщины? Создание жизни на земле, в широком смысле этого слова – любовь к мужчине, к детям, к дому, к родине, к отчизне, к земле, ко вселенной.
0: Мне кажется, что про это вы и играете все те четыре роли. И в отношении Майи Олейниковой, и с Норой в «Земле обетованной», и в «Газовом свете», при всей условности той ситуации драматургической, в которой оказывается ваша героиня. И в особенности вот спектакль «В песне о городе», главное жизнеутверждающее начало. Но возникает естественный вопрос уже чисто такой, я бы сказал, даже технологический. Когда вы получаете роль уже как актриса театральная, или вам предлагается сценарий в кино, что первым движет вас в ощущении роли?
1: Но самое главное все-таки, ну как вот целое, хорошая пьеса, так скажем, хороший материал. О чем это? Вы знаете, за что я люблю театр? В театре есть одно замечательное свойство, замечательное качество, что актер не играет роль, а играет спектакль. Вот это то, чем мне дорог театр. Я понимаю, что у меня главные роли, да, и вроде бы я понятно, почему я играю спектакль. Предположим, в той же блокадной книге у меня же не главная роль. Но все равно
0: она по смыслу
1: очень важна, да. Но я понимаю, что надо играть не роль, а надо играть спектакль. То есть надо идти к идее, к мысли спектакля. Это замечательно. Это замечательно, когда все мы вместе играем спектакль, когда мы завязаны в одну идею.
0: Четвертая по счету и последняя по времени роль Елены Соловей в театре показала, что слова актрисы не расходятся с делом. В новом спектакле театра имени Ленсовета по мотивам блокадной книги Даниила Гранина и Олеси Адамовича «Песнь о городе» Елене Соловей была поручена роль Лидии Охапкиной. Этот спектакль театр посвятил 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В «Песне о городе», задуманной как романтическая фантазия, Елене Соловей удается выполнить достаточно сложную профессиональную задачу – органично соединить документальность роли и поэтичность современного ее истолкования. Героиня ее – собирательный образ женщины, матери и жены в блокадном городе. Обессилевшая от голода и холода героиня рассказывает со сцены о вещах страшных и жестоких. Это подлинные факты из записок Лидии Охапкиной. Интонации ее голоса намеренно обесцвечены актрисой. Пластика замедлена, как во сне двигается она по сцене. И все же эта удивительная женщина не сдается. На глазах у зрителей актриса как будто согревает свою героиню собственным человеческим теплом. Измученная страданиями женщина, почти срывающимся от волнения голосом, произносит монолог «Мечту о будущем», в котором неожиданно возникает отрывок из «Войны и мира». И вдруг рождается песня, в которой Елена Соловей выплескивает и слезы, и боль, и веру, и любовь своей героини.
2: «Скоро на фабрике будет создан ежесуточный стационар, и я перейду туда. И дети там будут вместе. А мы, работницы, будем по очереди дежурить. И не нужно ходить на работу. Хорошо, что мы вместе. Хорошо, что не одна. Хорошо, что мы все хорошие люди вместе. В передней послышались чьи-то шаги. Хлопнула входная дверь. Кто-то спросил, дома ли. Наташа смотрелась в зеркало, но она не видала себя. Это был...

где же дети, спросишь ты? Засмеюсь, не знаю.

0: В театре Еленой Соловей сыграно всего 4 роли, но они запомнились зрителям. 4 роли, 4 жизни, 4 женских судьбы. А впереди у актрисы новые роли, новые встречи со зрителями в театре и кино.
1: У меня очень интересная, ну в смысле материала, работа на Ленфильме, снимается телевизионная картина «Клим Самгин», где я играю мать Клима Самгина. Работа интересная, на мой взгляд, в процессе, во всяком случае, потому что спектакля нет. Работа с Семеном Спиваком над пьесой «Мережка. Я женщина». Я получаю удовольствие от процесса репетиций, общения, вот постройки спектакля. Мне просто очень интересно.
0: Хочется, чтобы эта новая работа Елены Соловей в театре имени Ленсовета состоялась. Ведь название будущего спектакля почти программно для актрисы. «Я женщина». Драматург Мережка подхватывает известные стихотворные строки Брюсова «Ты женщина, и этим ты права», и на современном материале раскрывает в пьесе всю сложность бытия женщины в сегодняшней многотрудной жизни. Хочется пожелать Елене Яковлевне Соловей успеха в новой ее сценической работе. Слова «женщина», «любовь», «жизнь», которые являются главными для ее творчества, принадлежат к одному, женскому роду. Эта грамматика так понятна и близка актрисе. Если бы меня спросили о том, как в нескольких словах определить сквозную актерскую тему Елены Соловей, то я бы ответил словами Бориса Пастернака: «Быть женщиной – великий шаг». Они могут стать определенным итогом того, что сделано Еленой Соловей сегодня в театре и кинематографе, и одновременно оказаться эпиграфом к последующим главам и страницам ее творчества. Хочется верить, что их будет еще немало.

0: столик дежурной сестры в медицинском учреждении. На стене портрет Луи Пастера, открывшего, как известно, сыворотку против бешенства. За столом сидит сестра в белом халате и косынке.
1: Нарарирай, дарай, рарарирай. Ах, тоска какая! Хоть бы кто-нибудь хоть взбесился, что ли. Может, тогда пришел бы кто. Что ты вроде всю ночь одинока, что ты девушкам спать. Да?
2: Здравствуйте, товарищ сестра.
1: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
2: Разрешите курить?
1: Вы знаете, у нас вообще не разрешается.
2: Да, но я так волнуюсь.
1: Пожалуйста.
2: Курите?
1: Ну, вообще нет. Но конкретно можно.
2: Прошу.
1: Спасибо. Так, я слушаю вас.
2: Вот у меня, понимаете, какой вопрос.
1: Какой?
2: Прям даже совестно обращаться.
1: Ну что?
2: Был я вчера у знакомых.
1: Так, выпили?
2: Не без этого. Чудная, замечательная семья, муж, жена, и есть у них маленький...
1: Мальчик.
2: Простите, щенок, некто Бобби.
1: Укусил.
2: Да.
1: Куда? Садитесь, пожалуйста.
2: Нет, мне стоять удобнее.
1: Садитесь. Так, значит, укусил.
2: Да, а откуда вы знаете?
1: Откуда? Ну, раз вы к нам пришли. Так, ну давайте, гражданин, заполним анкету.
2: Товарищ сестра, если это все заполнять, так я на службу опоздаю. Вы мне сделаете укол, и я пойду себе.
1: Спокойно. Как ваша фамилия, укушенный?
2: О, ну, пишите. Бобков.
1: Бобков. Имя?
2: Михаил.
1: Михаил. Отчество?
2: Иванович.
1: Иванович. Да. Где родились?
2: В Куйбышеве.
1: Год рождения?
2: 1925.
1: Угу. Женат,
2: полос.
1: Да. Кто вас укусил?
2: Бобик.
1: Угу. Бобик. Простите, вы что, родственники или однофамильцы будете?
2: Я же человек, товарищ сестра.
1: Я вижу. Чем занимаетесь, укушенный?
2: Я не укушенный, я экономист.
1: Где работаете, укушенный экономист?
2: В конторе Химкокс.
1: Конторе? Как вы говорите?
2: Химкокс.
1: Какой кокс?
2: Хим.
1: Какой хим?
2: Кокс.
1: Укушенный, вы понимаете, что вы лопочете?
2: Я-то понимаю, а вы понимаете?
1: Нет.
2: А пишите?
1: Не ваше дело. Отвечайте. Вас до того кто-нибудь кусал?
2: Допустим, кусал.
1: Персонально кто кусал?
2: Персонально клопы меня кусали.
1: Я спрашиваю, мелкопитающая тварь вас кусала?
2: Млекопитающая пока не кусала.
1: Почему?
2: Ну, невкусный я, не аппетитный.
1: Так. Сестры у вас есть?
2: Нету.
1: Братья есть?
2: Нету.
1: Их кусали?
2: Как же их могли кусать, когда их нет?
1: Укушено, если вы будете кричать, я вызову санитаров, и вам свяжут руки и ноги. У вас родители были?
2: Представьте, были.
1: Их кусали?
2: Да кто? Кто может кусать моих родителей?
1: Ну, я не знаю, знакомые какие.
2: Это, может быть, у вас есть такие знакомые?
1: Укушенные, не острите. Отвечайте на вопросы. Какое животное вас укусило?
2: Я же вам сказал, щенок.
1: Какого животного мы официально не знаем?
2: Ну, собачий ребенок, понятно?
1: Что это значит, собачий ребенок?
2: Ну, сукин сын.
1: Укушенный, не выражайтесь.
3: Я не выражаюсь, я вам говорю собака.
1: Ну так вы говорили, собака.
2: Я так и говорю, собака.
1: Самец или самка?
2: Кобель.
1: Если вы будете говорить неприличные слова, я сейчас вызову санитаров укушенный.
2: Сами-то вы укушенные.
1: Нет, я не укушенная.
2: Нет.
1: Нет, это вы укушенные.
2: Нет, это вы укушенные. Типичные укушенные.
1: Я здесь 3 года работаю и ни разу еще не была укушенной.
2: Не была укушенной?
1: Да.
2: Ну, значит, сейчас будешь укушенная. 3жды будешь укушенная.
1: Послушайте, за барьер заходить нельзя.
2: Нельзя, а издеваться над людьми можно.
1: Санитары!
2: Санитары, зови!
4: Война откатилась за годы и гуды, и горе Чеславу до дна перебрав. А пули еще прилетают оттуда, из тех февралей, из-за тех переправ. А пули летят из немыслимой дали, уже потускневшие капли свинца пронзают броню легендарных медалей, кромсая на части живые сердца. Они из войны прилетают недаром, ведь это оттуда, из позавчера, из бывших окопов, по старым солдатам. Чужие, истлевшие, бьют снайпера. Я знаю, что схватка идет не на равных, и нечем ответить такому врагу. Но я не могу уберечь ветеранов, я даже собой защитить не могу. Я проклинаю пустую браваду, мне спать не дает ощущение вины. Все меньше и меньше к Большому театру приходит участников прошлой войны.
5: Я проснулся от страшного грохота, инстинктивно вобрал голову в плечи, открыл глаза. По цеху бежал Ионов и, размахивая пистолетом, кричал: «Подъем! Подъем! Занимай оборону! Живо!» Следом за командиром роты трусил старшина Катков, долговязый, худой и, как всегда, небритый. «Ложись! Отстреливайся!» — кричал из-за бетонных колонн Ионов. В цехе нас стало вдвое больше. Как потом выяснилось, фашисты выбили наш 1-й батальон из продолговатого каменного здания, что напротив, и мы теперь объединились. Залегли у окон, но двор был пуст и, как мне показалось, даже хорошо выметен дворником. Страшно хотелось пить, но воды не было. В Берлине вообще было плохо с водой. «Хочешь?» Поворачиваю голову — Медведев. В руках у него фляжка. Вспоминаю запоздалый ужин, бросаю: «Нет». А он смеется: «Бери, дуралей, думаешь, ром?» Я сделал глоток. Это была вода. Не успел передать фляжку, как чей-то голос над самым ухом: «Вперед, товарищи, вперед!» Зазвенело стекло, выбитое рукояткой пистолета, и на асфальтированный двор выскочил наш комбат Копаев в плащ-палатке с перебинтованной головой. Выскакиваем за комбатом, бежим по асфальту, строчим из автоматов, и вот мы уже в продолговатом каменном здании, оказавшемся механическими мастерскими. В пылу атаки было вырвались за широкие настежь распахнутые ворота, но немцы так густо поливали трассирующими, что мы вынуждены были откатиться в мастерские. Когда выносили раненых и убитых, их было 7-8, откуда-то сверху, со стороны, раздалось несколько выстрелов. Двое наших добровольных санитаров распластались на асфальте. Снайперская работа. И тут же из цеха вышли во двор Бальберг и Катков, волоча к нам большой термос. «Бальберг!» — кричим мы ему. «В темпе! В темпе!» Он слышит наши голоса, машет рукой. Бальберг и Катков были от нас шагах в 20, когда раздался одиночный выстрел. Бальберг выпустил термос, схватился за щеку, приступ зубной боли, да и только, но тут же упал. Старшина подхватил его, поволок к нам. Мы со страхом ждали еще одного выстрела, но, видно, Катков уже был в недосягаемой для снайпера зоне под навесом. Бальберг был мертв. Мы подняли товарища на руки, отнесли в полуподвал мастерских, где остро пахло мазутом. ни Сева, ни Вася, ни я, ни Катков, у которого все еще дрожали руки, не произнесли ни одного слова. Выкурили по сигарете, слабенькой немецкой сигарете из эрзац табака, и поднялись наверх. А там уже шумел Ионов, почему не прикрыли огнем Бальберга и Каткова? «Прикроешь», — огрызнулся Сорокин, по-деревенски простоватый и прямой. Наш командир взвода Киселев лишь удивленно пожал плечами. «Мы не взлюбили нового ротного с первого же дня. Это было еще на автостраде, опоясывающей Берлин. Выстроил нас, каблуки вместе, носки врозь, смотр да и только. Вышел на середину, представился. Невысокий, какой-то прилизанный, он браво сказал нам: «С такими орлами, как вы, я обязательно стану героем». В строю кто-то пробормотал: «Посмотрим». А после перебежки по обломкам моста через Тельта в канал, когда Ионов так и не рискнул перебраться на другую сторону вместе со всеми, хотя простреливали мало и беспорядочно, мы ему вынесли наш солдатский невысказанный приговор: «Пижон и трус». Вот и сейчас, отчитывая Сорокина и Киселева, он больше всего дрожал за себя, помня, как святцы, давнюю фронтовую примету: «Погиб ординарец, погибнет и командир». Появился комбат. Он был бледен, марлевая повязка стала землисто-серой. Отозвав Ионова и взводных, ушел с ними в глубину мастерских на совет. А денек выдался знатный, солнечный, теплый. Настоящий весенний денек. Мы сидели под навесом неподалеку от входа в полуподвал, жевали колбасу, набивали диски патронами, писали письма. Все думали о конце войны, о родном доме, о близких, но никто об этом даже и не заикался. До финала рукой подать, доживем ли? «На кой черт нам эти передышки?» — проворчал вдруг Медведев, потирая длинный хрящеватый нос. «Шли бы, да шли!» «Прав, Вася. Тяжелее всего было в эти короткие минуты передышек, когда можно было думать о чем-то ином, вспоминать. Мы, Севка, я и покойный Бальберг, знали, что у Медведева неприятности в Москве, ушла к какому-то тыловику жена. Медведев учился на втором курсе режиссерского факультета киноинститута. Женился, дуралей, его же выражение, перед самым уходом в армию. Ему особенно тяжело было во время передышек, когда мы писали письма, он уходил прочь. Не из деликатности, конечно. Меня, Медведева и Курбатова вызвали в мастерские, к Копаеву. Батальонный окинул нас взглядом, попросил подойти к узенькому окну. За ним была неширокая улочка, а за улочкой опоры какого-то огромного, недавно разбомбленного здания, меж которых груды, груды битого кирпича. «Такое дело, хлопцы», — сказал нам с хрипотцой Копаев. «То, что вы видите, это Ангальский вокзал. Надо захватить там плацдармишко и продержаться до вечера, а вечером мы штурмуем. Ясно?» «Ясно», — ответили мы дружно, но тихо. Нашей тройке придали телефониста-корректировщика, и мы, набив свои вещмешки боеприпасами, сделали бросок через улочку. Влетев сходу в какую-то комнату, без потолка, с пробитыми, полуобрушенными стенами, залегли. Гитлеровцы били из автоматов, упало несколько гранат. Но мы не отстреливались, это делали за нас те, кто остался в мастерских. Мы торопливо разгребали кирпичи, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Кирпичи были легкие, пустотелые, и мы запросто расправлялись с ними. Зато и для вражеских пуль они не были серьезным препятствием. Окопались, потихоньку осмотрелись. Перед нами самый настоящий лес опорных колонн бывшего вокзала. Кое-где уцелели междуэтажные перекрытия, торчала искореженная арматура. Ни крыши, ни стен. Правее широкая яма-пасть. Это вход в метро. А за метро широченная привокзальная площадь. Повсюду горы, горы кирпича. Почему-то вдруг вспомнилось подмосковное родное ожерелье. Промелькнуло перед глазами губастое лицо дружка моего, Аркашки Черепова, отец которого работал техноруком кирпичного завода. Мы любили играть средь штабелей сохнувшего под навесами кирпича сырца. прятались друг от друга в этих катакомбах, делали внезапные налеты. Однажды нам не повезло, кто-то из пацанов завалил штабель. Аркашкин отец по очереди ловил нас на улице и давал ремня при всем честном народе. Какой там штабель? Груды, горы кирпича. Убедившись, что автоматными очередями нас не пронять, гитлеровцы швырнули в нашу сторону десятка два мин. Пыль, грохот и голос Курбатова. «Ребята, немцы!» Они выбегали из метро, пытаясь вклиниться между нами и зданием мастерских. Не сговариваясь, ударили по ним из автоматов. Гитлеровцы откатились, оставив на улице раненого. Телефонист наш кричал: «27-й, 27-й, дайте из минометов по метро, дайте!» Но дали сначала нам. Вой, визг осколков, пыль, грохот. Бросая взгляд на Курбатова, что с ним? Почему так холодно смотрят на меня его глаза? В чем я провинился перед этим пожилым рябоватым человеком? Не сразу я догадался, что он мертв. Немцы еще раз попытались вырваться из метро. Не удалось. И снова мины, грохот, барабанная дробь осколков. Но вот и наши ударили. Хорошо ударили. Прямо в квадрат подземки. Наступило затишье. Мы пролежали в комнате ловушки часов 5-6, и снова нас обстреливали из-за колонн, били по нашему насквозь продуваемому пятачку из минометов. Порвалась связь, у меня заклинило автомат, пришлось взять Курбатовской. Но мы сидели и сидели в своем каменном мешке, а к вечеру наши пошли в атаку. Интересное дело, фашисты почти не сопротивлялись. Мы взяли вокзал, проскочили еще одну неширокую улочку и ворвались в жилые дома, все ближе и ближе к центру города. Комбат дал команду закрепиться в домах за вокзалом, пополнить боезапас. Было ясно, что ночью пойдем дальше, через привокзальную площадь и по широкой улице, стрелой уходящей в самое сердце Берлина. Скоро, скоро всему этому конец. Мы таскали ящики с патронами из зданий мастерских через груды кирпича, называемые Ангальским вокзалом. Улочка за вокзалом простреливалась трассирующими пулями. Они летели, как шмели, зеленые, красные, белые, в ящики добрых полтора пуда. Не побежишь с таким грузом. Мы хитрили, это называлось солдатской смекалкой. Нашли в мастерских веревку. Один конец ее привязывали к ящику, а другой швыряли ребятам, что были на той стороне улочки. Появились Ионов и комвзвода 3, по виду старик, худой, костлявый. Возле командира роты вертелся Юрка-музыкант, видно, стал его ординарцем. «Давайте, давайте, быстрее!» — подгонял нас Ионов. Вместе с Катковым мы приволокли еще пару ящиков, присели передохнуть. Вдоль улочки все летели и летели пули-шмели. «Катков!» — подошел к нам Ионов, поигрывая вороненым вальтером. «Передай Киселеву, что я задержусь!» «Из дома ни шагу!» «Передам!» – пробурчал старшина. Когда Ионов, взводный 3, Юрка-музыкант направились в сторону мастерских, добавил: «Ждет темноты! Пошли!» В сгущающихся сумерках мы переправили свои ящики на ту сторону, благополучно перебежали сами. Дом целиком был наш. Под ногами хруст стекла, стреляные гильзы. Отыскал Медведева и Симонова. Они с комфортом разместились в спальне какой-то квартиры. Прямо в сапогах и грязных плащ-палатках легли на светлые покрывала широких кроватей. Интеллигенция! «Живы?» — весело спрашиваю я. Слово «живы» было для нас словно пароль. «Живы!» — отвечает Симонов. Медведев спит, тихо посапывая. Присаживаясь на кровать к Симонову, говорю: «Севка, как думаешь, отпустит нас из армии после войны?» Симонов смеется, снимает очки. Глаза у него карие, карие, добрые, какие-то телячьи. «Вернемся домой, — говорю, — отдохнем. А там в свои институты. Я не раз вспоминал о своем авиационном». Симонов учился в архитектурно-строительном, а жил у сестры на Таганке. «Не знаю, — говорит он, надевая очки, — житуха в тылу, сам знаешь какая. Был я после госпиталя у матери в Загорске. 500 граммов хлеба и фунт прованского масла. А в общем, Доживем, увидим. Было уже темно, когда нас собрали в просторном подвале бомбоубежища. Комбат стоял у выхода, курил, зажав сигарет в кулаке. Копаеву лет 28-30, из железнодорожников, техник. Может быть, потому что я вырос на железнодорожном узле, железнодорожники мне по душе. Подхожу к комбату, прошу закурить. Он вынимает небольшой серебряный портсигар, сует его мне. Бери, и портсигар бери. А портсигар-то зачем, удивляюсь я? Заслужил. Я смеюсь обрадованной похвалой. Невелик подарок, а все-таки приятно. Зажигаю карманный фонарь, рассматриваю чернь. Раз, другой щелкаю гладкой холодной крышкой. Спасибо, товарищ капитан. Со стороны вокзала перебежало несколько солдат. Комбат спросил у них. Иона все еще там? Там, товарищ капитан, грозится горячим ужином нас накормить. Ясно. Я ушел в подвал. Народу битком. Забравшись в какой-то угол, снял вещмешок, сунул в него портсигар, вывалился ведь из кармана, притулился к стене, незаметно заснул. Вскочил я от шума голосов, от выстрелов за стеной. Кто-то с надрывом кричал: «Да рви ее гранатой, гранатой!» Но вот все утихло, замерло, и выстрелы, и голоса. Проталкиваюсь к выходу, натыкаюсь на Каткова. «Что случилось, старшина?» Тот молча достал кисет, скручивая папиросы, ответил: «Ионов-то наш кинулся через улицу и угодил в подвал к немцам. Герой!» «А Юрка, а взводный три?» Меня охватывает нервная дрожь. «И они тоже». Я повернулся и пошел прочь, забился в угол и заплакал. Такое было со мной впервые. Поздно ночью мы выскочили на привокзальную площадь. Бежали и бежали по асфальту, которому, кажется, не было конца. Сбоку, слева строчит пулемет, взлетает в небо озаренные пожарами ракеты. Но вот и высокое здание из стекла и бетона, эсэсовский клуб. Бьем по стеклам, врываемся в здание, Сорокин кричит: «За мной!» Задыхаясь от бега, от волнения, поднимаемся на второй этаж, на третий. Сверху стреляют эсэсовцы, но нас много. Тот, кто бежит впереди, не видит падающих внизу. Влетаем в бильярдную. Горят свечи, на зеленом сукне желтые шары и труп генерала с пистолетом в руке. Застрелился. Бой затихал. У меня кончились патроны. Пытаюсь нащупать на плече лямку. Ни лямки, ни вещмешка. Идиот, оставил вещмешок в подвале. И патроны, и новенькие портянки, и портсигар, комбатовский подарок. Скатываюсь по лестнице, вылетаю на площадь, где уже суетятся артиллеристы. Спотыкаюсь, падаю и снова бегу. Вот и вход в подвал. Ноги сами несут меня вперед. Стоп! А не тот ли это подвал, куда по ошибке ворвался Ионов? Оглядываюсь. Нет, вроде наш. Включаю фонарь, спускаюсь в бомбоубежище и нахожу свой вещмешок. Быстрее, быстрее, назад! Перебегаю площадь и вижу, как наши уже рассредоточиваются вдоль стен улицы, которая уходит к центру города. «Вперед, товарищи, вперед!» Улица длинная, уходит куда-то в темноту, нас поддерживают танки и артиллерия. Нажимаю на спусковой крючок, автомат в моих руках оживает, но выстрелов не слышно. Грохот артиллерии и лязг танков перекрывают все звуки. Впереди темный силуэт танка. Откуда он тут взялся? Не успеваю опомниться, как прямо в лоб пламя и грохот. Так это же немецкий танк, стоит и бьет по улице, по нашим танкам. Еще один орудийный выстрел, и огненная трасса летящего фауст-патрона. Горит немецкий танк, вспыхивает, как свеча, и наша 34-ка. Мы занимаем первый этаж углового дома. Нестерпимо бьет в нос лавандой, под ногами лужи, битое зеркальное стекло, парикмахерская. Комбат передает по цепи: «Закрепляйся!» Мы приседаем на корточки перед окнами и стреляем, стреляем. Рядом со мной Киселев, он теперь вместо Ионова, спрашивает: Какое сегодня число? Я смеюсь. Не все ли равно? 30-й, по-моему. На полу разрывается фауст-патрон. В ушах звон. Я ничего не слышу. Прикладываю ладонь к уху. Прыгаю на одной ноге, как после купания. Не помогает. Стреляю просто так, чтобы услышать хоть какие-то звуки. Плохо, но слышу. Утром, когда уже совсем рассвело, к нам в роту пробрался старший лейтенант Чевальча, комсорг полка. Высокий, стройный, розовощекий, в белом подворотничке и с надраенной пряжкой пояса. Он крикнул прямо с порога. «Товарищи багунцы, наши взяли Рейхстаг! Ура!» В ушах моих все еще звенело, но эти слова были первыми, которые я услышал после того растреклятого фауст-патрона. Бойцы тоже крикнули «Ура!» Кто-то пальнул в небо. Чевальче предложили кресло перед разбитым зеркалом. Побрить, постричь, мы смеялись. Скоро всему конец. Дыму, копоти, кирпичной пыли, которая незримо витала в воздухе и сушила горло. И пострижемся, и побреемся, не в шутку, а на самом деле. Нет, сначала отоспимся. Никогда в жизни я не хотел спать так, как тогда в Берлине. Однако праздничное настроение у нас как рукой сняло, когда мы снова двинулись вперед. На этот раз продирались сквозь вражеские автоматные очереди не по улице, а по дворам. Лезли через какие-то завалы, отстреливались из-за углов, из-за обшарпанных полуразрушенных стен. Весь квартал в руинах. Видно, здорово поработала здесь наша авиация. Гитлеровцы сопротивляются с яростью обреченных. В одном дворе меня окликает солдат из второго взвода. Я помню его по автостраде, где он, дурачась, катал нас на трофейном «Оппеле». Сальников его фамилия или Сотников, забыл. «Помоги, студент!» Согнувшись, подбегаю к нему. «Ранен?» «Вроде бы». Лицо бледное, в глазах лихорадочный блеск. Еле-еле шевелит правой ногой. Под коленкой кровавое пятно. Я лезу в вещмешок, разрываю индивидуальный пакет, говорю ему. «Нож есть?» «Есть», — отвечает он, показывая на бок, где змеится цепочка. Дергаю за цепочку, к которой привязан нож. Собираюсь им полоснуть по голенищу сапога. Солдат кричит: «Не трожь! Ты что, очумел? Не трожь! Кто мне даст такие сапоги?» Я смотрю на его кожаные без единой складки немецкие сапоги, и меня берет злость. «Вот оттяпают ногу! Тащи!» Я стаскиваю с него сапог. Он морщится, поскрипывает зубами, но терпит, терпит, разнесчастный собственник. Сапог падает, из него струйкой стекает кровь. Я быстро разрываю раненому штанину, накладываю из бинта жгут, а другим бинтом перевязываю рану. «Сиди тут, жди санитаров». «Ладно, топай». Делаю несколько шагов в сторону, однако он зовет меня. С досадой оборачиваюсь. «Что?» «Спасибо, студент, ни пух тебе, ни пера. К черту!» — отвечаю я, и мне от чего-то становится весело, легко на душе. Догоняю Киселева. Рота ведет бой в доме, что выходит на улицу, по которой наступали ночью. Падаю на кирпичи рядом с Медведевым. Немцев не видно, хотя пальба кругом страшная. Сквозь полуразрушенную стену виднеется изгородь из массивных остроконечных пик, а за изгородью серая глыба огромного здания из бетона. «Что за дом?» — спрашиваю у Медведева. «Имперская канцелярия. Говорят, там сам Гитлер окопался. И Геббельс, и Ева Браун. Брось врать. За что купил, за то и продаю. Дуралей». В нашей кирпичной коробке мы застряли до самого вечера. Стал накрапывать дождь, посвежело, а мы в одних гимнастерках. Худо будет, если застрянем здесь. Однако ночь нам суждено было провести в подвале этого дома. Мы забрались туда все, кроме троих, что оставались наверху в боевом охранении. Киселев пересчитал нас, загибая пальцы. Ровно 20, не считая Сорокина, прибежавшего к нам попрощаться. Его перевели командиром роты в другой батальон. Во время передышки на автостраде нас было 104. Далеко не занимательная арифметика. В подвале сыро, но тепло. Валяются какие-то ящики, стружка. Откуда-то появились свечи, натыкали их по всем углам. Прямо против каменных ступеней обосновался телефонист. Тот самый, с которым глотали пыль в Ангальтском вокзале. Узнав меня, крепко стиснул мою руку, улыбается. А тогда злой был, как дьявол. Появился Катков, приволок два эмалированных ведра, прикрытых крышками, и вещмешок сухарей. В первом часу ночи, когда мы с Медведевым и еще одним бойцом, продрогшие, вымокшие, спустились из боевого охранения в подвал, зазуммерил телефон. Киселев взял трубку, отозвался. Отвечал он однообразно, скупо. Все мы смотрели на него, невысокого, в мешковатой гимнастерке из английского сукна, седого, усталого. Какую дадут команду? Неужели вылезать из этого подвала в дождь, в темень? Киселев передал трубку к телефонисту, сел на ящик, проговорил. Ровно в два артобстрел, продлится до пяти, а в пять штурм имперской канцелярии. Отдыхайте. Катков, собираясь вернуться на КП батальона, сказал, «Может, письмо у кого есть?» Я вспомнил, что не писал домой целую неделю. «Погоди, старшина!» Но не только я захотел написать письмо. Все зашумели. «Погоди! До артобстрела еще целый час!» Симонов дал мне листок бумаги и толстый коричневый карандаш. Я пристроился возле телефониста, написал, что жив-здоров, что все пока хорошо, что Берлину капут, что еще одна атака, и мы уже не будем считаться фронтовиками. Сложил листок в треугольник, написал адрес. Не знал я тогда, сколько треволнений доставит это бесхитростное солдатское письмо моей матери и безнадежно больному отцу. Они получат его в день победы. Кругом будут смеяться, ликовать люди, победа, победа. А в письме еще одна атака. Чем-то она закончится для их единственного сыночка. Первые разрывы снарядов раздались ровно в два. Все загудело, задрожало вокруг, с потолка сыпалась земля, вздрагивало пламя свечей, позвякивали крышки ведер, которые приволок сюда недотепа старшина. У меня и без того гудело в ушах, но тут стало просто не в моготу. Мы сидели, лежали на стружках, молча, не глядя друг на друга. Один Киселев был на ногах, прохаживался по подвалу, туда-сюда, словно маятник. О чем он думал, этот добродушный, далеко не военный человек? О предстоящей атаке? О семье? О школе, где он преподавал русский язык и литературу? О трагедии, которая зовется войной? Там наверху продолжала гудеть канонада. Скорей бы она кончилась. В 5 часов уже будет светло, и мы еще поспорим с судьбой, жить нам или умирать. В 4 с минутами артобстрел стал затихать. Киселев озадаченно уставился на телефонный аппарат. Еще раз посмотрел на часы и послал Медведева и еще кого-то наверх. Мы все поднялись, зашумели. «Спокойно, товарищи!» — поднял руку Киселев. «До атаки целых 50 минут!» На ступеньках лестницы торопливые шаги. «Товарищ лейтенант, с немецкой стороны требуют офицера!» Киселев вскинул голову, замер на мгновение, спросил. «Что им нужно?» «Не могу знать, требуют!» «Хорошо, я сейчас!» Киселев кивнул мне и еще кому-то, одернул гимнастерку. «Идемте!» Мы вышли из подвала. Дождя не было, и едкая кирпичная пыль по-прежнему витала над землей. Добравшись до боевого охранения, Киселев крикнул в темноту. «Кто просит советского офицера?» С той стороны ответили по-русски. «Парламентеры, у нас техзаявления, адресованные господину маршалу Жукову». «Переходите с поднятыми руками!» Кто-то из бойцов включил фонарь, и в его неярком луче мы увидели немцев с белым флагом. Пока они перебирались на нашу сторону, Киселев приказал Медведеву спуститься в подвал и доложить обо всем комбату. Немцев встретили, окружили плотным кольцом. «Обыскать!» – негромко распорядился Киселев. Оружия у парламентеров не оказалось, и мы тотчас же повели их в наш подвал. Их было четверо, трое пожилых, худощавых, в штатском. Правда, у одного из них сквозь пальто четко проступали погоны. А четвертый – мальчишка-фолькштурмовец в каске. Телефонист доложил Киселеву. «Комбат сейчас будет здесь». «Хорошо». В руках одного из парламентеров была большая коричневая папка. Киселев кивнул на нее. «Это? Я воль, господин офицер. Давайте». Немец поморщился, но папку дал. Киселев положил ее на ящик рядом с телефонным аппаратом, дернул тесемки. В папке лежали аккуратно сколотые скрепками бумаги. Один экземпляр был отпечатан на машинке по-немецки, другой написан от руки по-русски. Киселев попытался прочесть то, что было написано от руки, но зрение, видимо, было у него не очень-то хорошее. Он повернулся, передал листки мне. «Читайте». И я прочитал. В письме говорилось, что ни Гитлера, ни Геббельса в живых уже нет, что продолжение войны бессмысленно, и поэтому немецкое командование готово начать переговоры о прекращении военных действий. Мы не знали, что немцы уже заявили об этом по радио, поэтому и закончился раньше времени артобстрел. И что это письмо как бы документально подтверждало то, что произошло час назад. Одно мы знали – войне конец. Я читал и не узнавал свой голос, то ли от того, что волновался, то ли от нестерпимого звона в ушах. Пока я читал, никто не проронил ни слова. Киселев отобрал у меня листки, вложил их в папку, а папку передал человеку, у которого сквозь пальто проступали погоны. В подвал вбежал Копаев, за ним Чевельча, еще кто-то. Комбат подошел к немцам, коротко козырнув, сказал: «Идемте». И они гуськом стали подниматься наверх. Перед тем, как оставить подвал, Копаев крикнул: «Киселев, бойцов с переднего края не снимать!» Мы стояли и молчали, ошеломленные происшедшим больше, чем нас ошеломляли все бои вместе взятые, чем все артподготовки и бомбежки. Кто-то толкнул меня в бок. Оглядываюсь. Симонов. Жив!
6: Жив, Сева, жив!
5: Мы вышли с ним на улицу. Светало. По небу плыли тяжелые облака. По-прежнему пахло кирпичом и гарью. Но вот потянул ветерок оттуда, со стороны Тиргартена, и в привычные запахи войны вплелся еще один, тонкий, едва уловимый. То был запах цветущей сирени.
7: Слушайте «Литературные чтения». Сегодня мы продолжаем передавать страницы повести Марии Халфиной «Мачеха». Напомним содержание первой передачи. В доме Павла и Шуры Оливанцевых появляется еще один ребенок, родная дочь Павла, Светка. В семье устанавливаются сложные взаимоотношения. Шура делает все для того, чтобы стать Светлане не мачехой, а родной матерью. Но все ее усилия наталкиваются на сопротивление девочки, недавно потерявшей родную мать. Итак, слушайте вторую передачу.
8: В школу Шура снарядила Светку по всем правилам. Форма шерстяная, коричневая, с кружевным воротником, пальто осеннее, новенькое, и шапочка к нему под цвет, портфельчик коричневый со всеми положенными принадлежностями. Все последние дни Шура очень переживала, как Светлана поведет себя в школе, тем более что накануне пришлось объяснить ей, что фамилия у нее теперь Папина, и ей нужно откликаться, когда учительница Людмила Яковлевна скажет: «Оливанцева Света, отвечай урок». Светка не возразила, не заплакала. Но до чего же худенькая, до чего же сиротливо поникшая сидела она вечером в своем углу. И Шуре было очень не по себе, словно это она осиротила, обездолила человека, а теперь вот еще и последнее. Фамилию мамину отобрала. Это просто даже смешно, но под 1 сентября Шура уснула только перед самым рассветом. Против ожидания Светлана в школе держалась совсем неплохо. И смотрела она не на свои ботинки, а на комсомольский значок, красиво олеющей на белой блузке Людмилы Яковлевны. А когда Людмила Яковлевна сказала: «А Ливанцева Света, подойди ко мне», она отошла от Шуры и спокойно встала в паре с Тумкой Ушаковой. У Шуры немножко отлегло от сердца. Такая серьезная, смугленькая, с белыми капроновыми лентами в косах, стояла Светка на линейке. А когда их с троем повели в класс, она оглянулась и впервые, хотя и через плечо, взглянула Шуре в лицо. С первых же дней Светлана начала таскать из школы одни пятерки. Уже полностью овладев умением разговаривать со Светкой, Шура без труда узнавала о ее успехах. «Пять?» – спрашивала она весело, встречая Светку из школы. «Да», – тихо отвечала Светка. «По чтению?» «Не, по арифметике». «Да». «Устно?» «Не, письменно». Светка кивала и, молча раскрыв тетрадку, показывала толстую красную пятерку.
9: Еще с летних дней, когда Павел привез Светку в свой дом, он почувствовал, что товарищи присматриваются к нему с любопытством и уважением, словно примеривают его поступок к себе. А смог бы я так-то вот открыто назвать себя отцом и принять свою семью совершенно чужого мне до сих пор ребенка? Нередко даже малознакомые люди доброжелательно спрашивали его о новой дочке, и на все вопросы Павел неизменно отвечал Шуриными словами: «Ничего, привыкает помаленьку». И вот теперь оказалось достаточным всего несколько дней побыть дома, чтобы понять, Светлана в его семье как была, так и осталась чужой. Шли дни, она ни разу не подняла на него глаз, ни разу никак не назвала его. Так и жил он рядом с дочерью ни папа, ни дядя, ни Павел Егорыч. И сам Павел чувствовал себя подле нее скованно и неловко. Он не знал, о чем с ней говорить. Не мог же он разговаривать с ней по-шуркиному, лопотать, смеяться, не реагируя на ее глухое молчание, спрашивать и тут же на свои вопросы сам отвечать. На первых порах он еще пытался заставить ее разговориться, но постепенно с трудом сдерживал желание взять ее за плечо, повернуть к себе лицом и сказать жестко: «А ну, довольно кривляться, стань прямо, подними голову». Но всегда в эту минуту рядом оказывалась

0: Павел с трудом сдерживая раздражение. «Если не хочешь, так и скажи». Светка еще ниже опускает голову. Но тут вклинивается Шура. «Ну, не хочешь и не надо». Она ловко вытаскивает из-под носа Светки недоеденный суп и, раскладывая по тарелкам вторую, сходу начинает рассказывать очень смешную историю, как вчера у Варенцовых поросенок в старую погребушку завалился. Откуда у нее это спокойствие, это терпение? Неужели ее и вправду нисколько не трогает идиотская Светкина кособочья? Глухая ее упрямая немота, все ей нипочем, крутится, похохатывает. Правильно, видно, мать-то определила, легенький умок. Как-то вечером получилась очень нехорошая ссора. Не пойму я тебя, Шурка, чему ты радуешься? Чего ты перед ней зубы скалишь? Привыкает, привыкает. Где же она привыкает? Она тебе признавать не желает. А ты, знаю, похохатываешь. Вот уж истинно, ни бревном, ни пестом не прошибешь.
1: Я, конечно, извиняюсь, Павел Егорыч. Не пойму я. Своим глупым умишкам на кого это выручать-то вздумали? Может быть, это я ее привела, да на шею тебе посадила? Получай подарочек, дорогой муженек, расплачивайся за мои старые грехи. Воспитывая, я посмотрю, что у тебя получится. Какой ты есть воспитатель, годишься ли ты в отцы моей доченьки? А сам ты кто? Дядя чужой или отец? Ты хоть раз спросил, каково мне с ней? Посоветовал мне, помог чем-нибудь?
0: Шурка, Шурка.
1: Что Шурка? Ты месяца не прошло, на стенку от нее полез. А я скоро полгода мучаюсь. Меня, видишь ли, она не признает. А тебя-то признает за отца. И много ли ты сделал, чтобы она в тебе отца признала? Чем ты к ней заботу свою проявил? В кино с детьми сходить и то не допросишься. И неправда, что она нисколько не привыкает. Это при тебе она не только есть, даже шевелиться не может. Ничего ты не понимаешь. Ты уж хоть не лезь, не мешай мне, не ломай того, что сделано. Разве я виновата, что она такая?
0: Я не виноват. Внушила ей мать черти что. Ну, неужели ты не понимаешь? И как она будет жить среди людей с этаким характером? Мысль эта неотступная, неотвязная, не давала Павлу покоя.
1: В воскресенье после обеда пришла Людмила Яковлевна, Светкина учительница, молоденькая, строгая, не улыбка. Светка была в кино. В этот день младшие классы смотрели «Конька-горбунка». Лежа после обеда в спальне, Павел слушал, как Шура демонстрирует учительнице Светкино хозяйство. Показывая новые книжки, вытащила откуда-то из-под матраса альбом и начала хвалиться Светкиными рисунками. Людмила Яковлевна сдержанно похвалила и книжки, и краски, и рисунки. «Скажите, а как Света вас называет?» – спросила она вскользь. «А никак», – рассмеяла Шура, – «не привыкла еще». «Странно», – голос учительницы звучал строго и осуждающе. «А как она называет отца?» А тоже никак. А не очень она у вас перегружена домашней работой? У вас ведь ребенок маленький. В моем ребенке, если на фунты переводить, больше пуда живого веса, фыркнула Шура. Не то что Светка, я сама-то ее едва поднимаю. Павел вскочил с кровати, торопливо прошел через зал, накинул телогрейку и вышел в сени. Чуть не забыл со зла, Андрюха ведь дверь новую просил принести. Павел вошел в кладовую. Тут же послышались голоса, стукнула дверь. Это Шура вышла проводить учительницу. «Хорошо, хорошо», — повторяла она уже без смеха. Видно, все-таки допекла ее Людмила Яковлевна своими вопросами. Прошла еще неделя. Обычная и вроде бы вполне благополучная. Наступила суббота, самый милый из всех дней недели. Накрывая на стол к ужину, Шура рассказывала матери, как они со Светкой вчера потеряли котенка Тузю, рыжего тузяку. Ну, просто обыскались. Света и в подполье лазила, и за печку. «Тузя, Тузя!» Я и в кладовке все обшарила.

0: Потом я говорю: давай, Свет, я тебя подсажу, погляди на шифоньере. Дойдя до самого интересного места, Шура мельком взглянула на Светку и замолчала на полуслове. Прижав полотенце к груди, Светка к чему-то напряженно прислушивалась. На побледневшем лице ее было столько тревоги и страха, что и Шура чего-то внезапно испугалась. Швырнув на стол полотенце, Светка ринулась в залу. Через мгновение оттуда пулей вылетел Юрка, сжимая что-то в кулаке. Он швырнул под ноги Светке раскрытый редикюль. Светка налетела на него сзади. Они ударились о дверь и вывалились в сени под ноги входившему Павлу. «Не тронь ее, Юрка!» — крикнула Шура на бегу, подняв с пола клочья порванной фотографии. «Ну, не плачь, не плачь, гляди, Свет, ну ты только взгляни, погляди, только нижний угол оторванный. Мы с тобой завтра утром, как встанем, сразу пойдем к дяде Мише, к фотографу. Он все подклеит, а потом переснимет. Вот увидишь, еще лучше будет. Одну карточку попросим его увеличить, и будет у тебя портрет, рамочку купим красивую. Ну, не плачь, не плачь».
1: «Юрочка, маленький, маленький ты мой».
0: «Мама, ну что ты над ним причитаешь? Что ты стонешь, маленький-маленький? Да много ли он меньше-то ее? Или ты сама не видишь, что он змей зловредный, с первых дней проходу ей не дает?»
1: «Ну где же это видно, из-за каких-то картинок кидаться на ребенка, как бешеные?»
0: «Не картинка это. У нее от матери только и осталось, что это карточка. Она эту сумочку из рук боялась выпустить. И вот не уберегла все же».
1: «Ну и что? Значит, теперь из-за ихних карточек убить надо ребенка. Ладно, не плачь, детенок мой. Одевайся, пойдем к бабке. У бабки на тебя никто не набросится».
2: «Подождите, мамаша. Никуда он больше не пойдет. И, пожалуйста, не натравливайте вы детей друг на друга. Ну, а теперь, Юрка, объясни мне, зачем тебе эта сумочка понадобилась? Не молчи. Плохо будет».
0: «Паша, не надо. Не тронь его, хуже сделаешь. Неужели это тебе непонятно? Марш в спальню. И сиди, пока папа не позовет». В этот момент Аленка, обидевшись, что семейные баталии до сих пор протекают без ее участия, спохватилась и закатила самый большой рев. Она не хотела идти на руки к отцу, выгибалась, дрыгала ногами, визжала. Пока Шура утихомирила ее и уложила, ребята, наревевшись каждый в своем углу, уснули без ужина. Павел молча и без всякого удовольствия глотал свои любимые пельмени. Шура тоже молчала. Молчание ее казалось непривычным и странным. Круглое миловидное лицо ее не было сердитым, просто она о чем-то очень серьезно, трудно и невесело думала. Заговорила она только поздним вечером, когда Павел уже лежал в постели. Заплетая перед зеркалом на ночь косы, Шура спросила, не оборачиваясь: «Ты, когда брал ее, думал о том, что теперь ты за нее в полном ответе?» «Я просто не знаю, что мне с вами со всеми делать. То ли со Светкой возиться, то ли тебя к ней приучать. Куклу девчонке купить-то ты сам не догадаешься. Все тебе подсказывать надо. Она должна чувствовать, что все это от тебя идет, от твоей заботы. Вот шел ты как-то с ними из кино. Я гляжу, Юрка на правой руке у тебя висит, а Светка сбоку, сзади плетется. А почему бы тебе другой-то рукой ее за руку не взять? Не хочет, а ты этого не замечай. Ее к ласке-то силком приучать приходится. И напрасно ты себе в голову вбиваешь, что мать что-то Светке внушала против тебя. Ты мне поверь, Светка про тебя раньше ничего не знала. А несуразная она такая получилась, потому что характером-то выродилась, вся в тебя. Если разобраться, так она и при живой матери вроде сироты была, а теперь при живом отце немилая дочь. Ты думаешь, она не понимает, что ты ее не любишь? Она, Паша, очень умненькая. Она все понимает».
2: Опершись на локоть, Павел изумленно вглядывался в лицо Шуры. Вот вам и Шурка. Вот вам и Люгенький умок. Он не мог оторвать взгляда от кругленького, простоватого, милого Шуркиного лица, от невысокого чистого лба, на котором совсем, видимо, недавно прорезалась незнакомая Павлу вертикальная морщинка.
0: Ты понимаешь, Паша, ее ко всякому заново приучать надо. Есть она при людях не может. Я сначала тоже думала, что она характер свой показывает. Назло делает, капризничает. Нет, Паша. Я потом, как научилась в ней немножко разбираться, вижу, она и сама себе не рада. Уже чего я не придумывала, пока приучила ее при мне есть как следует. Вот почему я с ней отдельно от тебя обедать стала. Не может она еще при тебе пересилить себя. Ты уж подожди пока. Она, Паша, и к нам привыкнет. Ну, потерпеть только надо. Еще я так думаю. Хватит нам переживать и от людей таиться. Мне другой раз в голос бы реветь, а я выбадриваюсь перед людьми, только бы поменьше Светкиной ненормальности в глаза людям кидались. Хорошие люди нас всегда поймут и помогут. А из-за дураков и переживать нечего. Верно, Паш?
2: Верно. А ведь ты права, Шурка.
0: Еще я думаю, Паша, все-таки должен ты ее полюбить. Ты только приглядись, до чего же она на тебя и на Юрку похожа. Ты даже не представляешь, какая она способная, какая у нее память острая, а как ее учительница хвалит. И знаешь, Паша, она и в шашки играть умеет, честное слово. Вот бы тебе с ней поиграть, а?
2: Умница ты моя. Он молча привлек ее к себе и кончиками пальцев осторожно, благодарно разгладил морщинку над переносием, такую лишнюю на ее милом лице.
0: Шура не зря сказала Павлу, что как-никак, а Светка помаленьку все же начинает привыкать. В этом вопросе надо было брать во внимание, что кроме вредного Юрки на свете жила еще Аленка, годовушечка-лепетушечка. По некоторым признакам Шура догадалась, что между сестрами возникли какие-то тайные отношения. Выдавала тайну Аленка. При появлении Светланы она начинала трепыхаться от радости, тянула к ней руки, а потом ревела, когда Светка проходила мимо, не взглянув на нее. А как-то у Шуры разболелся зуб. Днем, уложив Аленку, она с грелкой прилегла на тахту. Она слышала, как осторожно ходит в кухне, вернувшись из школы, Светка. Потом захныкала Аленка в спальне. Нужно было встать, но зуб пригрелся, боль притихла, и не было сил оторвать голову от теплой грелки. Через силу стряхнув сон, Шура приподнялась, но тут же снова приникла к подушке. В спальне тоненький, нежный, незнакомый голосок напевал: «А мы на эти ножки купим сапожки, ножки в сапожках бегут по дорожке». И тот же голосок сказал внятно, с любовной строгостью: «Тихо, Аленка, тихо, у мамы зубик болит, не шуми, дай маме поспать».
2: К новогодней елке готовиться начали загодя, чтобы успеть побольше наделать игрушек. Павел принес новость. Ты знаешь, Шура, Светка вчера из-за Юрки с Гошкой Шелкуновым подралась.
0: Ой, с Гошкой! Так он же вдвое больше ее и годами ростом.
2: Так то-то и оно, что больше и сильнее. Светка крыльцо подметала, а Гошка погнался за Юркой. Юрка во двор, тот за ним, сбил Юрку с ног, а Юрка заорал. Светка, как тигра, налетела на Гошку, да веником его молчком по морде, по морде. Гошка завыл и бежать. А Светка Юрку подняла, снег отряхнула, платочек достала и сопли ему вытирает. Нет, это ж надо, а? Это ж надо, молодчина какая. Эдакого дылду веником, а? Как-то, возвращаясь с дальней фермы на мотоцикле, Павел на крещенском ветру застудился и получил воспаление в правом ухе. Болела вся правая сторона головы. Ни порошки, ни уколы не могли ослабить неистовой боли. Приехавший из города врач выписал новое лекарство, но его не оказалось в сельской аптеке. И Шура, утащив Аленку к бабке, помчалась за лекарством в город. Павел отправил Юрку играть и, оставшись один, задремал, плотно прижавшись к подушке больным ухом. Разбудила его не боль. Кто-то словно окликнул, позвал его издалека. У кровати стояла Светка, прижимая к груди закутанную в полотенце грелку. Она смотрела ему в лицо страдальчески, морщась. В испуганных глазах стояли слезы. «Что ты, Света?» — хрипло спросил Павел. «Вот», — Светка положила на подушку грелку, — «горячая. Остынет, я еще налью». Может быть, от благодатного тепла, сразу приглушившего боль, или от нежданной радости у Павла вдруг горячо повлажнело под веками, он торопливо прикрыл глаза. «Спасибо, дочка. Сразу легче стало. Не уходи, посиди со мной». Он хотел протянуть руку, привлечь ее к себе, но она уже отошла. Присела у его ног на краешек постели, притихла, как серый, нахохлившийся воробьишка. И все-таки она была рядом. Большая дочка, заботливая, умница. И горячая грелка, приглушившая боль, и благодатная дремота, и совсем рядом тихое Светкино дыхание.
0: Больше недели бесчинствовала дикая метель, перемело все дороги. Потом где-то бурей перехлестнула провода, и погас свет. Стало совсем тоскливо и жутко. Спать легли при свечке. Шура укрыла Светку поверх одеяла своей шубейкой, подоткнула со всех сторон, чтобы не поддувало, и, забрав свечку, ушла в спальню. Долго не спалось. Лезли в голову какие-то старые забытые страхи и тревожные неспокойные мысли. Как будто забыла она сделать что-то очень нужное, важное. Или сделала что-то совсем не так, как надо. Вскочив с постели и нашарив трясущейся рукой спичечный коробок, Шура торопливо зажгла свечку. Господи, как могла она оставить ребенка в такую ночь одного в темной комнате? Светка, босая, белее рубашонкой, стояла на пороге спальни. Она повалилась в протянутые к ней Шурины руки, вцепилась судорожно в Шурины плечи. Такая легонькая, маленькая, глупая. Ты моя доченька, заворковала Шура успокоительно. Вот и все. И нет ничего. Заберемся мы сейчас к папке под крыло и будем себе спать. Не страшен нам никакой буран. Что это ты, дочка? Загудел Павел, принимая Светку из Шуриных рук. Ты же у меня молодчина, смелая. Ну-ну, ложись, будем спать. Вот так. Великое это дело. После такого страха лежать на широком, теплом отцовском плече. Светка еще раз тяжело навзрыд всхлипнула и, закрыв глаза, робко, неуверенно положила руку на грудь отца.
3: Вы слушали заключительную передачу по страницам повести Марии Халфиной «Мачеха». Читали Вера Орлова, Елена Мелиотти и Геннадий Сайфулин.
4: В ранней молодости флорентинец Буонамико Кристофана, прозванный за свой веселый нрав Буфальмакко, что по-итальянски значит «шутник», работал учеником в мастерской живописца и мозаиста Андреа Тафи. Этот Тафи был искусным мастером и прославился искусством создания мозаичных картин и фресковой живописи тертыми красками по единственному известному тогда греческому способу. Таффи никогда не отдыхал и не давал отдыха своим ученикам. Он говорил им обычно: «Людям, владеющим, подобно мне, ценными тайнами мастерства и преуспевающим в своем искусстве, никогда не следует отвлекать ни ума своего, ни рук своих от предпринятой работы, дабы заработать побольше денег и оставить по себе положительную память. И если я при всей своей старости и немощности не уклоняюсь от труда, то вы тем более должны стараться мне помогать изо всех ваших еще свежих и нерастраченных сил». Он заставлял своих учеников подниматься чуть ли не в полночь. Это особенно мучило Буфальмака, который спал с большим удовольствием. А потому, когда его первый сон прерывался пронзительным голосом Таффи, он поворачивался на другой бок и притворялся, что ничего не слышит. Но мастер на этом не успокаивался. В случае надобности он входил в комнату ученика, ему ничего не стоило стащить с него одеяло или вылить кувшин воды на голову сонливца. Весьма мрачно настроенный и кое-как обутый, Буфальмак, бронясь, отправлялся растирать краски в темную и холодную мастерскую, где он предавался мечтам о том, как бы ему на будущее время избегнуть столь мучительной напасти. Таффи был человеком набожным и хорошего поведения. Он аккуратно читал свои молитвы и, улегшись в постель, никогда не засыпал, предварительно не обратившись к святой деве со следующими словами: «Дева Пречистая, Мать Господа Бога нашего, по заслугам твоим вознесенная живою на небо, простри ко мне свои милостливые длани, дабы поднять меня до святого рая, где ты сама восседаешь в золоченом кресле». И свою молитву Таффи отнюдь не бормотал сквозь оставшиеся у него зубы, но произносил ее твердым и громким голосом, правильно полагая, что тон, как говорится, делает музыку, и что надо погромче кричать, если хочешь, чтобы тебя услышали. Молитва мастера Андреа Таффи на самом деле доходила каждый вечер до слуха грека Аполлониуса и двух молодых флорентийцев, спавших в соседней комнате, отделенной только легкой перегородкой от комнаты, которую он сам занимал. И так как перегородка не доходила, по крайней мере, на полфута до потолочных балок, то в каждой из комнат было слышно все, что говорилось в соседней. По милости судьбы, мастер Аполлониус был человеком шутливого нрава, совершенно похожим в этом отношении на учеников Бруно и Буфальмака. И всем троим ужасно хотелось проделать что-нибудь с мастером, слывшим за человека справедливого и богобоязненного, но крайне скупого и грубого в обращении. Поэтому-то, прослушав однажды ночью обычную молитву, обращенную старцем к святой Деве Марии, все три товарища залились смехом под своими одеялами, изощряясь во всяческих насмешках. И едва раздался храп старика, как они принялись шепотом спрашивать друг друга, какую бы им разыграть над ним шутку. Буфальмака предложил следующее: «Постараемся завтра раздобыть хорошую веревку и блок, и я обещаю вам доставить в ближайшую ночь весьма приятное развлечение». Аполлониус и Бруно полюбопытствовали узнать, для чего нужны блок и веревка, но Буфальмака не захотел этого рассказать. Однако они все же пообещали непременно достать ему то, что он просил, ибо они знали, что никто на свете не обладает таким веселым характером и умом, столь склонным ко всяким забавным выдумкам, как Буонамико, за что и получил он свое прозвище Буфальмако, проказник. Их сон был прерван только на рассвете, когда мастер грубо застучал кулаком в перегородку и, как всегда кашляя, отплевываясь, крикнул: «Вставай, мастер Аполлониус! Вставайте и вы, подмастерье! Светает! Феб загасил небесные свечи. Скорее же, времени мало, а работы много. И тут же стал грозить обоим ученикам, что разбудит их ведром холодной воды. После чего вышел из своей комнаты, застав на площадке лестницы уже совершенно одетых трех товарищей с рабочими инструментами в руках. В это утро в прекрасном храме Сан-Джованни на рисах, возведенных до самого карниза, сразу же закипела работа. Мастер уже с неделю усердно трудился над изображением крещения Христа, соблюдая при этом все правила искусства. Аполлониус готовил мастику из горной смолы с примесью рубленной соломы, произнося при этом ему одному известные слова. Бруно и Буфальмака подбирали необходимые для мозаики камни. Воспользовавшись моментом, когда мастер особенно углубился в работу, трое товарищей проворно спустились с лестницы и вышли из церкви. Бруно отправился за город, чтобы в доме у Каландрина достать блок, служивший там для подъема хлеба на чердак. Аполлониус тем временем сбегал в Риполи к пожилой супруге некоего судьи, которой он обещал приворотное зелье для привлечения любовников. И так как он уверил эту женщину, что пенька ему совершенно необходима для составления зелья, она отвязала хорошую колодезную веревку и отдала ему. После этого оба друга отправились в дом Таффи, где застали Буфальмака, который тотчас же взялся за прикрепление блока к толстой потолочной балке, проходившей над перегородкой, отделявшей комнату мастера от комнаты его подмастерьев. Затем, пропустив через блок колодезную веревку Матроны, он оставил один из ее концов в своей комнате и, перейдя в комнату Таффи, привязал другой конец к углам его кровати. Он заботливо упрятал веревку в пологе кровати, так, чтобы нельзя было ничего заметить. Когда все это было совершено, трое друзей возвратились обратно в церковь Сан-Джованни. «Разве не прекрасно и недостойно хвалы положение живописца, благодаря которому на этом свете достигаешь богатства, а на том свете блаженства? Ибо нет никакого сомнения, что Господь наш, Иисус Христос, с благодарностью примет в своем пресвятом раю художников, написавших, подобно мне, его истинное изображение». Таффи радовался, что заканчивает большую мозаичную работу. И когда наступившая ночь сгладила все очертания и краски, он с сожалением вернулся к себе домой. Таффи поужинал на кухне двумя помидорами и кусочком сыра, поднялся к себе в комнату, разделся, не зажигая свечи, и лег в постель. Вытянувшись на постели, он тотчас же обратился к Пресвятой Деве со своей обычной молитвой. «Пресвятая Дева, Мать Господа Бога нашего, по заслугам Твоим вознесенное живое на небо, простри ко мне свои милостивые длани, дабы поднять меня до святого рая». Именно этого мгновения ожидали в соседней комнате три товарища. Они ухватились за пеньковый конец, свешивавшийся с блока по перегородке, и едва успел старичок закончить свою молитву, как они, по знаку Буфальмака, с такой силой потянули за веревку, что привязанная к ней кровать начала подниматься кверху. Чувствуя, что он поднимается, удивленный мастер Андреа вообразил, что Пресвятая Дева, выполняя его желание, возносит его на небо. Он сильно перепугался и принялся кричать дрожью в голосе: «Постойте! Постойте, сударыня! Я вовсе не просил, чтобы это совершилось сейчас же!» И так как кровать, влекомая скользившей по блоку веревкой, продолжала подниматься, старик принялся жалобно умолять Деву Марию: «Голубушка моя, да не тяните же вы так! Эй, эй, пустите! Пустите, говорю я вам!» Но Пречистая, по-видимому, не слышала его, отчего он весьма рассердился и закричал: «Вы, должно быть, оглохли!
5: Или голова у вас, что ли, деревянная? Пустите же вы, грязная Богородица!
4: Видя, что Пол не на шутку удаляется от него, он проникся еще большим страхом и обратил свои мольбы к Иисусу, умоляя его образумить свою святую мать. Пора же ей, наконец, отказаться, говорил он, от этого злосчастного вознесения. Не может же он, будучи грешником и сыном грешника, вознестись на небо ранее, чем приведет в полный порядок мозаичные работы из истории нашего Господа Бога. Между тем полог кровати уже почти касался потолочных балок. И Таффи кричал: «Иисусе! Если ты сейчас же не остановишь свою святую мать, то крыша этого дома, обошедшегося мне так дорого, будет наверняка пробита, ибо яснее ясно увижу, что я пролечу сквозь нее. Стойте! Стойте! Я уже слышу, как трещит черепица!» Буфальмака понял, что голос мастера вот-вот окончательно оборвется. Он приказал своим товарищам выпустить из рук веревку, что и было ими исполнено, и отчего кровать упала вниз и с великим треском ударилась о пол. Ножки кровати сломались, доски разъехались. От силы удара колонки ее обрушились, и весь балдахин с пологом и занавесками повалился на мастера Андреа. Тот, боясь задохнуться, взвыл не хуже самого черта. Ошеломленный резким толчком, он никак не мог себе уяснить, упал ли он в свою комнату или ввергнут в преисподнюю. Тогда трое подмастерьев подбежали к нему, как будто только что разбуженные шумом. Увидя развалины кровати среди густо поднимавшейся пыли, они разыграли великое изумление. И вместо того, чтобы помочь Таффи, стали его спрашивать, не дьявол ли виновник всего этого разрушения. Но он только вздыхал: «Сил моих нет, вытащите меня отсюда, умираю». Они, наконец, извлекли его из-под обломков, под которыми он уже совсем был готов отдать Богу душу, и усадили его на пол, прислонив спиной к стене. Таффи долго вздыхал, кашлял и оглядывался, после чего сказал: «Дети мои, без помощи Господа нашего, Иисуса Христа, спихнувшего меня на землю с той исключительной силой, результат которой у вас перед глазами, я и сейчас пребывал бы в небесных высотах, известных под названием кристальных и первозданных. Его святая мать была глуха ко всем мольбам. В падении своем я потерял 3 зуба, правда, не совсем целых, но еще служивших мне. Кроме того, я чувствую невыносимую боль в правом боку и в руке, предназначенной для держания кисти». «Мастер, — сказал Аполлониус, — у вас, надо думать, несколько внутренних, весьма серьезных ранений. Я имел случай наблюдать в Константинополе во время тамошних восстаний, что внутренние раны гораздо опаснее наружных. Но будьте спокойны, я заговорю их магическими словами».
6: «Ни в коем случае, — ответил старик, — это было бы большим грехом. Но подойдите ко мне все трое и окажите мне, пожалуйста, услугу, растерев мое тело в тех местах, где я чувствую особенно сильную боль».
4: Они исполнили его просьбу и покинули его не ранее, чем стерли ему кожу на спине и боках. Добрые ребята тотчас же отправились разносить всю эту историю по городу. Вследствие этого уже на завтра не было во Флоренции ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, которые, встретившись с мастером Андреа Таффи, не рассмеялись бы прямо ему в лицо. Как-то раз утром, когда Буфальмака проходил по улице, его подозвал к себе, приостановив свою лошадь, мессер Гвидо,
6: направлявшийся в болото охотиться на журавлей. Бросив ему свой кошелек, мессер Гвидо сказал: «Я дал тебе этот кошелек в виде платы за прекрасный, богатый и полезный опыт, который ты произвел, отправив на небо старого Таффи, вопившего громче прирезанного поросенка, едва он заметил, что его бренная оболочка примехонько отправляется в империи. Из этого я заключаю, что он не был уверен в обещанных ему небесных радостях, в самом деле внушающих мало доверия. Болтовня о бессмертии распространена между нами, как те сказки, что няньки рассказывают детям. Простой народ иногда полагает, что верит в эти россказни, но вера в них не настоящая вера. Удары действительности быстро рассеивают эти вымыслы».
7: Поэту любовь и труд под грудами развалин. Куда ни глянь, предательство, вражда, а ты молчишь, бездействен и печален. И медленно сгораешь со стыда. И небу шлешь укор за дар счастливый. Зачем тебя венчало им оно, когда душе мечтательно пугливой решимости бороться не дано? Рыцарь на час. Если пасмурен день, если ночь не светла, если ветер осенний бушует, над душой воцаряется мгла, ум, бездействуя, вяло тоскует. Только сном и возможно помочь, но, к несчастью, не всякому спится. Слава Богу! Морозная ночь. Я сегодня не буду томиться. По широкому полю иду, раздаются шаги мои звонко. Разбудил я гусей на пруду, я со стога спугнул ястребенка. Как он вздрогнул, как крылья развил, как взмахнул ими сильно и плавно. Долго, долго за ним я следил, я невольно сказал ему: «Славно!» Чу, стучит проезжающий воз, деготком потянуло с дороги, обоняние тонко в мороз, мысли свежи, выносливы ноги. Отдаешься невольно во власть окружающей, бодрой природы. Сила юности, мужество, страсть и великое чувство свободы наполняют ожившую грудь. Жажда и дело душа закипает, вспоминается пройденный путь. Совесть песню свою запевает. Я советую гнать ее прочь, будет время еще сосчитаться. В эту тихую лунную ночь созерцанию должно предаться. Даль глубоко, прозрачно, чиста. Месяц полный плывет над Дубровой, и господствует в небе цвета голубой, беловатый, лиловый. Воды ярко блестят средь полей, а земля прихотливо одета волны белого лунного света и узорчатых странных теней, от больших очертаний картины до тончайших сетей паутины. Что, как иней к земле прилегли, все отчетливо видно. Далече протянулись полосы гречи, красной лентой по скату прошли. Замыкающие сонные нивы, лес сквозит, весь усыпан листвой. Чудны красок его переливы, подыграющие ясной луной. Дупли пасмурный Клен ли веселый, в нем легко отличишь издали, грудью к северу. Ворон тяжелый, видишь, дремлет на старой ели. Все, чем может порадовать сына поздней осенью родина-мать, зеленеющий озими гладь, подо льном золотая долина, посреди освещенных лугов величавое войско стогов. Все доступно довольному взору, не сожмется мучительно грудь, если б даже пришлось в эту пору на родную деревню взглянуть. Не видна ее бедность нагая, запаслась эскирдами родная. Окружилась ими она и стоит, словно полная чаша. Пожелай ей спокойного сна. Утомилась кормилица наша. Спи, кто может. Я спать не могу. Я стою потихоньку, без шуму, на покрытом стогами лугу и невольную думаю думу. Не умел я с собой совладать, не осилил я думы жестокой. А в эту ночь я хотел бы рыдать на могиле далекой, где лежит моя бедная мать. В стороне от больших городов, посреди бесконечных лугов, за селом на горе невысокой вся бела, вся видна при луне церковь. Старая чудится мне, и на белой церковной стене отражается крест одинокий. Да, я вижу тебя, Божий дом, вижу надписи вдоль по карнизу и апостола Павла с мечом, облаченного в светлую ризу. Поднимается сторож-старик на свою колокольню-руину. На тени он громадно велик, пополам пересек всю равнину. Поднимись и медлительно бей, чтобы слышалось долго гуденье. В тишине деревенских ночей этих звуков властительно пенье. Если есть в околотке больной, он при них встрепенется душой и, считая внимательно звуки, позабудет на миг свои муки. Одинокий ли путник ночной их заслышит, бодрее шагает, их заботливый пахарь считает и, крестом осенясь в полусне, просит Бога о ведренном дне. Звук за звуком гудя прокатился, насчитал я 12 часов. С колокольни старик возвратился, слышу шум его звонких шагов, вижу тень его, сел на ступени, дремлет, голову свесив в колени. Он в мохнатую шапку одет, в балахоне убогом и темном. Все, чего не видал столько лет, отчего я пространством огромным отделен, все живет предо мной. Все так ярко рисуется взору, что не верится мне в эту пору, что не мог увидать я и той, чья душа здесь незримо витает, кто под этим крестом почивает. Повидайся со мною, родимая, появись легкой тенью на миг. Всю ты жизнь прожила, нелюбимая, всю ты жизнь прожила для других, с головой бурям жизни открытую весь свой век. Под грозою сердитую простояла ты грудью своей, защищая любимых детей. И гроза над тобой разразилась. Ты, не дрогнув, удар приняла, за врагов, умирая, молилась, на детей милость Бога звала. Неужели за годы страдания тот, кто столько тобою был чтим, не пошлет тебе радость свидания с погибающим сыном твоим? Я кручину мою многолетнюю на родимую грудь изолью. Я тебе мою песню последнюю, мою горькую песню спою. О, прости, то не песню тишения, но я гибну, и ради спасения я твою призываю, любовь. Я пою тебе песнь покаяния, чтобы кроткие очи твои смыли жаркой слезою страдания все позорные пятна мои, чтоб ту силу свободную, гордую, что в мою заложила ты грудь, укрепила ты волею твердою и на правый поставила путь. Треволненье мирского далекое, с неземным выражением в очах, русокудрая, голубоокая, с тихой грустью на бледных устах, под грозой величаво безгласная, молода умерла ты прекрасная, и такой же явилась ты мне при волшебно светящей луне. Да, я вижу тебя бледнолицую, и на суд твой себя отдаю. Не робеть перед правдой царицею научила ты музу мою. Мне не страшны друзей сожаления, не обидно врагов торжество. Изреки только слово прощения. Ты чистейшей любви божество. Что враги? Пусть клевещут язвительней, я пощады у них не прошу. Не придумать им казни мучительней той, которую в сердце ношу. Что, друзья, наши силы неровные, я ни в чем середины не знал, что обходят они хладнокровные, я на все безрассудно дерзал. Я не думал, что молодость шумная, что надменная сила пройдет, и влекла меня жажда безумная, жажда жизни вперед и вперед. Увлекаем бесславную битвою, сколько раз я над бездной стоял, поднимался твоею молитвою, снова падал и вовсе упал. Выводи на дорогу тернистую. Разучился ходить я по ней. Погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей, от ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови. Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Тот, чья жизнь бесполезно разбилась, может смертью еще доказать, что в нем сердце неробкое билось, что умел он любить. О мечты! О волшебная власть, возвышающая душу природы, пламя юности, мужество, страсть и великое чувство свободы, все в душе угнетенной моей пробудилось. Но где же ты, сила? Я проснулся, ребенка слабей, знаю. День проваляюсь уныло, ночью буду микстуру глотать, и пугать меня будет могила, где лежит моя бедная мать. Все, что в сердце кипело, боролось, все луч бледного утра спугнул, и насмешливый внутренний голос злую песню свою затянул. Покорись, о ничтожное племя, неизбежной и горькой судьбе захватило вас трудное время, не готовыми к трудной борьбе. Вы еще не в могиле, вы живы, но для дела вы мертвы давно. Суждены вам благие порывы, но свершить ничего не дано. О, муза, я у двери гроба. Пускай я много виноват, пусть увеличит во сто крат моей вины людская злоба, не плачь. Завиден жребий наш. Не наругаются над нами меж мной и честными сердцами. Порваться долго ты не дашь живому кровному союзу. Не русский взглянет без любви на эту бледную в крови кнутом иссеченную музу.
8: Говорит Радио Свобода. Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновения мнений, полемика и диалог. У микрофона Фатима Салказанова. В чем заключается помощь Европейского экономического сообщества России и Украине? Есть ли от нее ощутимая польза? Может ли эта помощь быть более эффективной, такой, чтобы ее существование замечали не только западные и отечественные эксперты, но и рядовые граждане? Что произошло с еще недавно столь оптимистическими экономическими прогнозами западных экспертов? В нашей передаче в обсуждении этих, кстати, и других вопросов участвуют из Парижа доктор экономических наук, эксперт Европейского экономического сообщества профессор Сорбонны Жерар Дюшен, из Мюнхена журналистка Елена Коломиченко. Жерар Дюшен часто бывает в Украине и только что вернулся из России. Елена Коломиченко недавно побывала в Украине. Елена, расскажите, пожалуйста, об экономике Украины, но не о том, как правительство намерено бороться с инфляцией и с энергетическим кризисом, а об экономике рядового гражданина, рядового жителя Киева.
9: Вы знаете, говоря сегодня об украинской экономике, все едины во мнении, что состояние ее кризисное, если не катастрофическое, экономика поставлена на грань едва-едва возможного выживания. Что касается обычных людей, рядовых граждан, то у них одна задача – выжить, выжить в эту тяжелую зиму. Украина задыхается от энергетического голода. В домах холодно, телевидение не работает, начинает работу свою только с 6 часов. И вне зависимости от того, что как будто бы эти ограничения на работу телевидения дают возможность ежесуточно сэкономить порядка 3,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии, едва ли вот эти объяснения позволяют простому человеку иметь хорошее настроение. С утра до вечера домохозяйки заняты и обеспокоены одной мыслью, где купить продукты. Купить продукты, запасы сделать, чтобы как-то возможно было выжить. Но вот что тревожит особенно. В самом угрожаемом положении, несмотря на все оптимистические прогнозы, которые до этого звучали, оказались люди среднего возраста, из числа интеллигенции, люди с высшим образованием, те, которые уже едва ли могут перестроиться и заняться бизнесом, как его сейчас называют, и который приносит деньги. То есть врачи, учителя и так далее, инженеры. Средний врач получает порядка 149-197 тысяч карбованцев, купона карбованцев в месяц. Ну, это можно сравнить с стоимостью килограмма копченого мяса на рынке. Она составляет 250 тысяч.
8: Спасибо, Елена. Профессор Дюшен, вы слышали этот рассказ?
10: Да.
8: В конце июня прошлого года вы участвовали в программе «За и против» с американским экономистом Игорем Бирманом.
10: Да.
8: И вы говорили тогда, что экономика Украины, хотя и не развивается столь успешно, как экономика России, но все же стоит на правильном пути. Ваши прогнозы, если я не ошибаюсь, тогда были довольно оптимистичны и убедительны. С тех пор прошло уже полгода. Вот вы слышали сейчас рассказ Елены Коломиченко о том, что она увидела на Украине. Почему ваши предсказания не осуществились?
10: Во-первых, я хочу реагировать на то, что сказала Лена. В основном я согласен, и ситуация в Украине действительно можно назвать катастрофической. К сожалению, есть некоторые цифры, которые назвала Лена, по-моему, не совпадают с реальностью, потому что надо учесть, что в Москве, например, учителя, они получают что-то вроде 50 тысяч рублей в месяц еще теперь. Если считать, конечно, основная зарплата, они могут подрабатывать, естественно, как все теперь делают. Если, конечно, считать вся эта подработка, можно и до 1500 тысяч рублей или до 300 или больше даже, конечно. Но если считать основные зарплаты, как делается и в Украине, это когда говорят, что врач получает 200 тысяч купонов, по-моему, эти цифры довольно все-таки тоже как-то уменьшают настоящие доходы украинцев.
8: Профессор Дюшин, вы хотите сказать, что в действительности люди в Украине и в Киеве, в частности, живут лучше, чем то, что нам рассказала Елена Коломиченко?
10: Люди действительно живут намного хуже в Киеве, чем в Москве. Вот это верно в основном. Но что уровень жизни составляет 10% от того, что есть в Москве, я бы не сказал. Откуда эти разницы в уровнях жизни и так далее? Ну, конечно, надо сказать, что здесь все-таки, хотя и есть очень большие упреки на реформы, которые были сделаны в Москве, все-таки, когда нет реформ, вещи идут еще хуже. И, видимо, в Киеве, где не было реформ, которые в Москве были, так текают, они живут еще хуже, чем в Москве. Реформы, которые были проведены в Москве, они действительно имели положительные эффекты, вопреки всех упреков, которые делаются теперь, и которые как раз дошли до политического состояния теперешнего в Москве. Но от того, что я сказал 6 месяцев назад, хороших прогнозах на Украине и так далее, тогда можно сказать, что с тех пор, как я сделал эти прогнозы, были большие перемены в Украине. Я считаю лично, что отставка господина Кучмы был, по-моему, шаг в плохом направлении. Кучма попробовал сделать какие-то реформы, действительно, и ситуация была та же самая, как и в Москве. Парламент демагогически голосует за расходы, против увеличения налога и так далее. Это имеет катастрофические последствия на экономике страны вообще. Это было верно в Москве, и это тоже верно в Киеве. Так что я считаю, что надо, чтобы как раз вот во всех этих странах политики и депутаты имели действительно больше ответственности за то, что они делают и решают. И новая конституция в Москве, она действительно гарантирует, что есть какая-то ответственность. А в Киеве надо тоже обновить парламент, и будут выборы, и посмотрим, что будет тогда.
8: Профессор Дюшен, 3 января газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью сенатора Сэма Нана, и американский сенатор пишет, в частности, я цитирую, «Президент Кравчук и, в особенности, украинский парламент усугубляют и без того колоссальные трудности, которые переживает Украина. Близорукий курс правительства Украины поставил страну на грань экономического и политического краха. Насколько я поняла из того, что вы сейчас рассказали, вы целиком и полностью согласны с этим обвинением в адрес президента и правительства Украины».
10: Надо признать, что действительно есть трудности, объективные трудности в ситуации Украины, но тоже я должен сказать, что я соглашаюсь с этой точкой зрения. Я считаю, что курс, который теперь проводится в Украине, экономический курс, мне не кажется адекватный ответ к проблемам, которые как раз существуют в Украине. Надо идти в сторону реформ. Могу добавить, что большая надежда в Украине теперь, если, конечно, правительство меняет курс, экономический курс, или если как раз на выборах оказывается, что новое правительство будет более реформистское, более ответственное, и что депутаты тоже становятся более реалисты. Отсутствие реализма – это, по-моему, большая проблема всех этих стран.
8: Большое спасибо. Я хочу узнать теперь мнение Елены Коломиченко. Она согласна с обвинением, что близорукий курс правительства Украины поставил страну на грани экономического и политического краха?
9: Как это ни печально, с этим утверждением приходится согласиться. При том, что у Украины были прекрасные стартовые позиции, желание моментально отделиться от крупных, больших соседей, от России в частности и других государств, Содружества независимых государств, вот оно очень болезненно сказалось на экономике Украины, и до сегодняшнего дня целый ряд политиков продолжает сохранять эти позиции, к сожалению. Кстати, я должна согласиться с господином Дюшеном в отношении оценок правительства Кучмы. Правда, здесь нужно сказать, что сегодняшний кабинет министров – это в основном его кабинет. По сути говоря, не стало только Леонида Даниловича. Вот образование блоков и блока межрегиональных реформ, которые возглавляют сегодня Кучма и Гринёв, он позволяет испытывать какие-то надежды, потому что их экономическая программа, она достаточно здравая и ориентирована в первую очередь на восстановление разорванных хозяйственных связей, обеспечение теми рынками, где сегодня украинская продукция конкурентоспособна, я имею в виду рынке Содружества независимых государств в первую голову.
8: Вы оба обвиняете правительство и парламент Украины в том, что из-за их деятельности или из-за их бездеятельности Украина находится в таком тяжелом экономическом положении. А я читаю заголовки экономических новостей, поступивших из Украины только за последние две недели декабря. Заголовки следующие. Парламент Украины принял государственную программу демонополизации экономики республики. Кравчук предлагает новый план спасения экономики Украины. Судя по всем этим сообщениям, правительство Украины не бездельничает. Или все это туфта, Елена?
9: Вы знаете, я была как раз буквально накануне отъезда на пресс-конференции, посвященной принятию пакета антиинфляционных мер. Так вот, ничего конкретного из

0: уверяют мир в своей готовности сохранять курс на поддержку реформ в бывших советских республиках. Почему этот курс так мало отражается на существовании рядовых граждан и в Украине, и в России? Чем занимается Европейское экономическое сообщество, господин Дюшен?
1: Идут большие споры теперь, как можно действительно помогать. Вы знаете, что определена политическая воля поддержать курс реформ, демократию и так далее во всех этих странах. Но, к сожалению, оказывается, что ничего или очень мало было сделано в этой области. Кроме, конечно, все-таки, надо сказать, что была программа технической помощи Европейского Союза, которая дает хорошие, по-моему, результаты. Но надо учесть, что то, что называется настоящая помощь, это инвестиции западных фирм, кредиты и так далее, идут очень мало в направлении бывшего Союза. Почему? Это так. Ну, во-первых, можно сказать, что действительно, кто хотел бы инвестировать в Украине, когда есть такая политическая неопределенность, курс на ресоветизацию Украины, и, конечно, никакое предприятие, западное предприятие не может инвестировать, вложить средства в такой ситуации. Ну, России, конечно, есть тоже здесь трудности. В том, что, например, Россия еще недавно брала определенные меры протекционизма. И это тоже устрашает западных инвесторов. Жириновский устрашает тоже инвесторов, которые могли бы идти в Россию. Действительно идут в малой степени, но все-таки идут больше, чем в Украину. И я не очень согласен с тем, что было сказано о том, что Украине надо обязательно иметь определенные связи с Россией и так далее, и так далее. Это не от того, по-моему, вещи плохо идут в Украине. Это из чисто внутренних политических решений и ответов на проблемы, которые ставятся действительно внутри Украины. Это проблемы не внешней экономической политики, а внутренней экономической политики, стабилизации, либерализации цен, деятельности предприятий и так далее. Если есть хорошие шаги в это направление, и на выборах или даже в теперешнем правительстве изменение курса политического, тогда можно рассчитаться на то, что Запад действительно понял, что теперь надо что-то очень много сделать для этих стран, и что он действительно хочет вложить средства туда, в Украину.
0: Профессор Дюшен, у Елены к вам вопрос.
2: Я не могу совсем согласиться с вами в отношении российской позиции. Во-первых, феномен Жириновского имеет, на мой взгляд, еще одну сторону. Эта сторона заключается в отсутствии социальной подушки при проведении реформ. И вот те, кто оказались выброшены как бы за грань или на грань выживания, они-то ведь тоже составили достаточно большое количество голосовавших за Жириновского, а не только прочие его идеи. И думаю, что вот этот феномен Жириновского, он научит и украинское население, которое проголосует за тех, кто обеспечит им худо-бедно какое-то существование. Но я, в общем, не об этом хотела сказать. Речь идет о связях с Россией. Вот передо мной лежит интервью с министром энергетики и электрификации Украины, которая рисует достаточно мрачную картину. На сегодняшний день, по сути, только то обстоятельство, что функционируют атомные электростанции украинские, позволяет как-то поддерживать промышленность Украины и снабжение электричеством. А ведь эти все электростанции весьма небезопасны в техническом отношении. Что же касается всех тепловых электростанций, то 40% оборудования сегодня на них стоит именно из-за недостатка топлива. Но как же можно отказаться от связи с Россией?
1: Ситуация атомных станций в России та же самая, и она тоже неудовлетворительная. Но здесь идет как раз довольно большая помощь от Запада в перестройке или реструктуризации, как это говорится, этих станций. То же самое может быть сделано и в Украине. И делается, по-моему, уже. Надо здесь признать, что мы переходим в такие геостратегические проблемы, которых, конечно, мы, может быть, некомпетентны, чтобы говорить, но идет проблема здесь поведения Украины по поводу военной денуклеаризации страны и так далее. Надо сотрудничество между западных стран, Россией и Украиной. Конечно, урегулирование отношений должен состоиться с Россией, ну, Украина с Россией, это в пользу обеих стран. Я не сказал, что надо прервать всякие связи или с Россией. Но это должен делаться в определенных условиях. И надо создать механизм, который позволяет, чтобы торговля могла развиваться между этими странами.
2: Простите, предлагается и другой путь, допустим, единый межгосударственный банк между странами Содружества.

0: независимых государств без контрольного пакета акций у какой-либо из стран и расчеты между ними на клиринговой основе. Раз. И кроме того, допустим, можно было бы делать расчеты в украинских магазинах и украинским купонокарбованцам и рублем. Тогда рубль, проходя через кассу, каким-то образом позволял бы и государству платить за его долги.
1: Естественно, как раз Европейский Союз и эксперты Европейской службы экспертизы уже давно занимаются этим делом и пробуют установить как раз такой межгосударственный банк или теперь, может быть, лучше платежный союз на основе не российского рубля, а СКВ. Это может быть способ спасения торговли между странами бывшего союза.
2: Профессор Дюшин, когда вы говорите, что эксперты западные уже давно занимаются изучением этих проблем, есть ли надежда, что когда-нибудь они кончат изучать и начнут притворять в жизнь?
1: Это не зависит от нас, это зависит от политической воли государства и России, и Украины. Если нет политической воли идти в эту сторону, мы ничего не можем делать. Мы не давим, мы только советуем, помогаем, обещаем, что будет техническая помощь, если государства решают, но мы не можем, конечно, заставить государства.
2: И существование этой политической воли вы еще не заметили?
1: Она замечается у определенных частей обеих правительств и центральных банков. Но не у всех. Есть еще определенные слои, которые не хотят и блокируют эту инициативу.
2: Профессор Дюшин, вы хорошо знаете положение экономическое и в России, и в Украине. И мне бы хотелось знать, как по-вашему, на чем основан оптимизм российских руководителей, которые предсказывают, что в 1994 году темп инфляции в России, естественно, сократится вдвое. И когда они же предсказывают, что в 1994 году почти 50 миллионов человек будут получать доход ниже прожиточного уровня, а общее число безработных возрастет с 4 до 7 миллионов человек. А это уже, по-моему, не экономический кризис, а экономическая катастрофа.
1: Ну, если сказать о перспективах 1994 года, я бы сказал, что очень трудно определиться, потому что мы не знаем еще, какое правительство будет в России.
2: Приблизительно знаем.
1: Приблизительно знаем, но еще не знаем. Но то, что я лично думаю, это что у нас не будут как раз большие изменения по сравнению с тем, что существовало раньше. Значит, темп инфляции будет, по моим оценкам, находиться в тех же самых пределах, как и он был. Вот почему? Потому что правительство не будет достаточно сильное. Люди явно голосовали не за шоковую терапию и так далее. Так что у нас еще будут определенные дефицит бюджета, который не сможет быть преодолен. И это, как вы знаете, источник инфляции. Но можно жить с темпом инфляции в 20% в месяц. Конечно, это неприятно, может быть, но это дает как раз способ выжить у большого слоя населения.
2: Профессор Дюшин, сколько времени продержится у власти правительство во Франции, если при нем начнется инфляция в 20% в месяц?
1: Ситуация совсем разная. Нельзя сравнить, это совсем другое положение.
0: Принятие Российской Конституции как бы предполагает возможность более длительного существования правительства, устраивающего президента, или, вернее, его реформистский курс, даже при 20% инфляции. Но вот я говорила уже о социальной подушке. Так вот, как в этих всех условиях, о которых вы, господин Дюшен, говорили, можно обеспечить людей социальной защитой?
1: Цена социальной подушки – это как раз инфляция, к сожалению. И, понимаете, если делать на самом деле политику стабилизации темпа инфляции и так далее, это значит, что надо было бы отменить субсидии на предприятия. Действительно, надо было бы согласиться с банкротством многих предприятий и с безработицей, и, конечно, потеря дохода, занятости для многих людей. Если мы не идем по этому пути, тогда это значит, что надо продолжаться инфляция. И насчет Конституции, надо сказать, что есть Конституция, это верно, но и политические силы, и отношения сил явно не в сторону жесткой политики стабилизации и так далее. Регионы, они захотят, может быть, более автономии, независимости, не захотят платить в общий федеральный фонд, бюджетные фонды. Все это идет в сторону дефицита бюджета и в продолжение инфляции. К сожалению, это мой прогноз. Я надеюсь, что он не оправдывается. этот прогноз. Но, к сожалению, я думаю, что мы идем в эту сторону. Это не так страшно, потому что так жили уже 2 года в России.
2: Спасибо, Елена.
0: Я хотела добавить, что российский народ жил достаточно в тяжелых условиях уже 70 лет, и поэтому едва ли можно рассчитывать еще на десятилетия терпения. Проблем очень много, мы поставили много проблем. Это и проблемы центра региона, с учетом того, что немногие проголосовали за Конституцию из российских республик. Это все чревато достаточно серьезными осложнениями.
2: Скажите, пожалуйста, оба, проведена ли в России и в Украине регионализация управления, без которой, как мне кажется, невозможен никакой экономический прогресс? Или экономикой продолжают управлять из центра в Киеве, из центра в Москве?
0: На Украине пока экономикой продолжают управлять из центра. И, кстати, в некоторых предвыборных программах, которые существуют у тех, кто претендует на место новых парламентариев, это является одним из пунктов программы – регионализация, нацеленная на то, чтобы инициативы шли все-таки из регионов снизу. Но для Украины сегодня вообще проблема взаимоотношений регионов, кажется, обостряется и обостряется в весьма неприятном направлении.
2: Профессор Дюшен, ваши наблюдения в России?
1: Во-первых, в Украине, может быть, сказать, что хотелось бы управлять из центра в Украине, но как раз это и не делается, потому что центр остается очень слабым, и не регионы, а просто предприятия, города и так далее имеют слишком много, по-моему, властей, и они заставляют правительство делать то, что и не надо было бы делать. Вот это одно. И в России, и в Украине проблема, по-моему, это проблема регионализации. И надо действительно сказать, что регионализация, это значит, что каждый регион должен стать более автономным, но в пределах своих ответственностей. Значит, если они хотят тратить очень много на поддержку цен, на социальные программы и так далее, тогда это надо делать на базе своих доходов. Пусть, например, регион Донецка живет по-своему и перестает импортировать больше топлива, чем он производит.
2: У меня к вам последний вопрос. Как по-вашему, есть ли какая-то надежда на то, что в 1994 году положение тех, чье положение особенно плохо в Украине и в России, улучшится?
1: Я надеюсь, что это так будет. Я думаю, что в России действительно ситуация может улучшиться, даже если мы продолжим курс экономической политики, который был сделан уже 2 года. По-моему, продолжение этого курса ведет как раз в улучшении ситуации многих людей в России постепенно. В Украине все зависит от выборов. И я очень надеюсь, что выборы выясняют хорошие, реальные силы, которые могут иметь реализм своей политики.
2: Большое спасибо. Говорит Радио Свобода. Программа «За и против» закончена. В ней участвовали из Парижа доктор экономических наук, эксперт Европейского экономического сообщества, профессор Сорбонны Жерар Дюшен, из Мюнхена журналистка Елена Коломиченко, вела передачу Фатима Салказанова. Программа «За и против» в эфире в среду в 19:10 и в четверг в 3:10 и в 10:10 по московскому времени. Иногда повторяется и в другие дни и часы. Напоминаю адрес нашего московского карт-пункта 103006, Москва, улица Медведева, дом 13, радио «Свобода». Спасибо за внимание.
3: В ночь перед экзаменом я, к счастью, заснул и хорошо выспался. Я вышел на улицу заранее и отправился в университет не через мост строителей, а по проспекту Добролюбова. Дошел до стадиона имени Ленина, перешел Тучков мост на Васильевский остров и пошел назад. Солнце ярко сияло, и я нес в себе тишину сосредоточенности и рассеянно смотрел вокруг, больше на воду. Экзамен мы сдавали в аудиториях исторического факультета, а это направо, второй этаж, длинный коридор. И я шел и шел до поворота. Вот где. Здесь царила атмосфера праздничности и страха. Девчонки, подтянутые в струнку, были особенно прелестны, неловки, красивы и жалки. Я смотрел на них спокойно, они улыбались мне, как товарищи по несчастью. Какой-то парень, верно студент-старшекурсник, остановился и прочел стихи, посмеиваясь над нами. Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. Но голос его так хорошо звучал. Стихи были настолько хорошие, наше комическое положение никак не ослабило трагического пафоса стихотворения Блока. Я был взволнован почти до слез, и теперь каждого напутствовали словами. «Теперь твой час настал, молись!» Я вошел в аудиторию, сказал тихо «Здравствуйте» и взял билет. У меня что-то спрашивали, я не мог понять, что. Наконец взяли у меня билет и посмотрели, какой номер. Я сел на свободное место у окна, вынул авторучку, попробовал перо и только потом взглянул на первый вопрос. Так, на второй вопрос. Так, нельзя было не знать. Но я ничего не помнил. Это как водится. Прошло немало времени, может быть, целый исторический период, прежде чем я собрал все, что знаю о Медном бунте и о НЭПе, и тщательно отсеял все неясности. Расчет был основан на том, чтобы сказать несколько точных фраз, и все. Я был готов вовремя и даже мог выбирать, к кому идти. Экзамен принимали три человека. Старичок, который уже прослыл дотошным и опасным, молодой человек, который явно скучал, стал быть, вредничал, и молодая женщина, которая была приветлива и ко всем добра. Я в подобной ситуации выбираю самого опасного экзаменатора. Нарочно. Старичок улыбнулся и ждал, ждал, а я никак не могу начать от волнения. Он, старый интеллигент, встал, сказал «Извините, я сейчас», словно с сожалением прервал мой ответ, через минуту вернулся, и я начал. Точные, выверенные с точки зрения истории, особенно русской стилистики, несколько фраз произвели на старика весьма приятные впечатления. Он несказанно обрадовался и заторопился с переходом на следующий вопрос. Про НЭП я читал Ленина, поэтому и второй вопрос не был дослушан. «Вы нанаец?» – спросил он. «Да», – выдохнул я. Старичок мечтательно повел головой и сказал, что был в наших краях, а был он в юности, стало быть, память о Дальнем Востоке – это его юность. Он с удовольствием поставил мне «отлично». Я пробормотал «спасибо» и выбежал вон сам не свой. Меня обступили. «Пять, пять, пять!» – пронесся по коридору ветер удачи. Это не был экзамен. Та женщина или молодой человек, они бы меня слушали и спрашивали. Старик только обласкал меня. Между нами взаимоотношения экзаменатор-абитуриент были переключены с нисходительностью старого интеллигента во взаимоотношения чисто человеческие. И так всегда было, когда я встречал на жизненном пути настоящих русских интеллигентов. Я это рано осознал. И моя мечта о великой жизни была часто связана с усыновлением меня вот таким старичком с его старушкой. И они жили непременно в Ленинграде. Я не понимаю, когда и откуда взялась эта идея моя о великой жизни. Именно идея. Она пронизывала мою жизнь задолго до того, как я вообще научился мечтать. Если кто из сверстников бросал школу или оставался на второй год, я всегда удивлялся. Как можно не мечтать о великой жизни? Как можно родиться безвестным, жить безвестным и умереть безвестным? Бывало, я встаю рано, и еще до жары успеваю прополоть картошку. Дыни мною довольна, я тоже. Теперь я свободен. Я бегу купаться, а потом ем суп с кашей. У нас так принято. Горячий суп с холодной кашей одновременно. Или дыни готовит мне жареную фасоль. И лучше мягкой зеленой фасоли в масле нет еды на свете. Или я собираю огурцы, режу на доске мелкими-мелкими ломтиками, посыпаю светлую, как в росе, массу солью, поливаю уксусом и ем. Но все это между делом, а дела нет. Я вхожу в прохладу небольшой рощи ив над водой, падаю на мягкий дерн. Закрытые глаза полны светом. Это белый свет. И мне странно думать о дальних странах. Они только кажутся прекрасными, как звезды в ночи. Но мне там не жить. Куда мне? Быть рикшей в Бомбее? Куда мне? Быть чистильщиком сапог в Милане? Нет, я и принцем, и королем не мог бы там быть. Когда я вижу в кино, как голодные дети роются в куче мусора, или иссохшие, как мумии, едва живые люди бредут по дорогам, где в Америке или в Африке, я думаю, в каждом из них утрачена возможность великой жизни. К вечеру уже распадала, жизнь в селе возобновлялась, мы купались, играли в волейбол. Я бегаю и помню, будет что-то хорошее, хорошее терпение. Вот и сумерки. Я поднимаюсь на чердак, где в белой четырехугольной палатке я сплю летом. Ласточки зашевелились в гнезде под крышей. Засветив фонарик, я читаю. Постепенно тают человеческие голоса, и природа начинает свой торжественный хор. Комары, кузнечики, лягушки. Кажется, и вода звенит. Звенят леса, звенит небо колокольчиками звезд. Но это и есть огромная необъятная тишина. Теперь время. Я спокойно вытягиваюсь и улыбаюсь. Они решили усыновить меня. Надо же! Это значит, мне жить в Ленинграде. Подробности на целый роман я пропускаю. Я в Ленинграде. Я кончил университет, это само собой. Я поспешно обдумываю мою жизнь дальше. Кто я? Ученый или писатель? Я писатель. Я написал книгу, мой первый роман в 21 год. Непонимание, переполох, признание. Я, не разгибая спины, пишу второй роман. Но пришла беда. В 23 года я заболел туберкулезом легких. Я лежал в больнице и уныло бездельничал впервые за много лет. Мое дело безнадежно. А у меня в голове готов третий роман, да еще какой. Но поздно я умер. Пережив муки смерти, уже зарытый в землю, я вспоминал. Постойте. Талант, гений, великая жизнь, ладно. А любовь? Умереть, не испытав любви молодой красивой женщины, это грустно. Ленка стояла, слегка наклоняясь надо мной, а я, упершись коленками о лед, помогал ей приладить коньки. Хорошо. Лучше не бывает, Филипп. И она делает дальний круг, словно повторяет эти слова для всех. «Филипп!» — кричит Ленка. «Почему ты стоишь? Можно подумать, я за тобой бегаю!» И снова круг, в продолжении которого она принадлежит всем. С нею перекликаются, к ней прикасаются. И она все дальше уходит от меня и, уходя, приближается опять ко мне. «Иди домой!» — говорит она. Ей весело. И снова круг, словно она комета, приближаются к солнцу, разгоняясь над землей, и снова уходят в сторону по своей орбите, которая не обладает постоянством. На лодках, опрокинутых вверх дном, иней, на крыше школы иней, в воздухе иней, на темных окнах красные сполохи заката, словно в горящих печах открыли дверцы. Сумерки струятся, как смутные ленты кино, рокочет лед. Ленка стоит передо мною, пристукивая коньками, и быстро оглядывает мое лицо. Вокруг зимняя, черно-белая ночь. Сняв коньки, мы медленно идем домой. Как хорошо было. И почему это кончилось? Всему есть конец. И дню, и конькам, и детству, и жизни. Я умру, и Ленка, и никогда ее не будет на земле. Но как это не жить, когда другие живут? И другие умрут, и другие. Когда-нибудь все умрут, потому что земля исчезнет, как появилась однажды. Но появилась же. Главный экзамен для меня – сочинение. На аттестат зрелости, к своему ужасу и ужасу всей школы, сочинение я написал на 3. Но как готовиться к такому экзамену? Я не знал, что делать. Я просто ходил по городу, был в Центральном парке культуры и отдыха, и в Приморском парке. Я ходил и там, где никто меня не мог слышать, пел в полголоса, напевал песенки Евгении Борисовны или выстукивал мотив палочкой по стволу дерева или решетке моста. Это был испытанный способ пережить тревогу, преодолеть себя или, словами Пушкина, сохранить к судьбе презрение. Снова тучи надо мною собрались в тишине, рог завистливый бедою угрожает снова мне. Сохраню ль к судьбе презрение, понесу ль навстречу ей непреклонность и терпение гордой юности моей. Пришел в общежитие поздно и сразу лег спать. Я лежал на спине, потом перевернулся на левый бок. Мне стало хорошо. Теперь на правый бок. Вот сейчас и засну. Ведь это испытанный прием. Не заснуть. Во тьме мои глаза широко открыты, и я вижу себя сверху. Мы ехали ставить сети на ночь. Это легко. В узком заливе втыкают в ил под водой шесты, и к ним привязывают концы сетей. Поплавки ложатся ровно поперек залива. За ночь щуки и караси непременно запутаются в них. На рассвете их нужно снять. Когда мы возвращались, звезды сверкали так близко и крупно, казалось, небо падает на землю. Я пою «Соловьи, соловьи», а потом «Сормовскую лирическую». «Видишь, как распелся», — говорил дед, махая веслом. Я пою «Землянку», а потом... Сколько песен я знал? И откуда? Бывало, прозвучит песня первый раз в Москве, я уже знаю. Зимним вечером мы с Дыней одни. Она варит в чугунке картошку и тыкву на сладкое, отдельно в кастрюле киту. Я сижу у темного окна в коридор перед печкой. Там полыхает огонь, а в бочке вода из проруби с льдинками. Там касатка плавает. Дыня сказала, их две. Я видел лишь одну. Маленькая, с мой палец. Плавает себе живая и не знает где. Я сижу на табуретке, ноги на сосновых поленях и пою подмосковные вечера. Я пою, да и не усаживает меня за стол есть и говорит: нельзя петь за едой, это к несчастью. Я замолкаю, но пою про себя, потому что не остановиться. И может статься, не я пою, а только прислушиваюсь, а поют где-то далеко, где Россия и лето. Я иду спать и пою все песни заново, пока засну. Одно стихотворение Пушкина я открыл в 6 классе. Вернее, Ленка открыла мне его. Она, наверное, сама была ошеломлена стихами: «Я вас любил, любовь еще быть может», — горячо сказала. «Филипп». Я взял у нее Пушкина и долго повторял: «Я вас любил». А в 8 классе я говорил: «Боже мой, Пушкин». Кошка пряталась за печку и следила за мной своими вертикальными зрачками. Я ронял книгу и, закрывая глаза, падал на пол, на медвежью шкуру. В пустыне мрачной я влачился. Явился 6-крылый серафим, и что он сделал со мною? Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябание. И дольние лозы прозябание. Я принимался читать Евгения Онегина вслух. Дени пришла из магазина — я читаю. Дени подоила корову — я читаю. Дени сварила ужин — я читаю. Дени ставит на стол поздний ужин и тянет на найское восклицание: «Аме, каме! Это столько тебе учить наизусть, ныку?» «Нет, Дени, спасибо, есть мне не хочется». «Ешь, ешь, Филипп, оставлять еду нельзя, не будет тебе счастья. Это непреложный закон». «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, Дени, быть по-твоему, и я буду счастлив». Я говорю ей по-русски, Дени все понимает, хотя отвечает мне на родном языке. «Не убьешь человека, чужого не возьмешь, лентяем не будешь. Это означает, будешь хорошим человеком». «Будешь хорошим, а счастливым?» Дени качает, качает головой и плачет. Это она об Ане и Боло плачет. Я замолкаю. «Нет, Дени, я теперь хороший, я теперь счастливый». Когда волнуется желтеющая нива, разве это не на меня нисходит счастье, а ветка Палестины? Как не тяжело было Лермонтову, когда он писал: «Выхожу один я на дорогу, я выхожу, и мне хорошо». Птицы поют в одиночестве, но песня их слышна всем. Я особенно много читал «Героя нашего времени», маленькую книжечку с удивительным, с таким лермонтовским шрифтом. Я был Печориным. Он страдал, я был счастлив. Да полно, можно ли отделить счастье от страдания? Есть жизнь. Если жизнь была, значит, и счастье было. Но кем можно выйти из мертвых душ? Эти Чичиковы, Ноздрёвы, Плюшкины, Собакевичи, боже мой! Я не знаю, но и они мне чем-то дороги. Я люблю каждое слово Гоголя, острое, как клинок, как луч света. В зимние каникулы в 9 классе 2 недели с утра до вечера в полной тишине, здоровый душевно и физически, я читал «Войну и мир». Читал с упоением. Это, конечно, единственный роман в мире, как Россия у нас одна. С каждой главой, с каждым периодом толстовской фразы душа моя ширилась, И, вчитываясь в то, что, казалось, было давно и безвозвратно ушло, эти великосветские салоны, Анна Павловна Шерер, князь Василий, Элен, вся их блестящая пошлая жизнь, я чувствовал, что и эта жизнь была жизнь. И в ней выразилась эпоха и Россия. И дело не в их смешных характерах и взглядах, с вечной заботой, что сказал государь, а в том, что они жили. Мы этих людей не знали, и какое нам дело до их слабостей и пороков, и если они были люди скверные, то их давно нет. Казалось бы, зачем Льву Толстому снова вызывать их к жизни? Неужели только, чтобы сказать, какие это были мелкие пошлые души? Нет, это была какая ни есть жизнь человеческая, тема и интересная нам. Вы знаете, мне дороги и Анна Павловна Шерер, и князь Василий, и Элен. Писатель осветил их насквозь светом своей насмешки, но главное – светом. И они как вечно живые. Ну а что говорить о лицах нам симпатичных? Наташа Ростова, Пьер, князь Андрей, Николай Ростов, княжна Мария. В романе вся природа России, времена года, народ, деревня, Москва, Петербург, умственная жизнь, весь мир. Но главное в том, что читаешь о событиях давно минувших, о мельчайших волнениях мелких и высоких душ, а все кажется, глядишь на ту жизнь сквозь события и движения души, нам знакомые и близкие, словно вглядываешься в прошлое сквозь прозрачные облака, сквозь прозрачные картины настоящего. Читая «Войну и мир», открываешь современный мир. Как хорошо было читать эти книги. Но зачем нас спрашивали? Разве я могу рассказать своими словами, кто был Евгений Онегин? Нет, конечно. Я могу скучно повторять, что написано о нем в учебнике. И я повторял, без божества, без вдохновения. И еще мучительнее были сочинения. Обычно я чувствовал себя просто преступником перед Пушкиным, Лермонтовым и русским языком. Пишешь иной раз с вдохновением пленной мысли раздражения. А знаешь, как ни старайся, улики будут, и ты получаешь 3-4. Когда ты получаешь 5, ты горд и важен, но счастлив ли ты? Напишешь сочинение и сразу садишься на скамью подсудимых. Несколько тревожных дней ожидания, суд идет. Первый приговор – опять 4. Второй приговор – твое сочинение читают вслух, как лучший образец ловкого мошенничества чужими фразами, оправданного нашей посредственностью. Что за мука? Зачем? Я хочу быть Моцартом, а не Сальери. А не то мне так легко. Буду физиком. Я сразу начисто написал сочинение и сидел, наблюдая за аудиторией. На следующий день я стоял и изучал список двоечников. Рядом со мной стоял парень в очках. Он явно любовался на список двоечников, потому что там его фамилии не было. И моей фамилии не было.
4: Письмо к ученому соседу. Село, блины съедены. Дорогой соседушка, Максим забыл, как по батюшке «извините великодушно». Извините и простите меня, старого старикашку и нелепую душу человеческую, за то, что осмеливаюсь вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел, как вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной и мелким человечиком, а я все еще не знаю вас, а вы меня, стрекозу жалкую, не знаете. Позвольте ж, драгоценный соседушка, хотя посредством сих старческих иероглифов познакомиться с вами, пожать мысленно вашу ученую руку и поздравить вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом, то есть плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с вами. Жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно, как и цивилизация. И потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитые ими и звания которых, увенчанные ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит, как гром и молния по всем частям вселенного мира сего, видимого и невидимого, то есть подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли наук, то есть продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный Максимус Понтифекс, отец Герасим, и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого, и восставал, и горячился против вашей умственной сферы и мыслительного горизонта, покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с отцом Герасимом касательно ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов, металлоидов и бриллиантов. Но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые ваши идеи касательно естества природы. Отец Герасим сообщил мне, что будто вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи насчет людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить, что человек произошел от обезьянских племен мартышек, орангуташек и тому подобное. Простите меня, старичка, но я с вами касательно этого важного пункта не согласен и могу вам запятую поставить. Ибо если бы человек, властитель мира, умнейший из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам цыганы на показ. И мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у предводителя дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище. Мой прапрадед, например, Амбросий, живший во время оно в царстве польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с аббатом католическим Иоакином Шостаком. Записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана, майора. Аббат значит католический поп. Извините меня, неука, за то, что мешаюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески, и навязываю вам свои дикообразные и какие-то олиповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем, и не могу не возразить вам. Отец Герасим сообщил мне, что вы неправильно мыслите об Луне, то есть об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то, что так глупо пишу. Вы пишете, что на Луне, то есть на месяце, живут и обитают люди и племена. И этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на Луну. Люди, живя на Луне, падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. Могут ли люди жить на Луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на Луне, потому что на ней, по причине далекого расстояния и недосягаемости ее, можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне отец Герасим, как будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурмана ядовитого, что так глупо сострил. Ужасно я предан науке. Рубль, сей парус 19-го столетия, для меня не имеет никакой цены. Наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня, как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все ж таки негодник старый, занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепейшую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей, то есть отца и матери, или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнца в день Святой Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что, подобно всем прочим предметам, видимым и невидимым, от холода сжимается и от того, что солнце рано заходит, а ночь от возжжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают, подобно овцам, и что кощей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого, хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне, дорогой соседушка, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся, и вы меня, поганенького, вычислением различным поучите. Я недавно читал у одного французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра, например. Мы теперь постное едим, но для вас будем готовить скоромное. Дочь моя, Наташенька, просила вас, чтобы вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эмансипе. Все у ней дураки, только она одна умная. Молодежь теперь, я вам скажу, дает себя знать. Дай им Бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван, майор. Человек хороший, но между нами сказать бурбон и наук не любит. Это письмо должен вам доставить мой ключник Трофим ровно в 20:00. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам по-профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит позже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям ни нами выдуман, ни нами и окончится. А потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к вам поехал, да конфузлив очень, и смелости не хватает. Извините меня, негодника, за беспокойство. Остаюсь уважающий вас, войско Донского, отставной урядник из дворян. Ваш сосед Василий Семибулатов.

звезды спят. Я не пророк, но все же я смелюсь пророчествовать. Грядет звездный час. Подумать только. Два крупнейших музыканта нашего времени сегодня впервые в жизни встретятся.

0: они сегодня впервые... Прилетевший из Лондона на шестерке престижных господин Георг Фридрих Гендель, Орфей наших времен, самый, так сказать, высокооплачиваемый музыкант в мире и проживающий здесь, господин...
1: Его фамилия Бах.
0: Как?
1: Бах или что-то в этом роде. Иоганн Себастьян, вот это точно.
0: Иоганн Себастьян Бах, только что принятый после небольшой торжественной церемонии в обществе музыкальных наук. Я предчувствую звездный час. Так что ж, Георг Фридрих, так что ж вот это все и есть торжество?
1: Да не совсем, старик еще побренчит на клавесине.
0: А если в зале заметят, что вас нет?
1: Едва ли, я сижу в последнем ряду.
0: Вы послушайте, господин Гендель.
1: Кардиналы встают, когда я вхожу в зал. Даже английские короли приветствуют меня стоя, а здесь замечает меня только портье.
0: Вы послушайте.
1: Да, не раскрыт, он указывает мне на место в последнем ряду. Вот там я и сидел, почетный член этого уморительного общества. Моей собственной родине. Никто меня тут не знает.
0: Прелесть.
1: Что именно?
0: Вот эта музыка.
1: Да, да, вполне мила.
0: Гений.
1: Да ладно.
0: Мне кажется, закончили.
1: Надо было уехать. Просто взять и уехать.
0: Он будет в сию минуту.
1: Это родина, это просто пустая. Трата времени. Я уезжаю.
0: Ну, вы пригласили же коллегу.
1: Я уезжаю.
0: Ну, господин Гендель, вы же пригласили от обеда коллегу.
1: Ладно. А то и скажут, что оставил коллегу голодным.
0: Конечно.
1: У него такой вид, точно он готов съесть черта с рогами.
0: Я сейчас приведу его сюда.
1: Не то, чтобы я возлагал какие-то надежды на эту встречу. Вас, Боже ты мой, кого только не повстречаешь, странствуя по свету. Но я уверен, не стоит задирать нос, если это даже будет...

0: музыкальных наук кто-нибудь знает, что это такое?
1: Так, даже вам не ясно.
0: Как узнать?
1: Так вы же член, почетный член этого общества.
0: Я еще и почетный доктор Оксфордского университета. И понятия не имею, чем они в Оксфорде, собственно говоря, занимаются. Ну, устраивайтесь поудобней. Сейчас приступим к трапезе.
1: Трапезе?
0: Я пригласил вас на трапезу, почтенный коллега.
1: О, вы так любезны.
0: А, ну, всего небольшая закуска. Кусочек того, кусочек всего. Паштет, зажаренный капун.
1: Спасибо.
0: Может быть, омар, самую малость. Но главного блюда я пока не выдам. Это будет сюрприз.
1: Я почему-то думал, что мы сначала немного помузыцируем.
0: Ну, немного голодный же желудок.
1: Я бы вам с удовольствием кое-что сыграл.
0: Сейчас. Но прежде давайте предадимся усладам. Глоток вина.
1: Нет, лучше потом.
0: Наслаждаться нужно сейчас или никогда, потом другому достанутся услады.
2: Это мой Шмидт, вы, конечно, с ним познакомились.
1: По секрету.
0: Мой друг, единственный, неповторимый, печется о моих делах, удерживает прислугу от воровства, переписывает ноты, я подозреваю сам. Тайне сочиняю.
3: Господин Герцог.
0: Я частенько в музыке своей обнаруживаю места, которые совершенно не похожи на мой стиль.
1: Но в вашем, Герцог, в вашей музыке действительно много такого, что действительно не похоже на ваш стиль.
0: О, мой Шмидт, шутник. Мой наперсник, эх, что только не претерпел я с ним, а он со мной.
1: Да, целых 30 лет.
0: Однако ваше здоровье. Ах, чудное мгновение встретить мастера у себя на родине.
1: Я всегда мечтал побеседовать.
0: Неужто?
1: Это впервые где-то году 17-м, потом, кажется, что-то в 30-м. И последний раз это было где-то...
0: Вот вы и беседуете со мной.
2: Я восхищен вам.
0: Обычная история.
2: Какой
0: нищ, владыка, на чужбине, коли у него нет на родине, достойного наместника. А теперь приступим к наиважнейшему, к закускам. Сюда.
1: Могу ли я тебе позволить чистосердечно поздравить вас с оказанной вам великой честью?
0: Морщики.
1: Вот, наконец-то, вот что достоин этой чести. Вот, наконец-то, действительно, достоин этой чести.
0: Устрицы!
4: Что? Спасибо.
0: Вперед, поведу, устрицы!
4: Спасибо.
1: Как, а разве там нет лев?
0: Кто вас лев? Маэстр. Я хочу знать, с кем лев ли я.
1: Маэстр.
0: Я что, вас лев?
1: Маэстр.
0: Эликсир моей жизни.
1: Разумеется. Хоть скоро маэстро желает устрицы, маэстро получит устрицы. Он получает все.

0: всему этому прощелыги надо обязательно хлопнуть дверью. И у кого он только этому набрался? Ну, садитесь же вы, наконец, дорогой мой. А, стареет мой Шмидт. Как и все тоже. Тащимся по свету, чтобы в конечном счете оказаться стариками. Только и всего.
1: Что с вами?
0: А что со мной может быть?
1: У вас глаза.
0: А что с моими глазами?
1: Нет, ничего.
0: Да нет, ничего, ровно все-то ничего. Я просто устал. Это Родина, она меня просто изматывает. Куда больше, чем мой театр в Лондоне. Ай, ну, расскажите мне о нашей с вами Родине. Я хочу знать все. Что говорят здесь о моем Маковее?
1: Простите, о чем?
0: Я надеюсь, здесь слышали о моем Маковее?
1: Боюсь, очень немного.
0: О Геркулесе, Самсоне, о моем Балтасаре.
1: Тоже не слишком много.
0: О моем Мессии?
1: Пока что не могу припомнить.
0: Даже о Мессии?
1: Что до меня-то я очень ценю вашу Альмиру.
0: Это было с тех пор прошло 40 лет, господин Бах. Бах!
1: Меня зовут Бах, господин Гандер.
0: Гендер, господин Бах. Бах! Гендель через Е.
1: Простите, ну в вашем приглашении было написано.
0: О, это англичане пишут Гандель. Произносит Гендель.
1: А.
0: Впрочем, я и сам так себя именую в деловых бумагах. Садитесь. И между тем остаюсь Георгом Фридрихом Генделем. Саксонцем из Галле. Снимите же вы ваш камзол.
1: Нет, лучше не надо.
0: Он что, у вас единственный?
1: Мой лучший.
0: Но у вас, я вижу, пустой бокал. Дорожайший Бах.
1: Бах. Иоганн Себастьян. Бах!
0: Ну, как бы там ни было, а бокал пуст. Попробуйте Мозельского. В самом деле, хороший.
1: Мой род действительно когда-то, в самом деле, именовался Бах.
0: А?
1: Ну, давно, еще в богеме. Мы, так сказать, богемцы.
0: Сонец.
1: Да, конечно, мы саксонцы, конечно.
0: Так, наш любимый саксонец, так называли меня итальянцы. Вива иль каро сассоне! Это мои лучшие аплодисменты. Их уносят с собою вечно. Вы тоже любите Италию?
1: Я там никогда не был.
0: Вы не были в Италии?
1: Да, слишком далеко и слишком дорого.
0: Но Италия не может быть слишком далеко для того, кто пишет оперы.
1: Я не пишу оперы.
0: Что?
1: Я не написал еще ни одной оперы.
0: А? Поэтому-то я ни одной не знаю. Да я тоже бросил писать оперы. Они просто не приносят больше дохода. Я предпочитаю делать оратории, они дешевле. Публика их обожает. Ваши тоже?
1: Я не пишу оратории.
0: Не пишете?
1: Нет.
0: А на что же вы существуете?
1: Я кантор школы святого Хамы.
0: А, кантор школы святого.
1: Да. Кантор школы при церкви святого Хамы.
0: Скромный кантор.
1: Официально меня именуют музыкальным директором.
0: Ну, прекрасно, прекрасно.
1: Музыкальный директор города Лейпцига.
0: Ну, ведь это ж тоже дело нужное.
1: Нет, кроме того, его светлость Куфюрст. Пожалуй, мне звание придворного композитора.
0: Ну, платит он, по крайней мере, сносно.
1: Ничего не платит.
0: Ну, а ради чего же вы сочиняете?
1: Ради славы.
0: Ну, ради нее я тоже сочиняю. За наивысший гонорар. Но вы что-то ничего не едите. Попробуйте артишоки.
1: Артишоки. Артишоки.
0: Артишоки.
1: А, артишоки? Они же стоят целое состояние.
0: Ну, не, ну, пускай вас это не волнует, это же мое состояние. Скромный кантор. А, больше из тебя ничего не выйдет. Так говорил мне всегда мой отец. Герр-хирург. Он хотел вышибить музыку у меня из головы, пока я не сбежал. Да, я сбежал из дома. В Гамбург, в Италию, и в Лондон.
1: Вы очень правильно поступили.
0: Я? Правильно?
1: Здесь нелегко получить место.
0: Ну да, если только ты не Бах.
1: Бах, господин Генрих, Бах.
0: Пускай Бах.
1: Хотя, как я уже сказал, мой род действительно, на самом деле...
0: Да меня не интересует ваш род. Ну, какая разница, зовут вас Бахом, или Канделем, или Генделем. Важно, на что ты способен, что ты из себя представляешь. Не так ли?
1: Так.
0: Берите соус.
1: Простите, что?
0: Артишоки надо полить соусом, иначе они не... Что же это такое, быть кантором у себя на родине?
1: Вас это в самом деле интересует?
0: Невероятно.
1: Я руковожу хором. В мои обязанности входит писать кантаты, а к Пасхе еще непременно и пассионы.
0: Страсти по Матфею.
1: А, вы их уже знаете?
0: Ну, так же, как вы, мессию. Ну, что же, давайте выпьем за Отечество. За Отечество. За ваше членство.
2: Давай.
0: В обществе. В этом обществе. Наука.
1: Сегодня большой канон, но принцип представляется мне забавным.
0: Принципы. Ох уж эти принципы, они всегда забавны.
1: Нет, я вам это смогу объяснить. Я, пожалуй, лучше сыграю.
0: Не утруждайте себя, ради бога.
1: Нет, это не так долго, не пугайтесь. Я хочу слышать ваше ощущение.
0: Так и любое, какое пожелаете. Любое. Да.
1: Но, скажите, где-то здесь, мне казалось, был клавесин.
0: Вы что? Вы близоруки?
1: Да, с годами все хуже и хуже.
0: Хуже и хуже?
1: Да, в один прекрасный день я ослепну.
0: А ослепните?
1: Многие в моем роду слепли.
0: Да? А как это начинается? Вот я хочу спросить, как это проявляется? Близорукость.
1: Перед глазами темное пятно.
0: Темное пятно.
1: Да. И головокружение.
0: Головокружение.
1: Да, довольно противная штука.
0: Да в высшей степени.
1: Вам это уже знакомо.
0: Да с тех пор, как у меня случился удар.
1: Ах, у вас был удар.
0: Да небольшой уже, давно залечили. Ой. Ах, какая же это все-таки. Как это. Жуткое ощущение тогда. Когда лежишь, жен беспомощен, один-одинешенек, в то время как в театре царит сплошной хаос, мрак, вокруг мрак, а из мрака выползают призраки.
3: Что еще за призраки?
0: Да такие вот эдакие с париком на пикрень, в поношенном камзоле, преграждаешь им путь, вступаешь в поединок, кладешь на лопатки и прикачиваешь одного.

0: Начинайте сомневаться в тарелке. Я вам положу что-нибудь поесть.
1: Слишком любезно с вашей стороны.
0: Это чистейшее чувство самозащиты. Живот подходит, глядя на вас.

0: Зачем же вы все-таки приехали?
1: Так, мальчики, ради вас.
2: Ради меня?
1: Что-что?
2: Вы сказали, будто бы вы ради меня.
1: А, конечно, конечно, шампиньоны. Нельзя же старого коллегу оставить одного в его звездный час.
2: Ну, не такой уж я и старик.
1: Да, маринованная спаржа, а потом театр.
2: Театр
1: не дает мне покоя. Труппа слишком отрехлела. Вот, смотрите, величина художественна. Я всегда езжу по делам. Да, по делам. Немного моя рана. Нам нужна молодая поросль. Публика требует свежатинки. Угощайтесь, милости просим.
2: Благодарю покорнейше.
1: Я так натурально понимаю, что в Лейпциге-то нечем поживиться.
2: В Лейпциге нет оперного театра.
1: Нет.
2: Его пришлось закрыть.
1: Мой милый, в Лондоне ежедневно закрывается оперный театр и ежедневно открывается новый. В Лондоне, да, это город, настоящий город.
2: Красивый должен быть.
1: Жутко уродливый, но громадный и жестокий, как хищный зверь, ежедневно требует жертвоприношений. Моего мессии он не принял.
2: Какая жалость.
1: А мне было все равно, примут они моего мессию или нет, мне было абсолютно безразлично.
3: Устрица!
1: Музык!
3: Вот он!
1: О, наконец-то! Шабли, Шмидт! Если кто-то и ценит меня в Лондоне, так это торговцы устрицами лондонские. Две дюжины на завтра. Три дюжины на обед и ужин. Но вы опять ничего не едите.
2: Я боюсь, что я не так ловок.
1: Вы что, не умеете есть устрицы?
0: Не так, как положено.
1: Да, драгоценный мой, это должно быть крови.
3: О, господин Бак, это очень просто. Надо взять устрицу. Вот так. Затем просто вскрыть раковину. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот. Нет, вот так. Вот. А затем просто проглотить. Вот так. Вот так, вот так, вот так.
1: Ну, да. Отлично.
3: Нет. Не так, нет.
1: Отлично, Шмидт.
3: Ведь у господина Гендаля вначале тоже не получалось.
1: Нет, я, по-моему, сказал, что все хорошо.
3: Вот так. Мне же просто пришлось учить его, как правильно есть.
1: Вот так.
3: Вот так.
1: Исчезни.
3: Ну, это ведь не у каждого скрыть.
1: Исчезни, я сказал.
3: Но господин Гендаль...
1: Исчезни мигом. Так вы что, вы никогда не ели устриц?
2: Один раз. В Гамбурге.
1: Ну что ж, там вполне приличные устрицы.
2: Во рту целый океан.
3: христиан.
1: А, ну. Но в Лондоне устрицы лучше. Они просто несравненны, да. Как и сам город.
3: Я бы с удовольствием отправился туда для гастроли.
1: Вы?
3: Да. А устрицы в самом деле просто объедение. Каких наслаждений лишена наша родина?
1: Вы что, хотите отправиться в Лондон?
3: Вот так. На пару концертов, может быть.
1: Лимон.
3: Простите, что?
1: Выдавите лимон в ваш океан.
3: А, лимон, а. Мне бы только на пару концертов. Ваш театр, надо полагать, временами пустует.
1: А, после каждого провала.
3: Мне даже не нужно большой гонорар. Мне бы только сыграть в Лондоне.
1: Да.
3: Хотя в деньгах я очень нуждаюсь. Вот так.
1: Я бы вам советовал выбросить эту идею из головы.
4: Немедленно.
3: Вы не советуете?
1: Ну, у каждого города свой масштаб.
3: Но вы же там пользуетесь успехом.
1: Ну, я под стать этому городу. Его жестокость, его остроумие, всему этому я под стать. Вы знаете, как меня окрестили в Лондоне?
3: Знаменитый Генри.
1: The Charming Brute.
3: The Charming?
1: Очаровательное чудовище.
3: Чудовище.
1: А, таким и надо быть в Лондоне. Ваше здоровье? А, давеча, некий художник изобразил меня,
3: да,
1: на фоне громадного органа. Это намек на то, что у меня слишком громкая музыка. Ну, блеф, конечно. У ног моих батарея бутылок, а сам я со свиным рылом. Форменным образом со свиньей.
3: Какая мерзость.
1: Ха-ха-ха-ха-ха. Великолепно.
3: У вас превосходное чувство юмора.
1: А без этого в Лондоне погибли. Иначе этот хищный зверь сожрет тебя с потрохами. Сейчас, по-моему, у меня этот рисунок с собой. Сейчас мы себе живот надорвете со смеху.
3: Вот.
1: Художник Джон Галпи. Добрейший человек. Добрейший. Весь Лондон сотрясался от хохота, но никто не смеялся так, как я. Это единственный способ смеяться самому громче всех, чтобы заглушить все остальное. Ну, как мои эти ужасные певцы, которые поют в моих операх. Хохотать самому громче всех. Как вы смеетесь?
3: Это ужасно смешно.
1: Но я бы сказал...
3: И очень похоже.
1: Свиное рыло?
3: Очень потрясающе просто...
1: Это могила. Мой враг. Мой враг. По политическим мотивам.
3: Устрицы становятся все вкуснее и вкуснее.
1: А я наелся. О, что только не сочиняли про меня эти наушники, что я обжора. обжора, что не способен завести жены, детей. Ну когда, скажите мне, художнику заниматься семьей?
0: Я жена.
1: И дети есть?
0: 20.
1: 20?
0: Многие умерли.
1: Вот цена славы.
0: Простите, что?
1: Все эти завистливые нападки, атаки. Против них один только способ. Это постоянно добиваться успеха. Не детишек делать, а добиваться успеха. Успех с успехом. Как будто создаешь крепость, замок. Я живу в замке из своей славы.
0: Как это хорошо.
1: Да ничего хорошего. Одиночество. Одиночество бесконечное, как вселенная. Ох, оставайтесь вы верным родине, господин кантор школы святого Фомы. Здесь не надо быть чудовищем. Здесь можно жить и быть счастливым с женой и двумя десятками детишек. Здесь не надо вечно бороться, все время быть начеку, чтоб тебя кто-нибудь не спихнул, как мне приходится всю мою жизнь. О, как еще? Когда в Гамбурге? Матизон! А, этот друг моей юности.
0: Знаменитый критик.
1: Такому не попадайся на язык.
0: Но обо мне он пишет очень мило.
1: Матизон?
0: Да, он считает меня, я думаю, очень хорошим композитором.
1: Вагнер.
0: Да, он называет меня гением.
1: Он и тогда любил и увеличил.
0: Я, дескать, я мог бы быть гордостью нас.
1: Гордостью нас.
0: Это Матизон так сказал.
1: А что он говорит обо мне?
0: В последнее время не очень много.
1: Это же болтун! Ой, вы бы послушали, как он поет. Вы бы посмотрели, как он дирижирует. Как сочиняет. Его Клеопатра, где он собственной персоной исполняет Марка Антонио. Мне пришлось стоять за пультом во время этой катастрофы. Так что же делает мой братец Матизон? Он вдруг замечает в своем так называемом шедевре ужасную ошибку.
0: Какую же?
1: За полчаса до финала он умирает.
0: Так, Матизон?
1: Кончает жизнь самоубийством.
0: Матизон?
1: Да нет, Марк Антоний.
0: А,
1: вот. Так все аплодисменты
0: да.
1: Поэтому достаются мне, дирижеру. Ну, это было непереносимо. Он просто с ума сходил, пока его не посетила спасительная идея.
0: Что за идея?
1: Ну, типичный Матизон. Ну, это нельзя рассказать. Это на да?
0: Я еще не кончил есть.
3: Ну, идите, ну, идите вот сюда.
1: Сюда? Идите сюда. Так. Я Матизон, а вы?
4: Это я.
1: Я Гендель? Да, вы дирижер. Дирижируйте. Дирижируйте оркестром. Лежать! На сцене Матизон. На сцене Матизон.
0: Да, в роли Антония.
1: В роли Антония. Он поет свою арию и убивает себя.
0: До полчаса до финала.
1: Полчаса до финала.
0: Да.
1: И теперь он должен уйти со сцены.
0: Он же мертв.
1: Ну, так положено, по театральным канонам.
0: Ага.
1: Но он не уходит со сцены, а направляется ко мне в оркестр.
0: Ко мне?
1: Ко мне.
0: Да, ко мне, потому что вы-то Матизон.
1: Да. Так, я направляюсь в оркестр, а там стоите вы дирижируете.
0: Я отправлю вас
1: туда.
3: Ну, а сей, это должен остаться вам.
1: Он хотел меня спровадить, чтобы дирижировать сам.
3: До самого финала.
1: До самых аплодисментов.
3: А, гениально.
5: Ну, как это понять?
0: Теперь аплодисменты достанутся ему.
3: Ему, а не мне.
0: Это было подлостью с его стороны.
1: Ну, почти. Почти, драгоценный мой, ведь кроме него там был еще и я. Вы в роли Гендаля. Я отпихнул вас, теперь вы толкаете меня.
0: Господин Гендаль, я...
1: Ну, я же Матизон, а вы? Вы Гендаль? Ну?
0: Я...
1: Матизон видит, что я превосхожу его.
4: В физической силе?
1: В физической, да. Да, и спасается перц во мне. Я за ним.
0: А?
1: Я за ним.
0: А.
1: Да. И тут мы оба обнажаем шпаги. Ну, вашу шпагу. Он целится в меня и колет. Я мог быть покойником.
3: Я тоже.
1: Ну, это игра. Игра с призом. Он хотел меня спихнуть, он до сих пор мечтает об этом, но меня не спихнет никто. Никто. Я отразил это нападение, как и все остальные.
0: О, настоящее чудо.
1: Пряжка от камзола предохранила меня от смертельного укола.
4: Ага.
1: Но у меня после этого 2 недели ныло грудь, вот как и сейчас.
0: А вы, должно быть, очень переволновались.
1: Ну, так, самую малость. Ну, что ж вы хотели? Нет. Поиграть?
3: Я вам?
1: А!
3: Да, прямо сейчас.
1: Ну, а поиграйте же.
3: Как прямо сейчас?
1: Я хочу постичь ваш гений.
4: А.
0: Ну, тогда, может быть, клавирная партита №2. Нет, пожалуй, гольдбергские вариации. Я их сочинил для графа Кайзерлинга, потому что его мучила бессонница.
1: Ну и как же принял Маркей его в свои объятия?
0: Я надеюсь.
1: Ну, моя музыка, правда, ни на кого еще не наводила спячки. Ну что же, играйте вашу сонную музыку. За здоровье графа Кайзера.
0: Клавирная партия.
3: частица номер 2.
1: Мускатель.

0: Бильярдная партия номер два.
1: Теперь расслабляем.
0: А вам понравилось?
1: Не очень.
0: Очень сложно.
1: Вы должны попробовать мускатель.
0: Конечно, это только так, пустячок, но...
1: Пустячок, ну теперь вы должны, наконец, поесть.
2: Так еще,
1: ну пары устриц не будешь, сейчас нам подадут суп моего собственного сочинения. Когда композитору не лезут в голову оперы, то остаются, по крайней мере, супы.
0: Да, собственно говоря, принцип партиты очень прост.
1: Не скажите, я долго выбирал между тимьяном и розмарином.
0: Я просто полистал нотную тетрадь моей жены.
1: И остановился на тимьяне.
0: И нашел там простенькую арию.
1: А, аромат, да. Аромат, какой-то особенный аромат.
0: Да, и потом просто варьировал ее, очень просто.
1: Да, очень-очень просто.
0: Это так же просто, как устрицы кушать.
1: Да, да. Это такая сложная музыка, какую я еще и не слышал. А что, если мне здесь исполнить моего мессию? Тихий вечерний час. Соберутся соседи из Галлии. Ну что, я на определенных условиях мог бы согласиться на гастроль.
0: Нашим мессией?
1: Ну, к примеру говоря.
0: Саксония.
1: Равно как и дать пару концертов.
0: В церкви святов мы.
1: Ну, я надеюсь, там отличная акустика.
0: О, превосходно.
1: Аллилуйя. Да. Люди... Мгновение, когда слышно, как сердца бьются в унисон.
3: Красивая мечта, конечно,
1: а я ее осуществлю.
0: Вы хотите играть в церкви святого Фомы?
1: Ну, за относительно низкий гонорар.
0: Относительно низкий.
1: Ну, вы только представьте себе, господин Гендель, церкви святого Фомы. А?
3: Вы знаете, я бы вам не советовал.
1: Вы не совет?
3: Здесь здесь не Лондон. Здесь от музыки лопаются не только барабанные перепонки.
1: Драгоценный мой, у меня нет отбоя от поклонников во всем мире.
3: Да, но только не в Саксонии.
1: Кардинал Атабони, мой давний друг, чуть ли не на коленях умолял меня еще раз приехать в Рим. Вице-король Ирландии валялся у меня в ногах.
0: Ирландия не ляется, господин Гендель. До этого города надо расти. Вы не знаете наших критиков.
1: Критики.
0: Даже меня они не жалуют. Может быть, критики прав?
1: Критик всегда прав.
0: Да.
1: Он ему же за это платит.
0: Да, и потом... Мои страсти к Матфею, это действительно не так плохо. И что же гласит лейпцигская критика, что этому не место в церкви, это годится для оперного театра?
1: Mm-hmm.
0: Да, здесь их исполнили всего один раз, один. Иди. Раз. Господин Гендель, Здесь уж действительно нужно обладать некоторым уровнем, чтобы искать успех.
2: Некоторого уровня.
0: Вы живете в замке вашей славы. Вы не подозреваете, какую боль может принести вам провал. Особенно в вашем возрасте.
2: Ой, такой уж я древний старик.
0: Ну, такой же старик, как и я. Это не тот возраст, чтобы репетировать провалы. Я эту науку освоил уже в юности.
2: Я тоже. И основатель, чем вы в вашем залитом солнцем садике. Вы что тут знают о настоящих катастрофах?
0: Что у вас тоже бывали провалы?
2: Без конца.
0: И гигант,
2: и гигант, о, понятия об этом не имею, а там это борьба без конца борьба.
0: И вы ее выдерживаете?
2: Да, с гордо поднятой головой, нет, теряя мужество. Ну, как тогда с этой оперой? Пасты, этой карикатурой мерзкой на мои оперы. Ну, да вы же знаете эту халтуру.
4: Нет.
2: Вы первый.
0: Потрясающее поползновение на мое искусство. Мое творчество отсеяно, хайно, оплевано, заклеймено позором.
2: Говорю, вся Англия, весь мир, а я стоял и смотрел шум гороховый целого столетия.
0: Суп! Суп!
2: Я рассказываю про оперу нищих.
0: О, это веселое было время.
2: Оно вообще не было веселым.
0: Ну как, мы тогда же все животы надорвали. Право, это было так смешно. Опера, вот все точно так, как у господина Кендаля. Только действие происходит между мошенником и гангстером.
2: Надо! Такова!
0: А в финале опера, главарь гангстеров, стоит под виселицей, представляете, и поет. Под виселицей.
2: Да.
0: Да. Вот как обычно поют герои, господина Кенкина.
2: Да, это действительно забавно.
0: Ну, и то безумно забавно. Да. И колоссальный успех.
2: Ну, хватит.
0: Колоссальный. Ну, почему хватит? Наш повар 5 раз ходил на этот спектакль. А я даже свечу.
3: Позвольте.
0: Да, господин Бас.
3: Мог бы я попросить у вас салфетку?
0: Зал?
3: Да.
0: Да, простите. Господин Бас, вы мне позволите сказать ко мне камзол?
3: Знаете, мой камзол самый лучший.
0: Я имел смелость подслушать вашу игру.
3: Уже дважды перелицован, и поэтому я попросил
0: господин
3: вас.
0: Господин Бас, это восхитительно. Это просто великолепно. Вы должны... Просто обязаны приехать в Лондон на гастроли. Лондон ничего подобного не слышит.
2: Убирайся!

0: точно не освещен.
1: Здесь ли, я сказал?
0: Нет, нет, нет. Никак так.

0: Стравит. Сквозняк.
1: У вас...
0: Как и у вас. Но я хочу сказать, что все эти провалы, поражения, катастрофы не имеют никакого отношения к моему искусству, к моему художественному значению. Вам понятно?
1: Нет.
0: Я хочу сказать, что причина всего этого крылась в высокой политике, само собой разумеется.
1: Само собой разумеется.
0: Смит, он не понимает. Но мои произведения, они творили мировую историю.
1: Ну, мировую историю.
0: Я слыл другом короля. А премьер-министр, старый, добрый Волпо, был противником кронпринца, который враждовал со своим отцом, ну, а стало быть, и со мной. Ну, остальное вы можете вообразить.
1: Нет.
0: Ну, еще раз. Стало быть, я был другом короля.
2: Нет, это я понимаю.
0: Понимаете?
1: Да.
0: А стало быть, кронпринц был противником моего друга Уолпола, который был другом мне, но был противником кронпринца. Потому что я был другом короля.
2: А не его противником.
0: Ну вот вы понимаете.
2: Нет.
0: Ну я тоже не до конца. Но, как бы там ни было, но последствия были ужасные.
2: Ну, просто отменные.
0: Переманили моих лучших певцов.
2: Моя жена готовит точно такой.
0: Натравили на меня гангстеров.
2: Но она обходится без тимьяна.
0: Угрожали мне убийством.
2: И, надо сказать, от этого суп становится только лучше.
0: У вас что, нет врагов, господин Бах?
2: Врагов каких? А, врагов?
0: В вашем честном мирке.
2: Врагов хватает.
0: Они вам уже угрожали убийством? А?
2: Убийством. Увольнением угрожали.
0: Это что, так плохо?
2: У меня большая семья.
0: А, понимаю, приходится кланяться, угрожать,
2: да.
0: Вымаливать подачи.
2: Да, большей частью. Но иногда я теряю терпение. Да. Вот, к примеру, играет один музыкант, органист. Ну, уши вянут. Я ему говорю, подруга, послушай, тебе бы лучше сапоги точать. Да. Ну, слово за слово, мажотажи, я срываю с себя парик и... Оп, и напяливаю его на этого... А он что делает он?
0: Что делает он?
2: Он все принимает на свой счет. Да. Я ему потом говорю, я против тебя ничего не имею, только против твоей ужасно убогой игры на органе. Ну, разговаривать с этим человеком бесполезно. Вот так вот приобретаешь себе врага и неизвестно от чего.
1: Мои ученики, это звери хищные все до одного, еще к тому же недоучки. На медне один нажаловался на меня. Я ему, видите ли, каждую ночь являюсь во сне.
0: Кошмар.
1: Да. Он удалился.
0: Какой да. ужас, да? Да.
1: Во сне уже.
0: Все равно.
1: Во сне. Да. Но это бездарные личности. Это ничего они не заслуживают. Они не заслуживают ни меня, ни моего искусства.
3: Стакан вина тоже.
0: Да ваш суп, суп отстынем.
1: Не люблю я ваш суп с тимьяном.
0: Вы чудовище.
1: Вот все так говорят.
0: Да нет,
1: настоящее чудовище. Да, но приходится им быть. Иначе тебя эти хищные звери разорвут на куски. Но. Был однажды в хоре такой жалкий субъект. Гейерсбах.
3: Я уж не помню.
1: Назвал его фагатистом пескуном или что-то в этом роде. И когда я весьма поздний час возвращался домой
3: в сопровождении очень милой особы, между прочим.
1: Этот тип вдруг неожиданно возникает передо мной из-под земли. Ну, это вот невозможно совершенно рассказать, это надо показать. Встаньте, пожалуйста.
0: Я кушаю.
1: Я Гейерсбах, а вы я. Милая особа, мы себе вообразим.
0: Я говорю, я кушаю.
1: Ну, тогда я Гейерсбах. Нет, тогда вы Гейерсбах.
0: Да.
1: А я это я.
0: Я кушаю, я говорю,
1: ну, в таком случае не можете продолжать спокойно доедать ваш

0: мне с ним тоже. Это Рейнская?
1: Из Арктской долины.
0: Для этой марки слишком легкая.
1: Я сам бываю груб. Печален брюк. Репутация опять.
0: Да.
1: Есть же какие-то пределы.
0: Ну, разумеется, а то чур-чур. И дальше что подумает обо мне его светлость?
1: Ну, значит, его светлости вы не швыряете в лицо прийти. Значит, вы все-таки делаете различия.
0: А то как бы я получил мое звание, мой титул. Здесь надо соблюдать политес, Книксен, поцелуй в ручку, сочинить мессы, которая бы усложняла княжеский слух. О, мне пришлось довольно долго клячить, прежде чем все это произошло. Я знаю, что к чему.
1: Ну, значит, вы выклинчили ваш титул, да?
0: А вы нет.
1: Вы меня умоляли его принять.
0: Вы баловин судьбы.
1: Ну, если б я был скромным кадром, мне тоже пришлось искать милости у власть придержащих. Но за место этого я показываю им свою голую задницу.
0: Это вы нашему курфюрсту.
1: А всем правителям на свете.
0: Контингенты.
1: Стойте, цик! Морской кислик, а-ля Кольце. А что тут у вас произошло?
0: Дуэль только и всего.
1: Дуэль?
0: Да, игра с парочкой призов.
1: Так. Мои старые знакомцы. Ну, когда же, наконец, нам подадут еду? Морской.

0: Откройте, язык!
1: Алло, Кольбер.
2: Морской язык, аля Кольбер. Лучший дар Франции. Сколько раз я угрожал бравому Олполу, что переселюсь во Францию. Только ради язычка.
3: Ваша салфетка, господин Бар.
2: Благодарю.
4: Когда же
5: благодарю вас. Я все-таки лучше извините. Я сниму все-таки камзол. Так приятнее.
2: Собственно говоря, ел последний раз язычок.
3: А у короля, господин Ген.
2: А, да. У доброго Георга. Благовоспитанный человек.
3: Да.
2: Настоящий друг, как и его отец. Да, я по сей день жалею, что бывал груб с ним, но только ради искусства старика.

0: этом совершенно не разбирался. Все мы не без изъяна, но ради старой дружбы старому другу надо их прощать. Для меня это святое. Не так ли, Шмидт?
1: Ну, вы довольно долго ее добивали.
0: Что я добивался?
1: Ну, король-то вас вначале просто терпеть не мог. Ну, вы так вцепились в его мантию и так долго лежали перед ним на коленях.
0: Пошел вон!
1: Господин Гендель нанял лодку с оркестром. До тех пор гонялся за королем и так долго действовал ему на барабанные перепонки, что бедолаге ничего не осталось.
0: Ну-ка пошел, говорю, вон! Музыкантишка! Хреновый!
2: Музыкантишка хреновый, вот и я сказал этому Гризма.
0: Очень вкусно, господин Бах.
3: Ну, первый, может, морской язык моей жизни.
0: Что-то вы попритихли. Когда ешь язычок с королем, когда имеешь эту честь разделить трапезу с его величеством, должна быть абсолютная тишина. Нельзя чавкать. Нельзя выражать так громко свои восторги гурмана. Только его величество, он может вот прыгать, снимать камзол и парик, пить из бутылки. Только его величество, больше никто. Другие должны быть корректны, платье безукоризненно, парик без малейшего изъяна. Шпага должна быть там, где она должна находиться. Доставать шпагу из ножен в присутствии его величества нельзя ни в коем случае. Это государственная измена. Можно допустить некоторый изъян в перчатках. Ну, если таковые имеют.
3: Но. А если таковых нет?
0: А если таковых нет,
3: да,
0: то надо, чтобы они были.
3: Но.
0: Я вот так велю себя нарисовать. Гендель ищет таланты.
3: Извините. Да.
0: Что еще, господин Бах?
2: Не найдется ли у вас там сербского франконца? Сербского.
0: Пожалуйста.
2: Только не слишком сербского.
0: Пожалуйста.
2: Только не слишком сербского.
0: Пожалуйста.
2: Но франконского.
0: Пожалуйста. Цепился в мантию. А, это я. Пал перед королем на колени. Гонялся за ним на лодке. и много еще чего.
2: Вам.
0: Искусство. Искусство ради. Потому что искусство нуждается во власти. Так же, как и власть нуждается в искусстве. Только она об этом понятия не имеет.
2: Да.
0: Я имею в виду власть. Так надо ей это сказать.
2: Ну.
0: Надо кричать ей об этом. Орать в самое ухо, чтобы она это поняла.
2: Вот да.
0: Ваша франконская.
2: А.
0: Ваша франконская.
2: Да.
0: Ваша франконская.
2: Я не понимаю, оно мое или оно ваше?
0: Оно ваше.

0: хозяйственно. Однако землистым привкусом и по букету... По букету несколько мужиковато, можно сказать. Да.
1: Но ведь не очень дерзкое.
0: Вино 42-го года было лучше, но и 43-го годится. За ваше гостеприимство, господин Гендель.
2: А?
1: За ваше здоровье.
2: А? Мое здоровье, мое здоровье. Кто-нибудь думает об этом. И меньше всего я сам. Мое дело искусство.
0: Да.
2: И здоровье. И ради него надо делать все.
0: Ну.
2: Нет, нет, надо делать все, господин Бар.
0: Вот тут вы, мне кажется, хватили через край.
2: А я всегда преувеличивал. Во всем, в еде, в деньгах, самим собой. Но я не знал никакой меры. Это в игре с властью. Я заключал власть в объятиях своим искусством. Я поглощал. Бесконечно, страстных объятиях. Мы безумствовали с ней на ложе, имя которому искусство. Это далось мне нелегко. Мне, королю музыки, и там же были эти настоящие короли, эти олухи, от которых всегда разит пивом.
0: А.
2: Но первый стал мне другом, второй становится, с третьим я тоже как-нибудь справлюсь.
0: Без связи это дело нужное.
2: Да, но самый отвратительный олух, не так ужасен,
0: да,
2: как этот. Позволение сказать, Бог, публика.
0: О-о-о.
2: Вот это истинная власть.
0: Но
2: единственная, перед которой ты вынужден трепетать всю свою жизнь.
0: Кошмар!
2: Это же бар.
0: Варвары, абсолютно.
2: Вот сидит перед тобой свора.
0: Свора, свора.
2: Она хочет мяса.
0: Хочет.
2: И она получает его. Ты сам это мясо, которое швыряют этой своре.
0: А.
2: И остается только один вопрос. Сожрет?
0: А все это ужасно.
2: Постоянный страх.
0: Отвратительно.
2: Страх. Страх от представления к представлению. Нельзя показать. Выдать этот страх, потому что свора только и ждет этого. И вот вступаешь в борьбу. Побеждаешь. Триумф. Тебе воздвигают статую. Из каларского мрамора на берегу Темзы. При жизни чувствуешь себя легко, холодно. До следующего спектакля.
0: Да, сущий ад.
2: Мы проститутки. Мы подкладываем себя к клиенту. И если нас никто не хочет, то конец, погибель, все кончено. И опять снова канаву, следующее представление.
0: Вот это мне было всегда как-то ни к чему.
2: Да, поэтому ты всего-навсего, карта, школа, святого.
0: Да. как-никак.
3: Ровный как.
0: Да.
3: Как-никак.
0: Да, да.
3: Как-никак.
0: Скромный кантыш. Москвоязык был великолепен.
4: Ага.
0: Вот он просто великолепен.
4: Ага.
0: А теперь... Теперь позвольте мне. Раскурить трубочку.
4: Ну, конечно.
0: Единственная роскошь кантора святого Фомы. Неправильно. А, это... Да. А все равно надо что-то надо переодевать. Раскурить трубочку. Для этого ему кантору святого Фомы не надо цепляться за мантию. Не надо там гоняться за каким-то олухом, от которого разит пивом. Моя музыка принадлежит только мне.
5: И где же ее исполняют?
4: Здесь.
5: Не слишком ли скромная сценическая площадка?
0: Зато хорошо посещается. Я сижу
4: за органом школы святого Фомы.
0: Где-то далеко шумят дети. Жена напевает свою славную песенку. Я могу играть и быть счастливым со своим каноном, с маленькой арией. О, какое это небесное удовольствие! А вы когда-нибудь время от времени хотя бы играйте так для себя, господин Гендель, удовольствие ради.
5: А, я не ребенок.
0: А я иногда могу им быть.
5: Я вижу.
0: И никто меня не рисует со свиным рылом. Людям все равно, что я ем, кто я такой. Иногда им не нравится моя музыка, даже вне всякой связи с политикой. Мировая история мной не интересуется. Я в такой же малой степени всемирной истории. Мои враги — это только... Если мне надобно убежище от них, то я спрашиваю титул у

0: это не мой друг. Друзей я выбираю себе сам. И среди них нет ни одного олуха, от коего разит пиво. Я не безумствую ни на каком ложе, никому себя не подсовываю. Вместо этого я сижу за органом церкви святого Фомы. Передо мной проходят сцены из моих страстей. По Матфею я все вижу перед собой. Храм. Вио-Долороза, путь на Голгофу. Слышу, как они кричат: «Осанна! Распни его!» Я среди них. Пусть даже и безотносительно низкого гонора. Денег это не приносит ни тренинга, господин Генг. Знаете, сколько я получил за свои страсти по Матфею? Ничего. Ровным счетом ничего!
1: Потому что ты дилетант,
0: господин Бамм.

0: что хотел сказать. Вы не дилетант. Вы талант, гений. Простите меня, пожалуйста.
1: Может быть, вы...
0: Прощайте меня.
2: Это не так плохо, господин Кент. Ректор школы при церкви святого Фомы, так тот называет меня Пискун.
0: Меня тоже.
2: Наш ректор?
0: Все! И давно. Пескун трактирный. Тут гоняешься за успехом, выжимаешь копейку из каждой ноты, чтобы разбогатеть и стать богаче, чем когда бы ты ни был твой отец. Трудишься в поте лица, работаешь день и ночь, глаза отказываются видеть, слепнешь, и все равно остаешься. Вот. Музыкант.
3: Скоро ли принесут следующее блюдо?
0: Я не хочу есть.
3: Я хочу.
0: Итак, ваши предки родом из Богемии?
3: Да. Они переселились сюда очень давно, 200 лет тому назад.
0: Мои тоже.
3: Ну, оттуда вышло множество прекрасных музыкантов.
0: Трактирных пискунов.
3: Веселенькая профессия.
0: Я всегда восхищался вами, господин Бах.
3: Мною?
0: Я знаю все ваши сочинения, почти каждую ноту. Ваши гениальные дольдеровские вариации.
3: Вы их уже знаете.
0: Ну, я их часто играю для успокоения и вашу танцевальную музыку, чтобы повеселиться.
3: Я никогда не писал танцевальной музыки.
0: Гениальная танцевальная музыка.
3: Бранденбургские концерты и мальчишеские шоу.
0: А, ваши кантаты, клавирные партитуры.
3: Вы в самом деле многое знаете.
0: Ваши страсти по Матфею, эти невообразимые страсти. Вы когда-нибудь станете святым у нас на родине?
3: Я кое-что знаю из вашей Альмиры.
0: Пятым евангелистом. А я Печавин Брют, очаровательное чудовище, светский человек, человек этого света, так будут говорить обо мне на том свете. И тем не менее, я писал мессию. Ну как? Как вам франконское?
3: Годится.
0: Вы не боитесь?
3: Да, собственно говоря, и этого тоже.
0: А вы не боитесь ослеп?
3: Нет, не боюсь. я слепну.
0: И у вас нет никакого страха?
3: Перед чем?
0: Ну как перед чем? Одиночество, полное одиночество.
3: Со мною моя семья.
0: Но не видеть своей жены.
3: Я храню ее образ.
0: Мрак, полный мрак и безмолвие.
3: Дети делают достаточно шума и гамма.
0: Лишиться своей работы.
3: У меня ее в жизни было предостаточно.
0: В своей композиторской келье где-то напевает песенку жена, где-то вдалеке шумят дети. А я, старый, слепой, старик, сижу в своем слишком просторном доме. Иногда Шмидт хлопает дверьми, а остальные проходят мимо. Ни успехов, ни поражений, ни театра. Все кончено. Тишина и безмолвие ни жены, ни детей.
3: Об этом нужно было позаботиться своевременно.
0: Ба-ба-ба-бух! Вы едете со мной
3: в Лондон.
0: В моем доме места предостаточно.
3: Я должен буду переписывать ваши ноты.
0: Для этого хватит Шмидта. Мы будем помогать друг другу, беседовать друг другу. Быть может, сочинять вместе. Со мной уже было такое с этим итальянцем Бананчини. Он писал один акт, я другой. Пьеска была дрянь, но сенсация и в кассе полно денег.
3: А? Один Гендель.
0: Но для начала я вам привью здоровую коммерческую жилку. Написать страсти по Матфею и не заработать на этом. Не гроша, но это же позор. Искусство не может мириться с таким позором.
3: Господин Гендель.
0: Для начала вы напишете ораторию. Выбор сюжета вам надо быть осторожным. Сюжет не должен быть слишком христианским, иначе евреи не пойдут. И с моралью не надо очень налегать на мораль, иначе не пойдут дамы.
3: Господин Гендель.
0: Но превыше всего это торговля нотами. Это приносит наивысший доход. Я познакомлю вас с своим издателем. Ну, мошенник, как все издатели, но честный мошенник. Не хитрая лиса, как эти немецкие издатели. Ну так что? Что по рукам? Вы что, уже ослепли?

0: один день.
1: Загадать его.
0: Получи я такое предложение 20 лет назад, и я бы пошел к вам в переписчики ваших ног.
1: Ну, так стало быть. Стало быть.
0: Если бы мы с вами познакомились раньше, тогда...
1: Ну, вы же не познакомились.
0: Но мы могли познакомиться.
1: Да нет, я не так часто бывал на родине.
0: Ну, достаточно часто. 17 лет тому назад вы приехали в Галле. Я послал к вам одного из своих сыновей, чтобы попросить вас побеседовать с вами. Вы были заняты.
1: Ну, как раз умерла моя мать. Ну что?
0: Извините, пожалуйста, извините меня. А 24 года тому назад...
1: Ох, я носился тогда по всей Европе. На Германию у меня было несколько часов.
0: Еще... Раньше, еще что-то, году 1716-м, вы приехали в Германию уже всемирно известным господином Гендлером. Господин Гендель, всемирно известный господин Гендель, с успехом, как с наследственной арендой в чемодане. Увидеть вас тогда хоть на минуту... Поговорить с вами хоть пару слов.
1: Ну, так почему же вы это не сделали? Да?
0: Вы были заняты.
1: Не знаю. Я... Ну, тогда, значит, это что-то было, что-то случилось.
0: Умер ваш отец.
1: Нет.
0: Родная сестра.
1: Нет.
0: Любимая тетушка.
1: Нет, ну что-то было, что-то случилось. Подождите, что-то случилось.
0: Ничего не случилось. Ничего, сейчас. Просто-напросто господин Пах.
1: Бах.
0: Жалкий трактирный.
1: Никогда нет времени. У меня никогда не было времени.
0: Сегодня вечером нашлось.
1: И сегодня нет. Я уж давно должен быть в Дрездене.
0: А вы тут?
1: Я тут.
0: Нашли время пригласить отобедать жалкого, скромного кантора церкви святого Фомы. Почему нам так долго не несут жаркое?
1: Какое жаркое? Есть паштет из дичи.
0: А к нему крепкая тахайская есть?
1: Я хотел увидеть. Я должен был увидеть. Я должен был понять, почему такой гений. Гений. Как вы, почти превосходящий мой.
2: Я прошу вас, господин Гендель.
1: Да, почему такой гений, как вы, ну, не имеет решительно никакого успеха?
2: Я только сейчас получил снова заказ от прусского короля.
1: Ой, остерегитесь его, он платит сущую ерунду.
2: Ну что ж, так уж и быть, принесу ему музыкальную жертву.
1: Типичный бан.
2: Не позвонить ли нам насчет жаркого?
1: Бах. Я испытывал страх все это время
0: передо мной,
1: перед вашим именем, перед именем Бах.
2: Что же в нем такого ужасного?
1: Слишком распространенный здесь, у нас, народ.
0: А у нас большая семья.
1: Огромная.
0: У нас, знаешь, что поделаешь.
1: Да, да, как музыкантов, что не Бах, то музыкант.
0: Да, мы очень музыкальны.
1: Да, что не музыкант, то Бах. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
0: Это у нас в роду.
1: Да, а Гербели не учится.
0: А вы-то?
1: Единственный и последний. Ни учеников, ни детей. Только отец, который хотел палкой выбить из меня мои музыкальные бредни. А здесь, на родине, около каждого органа сидел Бах. Достаточно было иметь эту фамилию, чтобы стать музыкантом. И я стал молиться по ночам. О, если б я тоже был Бахом.
3: То была ваша молитва.
1: И как хорошо этим Бахом мысль сия не выходила у меня из головы. Небогатых родителей, ни дома утопающего в роскоши. И если приказ отца, ты будешь только юристом.
3: Я бы с радостью им стал.
1: Только музыка. Вот их жизнь. Вечная музыка, музыка.
3: И нужда.
1: Что?
0: Мы были бедны, господин Гендель, да я... Я и сейчас бедный.
1: Снаружи нищ, а внутри сверкающий алмаз.
0: Рассуждение богача.
1: А я не был беден, но я не был Бахом. Но я ведь стал стать музыкантом. Я Георг Фридрих Гендель. Но куда ни кинь, везде Бах. И я бежал на чужбину, туда, где не каждый музыкант зовется Бахом. И в подоблачную пыль, куда не залетит ни один Бах. Моя музыка становилась все громче и громче, чтобы заглушить это имя. Ничто не должно было напоминать мне о нем. Приезжая иногда на родину, я высылал вперед тайного агента, только чтобы, не дай Бог, встретиться с вами. Я был доступен для каждого, но только не для человека. С именем Бах я вычеркивал это имя из списка моих визитеров черными, жирными чернилами. А сам по ночам втайне рассматривал ваши сочинения, ваши сочинение, каждую ноту и опять молил Господа, почему я не Бах? Это имя невозможно было выкроить мне из тебя. Призрак! Призрак! Страшнее не бывает. Я думал, он будет преследовать меня до самого гроба. Ну вот, призрак рассеивается, как дым, и за место него живой человек. Господин Бах. Ни манер, ни успеха. Единственный камзол на выход, да и то дважды перелицован, вот сей образ я и унесу с собою в могилу, если там ваше имя будет стучать мне в виски. Я буду видеть перед собой вас, вас, бедолагу, бедолагу, который съел за моим столом первый и в последний раз морского язычка, скромного кантора школы при церкви святого Фомы.
2: За этим вы и приехали.
1: И теперь молитва моя такова. Благодарю тебя, Господи, что я Гендаль. Гендаль! Георг Фридрих Гендаль, только и всего. Но всемирно знаменитый.
0: Об этом я тоже часто молил Господа Бога.
1: Что?
0: О, если бы я был знаменитым Гендалем.
1: Вы об этом молили Бога?
0: Королем музыки.
1: Который преклоняет колени перед королем?
0: Гендаль ниже.
1: А, господин Бах,
0: я тоже знаю всю вашу музыку. Ну, каждую ноту, от которой там где-то лопаются барабанные перепонки.
1: Но вы невысоко ее ставите, я знаю.
0: Альмиру, быть может. Она весьма мила, ее можно было с успехом использовать для моих страстей по Матфею.
1: Ну, вы это и сделали. Но вы же говорили, что восхищаетесь мной.
2: Вашим успехом.
1: Но вы хотели встретиться со мной, беседовать со мной.
2: Меня распирало любопытство. Я хотел видеть, я должен был видеть, я должен был наконец понять, отчего такая посредственность, как вы, имеет такой ошеломляющий успех.
1: Господин Бах.
0: Хоть один раз в жизни испытать такой успех, как вы, заполучить титул короля музыки. Однажды сжать в своих объятиях власти и блаженствовать с нею в ее объятиях, безумствовать на ложь именуемым успехом. Однажды быть брошенным на съедение публики и слышать ее ликующий крик: слава дорогому саксонцу Баху!
2: Простите,
0: зверь, а ты зворь. Хоть один раз такой успех, такой отвратительный успех.
1: Где моя водка? Вот я сижу
0: в своем, с позволения сказать, композиторском кабинете церкви святого Фомы. В доме сплошной грохот. Дети орут, жена постоянно заводит одну и ту же песню. Дейки, дейки, дейки. Я затыкаю уши, бегу, бегу, бегу в свои смешные игры.
1: За ваш гений!
0: О, моей страсти по Матфею исполняется только здесь, неизменно здесь вашу же музыку играет весь мир.
1: За мою музыку?
0: Он половина судьбы, Гензель! Гвоздем засела у меня в голове, и как хорошо ему живется. Какой покой, ни жены, ни детей, если ему суждено ослепнуть, подобно мне. Если он ослепнет, так он повидал весь мир, а я ничего. Скромный кантор церкви святого Фомы, значительно более мощный гений, чем он.
1: Водки, неужели вы завидуете мне? Кто? Ну вы стакните глубже и подняйте руки, подняйте руки.
0: Я сказал!

0: вы же... Вы же голодны.
1: Я всегда голоден.
0: Ну, так я...
2: Продолжим разницу.

0: сердитесь на меня.
1: Мыгли, я восхищаюсь вами. Вы мною нет. Вы скромный кантор школы святого Фомы. Я великий дед и точка. Вариации – простейший принцип, а вариации бесконечны. Продолжим трапезу. Сейчас нам подадут паштет, но я уже не боюсь Баха, который так страстно мне завидует. Этого страха у меня больше нет. Еще вчера, когда упоминали это имя, со мной мог случиться припадок бешенства. Еще вчера я приезжаю на родину. Может быть, в последний раз. Я осматриваю Галле это счастье, что я могу увидеть его, может быть, последний раз. Я останавливаюсь у кафедрального собора, поднимаюсь к органу, хочу взять несколько аккордов. Ну, моего мессии передо мною Лондон, толпа. Па, который встает передо мной в мгновение ока, впереди король, и вот я начинаю играть. Я начинаю играть, а в это время ко мне подкрадывается Панамарь. Ну, очевидно, сзади. Я все играю, играю.
2: Это уж очень громко.
1: И вот он мне говорит, Панамарь, из моего родного города. Он осмеливается мне сказать.
2: Как чудесно!
1: Вот
2: вы играете, господин Пан.
1: Каналья! Каналья!
3: Ну, что вы, господин Кендрик, господин Кендрик?
2: Что вы делаете? Что вы делаете, господин Кендрик?
1: Господин Кинг, это имя еще, видите, продолжает волновать.
2: Вы хотели задушить Шмидта?
1: Да нет, просто спустить с лестницы.
2: Это было последний раз, господин Кинг.
3: Здесь не было злого умысла.
2: Еще какой злой умысел? Это всегда так.
3: Это просто недоразумение.
2: Я слишком хорошо знал господина Кинг.
3: Это недоразумение.
2: Какое недоразумение?
3: Внезапный припадок.
2: Который здесь уже... 30 лет!
3: Господин Кендрик, очень сожалею.
2: Он никогда! Вот ни о чем не сожалеет!
3: Сожалеет!
2: Он не управляет! Он всегда таков, он чудовище! От того, что этот человек имеет свой успех! Слишком много успеха! Слишком много славы! Слишком много денег! Когда успокойся. Человек получает
3: успокойся.
2: Все, что...
3: Успокойся!
2: Успокойся! Успокойся!
3: Господин Шмидт, водки! Водки!
2: Да!
3: Пошли! Здесь, в графине.
2: Ой. Вот вы другой, господин Бах.
3: Вот вы совсем другой.
2: Ой, вы такой бедный. Вы такой благочестивый. Это же сразу и по вашей игре видно. Вот это настоящее искусство. Счастливый, как и вы сами. Но я самым серьезным образом обдумаю вопрос о своем увольнении.
1: Да, Шмидт.
2: Приятного аппетита, господа.
1: ответить. Он даже не хлопнул дверь. Да. Если он покинет меня навсегда, и когда я стану старым, слепым...
0: Никуда он не уйдет.
1: Да нет, может быть, конечно.
0: Нет, нет.
1: Раньше он оставался после каждого увольнения.
0: И сейчас он останется. Какая жалость. Там паштет.
1: Надо бы его прибрать.
0: Предоставьте это мне.
1: Я позвоню Швейцару.
0: Он же только что заявил об увольнении.
1: Поэтому... Не утруждайте себя.
0: Ну, я привык к труду, это меня не затруднит.
1: Слишком много успеха. Слишком много денег, слишком много славы, Шмидт прав. Я чудовище. Это видно по моей музыке.
0: Она пользуется успехом.
1: Но она не такая уже и плохая.
0: Может быть, чрезмерно громкая.
1: Ну вот в Мессии положительно нет.
0: Именно в Мессии положительно, да.
1: Но мне в вашей музыке тоже далеко не все нравится.
0: Мне нельзя сказать, что она чрезмерно громкая.
1: А моей тоже нельзя сказать.
0: И непременно.
1: Но вот так может сказать только мой брат.
0: Вы опять волнуетесь, это вам нельзя. Нельзя.
1: Хочу шампанское.
0: Ой, настоящее шампанское.
1: Это мой любимый напиток.
0: Ой, мой тоже.
1: Я пью его каждый день.
0: А я не смею.
1: Вот мой бедный, но благочестивый человек.
0: Да. Это за мной останется навсегда бедный, но благочестивый господин Бах. Это видно по его музыке.
1: О том, как я дул шампанское, будут рассказывать еще тогда, когда мои оперы уже будут грызть мыши.
0: Нет, в общем, я писал и танцевальную музыку.
1: Ну, а я написал «Мессию».
0: Но поклонников это не интересует.
1: Избави нас, Бог, от наших поклонников.
0: Ну, ничего дурного они ведь и не хотят.
1: Вот это-то и плохо. Мой мессия?
0: Я не дурно.
1: Ну, только нельзя ли немного громче?
0: И так достаточно громко.
1: Нет, ну так музыки не слышно. Ну, дайте-ка я сыграю. Вот как это должно звучать. Моя партица, железная.

0: наполнился мир, если бы приняли нас обои.
1: Да.
0: Но каждый слышит то, что хочет слышать, или ватные легенды, или легенды, или... И все, кто любит Кантора, святого Фомы, будут ненавидеть чудовищ, а кто восхищается чудовищем, ни черта не поймут музыки Кантора и будут всегда говорить: вот тот другой, это истинный гений.
1: Да, вовек другой,
0: навеки вечные. Вечность делает нас врагами. За нашу вражду, господин Бах,
2: я умоляю вас, господин Бах.
0: Меня зовут
2: Георг
0: Фридрих.
2: Что, простите?
0: Я говорю, что меня зовут Георг Фридрих.
2: А меня Йоганн Себастьян.
0: Если мы суждено нам быть и враждовать вечностью, надо хотя бы вредности подать друг другу руки. Твое здоровье, Йоганн Себастьян.
2: Господин Гендель. Георг Фридрих, я бы тоже немножечко бегут.
0: О, конечно, господин Бах.
2: Да, Йоганн Себастьян.
0: О!
2: Настоящее шампанское! Ура!
0: Вокзалы наполнены чудеснейшей музыкой, так когда-то говорили обо мне и Боначчини.
2: О, прекрасный композитор.
0: А да, но посредственно.
2: Прекрасно.
0: Но наша дуэль с ними была очень интересна.
2: О, вы тогда, но дуэли вы
0: сражались. Ну, Йоганн Себастьян.
2: А ты тогда сражался на дуэли?
0: Ну, посредством вот.
3: А если бы нам сейчас с тобой сразиться на дуэли?
0: Пускай нашим оружием будут оперы.
2: Я не пишу опер.
0: Да это очень просто, как пить, да. Любишь, мажор?
2: Да.
0: Умирай, кино. Финалик.
2: Ну, да. Влияется ли нет оперного театра?
0: Да, твои оперы будут исполняться в Лондоне, Париже, в Венеции, ну, после моих опер.
2: Ну, я право не знаю.
0: Искусство — это борьба. Коммерция — это поединок. А для начала я поставлю твои страсти по Матфею.
2: В Лондоне!
0: Сюжет слишком христианский. Евреи не пойдут.
2: Пойдут.
0: Да, и морали многовато. Дамский пол будет недоволен. Ну ничего, авось сойдет. Я вставлю туда королевских дым.
2: О, ну, если ты считаешь нужным, если ты находишь. А я здесь исполню своего мессию.
0: Церкви святого Фомы?
2: Или там, в Галле,
0: Да моей роте!
2: Ну, правда, он немножечко светский, чересчур оперный.
0: Твой бокал, Йоганн Себастьян.
2: Спасибо, Георг Фридрих.

0: друзьям, как жаль, что наша встреча была невозможна.
1: Она была невозможна, Георг Фридрих.
0: Звездный час.
1: Чего-нибудь?
0: Какая жалость.
1: Какая печально.
0: Что здесь не будет исполнен мой мессия.
1: А в Лондоне не поставят моих страстей в Матфею.
0: Самое чувственное, самая театральная вещь, какую я знаю.
1: У тебя хороший вкус. Замечательный. Знаешь, здесь после первого Аллилуйя ты стал бы святым.
0: Евангелист.
1: Шестым евангелистом.
0: Я согласен.
2: Пока.
0: Аллилуйя, аллилуйя.

белеет парус одинокой в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. А он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о том, как в 20-е и 30-е годы советская власть соблазнила некоторых представителей интеллигенции.
1: Николай Тихонов, поэт, всегда говорил убежденно, громко, выразительно. Он умел покорять людей и был одним из ловцов душ и соблазнителей. Его приход в литературу встретили радостно. Коль молодой, коль живой, коль непосредственный. Он новый человек, он военная косточка, он удивительный рассказчик. Многие сейчас под обаянием этого бывшего Коли Тихонова, хотя и не понимают, что с ним случилось потом. Тихонова привел к нам Коля Чуковский, и оба юноши понравились Осипу Мандельштаму. Смотри, какой у Чуковского сын добряк. А про Тихонова ничего, ничего. Кажется, он сейчас войдет в вагон и скажет: «Граждане, предъявите документы». Документы Осип Мандельштам произнес с ударением на втором слоге, как говорили начальники продотрядов, проверявшие в гражданскую войну поезда. Нет ли там спекулянтов, везущих в город пуд муки? И все же Осип Мандельштам тоже попал под очарование Коли Тихонова. Но это длилось недолго. Тихонов предстал перед нами в своем подлинном виде раньше, чем перед другими. Мне особенно запомнилась искренняя и убежденная интонация Тихонова, когда он сказал: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет. Комнату ему мы не дадим». Это произошло после нашего возвращения из Армении. Жить нам было негде, и Осип Мандельштам попросил писательские организации предоставить ему освободившуюся в Доме литераторов комнату. Узнав об отказе и удивившись формулировке, я спросила Тихонова, должен ли Осип Мандельштам просить разрешения писательских организаций, чтобы поселиться в Ленинграде, скажем, в частной комнате. Тихонов упрямо повторил: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет». Я попробовала узнать, говорит ли он от своего имени или передает чьи-то инструкции, но толку не добилась. Если инструкции, зачем же такая искренняя интонация? Эта установка не предвещала ничего хорошего, и мы уехали в Москву. К этому времени мы уже понимали Тихонова. Незадолго до разговора о комнате и праве на жительство в Ленинграде мы встретили его, когда он выходил из редакции журнала «Звезда» с карманами, набитыми рукописями, взятыми на рецензию. Тихонов похлопал себя по карманам и сказал, как на фронте: «Мы знали, что Тихонов полон воспоминаниями о гражданской войне, но не поняли, какое отношение имеет к фронту его оттопыренный карман. Дело объяснилось сразу. Литературная война. Свой военный пыл Тихонов перенес на скромнейшую литературную работу. Зарежешь десяток графоманских романов, которыми всегда полны редакционные портфели, а заодно выявишь что-нибудь идеологически чуждое. Вот и ощущение выполненного революционного долга. Чем не война? А воин при этом ничем не рискует. Как его в такой войне ранят? И заполняет без всякого мародерства свою квартирку скромным советским уютом. Чем плохо?» Из Воронежа Осип Мандельштам как-то послал Тихонову стихи про кота и Кощея. Он почему-то надеялся, что Тихонов пришлет денег, получив от ссыльного и нищего товарища стихи про золото и драгоценные камни. Тихонов немедленно ответил телеграммой, что сделает для Осипа Мандельштама все, что сможет. На этом наши отношения кончились. Видно, он не смог ничего. Я напомнила Тихонову через Суркова про эту телеграмму уже в начале 60-х годов. Библиотека поэта отчаянно искала, кому бы поручить предисловие книги Осипа Мандельштама, стоявшей в плане издательства. Все подряд отказывались писать это дурацкое предисловие. Никто не хотел делить с редакцией ответственности за воскрешение Мандельштама. Согласись, Тихонов, написать предисловие, книга, наверное, давно бы вышла. Ведь был благоприятный момент, как раз перед выходом повести Солженицына. Кандидатура Тихонова для предисловия на редкость удачная, ни к чему не обязывает и защищает издание от нападок, которые страшны до момента выхода в свет всего тиража. Сурков уговаривал Тихонова и напомнил ему об его обещании сделать все в телеграмме, но тот отказался наотрез. Больше чем четверть века назад, в майские праздники 1938 года, я приехала в Москву из Саматики, дома отдыха под Муромом, с известием об аресте Осипа Мандельштама. «Надо продержаться, пока решится судьба», — сказал я, и, сняв с полки несколько книг, пошла к букинисту. К Книги пошли на первую и единственную посылку Осипу Мандельштаму, которая вернулась за смертью адресатам. Мне всегда хотелось, чтобы хоть что-нибудь осталось от этой книжной полки, дававшей нам иллюзию мирной жизни. Ведь в выборе этих книг все-таки отразились интересы Осипа Мандельштама 30-х годов. И я тогда же дала Харджиеву примерный список распроданных мною книг. Список, конечно, был неточным. Женщина в том положении, в котором я тогда находилась, ни на чем сосредоточиться не может. Остаток книг, то есть то, от чего отказались букинисты, находится у моего брата Жени. Мне до сих пор некуда их забрать. Мы начали покупать книги, когда я поступила служить в редакцию ЗКП. Там мне выдавали ежемесячно талон на бесплатное приобретение книг, прививали журналистам культуру. «Купите что-нибудь фундаментальное», — посоветовал Чичиновский, вручая мне первый талон. Он особенно рекомендовал шеститомную Ленина или начинавшие выходить собрания сочинений Сталина. На книжных полках у всех наших знакомых уже стояли все собрания классиков марксизма. Они стали неизменной принадлежностью интеллигентского дома. На этом очень настаивали наши воспитатели. Ведь Сталин действительно верил, что стоит всей интеллигенции хорошенько прочесть все эти книги, как они тут же, убежденные неотразимой логикой, откажутся от идеалистических предрассудков. Спрос на марксистскую литературу стоял тогда на высшей точке. Розовый чекист, угощавший нас во время обыска 1934 года леденцами из жестяной коробки, был просто поражен отсутствием марксистской литературы на нашей полке. «Где вы держите своих классиков марксизма?» – спросил он у меня. Осип Мандельштам расслышал вопрос и шепнул мне: «Он первый раз забирает человека, у которого нет Маркса». Из русских книг Осип Мандельштам жадно покупал русских философов – Чедаева и славянофилов. С германской философией явно не ладилось. Однажды купил томик Канта, понюхал, сказал: «Наденька, это не для нас», и закинул за книги, чтобы не соблазняться. С русскими было совершенно иначе. Он с ними жил. До нас довольно рано дошел слух о том, как вырос в изгнании Бердяев. Осип Мандельштам все спрашивал про него и пытался достать книги, но с каждым днем это становилось труднее и опаснее. Так мы и жили, отрезанные от современности, на сухом пайке. Оставалось только прошлое, и мы пользовались им как могли. Философии, культуры и биологии Осип Мандельштам не чурался, но с Гегелем у него не вышло ничего, как и с Кантом. Марксом он увлекался еще гимназистом, и на этом дело кончилось. Перед самым арестом 1934 года он отклонил принесенный ему в подарок «Диалектику природы», ошеломив дарителя Лежнева озорной выходкой. Этот Лежнев как-то издавал журнал «Россия», и Осип Мандельштам у него сотрудничал. Именно он заказал ему «Шум времени», а потом отклонил. Ему мерещились совсем иные воспоминания и совсем другое детство, о котором впоследствии он написал сам. Это была история еврейского местечкового подростка, открывшего для себя марксизм. Лежневу повезло. Его книгу, которую никто не хотел печатать, хотя она была не хуже других, прочел и одобрил Сталин. Он даже позвонил Лежневу по телефону, но не застал его дома. После этого звонка Лежнев, надеясь на повторный, просидел ровно неделю дома, не отходя от телефона. Он надеялся на повторение чуда, но чудеса, как известно, не повторяются. Через неделю ему сообщили, что второго звонка не будет, но уже отдано распоряжение. Книга печатается, сам он принят в партию, поручитель Сталин, и назначен ведать литературным отделом «Правды». Из полного ничтожества, когда всякий мог пихнуть его сапогом, как лишенца и бывшего частного издателя, Лежнев вознесся и чуть не сошел с ума от радостного умиления. Кстати, из всех гарун-аль-рашидовских чудес это оказалось самым прочным. Лежнев до самой смерти пребывал на этом посту или на равнозначащем. Осип Мандельштам шлепал по комнате в домашних туфлях и, присвистывая, поглядывал на Лежнева. От подарка он только лениво отмахивался. Лежнев настаивал, и Осип Мандельштам прибег к последнему средству. «Не надо», — сказал он, показывая на меня. «Она читала и говорит, что мне не надо». Лежнев только ахнул. «Разве можно доверять жене выбор литературы по таким коренным идеологическим вопросам?» «Можно», — сказал Осип Мандельштам. «Она лучше знает. Она всегда знает, что мне читать». Возмущенный Лежнев ушел и, столкнувшись со мной лицом к лицу в Ташкенте, где мы оба были в эвакуации, не поклонился. Вероятно, он считал меня злым гением Осипа Мандельштама.

0: На розвальнях, уложенных соломой, едва прикрытой рогожей роковой, от Воробьевых гор до церковки знакомой мы ехали огромной Москвой. А в Угличе играют дети в бабки, и пахнет хлеб, оставленный в печи. По улицам меня везут без шапки, и теплятся в часовне три свечи. Не три свечи горели, а три встречи. Одну из них сам Бог благословил, четвертой не бывать, а Рим далече, и никогда он Рима не любил. Ныряли сани в черные ухабы, и возвращался с гульбища народ. Худые мужики и злые бабы переминались у ворот. Сырая даль от птичьих стай чернела, и связанные руки затекли, царевича везут, немеет страшно тело, и рыжую солому подожгли. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Наша литература».
1: На вопрос, что такое акмеизм, Осип Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре». Это было в 30-х годах либо в Доме печати в Ленинграде, либо на том самом докладе в Воронежском союзе писателей, где он заявил, что не отрекается ни от живых, ни от мертвых. Вскоре после этого он написал: «И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». Тосканская земля названа всечеловеческой. В этих стихах, быть может, яснее, чем где-либо определено его отношение к Италии, к Средиземноморью. Мне попалась заметка Глеба Струева, где он задается вопросом, бывал ли Осип Мандельштам в Италии, и перечисляет все итальянские мотивы, как он выражается в стихах Мандельштама. В Италию Осип Мандельштам ездил дважды, когда учился в Гейдельберге и в Сорбонне. Но эти одинокие юношеские поездки, краткие, всего на несколько недель, и поверхностные, оставили чувство неудовлетворенности, все равно, что не ездил. Но дело не в этом, а в том, какую роль играла для Осипа Мандельштама всечеловеческая земля Италии, вернее, все Средиземноморье. Средиземноморье было для него священной землей, где началась история, которая путем преемственности дала христианскую культуру Европы. В постоянно возникавших у нас разговорах о новой жизни и о будущем тысячелетнем царстве непрерывного прогресса Осип Мандельштам впадал в ярость и бросался в спор. В этих теориях он чуял давнишнюю всеславянскую мечту об остановке истории. Я не знаю, в какой мере Осип Мандельштам сохранял веру в целесообразность исторического процесса. До середины XX века это было чересчур трудно, но цель истории он видел во всяком случае не во всеобщем счастье. К идее всеобщего счастья он относился так же, как и к личному. Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой? Теория всеобщего счастья казалась ему наиболее буржуазной из всего наследства XIX века. Вторым постоянным толчком для споров был вопрос о преемственности, который он искал повсюду – в истории, в культуре, в искусстве. Здесь опять помогала аналогия с часами. Часы заводятся, и движение начинается из ничего, а события – немыслимо без преемственности. Осип Мандельштам отличался какой-то смешной мальчишеской прямолинейной конкретностью. Раз найдено уподобление, часовая стрелка напомнила ему дурную бесконечность, антипатия распространилась на такую полезную вещь, как часы. Он не любил и никогда не имел часов. Единственный вид часов, который он допускал в дом, когда я уж очень настаивала, это ходики. Маятник, гирька на цепочке и картинка на циферблате смягчала его ненависть к механическому счетчику. Ходики напоминали ему кухню. Кухня всегда была его любимой комнатой в квартирах, но сам он никогда ее не имел. Нравились ему еще аптечные песочные часы. Ему очень хотелось купить их для ванной комнаты, но из квартиры с ванной нас настолько быстро убрали, что мы не успели их раздобыть. А к машинам у Осипа Мандельштама никакого отвращения не было. Он интересовался ими, любил их умную работу, охотно разговаривал с инженерами и огорчался, что среди них у него не было читателей. Действительно, в те годы техническая молодежь, если в ней пробуждались литературные интересы, шла за Лефом. Иные читали Пастернака, полученного ими от того же Лефа. Сейчас положение изменилось, и, кроме того, техническая интеллигенция уже не ощущается как представители века, как самые современные люди. Те, кто поумнее, даже стесняются, что попали в технократы. Миф о величии промышленности, о ее решающей роли в истории, об исторической необходимости и надстройке, находящейся в полной зависимости от базиса, уже почти рассеялся. Эпоха социального детерминизма как будто кончается, но еще остался нерассеянным порожденный ею миф о культуре и цивилизации с их противопоставленностью и несовместимостью. В том ли болезнь нашей культуры, что у нас появились более усовершенствованные орудия, чем сотню лет назад? Уже Блок говорил о гибели цивилизации, сменившей культуру, и сравнивал нашу эпоху с падением Рима. Лишенная целостности, индивидуалистическая цивилизация рухнула по Блоку, увлекая в своем падении гуманизм и его этические ценности. На смену идут варварские, нетронутые цивилизации массы, которые сохранили дух музыки и несут с собой новую культуру. Интересно, что массы эти для Блока – германские и славянские, словно он уже в 18 году предчувствовал фашизм. Убеждение, что культура преемственна как благодать, и что без нее вообще нет истории, привело к тому, что у Осипа Мандельштама была своя святая земля – Средиземноморье. Отсюда постоянные возвращения к Риму и Италии в его стихах. Рим – это место человека во Вселенной, и шаги звучат там как поступки. В сферу Средиземноморья он включал Крым и Закавказье. В стихах об Ариосто он сказал то, что было его мечтой: «В одно широкое и братское лазорье сольем твою лазурь и наше Черноморье». Большинство путешествующих писателей, а поездки на окраины пользовались у нас большой популярностью, выбирало обычно мусульманский мир. Осип Мандельштам считал эту тягу к мусульманскому Востоку не случайной у наших людей. Детерминизм, растворение личности в священном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре – все это больше подходило для людей нашей эпохи, чем христианское учение о свободе воли и самоценности личности. Сам Осип Мандельштам, чуждый мусульманскому миру, и отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых Востока, искал лишь эллинской и христианской преемственности. Феодосию он полюбил не только за ее своеобразный пейзаж, но и за имя, за остатки Генуэзской крепости и за порт со средиземноморскими кораблями. Когда-то Осип Мандельштам сказал Харджиеву, что считает себя последним христианско-эллинским поэтом в России. Это слово «последний» — единственное его высказывание, в котором чувствуется страх конца культуры. А я думаю, что он хотел бы, чтобы его похоронили в Крыму, а не на земле изгнания под Владивостоком. Когда в 30-м году на вопрос Коротковой, Белочки-секретарши из 4-й прозы «Куда мы хотим ехать?» Осип Мандельштам ответил «в Армению», она вздохнула и, серьезно посмотрев на Осипа Мандельштама, сказала: «Опять в Армению? Значит, это очень серьезно». Крым, Грузия и Армения в понимании Осипа Мандельштама были только Черноморьем, приобщенным через связи со Средиземноморьем к мировой культуре. Мерилом же всех явлений оставалась Италия. В кремлевских соборах он заметил их итальянскую природу и пятиглавые московские соборы с их итальянскую и русской душой, и Успение нежное, Флоренция в Москве. Про Рублева он сказал, когда смотрел «Троицу», что Рублев, несомненно, знал итальянских мастеров, и это выделяет его среди других иконописцев его времени. Почему же Осип Мандельштам, неудовлетворенный своими юношескими поездками в Италию, отказался в 20-х годах от поездки за границу? Всесильный тогда Бухарин дал поручительство, второе он получил у Воронского, заграничный паспорт был обеспечен. Эти поручительства пролежали бестолку у меня в сундуке до самого обыска 1934 года, когда их сунули в портфель и вместе с рукописями стихов увезли на Лубянку, приобщили, так сказать, к делу. Объяснение отказа от поездки в Европу я нашла в статье о Чаадаеве, о котором Осип Мандельштам рассказывает, что он побывал на Западе, в историческом мире, и все же вернулся. Он нашел дорогу обратно, и в этом Осип Мандельштам видит его заслугу. С такой же наивной прямолинейностью, с которой Осип Мандельштам не терпел в «Доме часов», он, вспомнив о возвращении Чаадаева, отказался от соблазна еще раз посетить Европу. В самом начале 30-х годов Осип Мандельштам как-то мне сказал: «Знаешь, Если когда-нибудь был золотой век, это 19-й, только мы не знали. Мы действительно многого не знали и не понимали, и знание далось нам дорогой ценой. Почему за поиски совершенных форм социальной жизни люди всегда так жестоко расплачиваются? Недавно я услышала, известно, что все, кто хотел дать людям счастье, приносили им величайшее несчастье. Это сказал юноша, который сейчас не хочет перемен, лишь бы не навлечь на себя и на других новых несчастий. Таких, как он сейчас, толпы, разумеется, среди более или менее зажиточных кругов. Это молодые специалисты, представители точных наук, чей труд нужен государству. Они живут в наследственных квартирах в 2, а то и 3-4 комнаты или ждут ордера от своего института. Деятельностью своих отцов они напуганы, но еще больше боятся перемен. Их идеал – тихо просидеть всю жизнь за своими вычислительными машинами, не думая о том, зачем нужны их вычисления и к чему они приведут, а досуг – посвящать кто чему – литературе, женщинам, музыке или поездкам на юг. Недаром старый остряк Шкловский, получив ордер на новую квартиру, сказал, обращаясь к другим счастливцам, въезжавшим в тот же дом: «Теперь надо молить Бога, чтобы не было революции». Виктор Борисович попал в точку. Предел личного счастья достигнут. Только бы им насладиться. Только бы покой, чуточку покоя. Нам его всегда не хватало. Формула молодых специалистов, не желающих перемен, найдена превосходно. Ведь действительно погоня за совершенством приводит черт знает к чему. Недавно человек другой судьбы, пожилой и много испытавший, активно боровшийся за новые, но не у нас, и потому сохранивший чувство ответственности за свершившееся, признался: «Раз в жизни мы захотели осчастливить народ, и никогда себе этого не простим».

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о том, как в середине 20-х годов происходило деление литературы на нужную и ненужную.
1: «Мы, оказывается, живем в надстройке», — сообщил мне Осип Мандельштам в 22-м году, вскоре после возвращения из Грузии. Еще недавно Осип Мандельштам писал об отделении культуры от государства. Но гражданская война кончилась, и молодые строители нового государства начали, пока теоретически, распределять места всем явлениям жизни. Тут-то культура и попала в надстройку над базисом, и последствия не замедлили сказаться. Клычков, дикий человек кратчайшего нрава, цыган с ярко-синими глазами, растерянно говорил Осипу Мандельштаму про Воронского. «Уперся и не сдвинешь. Говорит, нам этого не надо». Воронский, как и все другие, отказывался печатать Осипа Мандельштама, ведь надстройка должна укреплять базис, а стихи Осипа Мандельштама для этого не годились. Формула «нам этого не надо» еще смешнее прозвучала по-украински. В 1923 году Осип Мандельштам пришел в Киеве в отдел искусств за разрешением на свой вечер. Чиновник в вышитой украинской рубахе отказал. «Почему?» «Не треба», — равнодушно ответил он. Это изречение стало у нас поговоркой, а вышитые рубахи вошли в моду, сменив косоворотку середины 20-х годов и стали чем-то вроде формы ответственных работников ЦК и комиссариатов. Полный порядок надстройки был наведен в 30-м году, когда в большевике появилось письмо Сталина, призывающее не печатать ничего, чтобы отклонялось от государственной точки зрения. Этим, в сущности, цензура лишилась всякого значения. Цензура, которую столько проклинали, является на самом деле признаком относительной свободы печати. Она запрещает печатать антигосударственные вещи. Даже будучи дурой, как ей полагается, она все-таки не может уничтожить литературу. Сталинский редакторский аппарат действовал гораздо более целесообразно. Он выбрасывал все, что не отвечало прямому государственному заказу. В редакции ЗКП, где я работала в момент появления сталинской статьи, начался лихорадочный пересмотр рукописи. Мы крошили и резали груды материалов. Это называлось «перестраиваться в свете указаний товарища Сталина». Я притащила номер большевика со сталинским письмом и показала его Осипу Мандельштаму. Он прочел и сказал: «Опять не требы, но на этот раз окончательное». Он был прав. Это письмо ознаменовало переломный момент в строительстве надстройки. Его и сейчас не забыли хранители сталинских традиций, которые защищают советскую печать от Мандельштамов, Заболоцких, Ахматовых, Пастернаков и Цветаевых. Довод «не требуй» не перестает жужжать в наших ушах и по сей день. А Сергей Клычков долгие годы был нашим соседом и по дому Герцена, и на Фурманово переулке, и мы всегда дружили с ним. Его очень рано отстранили от редакционной работы, потому что по своей мужицкой природе он не мог стать чиновником и хлопотать о чистоте надстройки. Жил он переводом какого-то бесконечного эпоса, а по вечерам надевал очки с отломанной лапкой, он привязывал вместо нее веревочку и читал энциклопедию, как ученый-сапожник, Библию. Мне он сказал самое лестное, что может услышать о себе женщина: «Вы, Наденька, очень умная женщина и очень глупая девчонка». Это было сказано по поводу того, что я прочла Луполу эпиграмму Осипа Мандельштама на него. Осип Мандельштам ценил волчий отщепенский цикл Клычковы и часто, окая по-клычковски, читал оттуда кусочки. Эти стихи отобрали при обыске, они пропали, потому что Клычков не догадался их вовремя спрятать. Они исчезли, как все, что попадало на Лубянку. Исчез и сам Сергей Антонович. Жене сказали, что он получил 10 лет без права переписки. Мы не сразу узнали, что это означает расстрел. Говорят, что он смело и независимо держался со следователем. По-моему, такие глаза, как у него, должны приводить следователей в неистовство. Следователи тогда твердо знали, что если они нашли человека виновным, значит, он виновен, поэтому в суде большой надобности нет. Им случалось перестреливать людей при допросе, и про Клычкова говорят, что он погиб именно так. После смерти Клычкова люди в Москве стали как-то мельче и менее выразительные. Клычков дружил с Павлом Васильевым и называл его своим злым гением, потому что Павел таскал его к бабам и спаивал. Однажды в «Красной Нове» редакционные девки нечаянно напечатали стихи Клычкова под фамилией Мандельштама. Им пришлось пойти вдвоем в редакцию, чтобы отругать девок и перевести гонорарное имя Клычкова. Оба они были умные мужики и очень глупые мальчишки. Им и в голову не пришло, что когда-нибудь встанет вопрос об авторстве этих стихов. В те дни, когда решалась участь Клычкова и Васильева, мы с Осипом Мандельштамом, ожидая поезда на станции Савеловы, случайно достали газету и прочли, что смертная казнь отменяется, но сроки заключения увеличиваются до 20 лет. Осип Мандельштам сначала обрадовался, казни всегда вызывали у него ужас, а потом сообразил, в чем дело. «Как они, вероятно, там убивают, если им понадобилось отменять смертную казнь», — сказал он. В 1937 году нам стало ясно, что людей отбирают для уничтожения по принципу «треба» и «не треба». Женщина, вернувшаяся после многолетних скитаний по лагерям, рассказывала, что она со своими товарками по беде искала утешение в стихах, которые на свое счастье помнила наизусть, и особенно в юношеских строчках Осипа Мандельштама. «Но люблю эту бедную землю от того, что другой не видал». Наша жизнь не располагала к отрыву от земли и к поискам трансцендентных истин. «Всегда успеешь», — говорил мне Осип Мандельштам на мои разговоры о самоубийстве. «Всюду один конец, а у нас еще помогут». Смерть была настолько реальнее и проще жизни, что каждый невольно стремился хоть на миг продлить свое существование, а вдруг завтрашний день принесет облегчение. На войне, в лагерях и в периоды террора люди гораздо меньше думают о смерти, а тем более о самоубийстве, чем в мирной жизни. Когда на земле образуются сгустки смертельного страха и груды абсолютно неразрешимых проблем, общие вопросы бытия отступают на задний план. Стоило ли нам бояться сил природы и вечных законов естества, если страх принимал у нас вполне осязаемую социальную форму? Как это ни странно, но в этом не только ужас, но и богатство нашей жизни. Кто знает, что такое счастье? Полнота и насыщенность жизни, пожалуй, более конкретное понятие, чем пресловутое счастье. Может, в том, как мы цеплялись за жизнь, было нечто более глубокое, чем в том, к чему обычно стремятся люди. Я не знаю, как это назвать. Жизненной силой, что ли? Но я всегда вспоминаю свой разговор с Сонькой Вишневской, вдовой Вишневского. Мы как бы подытожили с ней все, что с нами произошло. «Вот мы и прожили жизнь», — сказала Соня. «Я счастливую, ты несчастную». Бедная, глупая Сонька. Не глупая, впрочем, а просто идиотка. У ее мужа был призрак власти в руках. К нему ходили на поклон писатели, потому что он распоряжался какими-то деньгами и сообщал своим приверженцам новые приказы правительства. Его пускали в ЦК, и несколько раз ему случалось быть на приеме у Сталина. Он пил не меньше Фадеева, жадно втягивал ноздрями государственный воздух и позволял себе фронду минимум, требовал, чтобы напечатали Джойса, и посылал деньги сначала какому-то ссыльному морскому офицеру в Ташкент, а потом через моего брата в Воронеж. У него была машина, квартира и дача. Это действительно называлось удачей и счастьем. В этом она была права. Мне тоже хотелось, если не счастье, то хоть благополучие. Нам это было не дано. И, может, именно это имел в виду Осип Мандельштам, когда сказал следователю, что потерял с эволюцией страх. Акмеизм для Осипа Мандельштама был не только тоской по мировой культуре, но и утверждением земного и общественного начала. как у всякого человека целостного мировоззрения, в каждом его суждении видна связь с общим пониманием вещей. Разумеется, это не продуманная и разработанная система взглядов, а скорее то, что он назвал в одной из своих статей «мироощущением художника». «Я понял», — сказал мне Т., прекрасный художник, «сидит себе человек и режет ножиком кусок дерева, а вышел Бог». И он же про Пастернака. Зачем ему нужно было менять религию? Зачем ему посредники? Ведь у него было свое искусство. Подобно тому, как мистический опыт определяет религиозное мировоззрение, так и рабочий опыт художника открывает ему мир вещей духа. Не этим ли опытом художника объясняется то, что взгляды Осипа Мандельштама на поэзию, на роль поэта в обществе и на слияние умственного и нравственного начала в целостной культуре и у отдельного человека не потерпели за всю жизнь существенных изменений? Верность земле и земному сохранилась у Осипа Мандельштама до последних дней, и воздаяние он ждал только здесь, на земле, а не на небе, хотя и боялся не дожить до этого. «Хорошо, если мы доживем», — сказал он мне. В одном из последних стихотворений, уже готовясь к смерти, он вспомнил, что под временным небом чистилище, забывая мы часто о том, что счастливое небохранилище, раздвижной и прижизненный дом. Читая «Самопознание Бердяева», одного из лучших наших современников, я не могла не обратить внимания, насколько разно относились эти два человека в жизни и земному. Быть может, это происходило потому, что один художник, а другой жил отвлеченной мыслью. Кроме того, Бердяев внутренне связан с символистами, и хотя у него уже намечаются разногласия с ними, и некоторые в них разочарования, он все же не порвал с их родовым лоном. А для Осипа Мандельштама бунт против символизма определял всю сущность его жизни и искусства. Для Бердяева жизнь – это обыденность, состоящая из забот. Символисты Вячеслав Иванов, Брюсов в значительной степени присвоили себе жреческое отношение к жизни, и потому обыденность не совпадала у них с красотой. Возвращение на землю следующих поколений значительно расширило их мир, и он уже больше не делился на уродливую прозу и возвышенную поэзию. Я вспоминаю Ахматову, который знает, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, и Пастернака с его горячей защитой обыденного в романе. Мандельштаму вся эта дилемма была бесконечно чужда. Он не искал выхода из земного, обычного, пространственного и временного в сферу чистого духа, как Бердяев и символисты, и постарался в своей первой попытке дать нечто вроде поэтики, обосновать привязанность к земле с ее тремя измерениями. Он говорит, что земля для него не обуза, отнюдь не несчастная случайность, а Богом данный дворец. В том же манифесте «Утро акмеизма» Осип Мандельштам пишет: «Что вы скажете о несчастном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает, как бы его перехитрить? Перехитрить значит здесь уйти из времени и трехмерного пространства. Мандельштаму, или, как он себя называет, акмеисту, трехмерное пространство жизненно нужно, потому что он чувствует свой долг перед хозяином. Он здесь, чтобы строить, а строит только в трехмерности». Осип Мандельштам слово «творчество» не употреблял. Такого понятия у него не было. Он с юности ощущал себя строителем. «Из тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам». Бердяев неоднократно говорит о высшем назначении человека на этой земле, о его творчестве, но не раскрывает, в чем творчество заключается. Это, вероятно, потому, что у него нет опыта художника, ощущения тяжести вещей и слова. его опыт мистический, который уводит его к концу вечного мира. Близкий к мистическому опыт художника раскрывает ему Творца через его творение, Бога через человека. Мне кажется, этот путь оправдан учением Владимира Соловьева и Бердяева о богочеловечестве. И не потому ли всякому подлинному художнику свойственно то чувство правоты, о котором говорил Осип Мандельштам? У Бердяева, как он с этим не борется, есть презрение к массовому человеку. Бердяев жалуется, что мы живем в век мещанства, и он неблагоприятен появлению сильных личностей. Читая это, я вспомнила пушкинские слова: «И среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», которые были совершенно неправильно поняты всей вересаевской сволочью. Ведь в них выражено простейшее чувство единения с людьми, такой же, как все, ничуть не лучше, плоть от плоти, кость от кости, разве что не такой ладный, как другие. Мне кажется, что это чувство единения с людьми, своей одинаковости с ними и, пожалуй, даже некоторой зависти к тому, что все они очень уж складные, неотъемлемый признак поэта. В юношеской статье о собеседнике Осип Мандельштам говорит о разнице между литературой и поэзией. Литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи. Содержание литератора переливается в современника на основании физического закона о неравных уровнях. Следовательно, литератор обязан быть выше, превосходнее общества, поучение нерв литературы. Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть лучше своей эпохи, лучше своего общества, для него не обязательно. Иосиф Мандельштам искренне чувствовал себя равным людям, таким же, как все люди, а может, и хуже других людей. «Я с мужиками бородатыми иду, прохожий человек». Осип Мандельштам не любил и не позволял себе никаких выпадов против мещанства. Мещан-бюргеров он скорее уважал и не случайно назвал Герцена, клеймившего их, барином. Но особенно его удивляли наши нападения на мещан и мещанство. «Чего они хотят от мещан?» — сказал он как-то. «Ведь это самый устойчивый слой. На нем все держится». В сущности, у него было прямое отталкивание только от одной категории людей. Это от литературных дам, державших салоны, и от их ИТР-овских сестер. Этих он не переносил за их претенциозность, и они ему отвечали тем же. В путешествии в Армению есть место, которое могло бы показаться выпадом против мещанства. Речь идет о соседях по Замоскворечью. Но это не мещанство с его устойчивым бытом и привычками, а косная мрачная толпа безрадостных людей, которая добровольно и охотно пошла в новое рабство. Здесь он солидарен с Бердяевым, который заметил, что после Первой мировой войны народилось поколение, которое возненавидело свободу и возлюбило авторитет и насилие.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, я еще не хочу умирать, у меня телефонов твоих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных.

0: Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Мы продолжаем читать главу «Земля и земное».
1: Главная проблема Бердяева – свобода, за которую он боролся всю жизнь. Но этот вопрос для Осипа Мандельштама не существовал. Вероятно, как всякий художник, он не представлял себе, что есть люди, лишенные внутренней свободы. Вероятно, он считал свободу неотделимой от человека как такового. Смешно сказать, но и в таких мелочах, как отношение к женщине, или, вернее, отношение с женщинами, Бердяев и Осип Мандельштам соотносятся как символист и акмеист. У символистов были прекрасные дамы в поэзии, жрицы, и то, что мы с Анной Андреевной называли «мироносицами». Они еще во множестве водились в моей юности и были невероятно претенциозны, потому что сознавали величие своего служения. Все эти женщины и отношения с ними тоже необыкновенны. У нас дело попроще. Бердяева чужды радости. Хотя Мандельштам не искал счастья, все ценное в своей жизни он называл весельем, игрой. Вся наша 2000-летняя культура, благодаря чудесной милости христианства, есть отпущение мира на свободу для игры, для духовного веселья, для свободного подражания Христу. И еще слово «чистое веселье», «исцеление от тоски». Я хотела бы сказать, как понимал Осип Мандельштам слово, но мне это не по силам. Думаю только, что он знал, что такое внутренняя форма слова и разницу между словом-знаком и символом. Он холодно отнесся к знаменитым стихам Гумилева о слове, но не объяснил, почему. И число понимал, вероятно, иначе, чем Гумилев. Между прочим, Осип Мандельштам всегда учитывал число строк и строф в стихотворении и число глав в прозе. Разве это важно, удивлялась я? Он сердился. Для него мое непонимание было нигилизмом и невежеством, ведь не случайно же у людей есть священные числа. 3, например, или 7. Число тоже было культурой и получено как преемственный дар от людей. В Воронеже у Осипа Мандельштама начали появляться стихи в 9, 7, 10 и 11 строк. 7- и 9-строчи часто входили целым элементом в более длинные стихотворения. У него появилось чувство, что к нему приходит какая-то новая форма. Ты ведь понимаешь, что значит 14 строк? Что-то должны означать и эти 7 и 9. Они все время выскакивают. Но в этом не было мистики числа, а скорее испытанный способ проверки гармонии. Все, что я говорила о противопоставленности Бердяева и Осипа Мандельштама, относится только к тем особенностям Бердяева, которые он разделял с символистами. Но он совсем не сливается с ними. Только наряду с философской мыслью встречаются чисто вкусовые высказывания, напоминающие родимые пятна эпохи. Очевидно, все подвластны своему времени. И хоть Бердяев, как и Осип Мандельштам, говорил, что никогда не был ничьим современником, все же он жил во времени и с ними. Но именно он сказал самое главное о символистах. Для них не существовало ни этических, ни социальных проблем. От этого они отказались. И Осип Мандельштам именно поэтому бунтовал против всеядности Брюсова, против зыбкости и случайности ценностей. Бердяев во всем, кроме вкусовых элементов, преодолел символистов, но все же остался под обаянием этих великих душеловцев. Обидно, что Осип Мандельштам не достал книг Бердяева, хотя искал их. Он не прочел своего современника, и я не знаю, как бы он принял его учение. К несчастью, в нашей изоляции мы были отрезаны от всякой мысли. Это одно из величайших несчастий, которая может выпасть на долю человека. Мироощущение для художника – орудие и средство, как молоток в руках каменщика. И единственное реальное – это само произведение. Утро акмеизма. Кое-что из стихов и прозы Осипа Мандельштама пропало, но большая часть сохранилась. Это история моей борьбы со стихией, с тем, что пробовал слезнуть и меня, и бедные клочки, которые я берегла. В молодости люди не берегут своих бумаг. Разве может мальчишка представить себе, что те листки, которые он заморал, когда-нибудь понадобятся? А может, и хорошо, что пропадают молодые стихи. Это своеобразный отбор, и его необходимо делать всякому художнику. В Киев Осип Мандельштам приехал с ручной корзинкой. В ней его мать держала нитки и шитье, и он таскал ее с собой как единственную вещь, уцелевшую от матери. На корзинке висел большой замок. Осип Мандельштам сказал мне, что в ней письма матери и кое-какие бумаги. Он сам не знал, что он туда сунул. Из Киева Осип Мандельштам попал со своим братом в Крым. Шура играл в карты с солдатами, проигрывая одну за другой рубашки брата. Солдаты в отсутствии Осипа Мандельштама добрались до корзинки, стащили замок, а потом раскурили бумаги. Осип Мандельштам дорожил письмами матери и сердился на брата. О своих бумагах он не думал, все было в памяти. В первые годы нашей совместной жизни у Осипа Мандельштама не было ни клочка из списанной бумаги. Вторую книгу он собирал по памяти. Вспоминал стихотворения, диктовал или записывал, смотрел. Некоторые сохранял, другие выбрасывал. До этого он отдал кучку черновиков в Петрополис. Их увезли за границу и напечатали тристии. Нам не приходило еще в голову, что человек может умереть, а с ним

0: Читает Жанна Владимирская.
1: В туре дело было сразу после войны. Он интересуется только Симоновым и Твардовским, потому что ему хочется понять механизм славы. Мне сдается, что это письмо и автографы просто стащены любителями и не пропадут. Во всяком случае, после этих пропаж я перестала держать дома, а дома-то у меня нет, что бы то ни было, и опять меня мучит мысль, где уцелеет, а где пропадет. Так или иначе, я дошла бы до финиша с небольшими потерями, но финиша все еще не видно. Только от одного способа хранения мне пришлось отказаться просто по возрасту. До 56 года я все помнила наизусть, и прозу, и стихи. Для того, чтобы не забывать, надо твердить каждый день какие-нибудь куски. Я это делала, пока верила в свою жизнеспособность. Теперь поздно. И в заключение я расскажу новеллу уже не про себя.

0: Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда, как нам велели пчелы Персефоны. Не отвязать неприкрепленной лодки, не услыхать в меха обутой тени, не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, мохнатые, как маленькие пчелы, что умирают, вылетев из улья. Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, их родина — дремучий лес Тайгета, их пища — время, медуница, мята. Возьмишь на радость дикий мой подарок, невзрачное сухое ожерелье из мертвых пчел, мед превративших в солнце. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Продолжение главы «Архив и голос».
1: Женщина, про которую я рассказываю, жива, и поэтому я не называю ее имени. В 1937 году в газетах каждый день появлялись статьи против ее мужа, видного сановника. Он ждал ареста и сидел у себя дома, не смея выйти, потому что дом был окружен шпиками. По ночам он сочинял послания в ЦК, и ночью жена заучивала его кусками наизусть. Его расстреляли, а она добрых два десятка лет скиталась по лагерям и тюрьмам. Вернувшись, она записала послание мужа и отнесла его туда, куда оно было адресовано, и там оно кануло, надеюсь, не в вечность. Сколько нас таких, твердивших по ночам слова погибших мужей? И еще о голосе. Фонотеку Сергея Игнатьевича Бернштейна уничтожили, а его выгнали из Зубовского института за формализм. Там были записи Гумилёва и Мандельштама. Это было в период, когда рассеивали по ветру прах погибших. Фотографий их очень мало. Я хранила наравне и теми же методами, что рукописи, а записи голоса были не в моем распоряжении. Я хорошо помню чтение Осипа Мандельштама и его голос. Но он неповторим и только звучит у меня в ушах. Если бы его услышать, стало бы ясно, что он называл понимающим исполнением или дирижированием. Фонетическим письмом и тонированием можно передать лишь самую грубую схему пауз, повышений и понижений голоса. За бортом остается долгота гласных, обертона и тембр. Но какая память сохранит все движения голоса, отзвучавшего четверть века назад? Впрочем, голос сохранился в самом строении стихов, и сейчас, когда немота и безгласие кончается, тысячи мальчишек уловили звучание стихов, услышали их тональность и невольно повторяют авторские интонации. Ничего развеять по ветру нельзя. В один из первых дней после нашего приезда из Воронежа нас возил по Москве в своей новенькой, привезенной из Америки машине Валентин Катаев. Он влюбленными глазами смотрел на Осипа Мандельштама и говорил: «Я знаю, чего вам не хватает – принудительного места жительства». Вечером мы сидели в новом писательском доме с парадным из мрамора лабрадора, поразившим воображение писателей, еще помнивших.

бедствия революции и гражданской войны. В новой квартире у Катаева все было новое. Новая жена, новый ребенок, новые деньги и новая мебель. «Я люблю модерн», – зажмурившись, говорил Катаев. А этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег, потому что они были не только новые, но и внове. Вселившись в дом, Катаев поднялся на 3 этажа посмотреть, как устроился в новой квартире Шкловский. Этажи в доме указывали на писательский ранг. Вишневский, например, настоял, чтобы ему отдали квартиру находившегося в отъезде Оренбурга. Он считал, что при его положении в Союзе писателей неудобно забираться под самую крышу. Мотивировка официальная. Вишневский страдает боязнью высоты. Походив по квартире Шкловского, Катаев удивленно спросил: «А где же вы держите свои костюмы?» А у Шкловского еще была старая жена, старые маленькие дети и одна, в лучшем случае, 2 пары брюк. Но он уже заказывал себе первый в жизни костюм. Ведь уже не полагалось ходить в ободранном виде, и надо было иметь вполне господский вид, чтобы зайти в редакцию или в кинокомитет. Куртка и толстовка комсомольцев 20-х годов окончательно вышли из моды. Все должно выглядеть как прежде. А в конце войны обещали премии тем преподавателям, которые умудрятся завести себе хорошие платья. Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами. Они появились в продаже впервые после революции. Все как прежде, даже апельсины. Но наши родители не имели электрических холодильников. Они держали продукты в комнатных ледничках, и им по утрам привозили бруски донного льду. А Катаев привез из Америки первый писательский холодильник. И в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники комфорта. Пришел Никулин с молодой женой, только что родившей ему близнецов, и Катаев ахал, что у таких похабников тоже бывают дети. А я вспоминала старое изречение Никулина, которое уже перестало смешить меня: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги». Никулин пил испанское вино и говорил об испанских диалектах. Он только что съездил посмотреть на испанскую революцию. Когда мы покидали Москву, писатели еще не были привилегированным сословием. А сейчас они пускали корни и обдумывали, как бы им сохранить свои привилегии. Катаев поделился с нами своим планом. Сейчас надо писать Вальтер Скотта. Это был не самый легкий путь. Для него требовались и трудоспособность, и талант. Жители нового дома с мраморным из лабрадора подъездом понимали значение 1937 года лучше, чем мы, потому что видели обе стороны процесса. Происходило нечто похожее на страшный суд, когда одних топчут черти, а другим поют хвалу. Вкусивший райского питья не захочет в преисподнюю, да и кому туда хочется. Поэтому они постановили на семейных и дружественных собраниях, что к 1937-му надо приспосабливаться. Валя – настоящий сталинский человек, говорила новая жена Катаева, Эстер, которая в родительском доме успела испробовать, как живется отверженным. И сам Катаев, тоже умудренный ранним опытом, уже давно повторял: «Не хочу неприятностей, лишь бы не рассердить начальство». «Кто сейчас помнит Мандельштама?» – сокрушенно сказал нам Катаев. «Разве только я или Женя Петров назовем его в разговоре с молодыми. Вот и все». Осип Мандельштам на такие вещи не обижался. Да к тому же это была истинная правда, за исключением того, что братья Катаевы решались упоминать его имя в разговоре с посторонними. Новая Москва обстраивалась, выходила в люди, брала первые рекорды и открывала первые счета в банках, покупала мебель и писала романы. Все были потенциальными выдвиженцами, потому что каждый день кто-нибудь выбывал из жизни, и на его место выдвигался другой. Каждый был, конечно, кандидатом и на гибель, но днем об этом не думали, для подобных страхов достаточно ночи. А выбывших забывали сразу, а перед их женами, если им удавалось закрепиться на части жилплощади, сразу захлопывались все благополучные двери. Впрочем, жен оставалось все меньше. В 1937-м уже начали не только рубить под корень, но и выкорчевывать.
Осип Мандельштам хорошо относился к Катаеву. «В нем есть настоящий бандитский шик», — говорил он. Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22-м году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший влипнуть и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он ехал в Москву, чтобы ее завоевать. Он приходил к нам в Москве с кучей шуток, фольклором Мыльникова переулка, ранней богемной квартиры одесситов. Многие из этих шуток мы прочли потом в «12 стульях». Валентин подарил их младшему брату, который приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но по совету старшего брата стал писателем. К концу 20-х годов с первыми успехами у всех прозаиков моей юности, кроме Тынянова и Зощенко, начало прорываться нечто грязно-беллетристическое, кондовое. У Катаева эта метаморфоза, благодаря его талантливости и цинизму, приняла особо яркую форму. Под самые 30-е годы мы ехали с Катаевым в такси. До этого мы не виделись целый век, потому что подолгу жили в Ленинграде или в Крыму. Встреча после разлуки была самой дружественной, и Катаев даже вызвался нас куда-то проводить. Он сидел на третьем откидном сиденье и непрерывно говорил, таких речей я еще не слышала. Он упрекал Осипа Мандельштама в малолистности и малотиражности. Вот умрете, а где собрание сочинений? Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего. Нет, у писателя должно быть 12 томов с золотыми обрезами. Катаевское новое возвращалось к старому. Все написанное – это приложение к Неве. Жена ходит за покупками, а сам он, кормилец и деспот, топает ногами, если кухарка пережарила жаркое. Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода, и поэтому пожелал прочности и покоя, денег, девочек, доверия начальства. Я долго не понимала, где кончается шутка и начинается харя. «Они все такие», — сказал Осип Мандельштам, — «только этот умен». Это в ту поездку на такси Катаев сказал, что не надо искать правду. Правда по-гречески называется «мри».

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе «Старое и новое», которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о быте советских писателей в 30-е годы.
1: В Ташкенте во время эвакуации я встретила счастливого Катаева. Подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и сразу вспомнил Мандельштама, как он держал голову, совсем как Осип Мандельштам. От этого зрелища Катаев помолодел и начал писать стихи. Вот в этом разница между Катаевым и прочими писателями. У них никаких неразумных ассоциаций не бывает. Какое, например, дело Федину до верблюдов или стихов? Из тех, кто был отобран для благополучия, быть может, один Катаев не утратил любви к стихам и чувства литературы. Вот почему Осип Мандельштам ездил с ним по Москве и пил испанское вино в июне 37 года. А провожая нас в переднюю, Катаев сказал: «Осип Эмильевич, может, вам дадут, наконец, остепениться? Пора». В эпоху реабилитации Катаев все порывался напечатать стихи Осипа Мандельштама в юности, но так и не посмел рассердить начальство. Но другие ведь даже не порывались. Что было бы с Катаевым, если б ему не пришлось писать Вальтер Скотта? Это был очень талантливый человек, остроумный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное крыло текущей многотиражной литературы. А в то лето мы действительно были бы не прочь остепениться. Строились планы на будущее. Хорошо бы обменять квартиру, чтобы не жить на пятом этаже без лифта. С обменом спешить не надо. Пусть Ставский раньше исполнит свое обещание и переселит Костырева. Осип Мандельштам отчаянно поспорил с Евгением Яковлевичем по вопросу, который всем нам казался весьма актуальным – стоит ли брать переводы. Евгений Яковлевич говорил, что на первое время это совершенно необходимо, а если вам противно, пусть переводит Надя. Осип Мандельштам утверждал, что не переносит этого занятия и не находит себе места, когда переводит Наденька. Разрешил спор главный редактор «Газлита». Он сказал, что пока сидит за редакторским столом, Мандельштам не получит ни строчки переводов и вообще никакой работы. Вскоре его забрали, и он погиб, а за его стол сел кто-то другой, но это ничего не изменило. Люди уходят, а принципиальные установки сохраняют силу, они прочнее людей. Принципиальная установка – это стена, и пробить ее нельзя по сегодняшний день. Ответ Лупола нас не отрезвил. Мы по-прежнему надеялись, что все образуется. Нарбута уже не было. Маргулиса уже не было. Клычкова уже не было. Многих уже не было. Осип Мандельштам бормотал гумилевские строчки: «Горе, горе, страх, петля и яма». Но потом снова радовался жизни и утешал меня, что все образуется. «Чего ты ноешь?» — говорил он. «Живи, пока можно, а там видно будет. Ведь не может же так продолжаться». Который уж год эта фраза «Ведь не может же так продолжаться» — единственный источник нашего оптимизма. Об этом знал уже Лев Толстой и, услышав эти слова от Безухова, презрительно сказал, что они всегда себя так утешают. Один добавочный день длился немногим больше недели. Анна Андреевна, читая Библию, узнала, что «горе, горе, страх, петля и яма» – буквальная цитата из пророка Исаии. «Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». «Разве пожарные умирают?» – спросила Татька, племянница Осипа Мандельштама. «Разве богатые умирают?» – перефразировал Осип Мандельштам, сообразив в Воронеже, что деньги и благополучие все-таки способствуют долголетию. «Разве в Москве тоже прописываются?» – спрашивал Осип Мандельштам, когда я напоминала ему, что пора подумать о прописке. А тут приехал на денек-другой Костырев, и Осип Мандельштам сообразил, что тянуть больше нельзя. Он спустился в домоуправление и тотчас прибежал обратно. «Дай свой паспорт», – сказал он. «А мой зачем?» Оказалось, что после моего отъезда в мае в Воронеж Костырев навел порядок и приготовился к встрече. Он выписал меня. До этого я числилась жительницей Москвы, а в Воронеж только наезжала. Дома управления даже не знала, что паспорт я обменяла в Воронеже. Как-то это сошло мне с рук. Сам же Кострев успел получить постоянную прописку вместо временной. Для постоянной ему полагалось прожить какой-то солидный срок, но он сумел опередить время. Для Кострева, сказал управдом, нам велели сделать исключение. Наша квартира была кооперативной, и мы заплатили за нее крупные деньги. По закону мы стали собственниками, и без нашего разрешения у нас никого прописывать не разрешалось. Вот с этими кооперативными квартирами начались осложнения, то есть семьи исчезнувших пробовали удержаться в них и противиться вселению новых жильцов. Поэтому уже подготовлялся новый закон, отменявший все права кооперативных застройщиков. Закон еще не был издан, о нем заговорили где-то на самом верху, и появился он едва ли не в конце 1938 года, но у нас даже не изданный закон имеет обратную силу. Да при чем тут законы? Костеревская прописка указывала, что ему помогают захватить квартиру, и это было плохим предзнаменованием. Но Осип Мандельштам почему-то ничуть не огорчился. Он стал фаталистом советского толка. Захотят – все образуется, не захотят – ничего не поделаешь. Его фатализм распространялся и на меня. Вот тогда-то и была произнесена фраза «Ты вернешься в Москву, если вернут меня». Одну тебя не пустят. Через четверть века после смерти Осипа Мандельштама мне все же разрешили поселиться в Москве, хотя его еще как будто не пускают, если не считать Щелку, куда ему разрешили заглянуть и которая называется журналом «Москва». Кострев – деталь, один из винтиков сложного механизма. Это был человек без лица, один из тех, кого нельзя узнать на улице или в автобусе, но чье лицо просвечивает во многих лицах. При любой исторической конъюнктуре для него бы нашлось гороховое пальто. Но наше время благоприятствовало этому роду людей, и он стал и писателем, и генералом одновременно. Поселившись в комнате Осипа Мандельштама, он непрерывно выстукивал на машинке свои дальневосточные рассказы и на той же машинке переписывал стихи. Однажды, печатая «Разрывы круглых бухт», он сказал мне: «Осип Эмильевич любит Крым только потому, что не побывал на Дальнем Востоке. По его мнению, каждому писателю следовало побывать на Дальнем Востоке». А в это время уже потянулись эшелоны с заключенными к Второй речке во Владивостоке. Начала осваиваться Колыма, и мы это знали. У человека, к которому приставили такого крупного работника, как Кострев, были большие шансы попасть на Дальний Восток. Но пока речь шла не о Колыме, а только о прописке в Москве. Районная милиция отказалась необычайной быстротой. Нам объяснили, что еще остается центральная на Петровке. «Если откажут, — сказал Осип Мандельштам, — вернемся в Воронеж». Мы даже созвонились с нашей бывшей хозяйкой, чтобы она придержала для нас на всякий случай комнату. На Петровке нам вручили отказ и объяснили, почему Осипа Мандельштама не пускают в Москву. Судимость. Не надо путать судимость, чисто советское понятие, сейчас как будто отмененное, если приговор не превышает 5 лет, с поражением в правах по постановлению суда. Судимость – это клеймо на всю жизнь и не только на том, кого судили, но и на членах семьи. Я десятки раз заполняла анкеты с вопросом, есть ли судимость у меня или у ближайших родственников. Чтобы скрыть судимость родственников, выдумывали себе ложные биографии. Сказать или не сказать про погибшего отца. Одна из основных тем семейных разговоров, когда дети в случайно уцелевших семьях кончали школу. Несколько лет я живу без клейма отраженной судимости, но на мне есть еще клеймо литературное. На Петровке мы впервые узнали, какие последствия влечет за собой судимость. «Куда вы едете?» – спросил милицейский чин, вручивший Осипу Мандельштаму отказ. Он должен был отметить на деле, куда мы отправляемся. «Обратно в Воронеж», – ответил Осип Мандельштам. «Поезжайте», – сказал милицейский чин, но тут же прибавил. «Только вас там не пропишут». Оказалось, что по приговору минус 12 перед Осипом Мандельштамом закрывалось 12 городов, но, отбыв 3 года, он лишался права жить в 70 с лишним городах и при этом на всю жизнь. «А если б я остался в Воронеже?» – спросил Осип Мандельштам. Милицейский объяснил, что у нас еще имеются недочеты в работе, поэтому про Осипа Мандельштама могли забыть, но только на время. А потом все равно выселили бы из запрещенного города. Сейчас нас это уже не удивляет. Мы привыкли к тому, что прописка – это высокий барьер, через который могут перескочить только призовые скакуны. Никто, кроме вызванных на работу, не может прописаться ни в одном городе. А для прописки нужен паспорт. А есть много категорий людей, лишенных этого документа. Такие вообще не могут двинуться с места. Многие среди нас и сейчас не понимают, что паспорт в нашей стране тоже настоящая привилегия. Но в 1937 году это было новшество, и Осип Мандельштам серьезно сказал: «Прогресс». «Попробуй еще раз подать без меня», – посоветовал мне Осип Мандельштам, когда мы вернулись домой. «Ведь у тебя никакой судимости нет». Это был первый и единственный случай, когда он попробовал отделить мою судьбу от своей. И я решила попытать счастье. Это тоже был первый и единственный случай, когда мне захотелось спасти квартиру. За столиками в большом зале сидели главные милиционеры города. Получив отказ, я захотела узнать причину. «Судимость», — сказал милицейский. «У меня нет судимости», — возмутилась я. «Как нет?» — удивился Чин и порылся в бумагах. «Вот, Осип, судимость». «Это мужчина, Осип», — упорствовал я. «А я женщина, Надежда». Чин признал мою правоту. «В самом деле», — сказал он, но тут же пришел в ярость. «А при чем здесь, что он мужчина? Он вам кто, муж?» Милицейский встал и хлопнул кулаком по столу. «А вы знаете, что такое 58-я статья?» Он что-то еще кричал, а я в страхе убежала, хотя прекрасно понимала, что ярость у него напускная, и он, отказывая мне, просто выполняет инструкцию и не знает, что мне ответить на мои домогательства. Мы все и всегда выполняли инструкции. Если нам перечили, внезапно меняли тон. Кое-кому повезло, и инструкции, которые они выполняли, были вполне невинного свойства, вроде отказа в медицинской справке, снятия студента со стипендии или отправки кончившего вуз в неугодное ему место. Другие по приказу начальства били наотмашь кулаком, выселяли и арестовывали. Вопрос решался только профессией выполнявшего приказы. Я бы не испугалась, если бы на меня накричал просто желчный милиционер. Но устами этого говорило государство, и с тех пор я не могу без дрожи войти в милицию, тем более, что наши нелады продолжаются, и я всегда живу не там, где меня сочли бы полномочной гражданкой. От Мандельштама я унаследовала бездомность и полное отсутствие корней. Именно поэтому меня забыли выкорчевать. Мандельштам ждал меня на улице. Что нам осталось делать, как не вспомнить гумилевскую пародию на стихи о Венеции, которая называлась «Милицейская Венера»? Человек родится, он же умирает, а милиция всегда нужна. И мы пошли домой, в дом, который уже не был нашим домом.

умывался ночью на дворе. Твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч, как соль на топоре, стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, и земля по совести сурова. Чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Тает в бочке, словно соль, звезда, и вода студеная чернее, чище смерть, соленее беда, и земля правдивей и страшнее.

0: Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Случайность».
1: Судьбы наши не захотели разделиться, но именно то, что тогда они не разделились, отделило мою гражданскую судьбу от мандельштамовской. Бродячая и бездомная, в чужом кругу среди чужих людей, я меньше о нем напоминала, чем живее в писательском доме или вообще в Москве. За мной, конечно, всюду следовало мое досье, личное дело, заведенное на меня органами. Но я числилась за Москвой, и провинциальные доносы меня не сгубили. Благодаря Костареву, который выгнал меня из дому, и накричавшему на меня милиционеру, я уцелела. Если б я осталась в Фурмановом переулке, писатели, соблазненные жилплощадью или из чисто государственных побуждений, непременно напомнили бы обо мне властям придержащим. Меня спасла случайность. Нашими судьбами слишком часто управляла случайность, но в большинстве случаев они были роковые и случайно приводили людей к гибели. Я много наблюдала таких случайностей, когда часами стояла в очередях с передачей денег или за справкой в прокуратуре. Однажды я видела женщину, которой случайно забрали сына вместо его однофамильца и соседа, которого в момент ареста не было дома. Женщине удалось пробиться куда-то и доказать, что в ордере, по которому забрали ее сына, стояло имя и отчество его соседа. Ей пришлось для этого свернуть горы, и она это сделала. Уже пришел приказ об освобождении, но тут выяснилось, что сына нет в живых. Он погиб по дикой случайности, а сосед случайно выжил и скрылся. Женщина, дело было в прокуратуре, рыдала и выла, узнав о смерти случайно забранного сына. Прокурор вышел из своей клетки и накричал на нее с такой же напускной яростью, как милиционер на меня. Кричал он из воспитательных целей. Разве можно выполнять ответственную прокурорскую работу, не обеспечив себе тишины? Обязанности прокурора заключались в том, что он давал справки. Одному говорил 10 лет, другому 10 без права переписки. Справок о смерти здесь не выдавали. Женщина, у которой умер сын, отличалась, видно, неслыханной хваткой, раз добилась объяснения, почему не возвращается ее сын. О смерти обычно узнавали случайно или не узнавали вовсе, а что такое без права переписки, тогда еще не понимали. Вокруг кричащего прокурора и воющей женщины собрались люди из очереди. Они тоже не одобряли крикунью. «Что уж тут плакать», — резюмировала какая-то терпеливая баба, тоже справлявшаяся о сыне. «Теперь уж не воскресишь, только нас задерживает». Скандалистку вывели, и снова водворился порядок. У советского человека развито особое уважение к учреждениям или, как это называлось раньше, присутственным местам. Если бы сын умер дома, никто не возмутился бы крику и причитанию матери. Но внутренняя дисциплина не позволяла шуметь присутственных местах. Все мы отличаемся поразительной выдержкой. Мы умели прийти на службу после ночного обыска и ареста близких и там улыбаться, как всегда. Улыбаться нам полагалось. Нами руководил инстинкт самосохранения, страх за своих и особый кодекс советских приличий. При втором аресте сына Анна Андреевна нарушила этот кодекс. Она взвыла в присутствии тех, кто пришел за Левой. Вообще же она держалась хорошо и даже заслужила одобрение Суркова. Анна Андреевна так поразительно держала себя эти годы. А попробуй держи себя иначе, когда там у тебя заложник. Случайность ли, что почти никто из нас не нарушал правил советского приличия? А вот Осип Мандельштам их не соблюдал совершенно. У него не было никакой выдержки. Он шутил, кричал, ломился в закрытые двери, ярился и не переставал удивляться тому, что происходит до последней минуты. Сейчас моя выдержка и самодисциплина ослабели. И я пишу эти страницы, хотя нам объяснили, что вспоминать те годы надо умеючи. Единственная разрешенная форма подобных воспоминаний – показ того, что человек в любых условиях остается верным строителем коммунизма и умеет отличать главное, нашу цель, от второстепенного, своей собственной, искалеченной и растоптанной жизни. О правдоподобности этой концепции не позаботился никто, без этого можно обойтись. Выдвинули ее, как будто люди, проведшие полжизни в лагерях, а те, кто их на каторгу загнал, одобрительно кивнули. Мне только раз пришлось столкнуться со сторонником этой концепции. Между мной и ими стоят непроницаемые социальные перегородки, и эта встреча могла состояться только случайно. «Что это еще за Солженицын? Ваши все о нем говорили», — спросил меня мой сосед по купе. Я ехала в Псков из Москвы, и меня провожала целая ватага, взволнованная и радостная, потому что накануне мы узнали, что Твардовский наконец добился разрешения напечатать рассказ Солженицына в «Новом мире». Поглядев на своего насупленного спутника, я сразу поняла, что между нами существует незримая связь на манер сообщающихся сосудов. Есть, впрочем, разница. Жидкость в сообщающихся сосудах колеблется, пока не сравняются уровни. А наше с ним душевное состояние никогда не бывает на одном уровне. Чем выше у него, тем ниже у меня. И наоборот. Я рассказала про Солженицына и узнала его приговор. Зря печатают. Читали рассказ «Самородок»? Можно бы обойтись без него, но все-таки есть воспитательная идея. На мои возражения он сказал: «Надо понимать». Это была историческая необходимость. «Почему необходимость?» – возразила я. «Ведь, говорят, это случайность, плохой характер Сталина. С виду вы человек образованный, а Маркса плохо читали. Забыли, что ли, что случайность – это неосознанная необходимость? Это означало, что, не будь Сталина, кто-нибудь другой загнал бы в лагеря всех этих людей». На моем спутнике была военная куртка без погон и желтое, одутловатое лицо, как у людей, всю жизнь просидевших за письменным столом и страдавших бессонницей. А сидеть он привык на кресле. Качнувшись всем корпусом к собеседнику, он вдруг слегка приподнимал руки, словно искал для опоры ручек кресла. В разговорах моих друзей он уловил еще имя Пастернака. Тот самый Пастернак. К истории с книгой Пастернака он отнесся с профессиональной четкостью. Это был просто грубый недосмотр. Как могли допустить? Подумайте, до чего довели, за границу переслал. Прохлопали. Самого Пастернака он не читал и читать не собирался. Кто же его читает? Я в курсе литературы, приходится, и то не слышал. Я возразил, что он не слышал ни про Тютчева, ни про Боротынского. Он вынул записную книжку. Как вы сказали? Знакомлюсь. Про себя он сначала сказал, что он врач, сейчас на пенсии, по возрасту как будто рановато на пенсию, и занимается в помощь милиции работой с малолетними правонарушителями. Почему не медициной? Так пришлось. Медицина оказалась далеким прошлым, а в своей деятельности ему почему-то приходилось выслушивать и сторонников, и врагов прошлого режима. «Где ж это враги могли разговаривать?» – спросила я, но ответа не последовало. Выйдя в отставку, он выбрал Таллин, где ему случалось бывать по долгу службы, и ему дали там трехкомнатную квартиру, а живут при нем жена и младший сын. «Что-то я не слышала, чтобы врачам давали трехкомнатные квартиры на такую семью», – сказала я. «Бывает», – лаконично ответил он. Вспомнив про семью, он поделился со мной, как с педагогом, своим горем. Старшие двое у него удачные. Он себе устроил вроде отпуска и ездил их навещать. Дочь замужем за секретарем обкома. Сын сам работает в обкоме. А вот младший, родившийся после войны, никуда не годится. Тунеядец. Хочет бросить школу и идти работать на завод. «Почему ж тунеядец, если хочет работать?» – спросила я. Оказалось, что сын не хочет жить с отцом, товарищи ему наговорили. Мало того, он еще действует на мать, и она тоже стала чего-то ершиться. А все потому, что старшие нужду знали во время войны. Аттестата ведь не хватало. Младший в довольстве рос. Апельсины, шоколад. Вот и вырос таким. Рожать его не надо было. Он не сумел мне объяснить, как будет при коммунизме, когда дети не будут знать нужды. Все ли они отобьются от рук? А товарищи сына, видно, запомнили деятельность отца, приезжавшего в Таллин по долгу службы. Мне было ясно, что я разговариваю с обломком Сталинской империи. Случайность ли, что сын взбунтовался против своего отца? Случайность ли, что отцу не хочется ворошить прошлого, этой исторической необходимости, ради которой он поусердствовал? Повесть Солженицына как оселок. По реакции каждого читателя можно судить о его прошлом или о прошлом его семьи. Прошлое еще не изжито и не осмыслено. Слишком много народу принимало в нем участие, прямое или косвенное, или, по крайней мере, молчало о том, что знали, чтобы теперь мы осмелились прямо взглянуть ему в глаза».

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Сегодня мы заканчиваем главу об обломках Сталинской империи и переходим к главе «Монтёр», в которой Надежда Яковлевна рассказывает о том, как им с Осипом Эмильевичем пришлось уехать из Москвы.
1: Совершенно ясно, чего хотят обломки империи, которые сейчас сидят в безвестности и занимаются в помощь милиции воспитанием трудновоспитуемых. Они ждут прихода своих модернизированных единомышленников, чтобы благословить молодое и незнакомое племя. Люди, просто молчавшие или закрывавшие глаза на то, что происходит, тоже стараются как-то оправдать прошлое. Эти обычно обвиняют меня в субъективизме. Вы затрагиваете только одну сторону, а ведь было еще многое другое – строительство, постановки Мирхольда, челюскинцы, мало ли что. Я могла бы прибавить, что еще существовало и небо, и звезды. Но все же надо извлечь смысл из того, что свершилось. Мы пережили тяжкий кризис гуманизма XIX века, когда рухнули все его этические ценности, потому что они были обоснованы только нуждами и желаниями человека или попросту его стремлением к счастью. Зато XX век продемонстрировал нам со школьной наглядностью и то, что зло обладает огромной силой самоуничтожения. В своем развитии оно неизбежно доходит до абсурда и самоубийства. К несчастью, мы еще поняли, что зло, самоуничтожаясь, может уничтожить всякую жизнь на Земле, и об этом не следовало бы забывать. Впрочем, сколько бы ни кричали люди об этих простых истинах, их услышат только те, кто сами не хотят зла. Ведь все уже было и кончалось, и начиналось снова, но всегда с новой силой и с большим охватом. К счастью, я уже не увижу, что готовит нам будущее. «Сдаваться еще рано», — сказал наутро Осип Мандельштам, и пошел в Союз писателей к Ставскому, но тот его не принял. Раньше, чем через неделю, передал он через секретаря, он принять Осипа Мандельштама не сможет, потому что занят по горло. Из Союза Осип Мандельштам бросился в Литфонд, и там на лестнице с ним случился припадок стенокардии. Вызвали скорую помощь и доставили Осипа Мандельштама домой.

смерти. В довольно хорошем настроении Осип Мандельштам полеживал на бессарабской линейке, и каждый день к нему приходил врач из Литфонды. Дней через 10 его отправили к консультанту Литфонда, профессору Разумовой, женщине с умным лицом, в комнате которой висели этюды Нестерова. Нас удивило, с какой легкостью она дала справку о том, что Осип Мандельштам нуждается в постельном режиме и общем обследовании. Конечно, она не обязана была знать юридическое положение Осипа Мандельштама, но после воронежских и чердынских мытарств отношение Разумовой, да и других врачей Литфонда показалось нам удивительным, словно снова возникла в России интеллигенция с ее отношением к ссыльным. Тут-то Осипом Мандельштамом и завладела безумная мысль перехитрить судьбу и любым способом зацепиться за Москву, единственный город, где у нас все-таки была крыша над головой, и мы могли как-то существовать. Его спутало то, что и сам Литфонд шел ему навстречу, посылал врачей и справлялся о здоровье. Как это объяснить? Быть может, кто-нибудь из работников сочувствовал Осипу Мандельштаму, а может, они просто испугались, увидав, как протекает припадок, как бы их потом не обвинили, что они не оказали вовремя помощи. И то, и другое было вполне реально. Так или иначе, Литфонд старался чем-то помочь, а в наших условиях это вещь удивительная. Уравниловки ведь у нас не было и нет, и каждому положено лишь то, чего он заслужил. Приехал Костырев, покрутился, стуча дверями, и ушел, сообщив моей матери, что пробудет несколько дней в Москве. Вскоре он вернулся и оставил свою дверь к нам в комнату открытой. Мы, у нас еще сидел Рудаков, находившийся в Москве проездом из Ленинграда в Крым, решили, что Костырев просто подслушивает. Но оказалось, что он ждет посетителя. Этого посетителя он к себе в комнату не провел, но остановился с ним в нашей комнате, где мы сидели за шкафом. Разговаривал он с пришедшим о проводке. Посетитель, очевидно, монтер, советовал проводку менять. И у меня даже мелькнула мысль, что Костырев становится чересчур хозяйственным. «Что-то не то», — вдруг сказал Осип Мандельштам, насторожившись. Я не успела остановить его. Мне показалось, что у него снова начались галлюцинации, потому что он выскочил из-за шкафа и подошел прямо к монтеру. «Нечего притворяться», — сказал он. «Говорите прямо, что вам нужно? Не меняли?» «Что он делает?» — в отчаянии шепнула я Рудакову в полной уверенности, что Осип Мандельштам бредит. Но, к моему удивлению, монтер принял это как должное. Еще 2-3 реплики, и они показали друг другу документы. Тот, кто минуту назад изображал монтера, потребовал, чтобы Осип Мандельштам шел за ним в милицию. У меня было смешанное чувство ужаса и радости. Мелькнули две мысли. Уж не вышлют ли его этапом? И, слава богу, это не галлюцинация. Осипа Мандельштама увели в милицию, Рудаков побежал за ним. Но доставить преступника в участок не удалось. По дороге его опять хватил припадок. Вызвали скорую помощь. И наверх его внесли на кресле, который раздобыли в нижней квартире у Колычева. Пока врач возился с Осипом Мандельштамом, сыщик-монтер сидел в комнате. Когда Осип Мандельштам отлежался, он показал странному гостю все свои медицинские справки. «Дайте ту с треугольной печатью», — сказал сыщик, и, забрав справку Разумовой, пошел к Костыреву звонить по телефону. Получив инструкцию, он вернулся к нам, пока лежите, и ушел. Несколько дней Осип Мандельштам пролежал. Каждый день утром и вечером приходил наш монтер или его сменщики, все в штатском. Кроме них приезжали врачи. Днем Осип Мандельштам развлекался, сколько у них со мной хлопот, и рассуждал о том, что к нам пришли бы ночью, если бы он вовремя не сообразил, что за птица этот монтер. Ночью настроение портилось. Однажды, проснувшись, я увидела, что он стоит, закинув голову и растопырив руки у стены, в ногах у кровати. «Чего ты?» — спросила я. Он показал на распахнутое окно. «Не пора ли? Давай, пока мы вместе». Я ответила: «Подождем», и он не стал спорить, хорошо ли я сделала. От скольких мучений я бы избавила и его, и себя. Утром мы выдержали визит монтера, который обещал прислать своего врача.

Вечернего сыщика мы дожидаться не стали и ушли из дому. Ночевали мы у Яхонтова, развлекаясь как могли. Днем я пришла домой, чтобы приготовить к вещи к отъезду, но Костырев сбегал в милицию, и на этот раз туда потащили меня. Где Мандельштам? Уехал. Куда? Не знаю. Мне приказали покинуть Москву в 24 часа. За свою работу Костырев получил комнату Осипа Мандельштама размером в 16 метров. Там и сейчас живут его вдова и дочь. Хотелось бы, чтобы дочка прочла про своего отца. Но у таких родителей дети книг не читают, разве что по долгу службы, если они тоже попали в литературный отдел Лубянки. В этом случае лучше, чтобы эта рукопись ей не попадалась. 3 дня мы просидели у Яхонтова, обложившись картами Московской области. Выбрали мы Кимры. Соблазнила нас близость Савеловского вокзала от Марьиной рощи, где жили Яхонтовы, а еще то, что Кимры стоят на Волге. Уездный городок на реке лучше, чем такой же городок без реки. В квартире на Фурманово мы больше не показывались. Вещи на вокзал обещали привезти братья Александр Эмильевич и Евгений Яковлевич. Чтобы проститься с моей матерью, мы вызвали ее на бульвар. Увидав маму, Осип Мандельштам встал и пошел с протянутой рукой ей навстречу. «Здравствуйте, моя нелегальная теща», — сказал он. Мама только ахнула. В начале июня мы покинули Москву. В сущности, милиция проявила необычайную гуманность и мягкость. Больному, незаконно проживавшему в Москве, дали отлежаться, а потом предложили уехать. Обычно так не церемонится, да и больные не решаются задерживаться в запрещенных городах. Кроме того, в нашем случае милиция поступила совершенно законно, ведь людям с судимостью запрещено жить в больших городах. Я же потеряла связь с Москвой, потому что ездила в провинцию к человеку с судимостью. «Должно же защищаться государство», — сказал мне как-то Нарбут. Но в том-то и дело, что, защищаясь, оно создало слишком много законов, чтобы оградить себя от человека. Еще вопрос. Преувеличивал ли Осип Мандельштам свои болезни, пытаясь обмануть государство? Несомненно. Ведь понадобился еще целый год бродяжничества и 8 месяцев тюрьмы и лагеря, чтобы отправить его на тот свет. У нас имеют право жаловаться на несмертельные недуги только те, кто полезен государству. Политические преступники должны умирать на ногах. Осип Мандельштам слег в постель, когда он мог еще держаться на ногах, и вел себя так, будто он нужный человек, которого государство лечит, пестует и холит. Следовательно, он свои болезни преувеличивал и старался обмануть государство. А оно имело не только законное, но и моральное право защищаться от такого недисциплинированного гражданина. Наше государство опекает 200 миллионов граждан и не собирается потакать тем, кто ему не служит верой и правдой. Государство – это самодавляющая сила, которая лучше нас знает, что нам нужно. Когда все народы пойдут по нашему пути, они узнают, что свобода – это осознанная необходимость».

0: В самом себе, как змей, таясь, вокруг себя, как плющ, виясь, я поднимаюсь над собою. Себя хочу, к себе лечу, крылами темными плещу, расширенными над водою. И как испуганный орел, вернувшись, больше не нашел гнезда сорвавшегося в бездну, омою с молнией огнем и, заклиная тяжкий гром, в холодном облаке исчезну. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Дачники».
1: «Рано что-то мы на дачу выехали в этом году», — сказал Осип Мандельштам, укрывшись от московской милиции в Савелове, маленьком поселке на высоком берегу Волги против Кимр. Лес там чахлый. На пристанционном базаре торговали ягодами, молоком и крупой, а мера была одна — стакан. Мы ходили в чайную на базарной площади и просматривали там газету. Называлась она «Эхо инвалидов». Нас так развеселило это название, что я запомнила его на всю жизнь. Чайная освещалась коптящей керосиновой лампой, а дома мы жгли свечу. Но Осип Мандельштам при таком освещении читать не мог из-за глаз. Все мы достаточно в нашей жизни насиделись при коптилках, так что со зрением у нас не очень хорошо. Да и книг мы с собой почти не взяли, потому что не собирались пускать корней и жили как настоящие дачники. Это была временная стоянка. Она нам понадобилась, чтобы передохнуть и оглядеться. Савелово – поселок с двумя или тремя улицами. Все дома в нем казались добротными. Деревянные, со старинными наличниками и воротами. Чувствовалась близость Калязина, который в те дни затоплялся. То и дело, оттуда привозили отличные срубы, и нам тоже хотелось завести свою избу. Но как ее заведешь, когда нет денег на текущий день? Жители Савелова работали на заводе, окормились рекой, рыбачили и из-под полы продавали рыбу. Обогревала их зимой тоже река. По ночам они баграми вылавливали сплавляемый с верховьев лес. Волга еще оставалась общей кормилицей. Но сейчас уже навели порядок, и реки нас не кормят. Мы предпочли остаться в Савелове, конечной станции Савеловской дороги, а не забираться в Кимры, облупленный городок на противоположном берегу, потому что переправа осложняла бы поездки в Москву. Железная дорога была как бы последней нитью, связывающей нас с жизнью. «Селитесь в любой дыре», — посоветовала ГМ, испытавшая все, что у нас полагается, то есть лагерь и последующую судимость. «Но не отрывайтесь от железной дороги, лишь бы слышать гудки». Запрещенный город притягивает как магнит. Прописка разрешалась, начиная со 105-й версты от режимных городов, и все железнодорожные пункты в этой зоне забивались до отказа бывшими лагерниками и ссыльными. Местные жители называли их стоверстниками, а женщин, более точно, стопятницами. Это слово напоминало им о мученице Параскеве Пятнице, о 105-й версте. Я сообщила это слово Анне Андреевне, и оно попало в поэму. Но узнала я его не в Савелове, а в Струнине, где поселилась после ареста Осипа Мандельштама. Так называли меня там рабочие на текстильной фабрике, где я обслуживала 12 банкоброшенных машин. И меняя с кем-нибудь дневную смену на ночную, ведь все предпочитают работать днем, а не ночью, ездила в Москву с передачами или за справками, которых нигде не давали. Среди московских стоверстников и стопятниц особой популярностью пользовался Александров, юродивая слобода из стихов Осипа Мандельштама, потому что они пересаживали в Загорске на электричку и успевали за один день съездить в Москву, чтобы раздобыть денег или похлопотать, а вечером вернуться с последним поездом на свое законное место жительства. Ведь человеку полагается ночевать там, где он прописан. Поездка же в Александров, благодаря электричке, занимала не больше 3 часов вместо 4 или 4,5 по другим дорогам. Когда в 1937 году начались повторные аресты, скопление людей с судимостью в определенных местах оказались на руку органам. Вместо того, чтобы вылавливать их поодиночке, они сразу подвергали разгрому целые города. Так как такие мероприятия производились по плану и контролировались цифрами, чекисты, наверное, получили немало наград за самоотверженный труд и выполнение плана. А опустошенные городки опять заполнялись потоками ставерстников, которых, в свою очередь, ожидал разгром. Кто мог поверить, что городки вроде Александрова были просто западней? Ни у кого из нас не вмещалось в голове, что происходит систематическое уничтожение определенных категорий людей, то есть тех, кто однажды подвергся репрессиям. Ведь каждый верил, что у него индивидуальное дело, и считал рассказы про заколдованное место обывательской болтовней. В Москве нас успели предупредить о побоище, происходящем в Александрове, и мы, конечно, не поверили. Мы не поехали туда, потому что Осипу Мандельштаму не захотелось в юродивую слободу. «Хуже места не найти», — сказал он. Кроме того, мы выяснили, что в Александрове чудовищные цены на комнаты, и не пошли по проторенной дорожке. В Савелове ни дачников, ни ставерстников, кроме нас, не было, если не считать нескольких уголовников, пережидавших там угрозу. Охотились не на них, но в случае недохватки могли захватить и их, чтобы не срывать планы. С одним из них мы разговорились в чайной, и он очень толково объяснил нам, какие у Савелова преимущества по сравнению с Александровым или с Коломной, например. Если шпана вся в одном месте соберется, ее сразу как пенку снимут. Он оказался сообразительнее наивной 58-й статьи, среди которой было много людей со старыми университетскими значками, а они твердо помнили, что каждый индивидуально несет ответственность за свое преступление и что за одно преступление никто дважды не отвечает. А поскольку они вообще никаких преступлений за собой не знали, им все мерещилось, что они добьются справедливости, ведь так вечно продолжаться не может. А вместо этого попадали в фургон, именовавшийся «Черной Марусей» или «Черным Вороном». В 1948-53 годах я снова наблюдала ставерстную драму, крохотную драму, без содранной кожи, общего рва, без свинца и пыток, которыми так избаловала нас наша эпоха. Я жила в Ульяновске и видела, как его аккуратно очищают от всех, кто получил судимость. Часть из них забрали сразу, остальных лишили прописки, и они хлынули в ставерстную зону. Там пользовался популярностью город Меликес. Туда отправился и мой знакомый скрипач, бывший рамповец и бывший партиец, человек возраста Осипа Мандельштама, делавший когда-то музыкальную политику с сестрой Брюсовой. В 1937 году он попал в лагерь и, отсидев 8 или 10 лет, попал в конце 40-х годов в Ульяновск. Обезумев от счастья и думая, что все плохое уже позади, сколько раз мы все попадались на эту удочку, скрипач решил начать новую жизнь, женился. Прежняя жена и дети успели от него отмежеваться. На моей сослуживице, хорошей женщине, и пристроился в музыкальной школе. Новый сын, лобастый мальчишка, уже тянулся к скрипке, и счастливый отец мечтал сделать из него скрипача. Он убеждал, что нет большего счастья, чем жить искусством и ради искусства, и цитировал по этому поводу классиков марксизма. Сыну было года 3, когда отца вызвали в милицию, лишили прописки и предложили покинуть город в 24 часа. Я случайно зашла к ним именно в этот день, сразу все поняла по их лицам, и так и осталась их конфиденткой. Подобные истории всегда хранились в тайне, иначе могла пострадать вся семья. В ту же ночь скрипач выехал в Меликес. Там он снял угол и даже достал несколько уроков скрипки и рояля. Вскоре среди хлынувшей в Меликес толпы бывших лагерников начались аресты. В маленьких городках такие вести распространяются мгновенно. Квартирная хозяйка не применет сказать соседке, что у нее ночью увели квартиранта. Аресты означали, что в Меликесе образовалось скопление подозрительных элементов, и местным органам спущен план очистки города. Все бросились в милицию выписываться, и вокзал переполнился беженцами. Скрипач тоже умудрился вовремя убежать из опасного города. С тех пор, до самой смерти Сталина, то есть 2 с лишним года, он метался вниз и вверх по Волге, вплоть до Сызрани и по всем железнодорожным веткам, кочуя из города в город. В иных местах ему не удавалось даже найти угла, так как все было забито беглецами, в других не прописывали. Иногда он устраивался и даже доставал уроки в местной музыкальной школе, но тут до него доходила весть о том, что и здесь начались аресты, и он снимался и убегал. Во время своих странствий он иногда проезжал через Ульяновск и ночью пробирался к жене. Днем высунуться на улицу или постучаться к жене он не смел, соседи бы тотчас донесли. Он дрожал от страха, худел, кашлял и снова пускался в путь вместе со своей скрипочкой. И в каждом новом городе все начиналось сначала. Он даже съездил в Москву жаловаться в комитет искусств, где его еще помнили, что в музыкальные школы принимают людей без всякого образования, а он с его квалификацией остается без работы. Ему обещали посодействовать, но в том городке, где он хотел осесть, начались аресты, и он убежал. Ему даже не довелось узнать, исполнили ли московские чиновники свое обещание. После смерти Сталина ему разрешили как инвалиду вернуться к жене в Ульяновск. Умер он дома, но сына скрипичному искусству не научил. Он даже не смел приблизиться к мальчику, боялся заразить его туберкулезом, полученным во время странствий по уездным городам, предпринятых для спасения жизни. Скрипачу благоприятствовало все. Оседлая жена, которую не сняли с работы, потому что она сумела скрыть свой брак, тому же не зарегистрированный. Опытность, всегда вовремя узнавал про опасность, даже национальность. Тогда первый удар направлялся на евреев. Скрипка давала ему кусок хлеба, именно кусок хлеба и ничто другое, но и это очень важно. Музыканты и вообще пострадали меньше других профессий, но спасся он только благодаря своей неукротимой энергии. Многие на его месте так бы и остались ждать ареста в Меликесе, разве от них спрячешься? А спасся он только для того, чтобы приехать умирать домой. Ведь это тоже огромное счастье. Глядя на удачливого скрипача, я всегда думала о том, что бы ожидало Осипа Мандельштама, если бы он выжил и вернулся из лагеря. Если бы мы могли предвидеть все возможные варианты судьбы, мы не упустили бы последнего шанса нормальной смерти, открытого окна нашей квартиры на 5-м этаже писательского дома на Фурмановом переулке в городе Москве. Воронеж был чудом. Чудо нас туда привело. А чудеса не повторяются.

0: Здравствуйте, ребята. Наступил вечер. Позади дневные заботы и хлопоты. Сейчас самое время усесться поудобнее и остаться наедине с книгой. Правда, иной раз бывает, возьмешь книгу, прочтешь несколько первых фраз и отложишь. Как-то не хочется читать дальше. Почему? Ну, может быть, показалось, что уже не раз читал что-то похожее. А может быть, книга показалась просто скучной. А бывает и наоборот. Начнешь читать, и не можешь оторваться. И не просто читаешь, а начинаешь по-другому смотреть на свою жизнь, иначе оценивать свои поступки. А когда перевернешь последнюю страницу, испытываешь чувство досады, что приходится расставаться с полюбившимися героями. Так происходит, когда читаешь, например, книги Анатолия Рыбакова.
1: Ага, точно. Я вот недавно прочел его книгу «Кортик». Ох, интересная. Я так обрадовался, что у нее продолжение есть. «Бронзовая птица» называется. Я очень люблю приключенческие книги, особенно где тайны. Вы помните, как разгадывали тайну «Кортика»?

0: Садись. Скажи, Поляков, почему тебя интересует холодное оружие?
1: Просто так.
0: Ты и твои приятели интересуетесь шифрами. Когда я был мальчиком, я тоже ими увлекался. Интересные занятия.
1: Эх, была не была. Вот, Алексей Иванович, никак не можем расшифровать эту надпись. Я слыхал, что это литарея. Но мы не знаем, что такое литарея.
0: Да, похоже. Литарея – это тайнопись, употреблявшаяся в древнерусской литературе. Литарея была двух родов – простая и мудрая. Мудрая – более сложный шифр. Весь алфавит разделялся на три группы, по 10 букв в каждой. Первый десяток обозначался точками, второй – черточками, третий – кружками. Значки эти писались столбиком. Понял теперь?
1: Это же очень просто. Теперь я понимаю, как прочесть пластинку.
0: Но на этой пластинке всего по 5 знаков. Если это литарея, то здесь только половина текста. Где-то должна быть другая.
1: Ножны!
0: Ну-ка, давай сюда. Видишь? Получилась 10-значная литарея. Теперь попробуем читать. Так, бери карандаш, бумагу и пиши. С, И, М. Что получилось?
1: Сим.
0: Так, дальше. Гадом завести часы. Понеже проследует стрелка полудень. Башне самой повернутой быть. Странная надпись. Что ты скажешь по этому поводу?
1: Не знаю.
0: Во всяком случае, знаешь ты больше меня. Например, где кинжал?
1: Вот.
0: Это подобие кортика.
1: Кортика есть.
0: Рукоятка с секретом. Так, бронзовая змейка, по-видимому, и есть тот искомый гад. Следовательно, недостает только часов, которые надо завести. Ну, Миша, а откуда у тебя этот кортик?
1: Мне его дал матрос Полевой. До революции он плавал на линкоре императрицы Марии, который взорвался в 16-м году на Севастопольском рейде. Не на мине, а так, сам по себе. Полевой мне рассказал, минуты за три перед взрывом он услышал, как из одной офицерской каюты раздался выстрел. Он в каюту. На полу лежит офицер, а мичман Никитский вытаскивает из чемодана этот самый кортик. Увидел он Полевого, выстрелил, мимо. Ну и сцепились они. Друг взрыв, за ним другой. Очнулся Полевой на палубе. Кругом дымище, грохот, все рушится. А в руке кортик. А Никитский пропал. Сразу после революции объявился главарем банды. А теперь опять пропал.
0: Да-да, я отлично помню историю гибели линкора. Было много шума в газетах, но виновников взрыва так и не нашли. Но то, что ты рассказал, проливает на это какой-то свет. Никитский не мог безнаказанно убить офицера. Он рассчитывал, что все покроет взрыв.
1: Действительно. Как же это я раньше-то не сообразил?
0: Что ты намерен делать?
1: Не знаю. Мы думали, что после расшифровки все станет ясно. Оказывается, нет. Нужно узнать, кто был этот офицер. Пока я знаю только имя, Владимир. Но мы с ребятами выясним.
2: Я вот думаю, какие счастливые Миша Поляков, Генка, Слава. В какое замечательное время им пришлось жить. Какие приключения у них были. Какие тайны разгадывали.
3: Я согласна. Время-то действительно было замечательным. Только напрасно ты завидуешь героям кортика и бронзовой птицы. И в наши дни.
2: А что в наши дни? Ну скажите честно, разве могут быть настоящие приключения в наши дни? Старинные кортики в музеях, клады все найдены. Нет, наше время совсем лишено таинственности.

0: А мне кажется, наоборот. Извините, что вмешиваюсь, но я просто не мог больше оставаться на страницах книги. Нет, друг мой, ты не прав.
1: Как? Ты, Миша Поляков, раскрывший тайну кортика, разоблачивший бронзовую птицу, не согласен со мной?
0: А ты вдумайся. Разгадывая тайны кортика и бронзовой птицы, мы раскрывали более важную тайну, из-за которой один человек нападает на другого человека, льется кровь, взрываются корабли, и люди рискуют жизнью. Мы раскрывали для себя тайну человеческих отношений. Мы знали. Мы за красных, мы против белых, рабочий всегда хорошо, буржуй плохо. Мир, в котором ты живешь, шире и сложнее. И подчас нелегко распознать фальшь, пустоту, корысть. Я сейчас познакомлю тебя с одним пареньком, и ты сам в этом убедишься. Эй, Крош, иди сюда.
2: Здравствуйте. Будем знакомы. Сергей Крашенинников.
1: А почему тебя зовут Крош?
2: Это прозвище, сокращенное от моей фамилии. Сразу видно, что ты не читал повесть «Приключения Кроша». Там об этом подробно сказано.
1: А что это за приключения? Расскажи, Крош, интересно.
2: Да что рассказывать-то? Проходили мы производственную практику на автобазе.
1: Приключения на автобазе? Ха-ха! Что же там было таинственного?
2: Амортизаторы пропали.
1: Ну, я так и знал. Вот она, жгучая тайна наших дней.
2: А тебе какую тайну надо? Летающих тарелок?
1: Да вон люди раньше клады разыскивали, а вы амортизаторы. Ой.
2: Хорошо. Расскажу я тебе одну таинственную историю. Она случилась во время летних каникул. В нашем доме живет один искусствовед, Владимир Николаевич. ВН, я его звал. Ну, за глаза, конечно. Я вообще-то терпеть не могу искусствоведов. Они мешают слушать музыку. Прерывают ее на самом интересном месте. Но ВН занимался изобразительным искусством. Кроме того, он собирает предметы искусства. У него прекрасная коллекция Нецке.
1: Нецке? Что это такое?
2: Это японская миниатюрная скульптура. Крохотные фигурки из дерева. Ну, или камня, фарфора. Я, впрочем, тогда и представления о них не имел. Но, в общем, ВН казался мне яркой личностью. И вот однажды он пригласил меня к себе. У него был Костя. Там я с ним и познакомился.

0: Ну как? Нравится тебе, Майонецка?
1: Я такие фигурки видел в музее восточных культур.
0: В моей коллекции есть уникальные экземпляры. Вот посмотри на эту фигурку старика. Много нужно труда затратить, чтобы вырезать из дерева такую крохотную, выразительную фигурку. Вглядись, в его лице, морщинках, в худом истощенном теле есть что-то вечное. А какая спокойная и мудрая проницательность в его глазах. Мудрец. Работа великого мастера, Мивы I из города Эдо, 18 век, вишневое дерево. Для профана она ничто, но знаток ее оценит. И запомни, искусство принадлежит тому, кто его любит, понимает, отстаивает.
1: Но ведь Пушкин сказал, чувство доброе я лиры пробуждал. По-моему, это главное.
2: Пушкин жил 100 лет назад, каменный век.
0: Не задирайся. Дружба не терпит подобных шуток. А без дружбы нет человека. Одиночку сокрушают. В коллективе человек нивелируется. Тройки, четверки, пятерки – вот кто покоряет мир. Чувства добрые. Самые добрые чувства – дружба. Есть только одна убежденность в своем товарище. Только одна вера в прекрасные творения человека. Все проходит, идеи, взгляды, убеждения, а эта фигурка будет жить вечно. А как о многом она может рассказать, ведь каждая фигурка – эпопея. Ее розыски – тоже эпопея. Собирание – это гигантский труд и медные деньги.
1: Я не совсем вас понимаю.
0: Собирательство – это соревнование. Мы, собиратели, хорошо знаем друг друга и свои поиски держим в секрете.
1: Я не трепач.
0: Я нуждаюсь в помощниках. Вот Игорь и Костя мне помогают. Хочешь, и ты будешь.
1: С удовольствием.
0: Мир искусства обогатит тебя духовно, поможет стать культурным человеком. Ты хочешь стать культурным человеком?
1: Хочу. Таким был наш первый разговор. Меня тогда смутили рассуждения Вэна о тройках и четверках в дружбе. Я вовсе не считал, что человек нивелируется в коллективе. Но я подумал, что судить о человеке надо по главным мыслям. А главное в Вэне – любовь к искусству. На следующий день мы с Костей отправились выполнять поручение Вэна. Сначала мы пошли к какой-то Елене Сергеевне, передали ей пакет с Нецке, она дала нам другой. Потом я передал пакет одному толстому молодому человеку, потом мы пошли к одной беспомощной старухе, и Костя купил у нее за 15 рублей фигурку, изображавшую нищих музыкантов. Меня заинтересовали Нецке, и я решил узнать, что же это за фигурки, откуда они взялись. Я пошел в библиотеку, пересмотрел все книги по японскому искусству. А потом я познакомился с художником Краснухиным. Он рассказал мне о профессоре Маврадаке, знаменитом специалисте по японскому искусству. У него была коллекция Нецке, лучшая в стране. Но в 1948 году его не стало, а коллекция исчезла. Мне очень хотелось узнать о ее судьбе. И еще одна мысль не давала мне покоя. Почему ВН сам не ходит, сам не достает и не обменивает свои Нецки? Почему такая таинственность? Разве собирать Нецки предусудительно? Я, может быть, долго бы искал ответы, но Игорь с Костей мне все объяснили.
3: ВН человек эрудированный, но сложный. Разговор между нами?
1: Конечно.
3: Ты наш товарищ, и мы обязаны тебя предупредить. Вэн собирает Нецки вовсе не из возвышенных соображений. Это его бизнес. И он пишет исследование, которое даст ему докторскую.
1: Ну и что из этого следует?
3: А то, что Вэн человек коммерческий. И мы у него тоже делаем свой бизнес. И только. А ты строишь идеалиста. Проявляешь излишнее рвение, странную наивность. Библиотека, книги, зачем это тебе? Получай свои таллеры и живи.
1: А если таллеры мне не нужны?
3: Зачем же ты влез в это дело?
1: Ну, а если Нецкие заинтересовали меня сами по себе?
3: Это твое личное дело. Но мы не хотим, чтобы тебя постигло разочарование.
1: Ха, как трогательно.
3: С тобой трудно разговаривать, но наберемся терпения. Ты читал статью Вэна о Краснухине?
1: Нет. А что в ней?
3: Он резко критикует его творчество. И не по каким-то там идейным соображениям, а потому, что это было выгодно для его карьеры. Душе ему все до лампочки, кроме Нецки и коммерции. Поэтому он сам не идет к Краснухину, а посылает тебя. А ты принимаешь это всерьез, рассуждаешь, изучаешь, даже отказываешься от гонорара. А когда ты разберешься в этом, ты потеряешь веру в человечество.
1: Если так, зачем вы помогаете ВНу?
3: Чудак, каждый зарабатывает как может.
1: Но ведь кроме денег существуют еще принципы.
3: Принципы? Это все умершие категории. Их давным-давно отменили.
1: Ну что ж, можете продолжать в том же духе, если нравится. Я не желаю больше иметь дело с каким-то прохвостом ВН. И вы никогда не заставите меня делать то, что я не хочу.
2: Молодец, Крош. Тебе было нелегко. Вэн не так прост. Но ты разгадал его. И больше того, ты победил его. Сумел разобраться, где подлинное добро, подлинная красота, потому что остался верен тем высоким жизненным принципам, по которым мы жили, мы, пионеры 20-х годов. И пока это так, нам не страшны никакие враги, какими бы красивыми словами они ни прикрывались.
1: Но я еще не рассказал вам о тайне пропавшей коллекции.
4: Не надо. Я лучше, Крош, прочту книги про тебя. И потом я понял, что это не главная тайна. Знаешь, я вот слушал тебя и понял одну очень важную для себя вещь. Высокие слова и высокие понятия не одно и то же. Я и на себя стал смотреть другими глазами. Мне есть чему у тебя поучиться.
1: Ну, сказал. Какой из меня учитель? Тоже мне нашел поймальчика. Я и сам часто не знаю, как лучше поступить. Вот скажи, как ты относишься к людям, которые могут соврать?
4: Как все. Я ненавижу лгунов.
1: Я тоже. И все-таки я однажды солгал.
4: Ты солгал? Как же так? Только что говорил о принципиальности, а сам... Значит, у тебя слова расходятся с делом, а еще Вэна ругал.
2: Да подожди, дружок, не горячись. Пусть лучше Крош расскажет все подробнее.
1: Хорошо. Слушайте и судите. Кончил я школу. Сдавал экзамены в университет, но не попал. Ну, не повезло. Очень я был огорчен. Стыдно было перед родителями. Обманул их ожидания. В общем, так мне было тошно, что мне вдруг захотелось уйти из дома. И я уехал к дедушке в маленький городок Корюков. Дед обрадовался моему приезду. Мне даже показалось, что он был доволен моим непоступлением. Он вообще считал, что мне надо попробовать жизни. Дед-то и посоветовал мне пойти работать в автодорожную бригаду. Так я стал строить дорогу. И вот, выпрямляя дорожное полотно, наша бригада наткнулась на могилу. Небольшой холмик, деревянный обелиск с красной звездой. Кто похоронен, неизвестно. Рабочие наши, многие из них сами воевали, бережно перенесли могилу в сторону, подальше от дороги и повыше. А мне, как самому молодому, поручили узнать, чья это могила. Но это оказалось не так просто. В местной школе красные следопыты рассказали мне, что в этой могиле похоронен герой-солдат, который забросал немецкий штаб гранатами. Мне показали найденный у погибшего солдата кисет с вышитой буквой «К», картонную картинку из детского лото и фотокарточку, на которой снято 5 солдат. В бригаде все решили, еще одна могила неизвестного солдата. А я решил продолжить поиск и узнать, кто же из 5 солдат, снятых на фото, похоронен здесь. Послал запросы в военкоматы, встретился с теми, кто видел этих пятерых солдат, поехал даже к заместителю министра. И знаете, как люди помогли мне? Я узнал, что пятеро солдат, оторванные от своей части, вступили в неравный бой с гитлеровцами. Трое были убиты почти сразу, а двое какое-то время сражались. И один из них забросал гранатами немецкий штаб. Потом погибли и они. Все решили, что герой – старшина Бокарев. И местная газета сообщила даже его матери в Сибирь, что найдена могила ее сына. А я точно узнал, что в этой могиле похоронен другой солдат – Краюшкин. Я поехал к его детям, но там смутно помнили погибшего отца. А внучка даже удивилась, чего это я так беспокоюсь о какой-то могиле. Ох, и разозлился я на них. А потом я встретился с матерью старшины Бокарева. Узнал, что старушка решила бросить свою деревню, продать свой домишко и приехать из далекой Сибири в Корюково, чтобы остаток своих дней провести возле могилы сына. Я был потрясен материнской любовью и памятью и не мог сказать ей правду. Не мог сказать, что это могила другого солдата. Ну а как бы ты поступил на моем месте?
4: Как бы поступил я? Наверное, так же.
5: С каждым из нас часто бывает, что не знаешь, как правильнее и честнее поступить. Смолчать или рассказать, послушаться или поступить по-своему. И если книжка помогла вам немного разобраться в себе, это по-настоящему хорошая книга. И мне думается, что книги Анатолия Рыбакова будут вам надежным ориентиром в жизни.

Вы слушали, друзья, очередной выпуск радиобиблиотеки. Его подготовили авторы, ведущие, главный библиотекарь областной детской библиотеки имени Пушкина Наталья Николаевна Пиантковская, звукорежиссер Владимир Захаров, редактор Татьяна Пашкина. В передаче принимали участие артисты Саратовского театра юного зрителя Олег Балакин, Станислав Низовой, Светлана Лаврентьева, Виктор Клюкин, Борис Федотов.

0: одиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
1: Эту передачу мы подготовили по просьбам телезрителей. Вся наша семья – давняя поклонница авторской песни, пишет секретарь парткома Калужского колхоза имени Горького Василий Хвостунов. И нам было так интересно увидеть песенные праздники в Лужниках, в Куйбышеве, в Ленинградском клубе «Восток». А вот письмо от участников клуба самодеятельной песни из камчатского поселка Елизово. Само название «Возьмемся за руки, друзья» определяет настрой передачи, которая позволяет собраться нам вместе. Было бы здорово встретиться снова с этими песнями, которые никого не оставляют равнодушными, предлагает инженер стенда Сергей Тихонов. Мы охотно послушали бы еще раз. И таких писем немало. А недавно в редакции раздался телефонный звонок. И мы подумали, что и нашим зрителям будет, конечно же, интересно услышать мнение человека, которого мы пригласили в нашу студию.
2: Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает звеня. Самолет улетает на юг, где давно ожидают меня. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы. Раз увидел, так это навеки, а забудешь, так это не скоро. Азиатские пыльные тропы, азиатские старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде.
3: Да, эту песню привез буквально в смысле из космоса. У нас была с собой гитара. Ее мы с собой привезли прямо в транспортном корабле. Но были у нас и записи. И вот очень повезло, что перед стартом, буквально незадолго, была передача «Возьмемся за руки, друзья». Там выступали очень интересные самодеятельные авторы. Боков, Вахнюк, Егоров. И как-то я успел записать буквально с телевизора эту кассету на магнитофон. И эту кассету мы взяли с собой. И пока летели к станции, а летели мы двое суток, сейчас сближение двухсуточное, и вот в свободные минуты включали маленький магнитофон и с удовольствием слушали эти песни. Совершенно потрясающее было ощущение. Смотришь в иллюминатор, внизу океан, облака, так тихо идет станция, и в это время звучат наши дорогие песни, земные песни.

Горы далекие, горы туманные, горы. И улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки любимых у них вместо квартир.

никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, вина хорошие пьют. Женские волосы вьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. Из молчания мыли за разговором. Шел я по городу, выйдя и не повстречав. Поездом нет, поездом мне не доехать. И самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом. И я найду, я хочу, и мне надо хотеть.

В окне фиалки не дрожат рябины ветвь, не колыхнется с небес поток, янтарный льется снежинки, медленно кружат, плывут по небу облака, объятия тишины, покойно все, удивление достойно до звука твоего звонка. Панно художника, портрет, ребенок, Рафаэль, Мадонна, венок, античная колонна, холодное дыхание лет.

da zvuk tvoji vo svanka. Двойной молекулы спираль, нейтрино, облако, вселенной загадкой не обыкновенной дорогой, уводящей вдаль науки твердая рука, там знак любой поставит вольно, все изучение достойно до звука твоего звонка. Восторг, печаль, а там, где двое в душе.

Когда нам пришлось делать срочный выход в открытый космос, там была заминка со стыковкой кванта, была очень напряженная работа, очень напряженная. Быстро надо было подготовить скафандры. Ну, буквально в течение суток нам удалось эту работу сделать. Вот. И когда мы вышли, когда провели, вот, удалось нам предмет этот удалить посторонний, и квант был состыкован, мы вернулись, и вот у нас наступило, вот, ну, мы чувствуем, что вот это нервное напряжение спало. Вот, мы взяли в руки гитару и стали петь песни. Долго пели, наверное, часа два, а потом свалились замертво спать. Как-то сняли нагрузку нервную. У нас был, как сказать, музыкальный экипаж. Мы оба любили песню. И когда вот пришло, так случилось, что мне пришлось спуститься, а меня заменил Саша Александров, в общем-то, музыкальный экипаж и продолжает работать. Оба они хорошо играют и поют. Это помогает в работе. Если можно такую кассету вообще сделать, то для экипажа, ну, это был бы просто праздник, когда хороший

Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь высоты. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы все время так далеко? Если мог чей-то дом над землей парить, почему?

Даже книги все на всей земле прочтите. Все равно вы в жизни ученик, не учитель. Все равно для этой жизни все мы детки. Все равно расставит жизнь свои отметки. Не толкайтесь тише, что же вы ей-богу. Каждому дарована своя дорога. Как стремительно стареем мы, ребята. Только первый класс был, вот уже десятый. Старая дорога, все бугры да ямы. Здесь учились жить и наши папы, мамы. Кто-то спотыкался, кто-то шел по краю. Всем теперь один судья, земля сырая. Кто-то в этой жизни тащит полный невод. Загляни в дневник, его там круглый неуд. Кто-то днем бодрится, ночью слезы горькие. Как же ты, дружок, ах, где ж твои пятерки? Если речка на пути, так мостик зыбок. Что не сочинение, то 100 ошибок. Занесет, завертит нас порой течением. Так что не поможет ни один учебник. Каждый день у нас уроков по 3 смены. И упразднены большие перемены. Знаем, жизнь дотла спалит и наши свечи. Но еще не скоро выпускной наш. Даже книги все на всей земле прочтите. Все равно вы в жизни ученик, не учитель. Все равно для этой жизни все мы детки. Все равно расставит жизнь свои отметки.

0: Мне говорят, какой резон в твоих палатках на снегу. Мне говорят, не тот сезон, а я иначе не могу. А я люблю гонячий с пахучим привкусом дымка и все глядеть в глаза твои. Зеленоватые слегка, проснулся лес, костер погас, упал рассвет на тень мою. Я это видел столько раз, а вот сейчас не узнаю, как потеплели небеса и как весна недалека, а все они твои глаза. Зеленоватые слегка с вот этой елью надо мной, с двумя палатками в лесу прощаться грустно, но домой заду я песню принесу про эти первые ручьи, еще не смелые пока, и про глаза, глаза твои. Зеленоватые слегка.
1: Для меня это, наверное, воспоминания о юности, о самых дорогих годах моей жизни. У нас в ударе все ребята играли на гитаре и пели, ну, кто как мог. Не научиться играть на гитаре было у нас просто невозможно. Мы собирались вечером во дворе, кто-то уносил гитару, и по очереди или вместе исполняли песни. Мне приходится ездить на работу на электричке. Я часто вижу, как вот иногда ребята, молодые совершенно ребята, школьники, студенты, то ли они походы, то ли просто едут. У них в руках гитара. Поют они хорошие песни. И вы знаете, и многие ребята сейчас пишут свои песни. Вот все-таки это движение не умирает. Движение авторской самодеятельной песни. У Хуняка есть такая песня про отца. Очень хорошая песня. А так получилось, что незадолго до моего старта умер отец. Он был у меня летчик. Вот. Ну, и вот эта песня как-то для меня очень много значила. Для песни про отца. Она выражала вот в тот момент мои чувства. Эта тема не зря, видимо, берется бардами. Это время было, наверное, наиболее тяжелое и для всего нашего народа, и для каждого человека. И вот как-то самодеятельные авторы пытаются выразить чувства людей в то время, о чем они думали, с чем они шли в бой, с чем шли на смерть.

И вот тут возникла мысль записать видеокассету авторы самодеятельной песни «Космонавт».

Пусть струна фальшивит, но в разлуке с гитарой даже и сфальшивить не сумеет она. Не бывает истины молодой или старой, истина одна, ей известна цена. Как прекрасна смена поколений на свете. Лишь одно печалит и сердца, и умы. Если стали совершеннолетними дети, значит, стали совершенно зимними мы. Только бы себя в себе вы дольше хранили, знали бы, что значит петь, а что подпевать. Сменим мы друг друга, но пока не сменили, мы одна цепочка, и ее не порвать. Очень правильные слова я, наверное, сейчас найду. Гаснут окна в домах села, я окно не гашу, я жду. Ведь на этот тревожный свет по земле из конца в конец столько лет, столько долгих лет ты приходишь ко мне, отец, ты такой же, как был тогда, только чуб поредел слегка, только в серебре борода, только синий шрам у виска, ты гитару свою берешь, я-то думал, берешь мою. Ты мне песни свои поешь, я-то думал, свои пою. Столько лет похоронная врет, столько лет уверяет меня, что в снегах у карельских болот оборвалась твоя лыжня. Столько лет не летит над Днепром, над дорогой твоей голос твой, и пылится в архивах бронь, не использована тобой вдоль дороги твоей. Цветы, а над ней все гудки трубят, и, наверное, умер ты, чтобы я продолжал тебя. Только нет, похоронная врет, ты мне сам говоришь, не верь. Ты живешь, ты стоишь у ворот, ты уже открываешь двери.

Над землей бушуют травы, облака.

зачем? Ах, зачем? Зачем? Зачем нас убивают? А дымок над очей крыш.

Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Эх, каждый хочет жить без мамы, никогда с отцом и подавно. В доме трам, тарарам, папа нас по утрам кормит жом.

Размытый путь и вдоль кривые тополя. Я слушал небо, звук была пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. И вдаль пошел, а издали тоскливо пел гудок совсем чужой земли, гудок разлуки. Но глядя вдаль и в эти вслушиваясь звуки, я ни о чем еще тогда не сожалел. Но глядя вдаль и в эти вслушиваясь звуки, я ни о чем еще тогда не сожалел. Была суровой пристань в этот поздний час. В провозглой мгле искрясь горели папиросы, и тяжко трап стонал, и хмурые матросы из тьмы устало поторапливали нас. И вдруг такой тоской повеяло с полей, тоской любви, тоской былых свиданий кратких. Я уплывал все дальше, дальше без оглядки на мглистый берег глупой юности своей. Я уплывал все дальше, дальше без оглядки на мглистый берег глупой юности своей. Размытый путь и вдоль кривые тополя. Я слушал небо, звук была пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля.

полярным кругом снег, белый, белый, и над тундрою метели мечется. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани и озера, как хрусталь, все до дна. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома. В Мурманске цапли кранов не скучают, корабли в порту встречают и с бакланами играют на песке. Цапли кранов не скучают, корабли в порту встречают и с бакланами играют на песке. За полярным кругом смерть в 41-м расплескала кровь на снег.

0: Или не отдали, не предали севера. За полярным кругом снег белый, белый, и над тундрой метель мечется. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом. И на верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом. И на верфях ледоколы лечатся.
1: Что ж ты осень натворила? Ласково, да шепотом. Мне такие говорила, пьяные слова. Листья на асфальт стелила, красные да желтые. Флейта ночью тихо плакала. От костров у горожан кружилась голова. От костров кружилась голова. Что ж ты осень натворила, под дождем раздетая? Танцевала, ветер злила, словно без ума. Подпевать ты мне любила, когда пел про лето я. Флейта ночью тихо плакала, а на утро стала осень лютой, как зима. Стала осень лютой, как зима. На стерильном на снегу гроздь рябины стылая, как от дроби на боку у пурги прострел.

чем все кончится. Да я ее спросить об этом толком не успел. Я спросить об этом не успел.

где дали полны откровения, где каждый вздох, как сон глубок, в седую глушь уединения от сердца нить ведет клубок. Ах, что ж, Наталья Николаевна, не все ли равно, кому виной, что в жизни прожитой исправно вам быть такой, а не иной? Прикосновением беспристрастным, не опуская мелочей, врезает время в память властно черты друзей.

Звенит в ушах, вскипает юность лицеистов, гусарской вольностью дыша. Пирог мереет от полета, друзья тревожат пыль веков. Но ждут кого-то эшафоты и сталь надломленных клинков. Среди безудержного бала

0: тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и закончился наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Пыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится? Над тишиной замерзающих рек снег, снег, снег. Долго ли сердце твое с берегу ветер поет на пути? Через туманы, морозы, пургу мне до тебя не дойти. Помни же, если взгрустнется наших стоянок огни, вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется, даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди. Где без питья и хлеба забытые в веках атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его покину не мед со стороны. Напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля. И встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках.
1: Спасибо большое. Нам с Юрой приходилось очень много во время подготовки ездить в командировки. Очень много приходилось бывать на Байконуре. Везде нашей спутницей была гитара. Юра никогда, в общем-то, он пел, но не играл на гитаре. Так просто слушал, как я пою, как друзья наши поют. Но вот сам петь начал он именно будучи в космосе уже. Причем не только петь, но научился играть на гитаре и стал писать хорошие песни.
2: песни про космос, песни о друзьях, о земле, о том, о чем думается там, наверху.
3: Сгорев дотла, уходят вниз ступени, космические скорости даря. Пришел черед, и мы сейчас измерим любовь к тебе, родимая земля. Со мною друг надежен и проверен, гитара и работ не в проворот, и наш полет не сутками измерен. Настанет дело звезд водоворот, я в травы повалюсь и в волю надышусь, речной воды напьюсь, когда вернусь. К земле я припаду, с друзьями обнимусь, спою и долюблю, когда вернусь. Вслед добрые слова друзей слышны нам, что проводили нас сейчас в полете. Уверены в себе мы и в машине, и знаем, что судьба не подведет. Прости, земля, прощаемся с тобою, корабль наш уходит в вышину, но срок придет, и утренней звездою опустимся в рассвета синеву.

0: передачу «Песня гитары и я» ведет сегодня Ада Якушева. Итак, минувший год был богат праздниками самодеятельной песни. И мы в наших передачах рассказывали о вечере, посвященном 25-летию Ленинградского клуба «Восток», о свете московских туристов. Там, на лесной поляне около Звенигорода, отмечался другой юбилей – 50-летие знаменитой песни «Бригантина». Говорили мы и о 14-м традиционном клубышевском фестивале памяти Валерия Грушина. А в самом конце прошлого года подвел итоги всесоюзный конкурс авторской песни «Товарищ гитара».
1: Сладострастная трава, золотая бричмова, где чинар.

0: Вот об участниках этого конкурса, о песнях, звучавших на нем, и пойдет сегодня речь. Будем считать, что таким образом мы представили членов жюри конкурса, потому что ими являются авторы и исполнители этой песни Дмитрий Сухарев, Татьяна и Сергей Никитины. Именно им было доверено в первую очередь дать оценку песням, которые приняли участие в столь необычном состязании. Почему необычном? Послушаем одного из организаторов конкурса «Товарищ гитара», журналиста еженедельника «Собеседник» Игоря Мартынова.
1: «Комсомольская правда» уже два раза провозила «Золотой камертон», так называемый. Это конкурс среди эстрадных молодых исполнителей, неизвестных. Поскольку в эстрадной музыке конкурсы довольно часто проходят, и есть возможность отбирать исполнителей, то в авторской песне, как вот нам казалось, существует очень много людей, которые пишут песни для себя и которые не участвуют в каких-то фестивалях самодеятельные песни. Набросали условия конкурса, как это все должно было быть. Предложили прислать нам три песни: гражданская, лирическая и шуточная. Вот из этого подбора оказалось, что самое сложное было написать гражданскую и истерическую. Хотя, как мне кажется, поводов сейчас для сатиры очень много. Вот с лирикой было все замечательно. Ну, видимо, это просто уже в традициях авторской песни. И приходили пленки и записи самых невероятных уголков нашей страны. Например, приехала одна девочка из поселка Джибари-Кихая. Значит, это Якутская АССР. И звонили из якутского обкома и сказали, что они не могут найти этого города, поселка это у себя на карте. Просили, чтобы мы им как-то помогли. То есть география была самая обширная. Из всех столиц союзных республик, из крупных городов, из Сибири, из Камчатки, из Украины много было ребят. Не все, как мы и предполагали, были членами клубов самодеятельной песни. Для ребят была, собственно, первая возможность такая, как-то сразу напрямую связаться с жюри, вот, которые любимые всеми барды вошли. Из Прибалтики очень много было интересных ребят. Там вахтер очень утомлен был, в итоге ушел с работы, между прочим. Может быть, еще из-за этих постоянных боен с этими людьми, которые приносили пленки. Потом каждый день у нас весь отдел бегал на почту. У нас были мешки такие там огромные. И мы где-то по 50, по 100 кассет катушек приносили. Почта тоже работала очень напряженно. И они выполнили годовой план за 2 месяца. Очень благодарили они нас, и мы их. То есть вот, мы друг другу очень помогли.
0: Поблагодарим почту и мы. Ведь иначе когда бы мы еще познакомились с ансамблем «Кант» из далекого камчатского городка Елизово.
2: Стихи Владимира Луговского «Курсантская венгерка».
3: Сегодня не будет поверки, гарнист не

0: Но вернемся к разговору с Игорем Мартыновым. Итак, все это множество, а точнее 1427 кассет и катушек, было доставлено в редакцию еженедельника.
1: Параллельно все это прослушивалось. У нас в редакции купили специальные магнитофоны. Где-то 350-400 кассет и катушек отбраковывали по качеству, которые писали они не в жанре, то есть рок-группы присылали нам. И у них тоже таких конкурсов еще не было. И параллельно возникла идея, почему бы, собственно, не провести конкурс рок-групп. Потом передали Никитину Сергею. 2 месяца он сидел, слушал все это вместе с Таней. И Сухарев к ним подключился, и Ким. Вот, и из этих 350 авторов уже были отобраны 23 участника последнего заключительного тура.
0: Замечу, что во время проведения этого конкурса на Игоря стало немножко коситься его редакционное начальство. Его имя почти исчезло со страницы еженедельника. Да и Татьяну Никитину нашла я в те дни весьма утомленной.
2: Конечно, когда слушаешь 1000 песен, то это просто безумный труд. И я думала, что это вообще никогда не кончится. И все-таки, если из 1000 песен выбрано, ну, скажем, около 30, то это, конечно, мало очень. Но, наверное, по-другому и не может быть. Не ради этого мы и собрали, чтобы из этих вот песен отобрать еще меньше. Надо сказать, что это конкурс отличный от тех, в которых обычно мы участвовали. Потому что никаких границ ни на формы, ни на содержание.

0: Понравились наши земляки, москвичи, Тамара и Сандра Эристави. Они молодые люди, они растут, и за их плечами чувствуется большая культура. И это уже внушает надежды, что они много слышат, знают, и то, что им нравится, мне кажется, это взыскательные музыканты.
1: Мы начнем совсем несерьезной песни, детская песенка, написанная для елочки, для детской. Называется она «Королевство времени». Действующие лица: король Тик-Так, это буду я, и принцесса Секунда.
2: У нас в королевстве свободное время хранится на складе в огромных мешках. Мы храним его и понемножку раздаем для полезных дел.

0: Вот какая прекрасная дочь. Для тех, кто дружит с временем, у нас есть разных чудес запас. Веселые дни новогодних каникул
1: и летние месяцы тоже у нас. И, конечно, для хорошей сказки специально для вас мы заглянем на склад и отыщем свободный час. Ба-ду-ба-ду-ба-ди-ба-ду-ба-ду-ба-да-ба-да-ба-ди.

0: Если первый тур этого конкурса проходил, так сказать, заочно, то на второй те, кого отобрало строгое жюри, приехали в Москву, где во Дворце культуры завода имени Ильича состоялся заключительный концерт.
1: Изначально мы хотели, чтобы главным призом была гитара такая красивая. Вот, но потом мы видели, что у ребят такие замечательные гитары, что мы просто не потянем таким призом. Поэтому в итоге сошлись на вазе. Приз собеседника, главный приз, получила Ольга Качанова из Алматы.
0: С Ольгой я познакомилась еще осенью позапрошлого года в Саратове на первом всесоюзном фестивале самодеятельной песни. Выступала она и на Грушинском фестивале. По профессии Ольга архитектор. Она и песни свои вроде выстраивает. И выстраивает очень крепко.
2: Что касается меня, то я считаю себя малоизвестным автором. Несмотря на то, что там была где-то лауреатом, я уезжала оттуда страшно неудовлетворенная своими выступлениями. И вот эта возможность прислать пленку и записать ее нормально, без волнения, я решила ей воспользоваться. А потом мне показалось, что такой конкурс, если он станет традиционным и всесоюзным, будет проводиться каждый год, уровень его будет достаточно высоким, и люди будут считать за честь попасть, скажем, в финал, то это вообще замечательно, что таких людей вот этот конкурс выявит в нашей огромной стране. И потом, мне кажется, что меняются мои песни. Последний какой-то очередной виток, они совсем другими стали. И мне просто хотелось показать новые песни, показать их людям, которых я уважаю, и узнать о них мнение, об этих песнях.
0: Мнение жюри вам уже известно. Ольга стала лауреатом.

0: написали. Лауреатами конкурса стали приехавшие из Нижнего Тагила начальник технологического бюро одного из уральских заводов Михаил Сиппер и художник-оформитель Василий Мишавкин. Ну, можно сказать, дуэт неразлучный и в песне, и в жизни.
1: Песни могут быть и для танцев, и для отдыха, но главное, чтобы они были написаны не по заказу, велением души. Я вообще считаю, что каждая песня найдет свое место, найдет своего слушателя. Главное, чтобы она была искренняя.
2: Авторская песня – это когда человек не может не писать. Вот не может, а его, часть его жизни.
1: Я вот еще считаю, что чем интересна самодельная песня, это тем, что вот именно здесь стихи не фон, а именно это половина песни. Это когда хорошая мелодия, хорошая музыка и хорошие стихи с хорошими мыслями, чувствами. Вот я считаю так.
2: Вот мне очень понравилось, что жюри вот этого конкурса, вот они поняли, как сказал Сухарев, определили по классу сиамских близнецов. Автор-исполнитель Сиппер Мишавкин.
1: Вообще должен сказать, что мне в этом не повезло. Я думаю, Мише тоже. Потому что, когда встречаются два человека, 10 лет терпят друг друга. И не то, что терпят, а сотрудничают, дружат и пишут вместе. И начинают уже понимать, и даже с полуслова понимают о том, что думает другой. Это просто не так часто бывает. И мне это удача, и просто я счастлив, что так сложилось.
3: Сейчас вы лауреат конкурса всесоюзного товарища гитара. Каким образом вы попали на этот конкурс? Как вам понравилась атмосфера, и чем он отличается от других конкурсов?
2: Мы попали туда, как, в общем-то, и все, кто участвовал. То есть мы прочли в газете «Собеседник» объявление. Мне сказано было, что можно прислать 3 песни на пленке на конкурс, и там будут выбирать. Ну, мы послали, записали 3 песни на пленку и отправили. Собрали 23 участника, мы попали в это число, прошли 2-й тур и стали лауреатами 2-го тура. Мне в этом конкурсе что понравилось, что там было очень много незнакомых людей. Вот Ольга Качанова, Кизяев Александр из Кишинева, Женя Слабиков. В общем-то, больше никого и не было знакомых.
4: Почему ты осмелился послать свои стихи на конкурс? А ты что, считаешь себя настолько талантливым или не настолько скромным?
2: Это Василий Мишавкин считает себя настолько скромным. Довольно-таки трудно мне было заставить его записать эти 3 песни, чтобы отправить. 1.5 месяца я его уговаривал. Он говорит, зачем? Да там 1 000 000 будет этих пленок, да надо ли? Все-таки записали и отослал. Не потому что я считаю себя таким сверхталантливым, а просто интересно было. Оценка-то интересна была, тем более, что жюри Никитин, Ким, Сухарев.
1: В этом конкурсе получился очень хороший момент такой, что жюри очень внимательно слушало. У них не было такого границ времени, рамок времени, не как на больших фестивалях, где, может быть, автор, интересный автор, но он может просто затеряться. А здесь у них было время прослушать каждого автора в спокойной обстановке. И потом уже выбрать, познакомиться, поговорить. Была очень приятная атмосфера.
2: И уж вкалывали то в самые больные места, где действительно было слабо.
0: Судя по тому, что эта песня прошла на заключительный концерт, у нее таких больных мест оказалось не так уж много.
5: Коричневый кубик стоит у дороги, и окна темнеют. Замерзших деревьев в ночном полумраке возносятся лапы.

огни фонарей, переломлены в стеклах заснеженной призмы, и пишут в ночи.

0: еще раз подчеркну, что жюри было строгим. Это и подтвердили, и объяснили Вадим Егоров и Татьяна Никитина.
1: Сейчас вот очень много разговоров о авторской песне, в кризисе, упал интерес. Отчасти это справедливо все. Но беда вся в том, что им гораздо сейчас труднее, потому что 60-е годы планка уровня авторской песни была поднята так высоко, ну, всеми, начиная от Акуджавы, что дотянуться до нее действительно трудно. Вот тем, кто начинал писать тогда, было, ей-богу, в общем-то, легче. А сейчас все идет на проецирование на этот уровень, и отбор идет очень фундаментальный.
2: Ну, а потом песня уже вступает в свободную конкуренцию с тем, что ты слышишь с экранов, из радио и так далее. Раньше была радость от того, что вот Петя сам сочиняет, и это уже грело душу. Сейчас этого уже недостаточно. И очень часто мы видим, как на сцену вышли десятки людей, которым и не следовало выходить, что серость хлынула настолько сильно, а это неоправданно совершенно. Что человек сочиняет и пишет для себя, это совершенно не значит, что его должны миллионы слышать и аплодировать. Планка, о которой Вадим говорил, она должна быть внутри каждого поднята. Каждый человек уже обязан понимать, что надо еще очень много слушать, читать, расти, развиваться, и потом уже задать вопрос, а можешь ли ты-то чем-то заинтересовать слушателя? Мне кажется, ну, если человека 3-4 вот из этой огромной группы дальше будут продолжать свою жизнь на сцене, это будет очень здорово. У нас же фактически первый раз в стране такой конкурс вот всенародный проводят. Еще очень понравился, мы просто со слезами на глазах слушали автора из Минска, Николай Кадов. И он такой свой мир предъявил. Приходит такой парень, поет от себя так искренне, с такими какими-то незаштампованными словами. И оказывается, это мастерство уходит на второй план, потому что все-таки что такое талант, это трудно определить. Что это мастерство, труд, или это единственно возможный взгляд на мир, который человеку суждено нам предъявить. Трудно сказать.
3: А ты о чем? А я о том, о чем придумаем потом. Ведь нам с тобою до утра сегодня куковать. Я так мечтал весь этот день пройти среди звонков трамваев и не

Слышь, так ты что, в самом деле ключи потеряла, да? И родители уехали, вы даешь. Знаешь, а может, пошли ко мне? Да ты не волнуйся, я в другой комнате буду. Или чай, и до утра погоняем. Да, тоже мне жандарк. Ну ладно, вот так и будем болтаться до утра. Слышь, у меня дружок Витька, да? Так у него попугай 40 слов знает. Можем зайти, не молчи ты все время. Я вот скоро стихами начну, вот слушай. Вы не о том, я не о том, но что же можно и потом? Вы так боитесь стать шутом, сказав прости. Лет через 20-20.

Ну что, понравились стишки? Только ты не думай, это не я написал, это одна московская поэтесса. А у тебя классная улыбка. Ты чаще улыбайся, вот слушай еще. А ваша кошка пахнет псиной, а ваша...

0: А теперь я представлю еще один дуэт, который выступал на сцене Дворца культуры Московского завода имени Ильича. Нина Конецкая, выпускница Института железнодорожного транспорта Ленинградского.
1: Я Николай Курочкин, я закончил Ленинградский театральный институт.
0: Мы авторы-исполнители и поем дуэтом наши песни.
2: Скажите, пожалуйста, как вы пришли к самодеятельной песне?
0: Ну, я в институте, правда, достаточно поздно, наверное, курсе на четвертом. Первый раз услышала песни Никитина, Акуджавы. Мне очень они понравились, и я как-то попыталась сама начать писать. И потом я попала в ленинградский клуб «Меридиан» и в «Восток», ездила на конкурсы в Алма-Ату и в Челябинск. И вот с тех пор начала писать песни. Это увлечение во мне все нарастает с каждым годом.
1: А я через пленки знакомился с авторской песней и практически, наверное, в общем, знаю почти все и очень люблю это направление.
2: А вот каким песням вы отдаете предпочтение?
0: Ну, так трудно сказать. Мне просто нравятся хорошие песни Акуджавы, Кукина, Клячкина, Кима, Никитина и теперешние песни, которые пишут и Вероника Долина, и Оля Качана. Поэтому тогда так трудно сказать, какие именно песни мне нравятся.
1: То есть мы просто любим хорошую бардовскую песню. У нас сложные отношения с профессиональной песней, потому что, как нам кажется, в профессиональной песне чаще не хватает ни духовности, ни какой-то эмоциональности. Там очень много всего сделанного, много технологичного, чего не греет ни душу, ни сердце.
0: А вот как прозвучал этот дуэт со сцены Дворца культуры.
3: Начнем свое выступление с песни, написанной на стихи ленинградского поэта Вадима Шефнера, которая называется «Фортуна».
4: Все мы в чем-то виноваты, и за это день за днем. Старый рок, судьба и фатум судят всех своим судом. Дарят горькие сюрпризы, шлют нам тысячи невзгод. И хотят, чтоб маслом к низу падал каждый бутерброд. Все мы в чем-то виноваты, и за это рок и фатум судит всех своим судом.

выручает нас, шутя, статистическим законом неподвластное дитя. Обезвреживает раны, гонит хвори со двора,

0: выручает лошадя статистическим законам, неподвластное дитя.
1: Чтобы меньше было плача,
0: чтобы меньше было плача и нечаянных утрат.
1: Ходит девочка удача,
0: ходит девочка удача.

0: девочка удачи.
1: Вокальный ансамбль «Бериндеи» я знала заочно и уже давно. И вот представилась возможность познакомиться с ними на этом конкурсе. С Любой Чумаченко, Наташей Карагодиной, Вячеславом Столяровым, Павлом Гришиным и Еленой Левкоевой. Вот как раз Лене я и задала вопрос.
2: Почему «Бериндеи»? Когда услышала это название, я решила, что вы все седые старцы с большими бородами. Почему-то так это мне показалось.
3: Ну, возникли мы давно. Учились мы все в Московском лесотехническом институте. Было у нас там такое сказочное кафе, которое называлось «Бериндей». Мы очень любили петь песни и сказок. Была сказка «Принцесса на горошине» Новеллы Матвеевой. И мы решили, что мы вот хотим быть в стране Бериндеевой и петь песни. И по профессии это сходилось, да?
2: Да.
3: Мы все инженеры лесного хозяйства.
1: Ну, а лесное хозяйство – это, конечно, владение сказочного Бериндея. И многие мелодии Елены Левкоевой дают это ясно почувствовать.

0: Научный сотрудник одного из московских НИИ, Сергей Коношенко, стал победителем конкурса, как автор музыки к песням, написанным на стихи его любимых поэтов. Но когда этот разговор произошел у меня с ним, я еще не знала, что он выйдет в число лауреатов.
1: Это было где-то в начале 60-х годов, когда появились первые магнитофоны «Айдос», и у моей соседки Гали, которая училась в институте, появились первые песни Никитина. И вот это, видимо, первая песня, которую я выучил и распевал их во дворе, будучи мальчишкой. Вот так до сих пор это и длится.
0: Какие стихи ты предпочитаешь для своих песен?
1: Есть люди, которые чувствуют поэзию очень остро. Я, к сожалению, к таким людям не отношусь. И самые первые мои песни, они были, видимо, не на очень сильные стихи. Это были стихи моих друзей. И для меня всегда главное было мелодия. Но все-таки читаю я много стихов. И потихонечку я чувствую, что больше их понимаю. Вот если стихотворение отзывается в душе, я чувствую, оно мое.
2: Поет победитель конкурса авторов музыки «Москвич» Сергей Коношенко. Ему помогает Сандра Иристави.
1: Песенка на стихи Андрея Балдина. Полный оптимизма. Приглашение к путешествиям.

0: Напомню, что к заключительному концерту были допущены победители второго тура конкурса. Но тут произошел и непредвиденный случай.
1: Ну, вы знаете, когда объявляется такой конкурс, то это как происходит? Приходит идея кому-нибудь в голову, а потом у нее сразу обрастает масса учредителей, масса всяких людей, но всегда делает все один человек. Это известно всем. Вы знаете, что у нас наряду с участниками будут выступать и члены жюри. И вот сейчас я хочу вам представить человека, который, благодаря которому мы во многом здесь собрались, который проделал, ну, Таня мне не даст соврать, но практически всю организацию этого вечера, корреспондент еженедельника «Собеседник» Игорь Мартынов. Мы его ругали в издании, что он мало пишет, что он не успевает делать все. Он страдал, но тем не менее он довел это. Он меня спрашивал, мы с ним делились, вот доведем мы до финального концерта или нет, это все дело. Мы это все-таки дело до финального концерта довели, и сейчас он покажет, что он не только журналист, не только организатор, но еще и бард. Игорь Мартынов.
2: Посвящается Балабановской фабрике по производству спичек. Трудно выразить мне в незатейливом маленьком спиче, на словах невозможно сказать, как мне нравится тот, кто работает на Балабановской фабрике спичек, кто стоит у конвейера ночи дни напролет. Я подумал о нем, выйдя в тамбур ночной электрички, поднося к сигаретке веселый и дерзкий огонь. Как люблю я тебя, человек, созидающий спички, молодой укротитель пожаров, надежный такой. Где же муза твоя, героиня работ картонажных, та, которая клетку для спички твоей мастерит, ибо страстность ее усмиренная вспыхнет однажды, все на свете сожжет и сама вдохновенно сгорит. Кто же вас

0: Пусть вовек об черкаш не сотрется твоя голова. Пусть вовек об черкаш не сотрется твоя голова.
1: Не знаю, станет ли этот конкурс, товарищ гитара, традиционным, но смело можно утверждать, что первый блинкомом не вышел. Мы познакомились со многими неизвестными пока еще авторами и исполнителями, услышали немало новых песен. Не о всех мы успели сегодня рассказать, конечно, но мы непременно к ним еще вернемся. А когда смолкли последние аккорды гитар и погасли огни в зале Заводского дворца культуры, я обратилась к Игорю Мартынову.
2: Ну, ты обещаешь мне дать кассету лауреатов, да? На время?
3: Да, конечно.
1: Так что этот рассказ будет еще продолжен. А пока говорят вам до новых встреч, подготовившие эту передачу Ада Якушева, звукооператор Ирина Высоцкая и режиссер Евгения Бабич.
4: Ленинград. Молодежная радиостанция «Невская волна» продолжает свою работу. У микрофона ведущий Юрий Радкевич. Я предлагаю вам послушать музыкальную программу «После полуночи». Хочу начать эту программу небольшой информацией. В марте телевизионная программа «Музыкальный ринг» будет не совсем обычна. На сей раз на ринг, как в боксе, выйдут двое, и начнется музыкальное состязание. В этом ринге примут участие два популярных молодых композитора – Виктор Резников и Игорь Корнелюк. Для того, чтобы подготовить общественное мнение к предстоящему музыкальному рингу, а также познакомить вас с участниками состязания и их песнями, мы решили в феврале предложить вам две программы о творчестве Резникова и Корнелюка. Первая программа, как в спорте по жребию, посвящена творчеству Игоря Корнелюка.

0: Игорь Корнелюк 25 лет тому назад родился в Бресте. Начиная с 6 лет учился в музыкальной школе, закончил с отличием Ленинградское музыкальное училище, затем Ленинградскую консерваторию. Сегодня Игоря Корнелюка называют популярный молодой композитор и исполнитель эстрадной песни. Игорь, ну а какое качество должно быть присуще молодому композитору, чтобы пробиться, чтобы показать свое лицо на эстраде?
1: Наверное, такое же качество современного композитора, как композитора во все времена. Я думаю, что вопрос звучания самого саунда музыки, это вопрос второстепенный, хотя он имеет колоссальное значение при современном развитии всей этой звукотехники. Прежде всего, мне кажется, композитор по-настоящему должен иметь лицо. Писать не ради того, что вот я хочу написать вам либо песню, либо шлягер, либо еще что-то. От того, что он не может этого не делать, от того, что у него наболело столько многого, столько чего-то такого, с чем бы хотелось поделиться. В этом-то и есть признак композиторства, признак творца. Главное — творить.
0: В основном Корнелюк пишет песни вместе, а вернее слова в песнях почти всегда, Регина Лисиц. Регина рассказывала мне, что твои песни распевали все студенты еще в музыкальном училище. Ты помнишь те времена, те песни?
1: Да. У меня была такая песенка на стихи Саши Черного. Называется «Пробуждение весны».
0: Ты ее так и не записал?
1: Нет. Ну, это шуточная такая песня. Это пусть останется таким студенческим.
0: Ну, а ты в своем творчестве сейчас возвращаешься к тем студенческим временам?
1: Да, иногда возвращаюсь. Хотя у меня есть несколько песен, думаю, даже песен 20, которые просто так... Вот они сочинены, они лежат еще, видимо, то ли время не пришло, то ли еще как-то, то ли руки не доходят. Может быть, потом, когда моя продуктивность упадет резко, тогда они смогут как-то пригодиться. Но пока я сочиняю много.
0: А сегодня что тебя в твоем творчестве радует?
1: Ой, это сложный вопрос. Радует то, что, наверное, сочиняю много, как никогда много последние 2 месяца. И еще радует то, что все-таки сочиняет.
2: Великая Отечественная. Люди, события, документы.
3: Снова и снова вглядываясь в прошлое, задумываемся о истоках и причинах той чудовищной войны. Можно ли было избежать катастрофы? Как развивались события? Каков был путь к победе? Какую цену пришлось заплатить за нее?
2: Сталинградская битва.

0: конце июля 1942 года советские и немецкие войска вступили в решительную схватку одновременно на двух направлениях – под Сталинградом и на Кавказе. 28 июля Сталин подписал приказ номер 227, который на следующий день был зачитан во всех ротах, эскадронах и батареях.
1: Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает, разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Наша Родина переживает тяжелые дни. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование ни шагу назад без приказа высшего командования. Верховное главнокомандование Красной Армии приказывает военным советам армий и прежде всего командующим армиями безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду. Сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов. Сформировать в пределах армии от 5 до 10 штрафных рот, куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. Народный комиссар обороны Сталин. Сталин. Сталин. Сталин.
0: Начались ожесточенные бои на Сталинградском и Кавказском направлениях. Перед немецкими войсками, наступавшими на юге, стояла задача окружить и уничтожить советские войска южнее Ростова и Новочеркасска, а затем захватить Северный Кавказ и Закавказье путем обхода главного Кавказского хребта с запада и востока. В начале августа наступление немцев на Кавказском направлении развивалось успешно. Были захвачены Краснодар и центр нефтедобычи Майкоп. Но дальнейшие события принесли Гитлеру разочарование. Захваченные майкопские нефтепромыслы и нефтеперегонные заводы были настолько умело разрушены, что рассчитывать хоть на какую-нибудь пользу от них в обозримом будущем не приходилось. Вместе с тем, с середины августа организованное сопротивление советских войск на Кавказе настолько возросло, что дальнейшее наступление вермахта к большому неудовольствию Гитлера окончательно застопорилось.
1: Из воспоминаний немецкого генерала фон Бутлера. Командующий группой армии А в своем донесении поставил Гитлера в известность, что имеющимися силами достичь поставленных целей он не сможет. В ответ на это Гитлер послал на фронт генерал-полковника Йодля с задачей на месте изучить обстановку и определить возможности для продолжения войсками группы армии А своего наступления. После бесед с командирами частей и соединений Йодль вынужден был присоединиться к мнению фельдмаршала Листа, о чем он доложил Гитлеру. Это решение Йодля стало причиной новых серьезных трений между ним и Гитлером, которые еще более осложнили деятельность штаба. Гитлер испытывал к своему офицерскому корпусу все более увеличившееся недоверие. Он заподозрил, что Йодль решил вместе с командованием группы армий противодействовать осуществлению его приказов. В результате этого фельдмаршал Лист был немедленно снят с поста, а на его место назначил генерал-полковник фон Клейст. Однако и эта мера не принесла никаких решительных изменений в обстановке.
0: К концу сентября, после полуторамесячных ожесточенных боев войск, враг был окончательно остановлен на всех трех направлениях его наступления на Кавказе. На подступах к Орджоникидзе, у центральных перевалов главного Кавказского хребта и на побережье Черного моря у Новороссийска.

0: тем временем на сталинградском направлении немцы, неся тяжелые потери, медленно продвигались к Сталинграду. Хотя советские войска были вынуждены отступать, им удалось избежать крупного окружения, сохранить силы, выиграть время и сильно потрепать врага. Напряжение в ставке Гитлера с каждым днем возрастало. Изменились настроения и в кругах рядовых солдат и офицеров. В сентябре 1942 года советская разведка доставляла следующие сведения о настроениях в немецких войсках.
1: По сообщению особого отдела НКВД Сталинградского фронта, настроение немецких солдат в связи с упорным сопротивлением советских войск под Сталинградом резко снизились. В гитлеровской армии стали учащаться факты антивоенных высказываний и отказа от выполнения приказаний, особенно со стороны пожилых солдат. Обер-ефрейтор Штольберг категорически отказался выполнить приказание доставить пакет на передовые позиции. В присутствии солдат он заявил: «Мне надоело подставлять свою голову под пули. Я уже сыт войной». Штольберг был расстрелян. В Мариупольской тюрьме отведен целый корпус для арестованных немецких солдат. Более широко распространены антивоенные настроения в войсках союзников Германии. Упадок воинской дисциплины в них принял широкий характер. Были случаи, когда целые части не выполняли боевых приказов, а соединения проявляли неустойчивость и разбегались под нажимом Красной Армии. Взаимоотношения между немцами и их союзниками с каждым днем обостряются. Уроженцы Восточной Пруссии считают себя истинными германцами и постоянно издевательски относятся к солдатам из западно-германских областей. Еще более открыто проявляют немцы свое превосходство по отношению к румынам, венграм и итальянцам. Это вызывает ненависть к немцам со стороны солдат других национальностей.
0: Лишь 10 сентября, после нескольких недель упорных изнурительных боев, немцы прорвались к Волге. Сталинград с трех сторон был охвачен врагом. К исходу 12 сентября линия вне фронта проходила где-то в 10 километрах от окраин города, а где-то буквально в 2 километрах. В этот день почти вся авиация 4-го воздушного флота нанесла по Сталинграду массированный удар, обрушив на жилые кварталы города тонны фугасных и зажигательных бомб. В считанные дни город превратился в груду развалин битого кирпича и камня. Погибли свыше 300 тысяч мирного населения. В последующие дни фашистам удалось захватить почти всю старую часть города и выйти к Волге. Но, несмотря на это, их план овладеть Сталинградом сходу был сорван героическим сопротивлением советских войск.
1: Ожесточенность боев в Сталинграде возрастала с каждым днем. Бои шли на улицах и площадях города. В условиях уличных боев немецкая армия потеряла свою маневренность, утратили свою ударную силу танковые соединения. В уличных боях в Сталинграде с каждым днем таяли отборные немецкие войска. 12 сентября состоялось совещание в ставке Гитлера. В 1947 году генерал Паулюс, командовавший воевавшей в Сталинграде 6-й армией, вспоминал:
0: «Сначала генерал-полковник фон Вейкс доложил об общем положении на фронте. Вслед за ним я обрисовал положение у Сталинграда и подробно доложил о каждой дивизии в отдельности. Вследствие затянувшегося наступления боеспособность некоторых из них сильно снизилась. Гитлер выслушал оба доклада без каких-либо существенных реплик, а затем спросил меня:
1: когда вы будете держать в своих руках город и берег Волги? Для меня очень важно, чтобы это произошло скоро».
0: Генерал Паулюс ответил: «Ввиду только что доложенного состояния наших войск, измученных боями, а также русского сопротивления, я не могу назвать окончательный срок. Напротив, я должен просить подкрепление 3 боеспособными дивизиями». Гитлер согласился, что этот вопрос надо изучить.
1: Фюрер закрыл совещание следующими словами: «Русские на грани истощения своих сил. сопротивление под Сталинградом следует оценивать лишь как сопротивление местного значения. К ответным действиям широкого стратегического характера, которые могли бы быть для нас опасными, русские больше не способны. Надо заботиться о том, чтобы скорее взять город в свои руки, а не допускать его превращение во все пожирающий фокус на длительное время.
0: Гитлер с нетерпением ждал, когда Сталинград будет полностью захвачен. Редакции многих газет, подконтрольных Министерству пропаганды Германии, уже заготовили специальные выпуски, посвященные падению Сталинграда. Но выход сенсационных выпусков постоянно откладывался. Ожесточенные уличные бои в Сталинграде продолжались.
2: Великая Отечественная.
0: Люди, события, документы. Сталинградская битва.
3: Таких, как наши песни, другим я местам не слыхал. И девушек чудесней нигде я не встречал. Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что как подруг мы родину любим свою.
1: Со второй половины сентября 1942 года в Сталинграде шли жестокие уличные бои. Советские войска сражались за каждую улицу и каждый дом. Немцы несли тяжелые потери. К началу ноября борьба достигла максимального напряжения. Изо дня в день силы вермахта таяли. Сталинград стал своего рода гигантской огненной топкой, в которой сгорали отборные фашистские войска. Тот, кто выходил живым из этого пекла, терял остатки боевого духа и уже не верил в победу.
0: Из воспоминаний адъютанта генерала Паулюса, Вильгельма Адама. Начались кровопролитные бои за город, за каждый дом. Начались рукопашные бои. Непрерывно пребывали раненые в санитарных машинах, грузовиках и повозках, запряженных лошадьми. В довольно большом помещении хирурги и их помощники работали за двумя операционными столами. Когда мы стояли у двери, мимо нас прошел санитар. Он нес ведро с окровавленными бинтами, клочьями белья и форменной одежды. Из ведра торчал восковой с черно-синими прожилками обрубок ноги. К нам подошел старшина санитарной роты и повел нас в соседнее помещение. Ужасающая картина человеческого страдания. Молодые, крепкие мужчины превратились в коллег. У самой двери лежал человек с тированной ногой, пехотинец. Ему во время уличных боев ручной гранатой раздробило левую голень. Мы сели подле него. Сначала мы раздали все свои сигареты. Потом, когда раненые закурили, мы завели беседу.
1: На переднем крае сущий ад. Ничего подобного я еще не видел на этой войне. А я ведь с самого начала в ней участвовал. Иван не отступает ни на шаг. Они держатся за каждую развалину, за каждый камень. Нас всюду подстерегает смерть.
0: Да, сказал его сосед по койке, унтер-офицер с железным крестом первой степени. Этому надо учиться у русских. Они мастера уличного боя, умеют использовать каждую груду камней, каждый выступ на стене, каждый подвал. Этого я от них не ожидал.
1: В разговор вмешался еще один солдат. Я могу только подтвердить то, что они оба сказали, господин полковник. Ведь просто смешно становится, когда солдатские газеты пишут, будто русский совсем потерял силы, не способен к сопротивлению. Надо было бы господам редакторам погостить у нас денек-другой. Тогда бы они перестали пороть чушь.
0: До сих пор мы посмеивались над русскими. Снова заговорил унтер-офицер. Но теперь это в прошлом. В Сталинграде многие из нас разучились смеяться. Самое худшее – это ночные бои. Если нам днем удается захватить какие-нибудь развалины или одну сторону улицы, то уж ночью противник непременно нас атакует. Если мы не начеку, он нас снова выгоняет. Боюсь, нам понадобятся месяцы, пока весь город будет у нас в руках. Если вообще это нам удастся.
1: «Наша рота, — сказал солдат, — понесла такие большие потери, каких я за всю войну не видел ни в одной из моих частей. Когда меня ранили, нас было еще 21 человек, но и они были утомлены и измотаны. Так что мы и на шаг вряд ли продвинемся. В конце концов, вообще никто не останется в живых.
0: Мы оглядели палату. Все кивали головами в знак согласия.
1: До сих пор историки спорят, почему Гитлер, вопреки всем требованиям военной стратегии, не прекратил бои в Сталинграде и не отвел свои войска на выгодные оборонительные рубежи. Кажется, прав немецкий историк Брент Вегнер в том, что развернутая с сентября пропагандистская кампания, посвященная немецкой борьбе на Волге, практически не давала фюреру возможности в последующие дни и недели отдать приказ о прекращении боев в Сталинграде. Это было бы понято так, что он потерпел поражение. 8 ноября 1942 года, когда ежедневно тысячи немецких солдат гибли в Сталинграде, Гитлер выступил перед ветеранами нацистской партии.
0: Я хотел выйти к Волге в определенном месте возле определенного города. Я хотел взять этот город. Не делая преувеличенных заявлений, я могу сказать вам, что мы его уже захватили. Только небольшая его часть пока еще не в наших руках.
1: В это время весь мир с восхищением следил за героической обороной Сталинграда. 11 октября 1942 года лондонское радио сообщало:
0: «Это сражение не за местности, а за перекрестки улиц и дома. Сталинград разбит армией Гитлера. За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую».
1: Документы тех дней свидетельствуют о том, что уже тогда, в сентябре и октябре 1942 года, в глазах всей мировой общественности Сталинград стал символом противостояния фашистской Германии и Советского Союза. Народы всего мира с нетерпением ожидали развязки этой великой драмы. Выстоит Сталинград или нет? Именно поэтому взятие Сталинграда стало для фюрера делом чести, превосходящим все разумные аргументы.
0: Из дневника адъютанта Гитлера Энгеля. 2 октября 1942 года. Цейцлер, а также Йодль, поднимают вопрос о том, не отложить ли взятие Сталинграда на вторую очередь, чтобы высвободить силы. Ссылаются на уличные бои, требующие больших жертв. Фюрер резко возражает и подчеркивает, что взятие Сталинграда крайне необходимо не только по оперативным, но и по психологическим соображениям для воздействия на мировую общественность и настроение союзников.
1: В то время, когда в сталинградском пекле с каждым днем таяли лучшие немецкие дивизии, их фланги с севера и юга прикрывали менее боеспособные итальянские и румынские соединения. Этим и воспользовалось русское командование при подготовке контрнаступления.
0: План контрнаступления под кодовым названием «Уран» готовился с середины сентября в строжайшей тайне. Он предусматривал прорвать оборону противника на 7 участках с севера и юга от Сталинграда, а затем, сковывая его в центре встречными ударами по сходящимся направлениям на города Калач и Советский, окружить 6-ю немецкую армию, сосредоточенную под Сталинградом.
1: Чтобы такой смелый план удался, нужно было в строжайшей тайне сосредоточить на ударных участках фронта крупные силы. Переписка, даже шифрованная, а также телефонные переговоры, касающиеся предстоящей операции, категорически запрещались. Все приказы и распоряжения отдавались только устно. Сосредоточение войск на ударных участках фронта производилось под покровом ночи. Впоследствии маршал Василевский вспоминал:
0: «Решающую роль в операции отводилось танковым и механизированным войскам. В связи с этим предусматривалось передать из резервов ставки в район Сталинграда 4 танковых и 2 механизированных корпуса. Решено было также значительно усилить эти фронты артиллерией и авиацией.
4: В результате такого быстрого наращивания сил и накопления стратегических резервов, а также с учетом серьезных потерь, которые наносили противнику наши войска в ходе стратегической обороны, на ряде участков Сталинградского направления наметилось наше преимущество перед врагом. И хотя в целом по войскам сталинградских фронтов преимущества над врагом не было, на направлениях же предстоящих ударов удалось создать мощные ударные группировки с таким превосходством в силах над врагом, которое позволяло, безусловно, рассчитывать на успех.
1: В результате искусно проведенных перегруппировок советские войска, сосредоточенные на ударных участках, достигали превосходства над противником в людях в 2.5 раза, в артиллерии и танках в 5 раз. Умело был определен и момент перехода в контрнаступление. Немецкие войска, исчерпав наступательные возможности, еще не успели создать прочных оборонительных рубежей. Накануне операции, вечером 18 ноября, в войсках был зачитан приказ о переходе советской армии в контрнаступление. Впоследствии Василий Иванович Чуйков, командующий героически сражавшейся в Сталинграде 62-й армией, вспоминал:
5: «Вечером 18 ноября у меня в блиндаже собрались товарищи Буров, Крылов, Пожарский, Вайнруб, Васильев. Мы обсуждали наши возможности для дальнейших активных действий. Силы наши были на исходе. В этот час позвонили из штаба фронта и предупредили о скором получении приказа. Мы все переглянулись. О чем может быть этот приказ, подумал каждый из нас. Около 12 часов ночи наконец дождались. Побежали буквы, слагаясь в строчки. Строчки отбивали слова приказа пункт за пунктом. Сердце дрогнуло. Приказ фронта. Из него проступали контуры всего замысла советского верховного главнокомандования. Мы стояли и еще никак сразу не могли охватить значение надвигающихся событий. Речь в приказе шла о контрнаступлении, об окружении всех сил противника, сосредоточенных под Сталинградом, и об их уничтожении. Это операция не местного значения. В наступление переходили 3 фронта. Стало быть, Верховное Главнокомандование сумело накопить, собрать и сосредоточить для удара огромные силы. Наша борьба за город, наше ожесточенное сопротивление противнику в Сталинграде приобрело свой законченный смысл. Пока враг увязал все глубже и глубже в уличных боях, пока в Сталинград втягивались новые и новые немецкие части, на его флангах вырастала грозная сила. Стало быть, не напрасно лилась кровь русских воинов. Не напрасно сталинградцы из последних сил и возможностей держали оборону, когда казалось, что уже все рухнуло и враг нас раздавит. Чтобы как можно быстрее довести этот приказ до каждого сталинградца, мы немедленно собрали группу штаба и политотдела армии, предупредили штабы дивизий.

0: вот, наконец, наступил долгожданный день. Четверг, 19 ноября 1942 года. День начала советского контрнаступления под Сталинградом. Согласно плану операции под кодовым названием «Уран», контрнаступление начали войска Юго-Западного и Донского фронтов, сосредоточенные к северу от Сталинграда. Им противостояли войска 3-й румынской армии.
1: Ранним утром раскаты тысяч орудий прервали предрассветную тишину. Гул от небывалой по мощи канонады не смолкал 80 минут. Затем вперед устремились советские воины. Преодолевая ожесточенное сопротивление врага, они прорвали оборону противника и за первые два часа боев продвинулись на 3 километра вперед. Затем были введены в сражение танковые корпуса, которые завершили прорыв обороны 3-й румынской армии и к исходу первого дня контрнаступления продвинулись в глубину на 30 километров.
0: Уже в первый день советского контрнаступления немцы осознали, что над ними повисла смертельная опасность. Вот как описывает эти события адъютант командующего 6-й армии генерала Паулиса Вильгельм Адам.
1: Телефон яростно звонил. Я сразу очнулся от сна. Не успел я взять трубку, как услышал далекий гул. Ураганный огонь, подумал я.
0: Дежурный офицер доложил. Тревога, господин полковник. Немедленно к начальнику штаба.
1: То было начало советского контрнаступления. Я надел китель, натянул сапоги и поспешил к Шмидту. Туда уже явились многие офицеры, которых разбудили, как и меня. Начальник штаба Шмидт уже поднял всю армию по тревоге. Положение стало крайне серьезным. Звонил телефон. Из Осиновки докладывал генерал Штрекер, командир 11-го корпуса.
2: «Здесь сущий ад», — доносил Штрекер. «Невообразимый ураганный огонь обрушился на наши позиции. Земля буквально перепахла. У нас значительные потери. Однако основной удар, видимо, нанесен по румынам. Я связался по телефону со своим левым соседом, 4-м румынским армейским корпусом. Его начальник штаба настроен весьма пессимистически. Он опасается паники в своих войсках».
1: «Из штаба группы армии Б мы узнали, продолжает адъютант Паулюса Адам, что советская артиллерия в течение многих часов обрушивала тысячи тонн стали на позиции 3-й румынской армии. Румыны, видимо, храбро оборонялись, но были смяты и обращены в бегство. В настоящее время советские бронетанковые соединения, механизированные пехотные части и кавалерия неудержимо движутся дальше на запад. Потом с каждым часом все более учащались сообщения о катастрофе. Около 19 часов я явился с докладом к Паулюсу. Сутулясь, он шагал взад и вперед по комнате. Чаще обычного нервно подергивалось его лицо. Он остановился передо мной.
2: Итак, случилось то, что я предсказывал в течение недели. Гитлер не хотел признавать то, что ясно было любому простому солдату. А Кейтель и Йодль его в этом поддерживали. Теперь мы должны расхлебывать кашу. Нам угрожает колоссальная опасность.

0: Я вижу только один выход из создавшегося положения – отход на юго-запад. Необходимо действовать быстро.
1: Таково было и мое мнение. Поэтому я спросил, действительно ли в этом случае командование армии должно испрашивать согласие генерального штаба? Ведь сейчас речь идет о 330 тысячах человек.
0: Именно потому, что дело идет о том, быть или не быть всей 6-й армии, я, как вы знаете, предложил оставить Сталинград. Это было отвергнуто. Все еще остается в силе приказ, согласно которому ни один главнокомандующий группой армии или командующий армией не имеет права без разрешения Гитлера оставить населенный пункт или даже окоп.
1: В первый же день советского наступления создалась угроза выхода наступающих войск Красной армии в тыл сражавшейся в Сталинграде 6-й немецкой армии. Необходимо было предпринять срочные меры. Но никто без ведома Гитлера не мог принимать столь ответственные решения.
0: Фюрер тем временем находился за 1000 километров от заснеженного Сталинграда. Еще 14 ноября он отправился на отдых и лечение в Южную Баварию. Известие о начавшемся контрнаступлении советских войск Гитлер встретил на редкость спокойно. Он не сомневался в том, что русское наступление удастся быстро отразить. На следующий день, 20 ноября, неожиданно для немцев в наступление перешли войска Сталинградского фронта, сосредоточенные к югу от Сталинграда. Они быстро прорвали оборону противостоящей ей 4-й румынской армии и двинулись на северо-восток навстречу наступавшим войскам юго-западного и Донского фронтов. Наступление советских войск развивалось стремительно. Танковые и механизированные корпуса, не ввязываясь в бой за населенные пункты, умело маневрируя, продвигались вперед. С каждым часом клещи вокруг 6-й немецкой армии сжимались. В фашистских войсках возникла настоящая паника.
1: Вспоминает адъютант командующего 6-й армией генерала Паулюса Вильгельм Адам. Страшная картина. Подхлёстываемые страхом перед советскими танками мчались на запад грузовики, легковые штабные машины, мотоциклы, всадники и гужевой транспорт. Они наезжали друг на друга, застревали, опрокидывались, загромождали дорогу. Между ними пробирались, топтались, протискивались, карабкались пешеходы. Тот, кто спотыкался и падал на землю, уже не мог встать на ноги. Его затаптывали, переезжали, давили. В лихорадочном стремлении спасти собственную жизнь люди оставляли все, что мешало поспешному бегству, бросали оружие и снаряжение, неподвижно стояли на дороге машины, полностью загруженные боеприпасами, полевые кухни и повозки из обоза, ведь верхом, на выпряженных лошадях, можно было быстрее двигаться вперед. Дикий хаос царил в Верхнечирской. К беглецам из 4-й танковой армии присоединились двигавшиеся с севера солдаты и офицеры 3-й румынской армии и тыловых служб 11-го армейского корпуса. Все они, охваченные паникой и ошалевшие, были похожи друг на друга.
0: Такая же паника царила и в ставке фюрера. Гитлер был в смятении. Он не знал, что предпринять. Большинство голосов из его окружения твердили, нужно срочно оставить Сталинград и попытаться, пока не поздно, вывести 6-ю армию из клещей. Но Гитлер наотрез отказался сдавать Сталинград.
1: Из дневника адъютанта Гитлера Энгеля. «Фюрер сам совершенно не знает, что предпринять. Йодль предлагает полностью оголить Волжский участок фронта 6-й армии. В противном случае, с часу на час состоится окружение Сталинграда. Фюрер отказывается это сделать, выдвигая старые аргументы. Мы не для того одержали победу в уличных боях, чтобы оставить район Сталинграда. Фюрер все время повторяет, что бы ни случилось, мы должны удерживать позиции.
0: 21 ноября 1942 года радостное известие об успехах контрнаступления Красной армии под Сталинградом узнали все советские люди.
2: От советского информбюро на днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко-фашистских войск.

0: 50-75 нашими войсками заняты город Калач на восточном берегу Дона. Станция Кривонузненская, Советская, станция и город Обгоненово. Таким образом, воды, железные дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточнее Дона, оказались преданными.
1: Положение лучших войск немецкой армии, сражавшейся в Сталинграде, с каждым часом становилось все более и более критическим. 23 ноября генерал Паулюс вновь обратился к Гитлеру с радиограммой.
2: «Мой фюрер, боеприпасы и горючее кончаются. Армия окажется в ближайшее время на краю гибели, если не удастся, сосредоточив все силы, нанести поражение войскам противника, наступающим с юга и с запада. Для этого необходимо немедленно снять все дивизии Сталинграда и значительные силы северного участка фронта. Учитывая сложившуюся обстановку, еще раз прошу предоставить мне свободу действий. Для обсуждения этой просьбы в ставке фюрера вновь собралось совещание. Адъютант Гитлера Энгель, находившийся в эти тревожные минуты при фюрере, записал в своем дневнике: «Большая дискуссия по поводу радиограммы Паулюса. Фюрер резко отвергает предложение, хотя Цейтлер поддерживает его. Фюрер обосновывает это тем, что тогда все пошатнется. Надо ведь учитывать, как это будет выглядеть. Фюрер обещает рассмотреть вопрос о переброске с Запада новых соединений и подчеркивает снова, что Сталинград ни в коем случае нельзя сдавать. Возлагает большие надежды на Гота, веря, что он исправит положение в излучине Дона».
1: Последняя возможность вывести 6-ю армию из окружения была упущена. 23 ноября 1942 года в 16 часов на 5-е сутки после начала контрнаступления произошло соединение советских войск Сталинградского и Юго-Западного фронтов в районе городов Калач и Советский. Сомкнулось кольцо окружения вокруг крупнейшей группировки врага, на которую Гитлер возлагал особую миссию покорения Сталинграда. В советском кольце оказались 22 лучшие дивизии противника общей численностью в 330 тысяч человек. Это была блестящая победа. Других примеров окружения такой крупной стратегической группировки почти при равных силах военная история не знает.
3: Великая Отечественная.
2: Люди, события, документы. Сталинградская битва.

0: 3 ноября 1942 года. В результате проведения операции «Уран» советская армия достигла блестящего успеха. Крупная группировка противника численностью более 300 тысяч человек была окружена в районе Сталинграда. Такого потрясения немецкая армия еще не испытывала. Командующий окруженной группировкой Паулюс просил Гитлера разрешить оставить Сталинград и осуществить прорыв из кольца в западном направлении. Но фюрер и думать не хотел об отступлении. Он твердо решил не оставлять Сталинград из соображений политического характера.
1: Шестая армия останется там, где она находится сейчас. Это гарнизон крепости, обязанность крепостных войск выдержать осаду. Если нужно, они будут там находиться всю зиму, а я деблокирую их во время весеннего наступления.
0: Утром 12 декабря началась операция по деблокированию 6-й армии под кодовым названием «Зимняя гроза». Общее командование операции возлагалось на фельдмаршала Манштейна. После мощного огневого налета артиллерии и авиации немецкие войска перешли в наступление из района Котельниково в северо-восточном направлении. Используя превосходство в танках, враг прорвал оборону и к исходу дня продвинулся почти на 25 километров. На следующий день 40 вражеских танков с мотопехотой форсировали реку Аксай и захватили плацдарм на ее северном берегу. Необходимо было принимать срочные меры, чтобы остановить продвижение танковой группы Манштейна. Из воспоминаний маршала Василевского.
2: Утром 12 декабря я находился в Верхнецарицынском. Там мне стало известно, что после короткого артиллерийского обстрела гитлеровцы перешли из района Котельниково в наступление. Танковые дивизии врага, используя значительное превосходство в силах, при поддержке авиации прорвали фронт обороны и начали теснить нас на северо-восток. Соотношение сил было тогда примерно следующим. У нас 34 тысячи человек, у противника 76 тысяч. Танков 77 против 500. Таким образом, наша 51-я армия оказалась в крайне трудном положении. Через некоторое время состоялся разговор с верховным главнокомандующим. Я просил Сталина немедленно начать переброску прибывающей на Донской фронт 2-й гвардейской армии и развернуть ее на реке Мышкове, а операцию по ликвидации окруженных войск Паулюса временно отложить. Это предложение вначале встретило довольно резкие возражения со стороны Сталина. Он сказал, что вопрос о передаче 2-й гвардейской армии из Донского в Сталинградский фронт будет рассмотрен Государственным комитетом обороны. В ночь на 13 декабря я с большим волнением ждал решения Ставки. Ставка согласилась с предложением использовать против войск Манштейна на Котельниковском направлении 2-ю гвардейскую армию.
0: В тот же день Ставка приняла еще очень важное решение. Были внесены изменения в план новой крупной наступательной операции «Сатурн». В связи с началом деблокирующего наступления армии Манштейна направление главного удара было изменено. Удар следовало нанести не в южном направлении, на Ростов, а в юго-восточном направлении, на Тацинскую и Морозовск, в тыл деблокирующей группировки Манштейна. Уточненный план операции получил название «Малый Сатурн».
2: Перед войсками Сталинградского фронта стояла важная задача – всеми силами сдержать превосходящего по численности и танкам противника и не допустить прорыва к окруженной под Сталинградом группировке до подхода к месту сражения 2-й гвардейской армии. Главный удар гитлеровцы нанесли по 1378-му стрелковому полку, которым командовал полковник Михаил Степанович Диасомидзе. Полк держал оборону в районе Верхнее Кумского. Силы были неравны, но советские воины мужественно отражали одну атаку за другой. Несмотря на значительное превосходство в силах, немцам так и не удалось потеснить полк с занимаемых позиций.
0: Прорыв к окруженной под Сталинградом армии Паулюса затянулся. Напряжение в ставке Гитлера с каждым часом возрастало. Гром грянул 16 декабря. В этот день началось крупное наступление советских войск на Среднем Дону. Накануне наступления советским солдатам было зачитано обращение военных советов Юго-Западного и Воронежских фронтов.
2: Вы слышите стоны замученных и обездоленных советских людей, отцов и матерей, жен и детей наших. Ваши сердца преисполнены священной ненависти к фашистской мерзости, к отродью рода человеческого. Так же, как и в боях под Москвой, Ростовом и Тихвином, вы ждете приказа идти вперед на разгром врага, на освобождение наших городов и сел, наших семей. Настал грозный час расплаты с лютым врагом. Приказ дан. Вперед, вперед, всесокрушающей лавиной, славные войны.
3: В результате трехдневных ожесточенных боев советские войска прорвали оборону противника, разгромив несколько итальянских и немецких пехотных дивизий. Очевидец этих событий, итальянский майор Джусто Таллои, в книге «С итальянской армией в России» вспоминает.
2: 16 декабря советские войска опрокинули фронт итальянской армии. 17 декабря развалился весь фронт, а 18 декабря к югу от Богучара сомкнулось кольцо сил, действовавших с запада и востока. Многие штабы начали сниматься с места, теряя всякую связь с войсками. Часть, атакованные танками, пытались спастись бегством в рассыпную. Артиллерия и автомашины были брошены. Многие офицеры срывали с себя знаки отличия. Солдаты бросали пулеметы, винтовки, снаряжение. Всякая связь оказалась прерванной.
3: Фельдмаршал Манштейн решил использовать все силы для того, чтобы ускорить прорыв к окруженной под Сталинградом 6-й армии. 17 декабря в бой на Котельниковском направлении было брошено дополнительно 200 танков. Танки поддерживала авиация. Лишь 19 декабря противнику удалось наконец прорвать оборону в районе Верхнекумского и выйти к реке Мышкова. Но здесь вступили в бой едва подоспевшие бойцы 2-й гвардейской армии. Деблокирующее наступление Манштейна окончательно захлебнулось, так и не завершив прорыва к окруженной армии Паулюса.
2: Тем временем советские войска продолжали успешно наступать на Среднем Дон-Дону. Ведущую роль в этой операции играли танковые соединения, которые стремительно продвигались на юг и юго-восток, уничтожая отступавшие колонны противника. 4-й танковый корпус под командованием генерал-майора Баданова, введенный в сражение 19 декабря, за 5 суток продвинулся в глубину на 240 километров, успешно громя вражеские тылы. На рассвете 23 декабря танкисты Баданова атаковали станцию Тацинскую, где находилась крупная тыловая база противника, а неподалеку располагалось 2 аэродрома, снабжавших окруженную под Сталинградом армию Паулюса. Появление крупного советского танкового корпуса стало для гитлеровцев полной неожиданностью. Уцелевший тогда немецкий летчик Куртштрайк впоследствии вспоминал.
3: Утро 24 декабря 1942 года. Советские танки, ведя огонь, внезапно врываются в деревню и на аэродром. Самолеты сразу вспыхивают, как факелы. Всюду бушует пламя. Рвутся снаряды, взлетают в воздух боеприпасы. Мечутся грузовики, а между ними бегают отчаянно кричащие люди. Стартовать в направлении Новочеркасска – вот все, что успел приказать генерал. Начинается безумие. Со всех сторон выезжают на стартовую площадку самолеты. Все это происходит под огнем и в свете пожаров. Небо распростерлось багровым колоколом над тысячами погибающих, лица которых выражают безумие. Вот один Ю-52, не успев подняться, врезается в танк, и оба взрываются со страшным грохотом в огромном облаке пламени. Вот уже в воздухе сталкиваются «Юнкерс» и «Хейнкель» и разлетаются на мелкие куски вместе со своими пассажирами. Рев танков и авиамоторов смешивается со взрывами орудийного огня и пулеметными очередями в чудовищную симфонию.
2: Заняв станцию Тацинская, советские войска перерезали важнейшую железнодорожную коммуникацию, через которую шло снабжение всей группы армии Дон. В ставке Гитлера царила полная растерянность. 22 декабря личный адъютант фюрера Энгель
1: писал в своем дневнике.
3: «У нас глубочайшая депрессия. Почти все надеялись, что Паулюс при всем риске теперь самостоятельно решится на прорыв. Главные силы он бы выявил, хотя и с большими материальными потерями. Сегодня вечером Йодль высказывал мрачные мысли, и было заметно, что и он твердо рассчитывал на это самостоятельное решение. Точно так же, как начальник генерального штаба сухопутных войск и командование группы армии, никто не знает, что будет дальше со Сталинградом. Фюрер очень молчалив, появляется только на обсуждении обстановки и на докладах. Больше всего мы озабочены тем, что в котле, очевидно, нет единства, и командующий Паулюс не знает, что ему предпринять. К тому же снабжение по воздуху становится все хуже».
1: К 31 декабря операция «Малый Сатурн» успешно завершилась. За 16 дней войска Юго-Западного фронта продвинулись на глубину до 200 километров и вышли на рубеж. Новая Калитва, Высочинов, Беловодск, Волошина, Миллерово, Ильинка, Скосырская, Чернышковский, где и обосновались. В ходе наступления советские войска освободили 1246 населенных пунктов. Главная цель операции «Малый Сатурн» была достигнута. Противник лишился возможности оказать помощь окруженной под Сталинградом армии Паулюса. Теперь перед советским командованием стала важная задача. Необходимо было как можно быстрее ликвидировать крупную немецкую группировку, окруженную под Сталинградом.

0: отечественное.
1: Люди, события, документы.
2: Сталинградская битва.
3: Боевые действия в декабре 1942 года закончились решительной победой Красной Армии. Наступавшие по сходящимся направлениям советские войска выбили противника почти из всего коридора между Доном и Донцом. Этот быстрый маневр не только сорвал попытку фельдмаршала Манштейна прорваться к окруженной под Сталинградом 6-й армии Паулюса, но и создал угрозу окружения всех немецких армий общей численностью около 700 тысяч человек на Нижнем Дону и на Кавказе. Начальник генерального штаба сухопутных войск Цейцлер неоднократно ставил перед Гитлером вопрос о необходимости скорейшего отвода всех немецких войск Кавказа. Но фюрер никак не хотел мириться с таким ударом по своему престижу. В ночь с 27 на 28 декабря Цейцлер доложил Гитлеру о чрезвычайно критическом положении всей кавказской группировки.
4: «Если вы сейчас не прикажете отвести войска с Кавказа, там возникнет новый Сталинград».
3: Гитлер, наконец, осознал неизбежность катастрофы, которая по своим масштабам могла превзойти Сталинградский котел. 27 декабря 1942 года появился оперативный приказ номер 2, в котором Гитлер приказал начать постепенный отвод немецких войск с Кавказа.
2: Тем временем положение окруженной под Сталинградом армии продолжало улучшаться. Советское командование умело организовало воздушную блокаду вокруг окруженных войск Паулюса. Транспортная авиация врага понесла огромные потери, но так и не смогла наладить нормальное снабжение окруженных войск по воздуху.
3: Из воспоминаний начальника генерального штаба сухопутных войск Курта Цейцлера: «Как показывали сводки, которые я ежедневно представлял Гитлеру, чаще всего 6-я армия получала в день менее 100 тонн грузов. На ежедневных совещаниях с Гитлером Геринг обещал улучшить положение, но на самом деле обстановка ухудшалась, приходилось часто менять аэродромы, с которых грузы доставлялись в Сталинград, расстояние увеличивалось, и самолеты должны были летать над расширявшейся с каждым днем территорией противника. В связи с этим мы теряли все больше и больше самолетов».
2: Положение 6-й армии Паулюса ухудшалось с каждым днем. Тем временем советское командование тщательно готовило операцию по уничтожению окруженной под Сталинградом группировки противника. Кодовое название операции – «Кольцо».
3: План предусматривал нанесение рассекающего удара с запада на восток с целью расчленить окруженную группировку на две части, а затем уничтожить их порознь. Чтобы избежать напрасных жертв, накануне операции 8 января 1943 года командованию окруженных немецких войск был предъявлен ультиматум.
2: «Положение ваших окруженных войск тяжелое. Люди испытывают голод, болезни и холод. Вы, как командующий, отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Во избежание напрасного кровопролития предлагаем вам принять следующие условия капитуляции. Первое. Всем германским окруженным войскам во главе с вами и вашим штабом прекратить сопротивление. Второе. Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном состоянии. Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или в любую страну, куда изъявят желание военнопленные. Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установлено нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь».
3: Но командование 6-й армии отвергло ультиматум. Тогда утром 10 января войска Донского фронта после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. Преодолевая ожесточенное сопротивление противника, к исходу дня удалось взломать неприятельскую оборону на ряде участков и продвинуться в глубину на 6-8 километров. Исчерпав свои оборонительные возможности, противник начал отход в восточном направлении к Сталинграду.
2: Особенно ощутимой для окруженных войск была потеря аэродрома, через который в основном и осуществлялось снабжение. Но, тем не менее, противник отверг второе предложение советского командования о капитуляции и продолжил отчаянное сопротивление. За 4 дня последующих боев советские войска продвинулись еще на 10-15 километров. Противник лишился последних аэродромов. Прием транспортных и боевых самолетов прекратился. 24 января Паулюс докладывал в гитлеровскую ставку.
3: Ввиду вклинения противника на многих участках, фронт разорван. Опорные пункты и укрытия есть только в районе города. Дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию.
2: Гитлер ответил на следующий день: запрещаю капитуляцию. Армия должна удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего патрона.
3: К исходу 25 января немецкие войска оказались зажаты на небольшой площади, протяженность которой с севера на юг составляла 20 километров, а с запада на восток – 3 километра. Вечером 26 января в районе поселка Красный Октябрь и на Мамаевом кургане произошла историческая встреча 21-й и 62-й армии. Бойцы и командиры, вынесшие на своих плечах неимоверные трудности, по-братски встречали друг друга. План расчленения окруженной группировки на две части завершился успехом. Теперь предстояла более легкая задача – ликвидировать южную группу противника в центральной части Сталинграда и северную в районе заводов «Баррикадный» и «Тракторный».
2: Ожесточенные бои на развалинах Сталинграда продолжались еще 5 суток. Наконец, 31 января командование южной группировки противника во главе с Паулюсом выразило готовность вести переговоры о капитуляции. Для ведения переговоров штаб Паулюса, находящийся в подвалах здания универмага на площади павших борцов, 31 января был направлен начальник штаба армии генерал Иван Андреевич Ласкин. Впоследствии он вспоминал:
3: во внутреннем дворе универмага было много вооруженных автоматами солдат и офицеров. А впереди особняком стояла полукругом цепочка рослых гитлеровцев с автоматами, личная охрана Паулюса. Мы спросили, где вход в штаб, и один офицер подвел нас к небольшой каменной лестнице, показал рукой в подвал. Мы спустились туда, и вот мы в большой полуподвальной комнате. Посреди комнаты, которая слабо освещалась тускло горевшей керосиновой лампой, покрытой обгорелым бумажным абажуром, стоял длинный стол. У стола лицом к входу сидели и стояли несколько немцев. На плечах некоторых виднелись генеральские погоны. Между ними шел оживленный разговор. Я подошел ближе к столу и подал команду: «Встать! Руки вверх! Вы все пленены!»
2: Стоящий за столом немецкий генерал щелкнул каблуками, приложил руку к козырьку и представился: «Генерал-лейтенант Шмидт, начальник штаба 6-й армии».
3: «Генерал-майор Ласкин, официальный ответственный представитель советского командования», назвал я себя, «уполномочен принять капитуляцию немецких войск». «Где сейчас находится господин Паулюс?» спросил я Шмидта.
2: «Паулюс находится в другой комнате этого же подвала», ответил Шмидт.
3: Мы решили немедленно войти в комнату Паулюса. Наш офицер бесшумно открыл дверь. 53-летний фельдмаршал был выше среднего роста, худощавый, пожалуй, излишне прямой, подтянутый, выхоленный. Сейчас лицо его было бледно.
0: Он смотрел на нас усталыми глазами. Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошел ко мне и, высоко подняв вверх правую руку, на скверном русском языке произнес:
4: «Фельдмаршал германской армии Паулюс сдается Красной армии в плен».
0: Паулюсу было разрешено взять с собой все личные вещи. Мы вышли из подвала во двор универмага. Немецкой охраны здесь уже не было, ее обезоружили и взяли в плен наши воины. Паулюс, увидев в непосредственной от себя близости советских бойцов, слегка кивнул им головой. Красноармейцы ликовали, во дворе гремело наше могучее русское «Ура!». Их ликование легко понять. Тяжелые дороги отступления, горечь утрат, неимоверные испытания – все выдержали эти люди. И именно они сбили спесь с гитлеровцев, считавших себя непобедимыми. К этому времени во двор универмага были поданы машины. Ехали мы неторопливо. Наши красноармейцы небольшими группами и даже в одиночку конвоировали колонны пленных немцев, потерявших всякий воинский вид, обутые в эрзац валенки, накрытые обмотанные полотенцами и женскими платками, обросшие бородами, на которых застыли сосульки. Они были похожи на дикарей. С безучастным видом пленные шагали по снежным тропам и вдоль обочины дороги.
4: Всю эту картину наблюдал и Паулюс. И когда наша машина подошла совсем близко к одной из таких колонн, дали знак водителю замедлить ход, чтобы заставить фельдмаршала лучше увидеть своих вояк, которые всего несколько часов назад еще стреляли в нас, выполняя приказ командующего. Паулюс уныло посматривал на шагавших пленных, печально покачивал головой и еще более серел.
0: «Вы неважно выглядите, господин фельдмаршал», — заметил я.
4: «Да», — согласился Паулюс. «Это ужасно. Позорная капитуляция, страшная трагедия, солдат. А ведь до сих пор 6-я армия считалась лучшей сухопутной армией вермахта».
0: Узнав, что Паулюс сдался в плен, Гитлер пришел в бешенство и приказал северной группировке продолжать борьбу. Чтобы сломить сопротивление остатков 6-й армии, советское командование решило нанести мощный огневой удар. 1 февраля в 8 часов 30 минут лавина огня обрушилась на позиции северной группировки. Как только утих огненный шквал, нескончаемым потоком потекли в сторону позиций советских войск вереницы немецких солдат и офицеров с поднятыми руками. Остатки 6-й армии сдавались в плен. Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей, закончилась блестящей победой советской армии.

0: степи Сталинградской над Волгой заря молодая встает. И степь, как слезою, омылась росою, и снова земля цветет. Здесь бились за правду солдаты, и Волга тот подвиг хранит. От стен сталинградских до сопок манжурских пусть русская слава гремит.
1: Великая Отечественная.
2: Люди, события, документы.
3: Автор идеи и продюсер проекта Марина Багдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссер Владимир Шведов. Актеры Василий Бочкарев и Илья Ильин.

Жила-была девочка. Так или почти так начинаются сказки о чудесных превращениях, сказки, где добро побеждает зло, а справедливость рано или поздно торжествует, где доброта, эта прекрасная старая фея, снисходит до людей, и тот, до которого дотронется ее волшебная палочка, уже никогда не сможет сделать зло. Итак, жила-была девочка. Она была, как многие обыкновенные люди. Ходила в школу, училась старательно и прилежно, только, может быть, была более робка и застенчива, чем другие. А чудесное превращение было рядом. Оно бродило по тем же улицам, касалось тех же деревьев в летнем саду, ловило те же капли дождя на маленькую ладонь.

0: Татьяна Шестакова. Таня Шестакова, как называют ее решительно все вокруг, не мечтала об актерской судьбе. Слишком огромным счастьем это казалось. Не верилось, что она, маленькая робкая девочка, почти подросток, сможет выйти на сцену и заставить людей волноваться, радоваться, думать. Можно привести сколько угодно примеров, когда девочка-золушка превращалась в актрису-принцессу. Но далеко не каждая актерская судьба может взволновать такой строгой бескомпромиссностью к себе. Могу ли я быть актрисой? Должна ли я стать актрисой? Эти два вопроса постоянно задавала себе Таня Шестакова. И тогда, когда впервые вышла, а вернее выбежала на сцену Ленинградского ТЮЗа, и тогда, когда стала актрисой Академического театра комедии.
1: Роль Риты в спектакле «Муза» по пьесе Никитина была первой ролью моей в театре комедии. Назначение на эту роль было для меня очень неожиданным. И поначалу было совсем непонятно, что делать с этой ролью. Но у нас, у Петра Наумовича Фоменко и у меня была мечта через эту роль такую небольшую и незначительную донести судьбу женщины такого рода. Поэтому нам вместе пришлось пофантазировать, посочинять и по вехам, обозначенным автором, по наметкам живого и узнаваемого в пьесе, определить характер действия этой женщины. Что за роль? В чем история этой женщины? Ну, наверное, в том, как она, прошедшая через испытания, через страх потерять семью, мужа, которые были смыслом ее жизни, обрела новый, неведанный ранее ей смысл. Она, прежде озабоченная своими делами, увидела вдруг вокруг себя других людей, их заботы и боли. Хотелось рассказать о судьбе человека, в общем-то, обездоленного. Тем обездоленного, что он не видел красоты вокруг себя, и не было смысла большого в его жизни. Вот такая история.
2: Куда ты?
3: В магазин.
1: Зачем?
3: Чего-нибудь.
1: Чего?
3: А что тебе надо?
2: Не надо мне ничего, не надо, Женя. Петька же через час заявится. Ну что ты, ей-богу.
3: Ну, ребенка дома нет, ей хоть бы хмель.
2: Ну о чем не беспокойся? Я же знаю, где он.
3: Ну, где он, где?
2: Ну где, где, где? Все, все, все.
3: Ну где он, где?
2: Ну что?
3: У Вовика сидит.
2: Ну хоть бы и у Вовика. Ну
3: что? У Вовика, правильно.
2: Ну ладно, ну он же не бегает по двору.
3: Ну так правильно, отобьется от рук, уже поздно будет тогда.
2: Тут скачковая девчонка целыми днями торчит, окошко вопит, моя родная улица, пустите меня на мою родную улицу. Ну, ну. Иди сюда. Ну, раздевайся. Да. Давай, давай, давай, раздевайся. Ну что?
3: Мы договаривались же. Договаривались опять кинуться с ним. Ну, договорились. Ну что, я простоял, прождал. Ну, Таня Витуля, ну, простоял, прождал я полчаса во дворе, промерз. Ну, Ритка, ну, ну, ты не можешь, ты предупреди тогда. Ты же человеком, ты будь. Получается, что я как этот.
2: Что?
3: Да? Ну, тебя просили не оставлять окна темные, Рита, не оставляй темные окна. Ой, боже что мой, вот нервы у тебя веревочные.
2: Ну, ладно. Сел на постели в шляпе, в пальто.
3: Ну ладно, Ритуль, ладно. Ритуль.
2: Жить.
3: Да, ну, пустишь ты мне сына, мать!
2: Ой, Господи.
3: Ну, он поел хоть как следует.
2: Да поел, поел.
3: Ну, что поел?
2: Суп, компот поел. Яблоко взял, два пошел.
3: Ну, два, правильно, к Вовику пошел.
2: Ой.
3: Ну, правильно, к Вовику. Главное, я не успел к чекухе подняться. Прихожу, уже все исчез. Мститель неуловимый.
2: А что ты будешь делать, когда он совсем вырастет у нас? В армию пойдет? Женится.
3: Да погоди, ты женила. 10 нет, ты женила.
2: Ну, уже в декабре.
3: Ну, так сейчас-то полчеловека.
2: Ну, чего?
3: Чего-чего? Сейчас-то надо прививать ему что-то. Принципы-то.
2: Чего?
3: Какие-то.
2: Господи.
3: Чего, Господи, как я привью-то, когда он свои клеит эти корабли все время?
2: Да.
3: Не нравится, Ритуля, мне все это. Не нравится этот мне Вовик. Это они сейчас клеют корабли. А потом они что-нибудь еще, потом...
2: Чего?
3: Похуже этого, а потом еще хуже, а потом в колонию. И все, и все.
2: О,
3: дела.
2: Господи. Ой, скорее бы.
3: Ну да, а ты подложи себе еще одну подушку.
2: Да, Женька, купчика. Да пойми, ты нужны мы им. пока они маленькие, беспомощные. Тогда они без нас не могут.
3: Ой, боже, что ну вы, вот. Я же тебе говорю, Лиза, у тебя же это какая-то у тебя теория. Ты
2: чего?
3: Же какая-то в мире животных.
2: Чего?
3: У тебя в мире животных. Ты подрос, полезал, и все, и вали на все четыре, так что ли?
2: Ну что? Ну что ты к нам с Петькой привязался?
3: О, о, о!
2: Ну что тебе?
3: Ну,
2: делать
3: так,
2: больше
3: так,
2: нечего,
3: так,
2: что ли?
3: О,
2: чему ты его научить ты можешь? Ну чему? Ты что, книжек, что ли, много прочел? Или, может, ты языкам обучался, а? Или, может, ты его научишь, как жить надо? Нет! Каждый сам учится, как ему надо жить.
3: Ритка.
2: Да, да. И вообще, может быть, он будет и умнее тебя, и образованнее.
3: Спасибо тебе, Ритуль, большое.
2: Чего?
3: Спасибо.
2: Жень.
3: И главное, хочешь ты чего? Хочешь, чтобы был бы человеком, бы честным был бы человеком. Потом был бы какой-то интерес.
2: Ну, Женя, Женя, это же им все в школе дают. Поэтому... Можешь ты не быть, а гражданином, чтобы не было мучительно больно, за бесцельный. И в человеке все должны быть прекрасные душа и тело, Женя. Женечка, я тебе второго рожу.
3: Нет, Рита, что? Хватит. Все, спасибо, все,
2: все,
3: хватит.
2: Все, все, все.
3: Теперь я все понимаю. Вот теперь, Ритонька, я все понял.
2: Что
3: теперь,
2: понял?
3: Я,
2: что?
3: Теперь я буду искать, чем
2: теперь
3: себя
2: что?
3: Занять.
2: Что, я должна искать? Все, успокойся, Женя.
3: Семья так а я
2: тебя,
3: спокоен.
2: Семья у тебя есть, и друзья, и работа хорошая. Дети на старости лет тебе помогут.
3: Да, по суду.
2: Все, все, все. Ну, да и не расти их эгоистами.
3: Как... Что? Кто? Кто растет?
2: Все, все, все, все, все. Ну что? Скормил Петьке полгуся. Вкусно, все сожрал. Яблоки Петьке, апельсины Петьке, комнату Петьке отдай. Да что же это такое-то? Ну и вы и вырастешь их эгоистами их. Куда ты, Жень?
3: Пойду-ка я,
2: куда?
3: Ищу что-нибудь.
2: Куда? За Петькой,
3: да,
2: за Петькой
3: надо
2: все-таки.
3: Мне.
2: Жень, Женечка, Женечка.
3: Ну вот, пожалуйста, все, испугалась. Ну, хватит, хватит, Рита, Рита, я за почтой.
0: Эту простую и одновременно непростую житейскую историю Татьяна Шестакова, несмотря на молодость, прожила как вполне зрелый мастер. Что же касается молодости, а особенно молодости актера, то об этом довольно спорном понятии режиссер спектакля Петр Фоменко говорит вполне определенно.
4: Татьяна Борисовна Шестакова уже не начинающая актриса. И понятие актерской, творческой, художественной молодежи понятие довольно широкое и неустойчивое. И при всей ее относительной еще молодости она уже не начинающая, отнюдь не начинающая артистка, которая сделала в театре немало за эти годы. Это разные работы. И театральные работы, и работы телевизионные, и на Ленинградском радио. Она очень любит работать и относится к работе не просто с отдачей, а самозабвенно. Это черта не только Татьяны Борисовны Шестаковой, но и многих молодых артистов. Это вселяет надежду и радость, что поколение, которому принадлежит Татьяна Борисовна Шестакова, Таня Шестакова попросту, это люди, которые любят свою работу через труд. И это говорит о том, что рядом с тревогами за судьбу молодых, за природу их профессионализма, можно говорить и о больших серьезных надеждах. Татьяна Шестакова из таких молодых артистов театра, которые много работают, требовательны к себе и гораздо более жадно относятся к разговорам и беседам с нею по поводу того, что плохо, нежели к похвалам. Это и вселяет уверенность в ее доброе будущее. Мне очень было интересно с ней работать в пьесе «Муза». И в этой работе, мне кажется, она достигла достаточно убедительного результата в поисках подлинной выразительности, подлинных черт современной женщины, живущей бытовыми, семейными, повседневными заботами, и в этих заботах, в этом мире тревог, забот, огорчений, нечастых радостей, она нашла и свет, и горечь, и тени, и блики, которые освещают наши будни. И в этой работе, мне кажется, присутствует достаточно интересное владение такой стороной профессии, как контрапункт. То есть выстраивание партитуры роли, выстраивание и в смысле, в существе, и в форме, то есть в ритме, в пластики роли, выстраивание сложной партитуры человеческой жизни, духа, поисков выразительности физической, внешней, этой духовной жизни. В будущем, думается мне, она сама это, я уверен, чувствует, свою природу, своего обаяния, своей нежной доверительности и незащищенности на сцене, иногда уже ощутив ее, это становится опасностью, потому что эта подлинность, искренность, детскость с годами может быть ей опасной.
0: Но все-таки думается, что строгость и требовательность к себе, черты которой наиболее выпуклы в характере Татьяны Шестаковой, возьмут верх и сыграют свою роль в ее творческой судьбе, в работе над каждой ролью.
1: Очень трудно говорить о работе над ролью, ведь каждый раз по существу приходится все начинать заново, и все какие-то открытия и находки в одной роли, в работе над одной пьесой совершенно не помогают, даже мешают в работе над новыми ролями. И в работе над ролью могу сказать, что для актера все важно, абсолютно все. Работа над ролью – это по существу вот жизнь и содержание жизни. Поэтому все, что видишь вокруг, все, что читаешь, все наблюдения, все-все откладывается в копилку актерскую и потом может пригодиться в работе над новым спектаклем, в придумывании, в создании новой человеческой судьбы.
0: Новая человеческая судьба. Как радостно и страшно знать, что скоро она войдет в твою жизнь. Ты еще не знаешь, кто она, откуда, из новой ли пьесы Арбузова, и тогда это будет твой современник, из драматургии Островского ли, и тогда радость встречи с классикой будет согревать душу в ежедневной работе над ролью. И вот вчера Рита из спектакля «Муза», сегодня очаровательная Сильветта из «Романтиков», а завтра робкое полузабитое поле из спектакля по пьесе Маяковского «Баня». Таков ныне диапазон ролей Татьяны Шестаковой, далеко не полный, конечно, ведь надо учесть и работы в кино, и на телевидении, и здесь, на радио, где ей была доверена сложнейшая роль Веры Павловны в радиоспектакле по роману Чернышевского «Что делать?».
1: Вера Павловна мне как-то очень понятна и близка. Это полуребенок, полудевушка и очень-очень юный человек. Вера Павловна в своем стремлении к свободе, к независимости, близка к юности во все времена. Выразить как-то ее юношеский восторг перед открытием своих возможностей, себя, любви, каких-то новых путей, стремление вырваться из этой ужасной жизни, в которой она жила. Это такое идеальное представление о прекрасной женщине будущего, любящей, свободной, независимой, мудрой, справедливой, живой. Чернышевский пишет же, что это рассказы о новых людях. Вот это новый человек. Почему он так долго избегал меня? Почему я о нем думаю? Что он такое для меня? Милый мой, я люблю его.
3: Ну, что ж такое, моя милая? Чем же тут огорчаться тебе?
1: Я не хочу обижать тебя, мой милый. Я хочу любить тебя.
3: Постарайся, посмотри, если можешь, прекрасно. Успокойся, дайте времени, увидишь, что можешь и чего не можешь. Ведь ты ко мне очень сильно расположена. Как же ты можешь обидеть меня?
1: Я не хочу с ним видеться. Я скажу, чтобы он перестал бывать у нас.
3: Как сама рассудишь, мой друг, как лучше для тебя, так и сделаешь. Помнишь, как мы с тобой говорили в первый раз, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него. Что тебе лучше, то и меня радует. Ну, ты посмотришь, как тебе лучше. Зачем же огорчаться? Если с тобой нет беды, какая беда может быть со мной?
1: Я хочу любить тебя, мой милый, тебя одного. Не хочу любить никого, кроме тебя.
3: Ничего.
0: Лопухов сам приближает развязку. Вскоре Вера Павловна получает письмо.
1: 11 июля, 2:00 ночи. Милый друг Верочка, выслушай все, что тебе будет говорить Рахметов. Я не знаю, что хочет он говорить тебе, но я знаю, что он никогда не говорит ничего, кроме того, что нужно. Твой Д.Л. Зачем же вы не отдавали ее раньше мне? У вас, может быть, есть еще что-нибудь от него?
5: Нет, ничего больше нет. Потому что ничего больше не было нужно. Зачем не отдавал? Пока не было в ней надобности, не нужно было отдавать.
1: Рахметов, вы хотите бесить меня? Да, я обязана слушать.
5: Он не замечал того, что должен был заметить. Он должен был на всякий случай приготовить вас к чему-нибудь подобному. Что бывают всякие случайности, уж, наверное, он знал. Но подготовлять вас к этому противоречило бы его выгодам.
1: Это неправда, Рахметов. Он не скрывал от меня своего образа мыслей. Его убеждения были так же хорошо известны мне, как вам.
5: Разве я называл его дурным человеком? Но из-за чего вы мучились? Из-за того, чтобы не огорчить его. Как же могла остаться в вас эта мысль, что это очень сильно огорчит его? Ей не следовало оставаться в вас. Какое тут огорчение? Это глупо. Что за ревности такие?
1: Вы не признаете ревности, Рахметов?
5: В развитом человеке не следует быть ей. Это искаженное чувство. Это фальшивое чувство. Это гнусное чувство.
1: Так.
5: Это явление того же порядка, по которому я никому не даю носить мое белье, курить из моего мундштука. Это следствие взгляда на человека, как на мою принадлежность, как на вещь.
1: Но, Рахметов, если не признавать ревности, из этого выходят страшные последствия. Вы проповедуете полную безнравственность.
5: Вам так кажется после 4 лет жизни с ним? Вот в этом-то он и виноват.
1: Нет, Рахметов, вы говорите ужасные вещи.
5: Опять ужасные вещи. Для меня ужасны мучения из-за пустяков и катастрофы из-за вздора.
1: Так, по-вашему, вся эта история глупая мелодрама?
5: Да, совершенно ненужная мелодрама с совершенно ненужным трагизмом. И в том, что вышла раздирательная мелодрама, виноват Дмитрий Сергеевич. Ну да, он довольно поплатился.
0: Приоткрыть кусочек занавеса и заглянуть в актерскую лабораторию – это всегда интересно. Ни на минуту не прекращаются поиски образа новой человеческой судьбы, выстраивание партитуры его существования на сцене, внешнего рисунка роли. Ведь даже деталь костюма может стать ключиком к роли.
1: Вот, например, всегда очень сложный вопрос – это решение костюма. Бывает часто, что вариант, предложенный художником, вдруг случайным оказывается, или неотобранным, или недодуманным. И многое из характера героя, из того, что задумывается, угадывается, остается невыраженным. Вот с Ритой в спектакле «Муза» был

0: поэффектнее. Шляпа, берет, шубка из искусственного меха. Какие-то такие обыкновенные вещи, которые вдруг на сцене, которая имеет свойство все преувеличивать немножко, вдруг сделались такую неожиданную характеристику и оказались очень точно найденной деталью. Труднее было с костюмом Поли в спектакле «Баня». Хотелось как-то охарактеризовать эту женщину, заброшенную, забитую, затюканную, но стремящуюся к чему-то приобщиться, быть нужной и даже любимой. И Маяковский оговаривает, что действуют в его пьесе не живые люди, а оживленные тенденции. И вот эта Полина какая-то убогость должна была бы быть заострена как-то, так мне казалось. Она, наверное, ходит в обносках мужа, и на ней мужские сапоги, большие, юбка, сшитая из галифе. Но мне не разрешили галифе, и тогда я выпросила кофту большую с чужого плеча, может быть, бабкину.
1: Сейчас вы услышите сцену из спектакля «Баня». Вслушайтесь в интонации Шостаковой. Поля в ее исполнении стремится выйти за рамки оживленных тенденций, обозначенных Маяковским, а также очерченных многолетней сценической традицией этой роли. Сквозь ее убогость и забитость, сквозь большие с чужого плеча обноски прорывается душа настоящего, живого и протестующего человека.

0: що сани пробор.
1: Что ж, я так и останусь. Смешно.
2: Я прошу прекратить тебя этот разговор. Какое семейное мещанство? Любой врач тебе скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя. Именно себя, а не тебя, из привычной обстановки. Вот я еду восстановить важный государству организм, укрепить его в разных там гористых местностях.
1: Да я же знаю. Ну, видела? Тебе принесли 2 билета. Я еще могла думать. Смешно.
2: Какое мещанское представление
1: Чем?
2: Об отдыхе.
1: Чем я тебе мешаю? Смешно.
2: Я тебе не на лодках кататься еду. Это мелкие развлечения для разных там секретарей. Плыви, моя гондола. У меня не гондола, а государственный корабль. Я все время обдумываю текущий момент. А потом там. Доклад, отчет, резолюция. Социализм. По общественному положению мне законом присвоена стенографистка. Что здесь такое? Ну что? Что?
1: Когда я твоей стенографии мешал? Смешно. Ну хорошо, ты перед другими стараешься. А чего ты меня обманываешь?
2: Тихо,
1: смешно. Тихо. Ты что, меня ширмой держишь, что ли? Не смешно?
2: Ну прекрати.
1: Отпусти ты меня, ради бога. И стенографируй ты хоть всю ночь.
2: Ты что? Ты меня...
1: Смешно.
2: Ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками.
1: Какими?
2: Ради бога. Ты что? Внизу живет Козляковский. Он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами с Семеном Афанасьевичем.
1: А чего скрывать? Смешно.
2: Это тебе, тебе, голубушка, нужно скрывать вот это все твое бабье упадническое настроение, создавшее такой неравный брак. Ну, Поля, ну ты вдумайся хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся, я и ты. Ну, сейчас не то время, когда можно было вдвоем на разведку спать под одной шинелью, да? Я поднялся вверх по умственной, служебной и квартирной лестнице. Пора научиться тебе тоже как-то самообразовываться и диалектически лавировать.

0: Да.
1: Что?
0: А что я вижу в твоем лице? Что? Ля-ля-ля, пережиток прошлого. Цепь старого быта.
1: Я тебе мешаю. Смешно.
0: Ну ладно,
1: все. Это же ты сделал из меня ощипанную наседку.
0: Ну хватит.
1: Не смешно.
2: Да хватит, довольна этой ревности. Сама шляешься по чужим квартирам. Что, молчи. Думаешь, я не знаю, да? Молчи. Это комсомольские удовольствия. Не могла даже хахели себе найти, согласно моему общественному положению. Шкодливая юбконосица.
1: Замолчи, мне смешно.
2: Тише ты, внизу живет Козляковский. Зайдем в квартиру.
1: Одна из последних моих работ в театре – это роль Люси в спектакле по пьесе Злотникова «Все будет хорошо». Я очень хорошо помню, как сам автор читал нам эту пьесу. И помню то впечатление, которое на меня произвела эта роль. А когда мы стали работать, ничего не получалось. Но в конце концов нам все-таки удалось найти способ существования в этой роли. Но вот все-таки вот то первое ощущение, как мне кажется, и впечатление осталось невыраженным.
3: Люся?
1: Любимый. Здравствуй, любимый.
3: Привет. Ты как здесь?
1: Ты хромаешь, любимый?
3: Радикулит трахнул. Как ты сюда проникла?
1: Тебе больно, любимый?
3: Да я ногу совсем не чувствую, как немая. Слушай, кто тебя к этому устроил?
1: А как же ты теперь будешь жить, любимый?
3: Ну как буду жить? Поживу как-нибудь. Я теперь с женой поживу. Ну, подремонтироваться надо и вообще. Слушай, а с тебя денег тоже не берет или передо мной линяет?
1: А как же я буду жить без тебя?
3: Люсь.
1: Любимый.
3: Люсь, ты опять за старое, да? Ты уже целый месяц, как я не с тобой, а ты опять за старое.
1: 32 дня.
3: Ну, вот видишь, месяц и два дня.
1: 31 ночь.
3: Да много дней и ночей, Люсь.
1: Ты ушел утром, любимый.
3: А, утром, говоришь, да? Вот, а к вечеру мою левую будто кто на деревянную поменял. Все перепробовал, в горячую ванну опускал, горчишники клеил, змеиным ядом тер, и ничего не помогает. Люсь, вот если у тебя нога отнимется, вот это вот все не помогает. Люся! Люсь! Люся! Люсь! Ну, а твое-то, между прочим, как здоровье? Я помню, кашляла. Ну, только не приукрашивай, ведь кашляешь.
1: Кашель почти прошел так. Остаточное явление. Холодно мне, любимый. Очень мне холодно. Всем тепло, а мне холодно. Не знаю, почему так. Всем тепло, а мне холодно. Мне холодно.
3: Если откровенно-то, Люсь, ты раньше-то не очень горела. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Врач что говорит?
1: А, он говорит, все будет хорошо, говорит.
3: Да?
1: Он меня от погибели спас, любимый. Он сказал, ты вернешься, и все будет хорошо.
3: А деньги за свои обещания он с тебя берет?
1: Ты вернешься, любимый, и все будет хорошо.
3: Ой, не знаю, Люся. Чем расплачиваться, спрашиваю?
1: Жизни, любимый.
3: Ну, все шутишь. А я вот не знаю. Жигули внизу зеленые стоят, его, наверное.
1: Жизни, любимый.
3: Люсь. А если он такой, то и я такой. Я ему скажу, пусть в гараж приходит.
1: А мне ничего не жалко, я отдам все, что у меня есть.
3: Все ты... не надо, Люся.
1: Все отдам, ты вернешься, и все будет хорошо.
3: Люсь, ты опять за старое, да? Ну ты же меня знаешь, я же не подлец.
1: Нет.
3: Ну, я еще когда покидал тебя, сразу сказал, что пока с женой поживу.
1: Возвращайся, любимый, пожалуйста.
3: Ну, не знаю, Люсь, не знаю. Я тебе говорю, поживу, увижу.
1: Холодно мне. Поцелуй меня, любимый.
3: И не проси, Люся.
1: Поцелуй меня, любимый.
3: Ну, Люсь, ты опять за старое, да? Эх, ты меня вертишь, словно я земля или планета какая.
1: Поцелуй меня, любимый, пожалуйста.
3: Ну, давай, рот. Радикулит! Ай! Эх, Люся!
4: Наверное, никто лучше, чем партнера, не знает своего товарища, коллегу по работе. Партнер подметит все. И то, что сегодня удивительно легко работается, а вчера раздражала каждая мелочь. И то, что мы называем человеческой самоотверженностью и удивительной чуткостью к окружающим. Словом, все то, за что любят и уважают в театре Татьяну Шестакову. Итак, слово ее партнерам. актерам театра комедии Геннадию Воропаеву, Сергею Лосеву и Виктору Гвоздицкому.
5: Уже 3 года Таня работает у нас в театре. Ну, кажется, уже много лет работаем вместе. Как партнерша Таня очень, можно сказать, удобная. И вместе с тем очень требовательная. Не по годам.
6: Да мы все втроем, кстати, вот здесь присутствующие столкнулись на ее первой работе в нашем театре.
7: Да, это были романтики. Как раз когда она пришла, ее пригласили на роль Сильветты. Это ее первая роль в театре, дебют.
6: Уже вот в романтиков потом пошла Муза, пошла, значит, Злотников. Но уже в романтиках мы поняли, что вообще Танюша, кроме требовательности большой к партнеру, как Геннадий Иванович говорил, да, представляет очень энергичную, эмоциональную, темпераментную актрису.
5: Да и интересную актрису.
6: И интересную.
5: Все ее роли отличаются. Друг от друга, да, обязательно. Причем не чисто, так сказать, как обычно бывает, по внешнему рисунку, что ли, а где-то именно внутренним складом характера, именно в этом ее сила, мне кажется, как актрисы.
7: Я хочу сказать, что, к сожалению, к большому, в театре не приходится выбирать партнеров, и зачастую мы сталкиваемся с партнерами после того, как прочитаем распределение. Это очень грустно, потому что как партнер, это удивительная актриса, способна не только быть партнером тонким, точным, но партнером, который все отдает.
6: Причем она всегда предлагает тебе, как партнеру на сцене, всегда предлагает делать так, как тебе лучше.
7: И к тому же, вот, кроме разговора о том, что она замечательная актриса и партнер, нельзя не сказать, что это просто личность, человек, с которым бывает тоже очень сложно и интересный, в основном интересный, и от этого радостно. Это человек, который подстегивает других в творческом смысле, которому веришь.
4: Уже прошло немало лет с того дня, когда маленькая робкая Таня Шестакова впервые вышла на сцену, сомневаясь в себе и пугаясь этого счастья быть актрисой. Сейчас уже другие профессиональные заботы тяготят актрису. Уже не каждая роль радует только своей причастностью к театру. Постепенно приходит зрелость, а вместе с ней растет убежденность в правильности избранного пути. Уходит и детство, и только трогательная вера в сказочные превращения, которые совершает с человеком доброта, навсегда останутся рядом с ее талантом.

0: Товарищи, тяжелая утрата постигла нашу партию, наш народ, все передовое человечество. Сегодня мы провожаем в последний путь Леонида Ильича Брежнева, славного сына нашей Родины, пламенного марксиста-ленинца, выдающегося руководителя Коммунистической партии и Советского государства, виднейшего деятеля международного коммунистического и рабочего движения, неутомимого борца за мир и дружбу народов. Позвольте прежде всего выразить глубокое соболезнование семье и близким Леонида Ильича. Леонид Ильич принадлежал к той плеяде людей, которые пришли, выросли и закалились в годы самоотверженной борьбы советского народа за упрочение завоеваний Великого Октября, за осуществление заветов Ленина, за построение социализма в нашей стране, за ее свободу и независимость. Рабочий и воин, выдающийся организатор и мудрый политический деятель Леонид Ильич Брежнев был связан с народом кровными и неразрывными узами. Вся его жизнь и деятельность были подчинены служению интересам людей труда. Весь свой яркий талант, всю свою огромную энергию он отдал делу социализма, общества свободы и социальной справедливости, братства людей труда. С деятельностью Леонида Ильича Брежнева на высших постах партийного и государственного руководства связан исключительно важный период в истории нашей партии и страны. Под его руководством разрабатывалась и последовательно проводилась в жизнь политика партии, пронизанная постоянной заботой о человеке труда, о подъеме народного благосостояния. Прочно утвердились ленинские нормы партийной и государственной жизни, благотворная атмосфера дружной совместной работы. В памяти народов Леонид Ильич Брежнев останется навсегда выдающимся борцом за прочный мир и мирное сотрудничество между народами. Он последовательно и со всей страстью своей души боролся за разрядку международной напряженности, за избавление человечества от угрозы ядерной войны, за укрепление сплоченности социалистического содружества и единства международного коммунистического движения. Товарищи, в этот горестный час, прощаясь с Леонидом Ильичем Брежневым, вся наша партия, ее центральный комитет заявляют о своей решимости твердо и последовательно проводить в жизнь ту стратегическую линию во внутренней и внешней политике, которая вырабатывалась под благотворным влиянием Леонида Ильича Брежнева. Еще теснее сплачиваясь вокруг партии, ее Ленинского Центрального комитета, его коллективного руководства, советские люди заявляют о своей поддержке политики партии, о своем безграничном доверии к ней. Партия будет делать и впредь все необходимое для дальнейшего повышения жизненного уровня народа, развитие демократических основ советского общества, укрепление экономической и оборонной мощи страны, упрочение дружбы братских народов Союза Советских Социалистических Республик. Центральный комитет КПСС будет неуклонно воплощать в жизнь решение 26-го съезда партии, волю советского народа. Мы будем делать все для дальнейшего укрепления сплоченности Великого Содружества Социалистических Государств, единства рядов коммунистов всего мира в борьбе за общие цели и идеалы. Траурный митинг, посвященный памяти Леонида Ильича Брежнева, объявляется закрытым.
1: Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовней. Она немедленно уронила на пол толстый том художественного журнала, и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места. Все это было немножко досадно и довольно нелепо. Впрочем, она захотела, чтобы я читал ей вслух Макбета. Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения, я заметил, что она тоже волнуется и внимательно смотрит в окно. Оказалось, что большой пестрый кот с трудом лепится по краю крыши, подстерегая целующихся голубей. Я рассердился больше всего на то, что целовались не мы, а голуби, и что прошли времена Паоло и Франчески.
2: Дымом половодья залезала ил, желтые поводья месяц уронил. Еду на баркасе, тычусь в берега, церквами упрясил рыжие стога. За унывным карком в тишину болот черная глухарка всеночной зовет. Роща синим мраком кроет голыдьбу. Помолюсь украдкой за твою судьбу.
3: 1928 год. В Москве работает пленум исполкома Коминтерна. 15 февраля по поручению исполкома председатель ЦК Компартии Германии Эрнст Тельман выступил в колонном зале Дома Союзов на Всесоюзном съезде металлистов.
4: Und jene neuen Formen des sozialistischen Aufbaus, besonders in der Metallindustrie, zu erfüllen. Wir wissen, dass die Metallarbeiter die Kerngruppe sind des Proletariats.
3: Он говорил о единстве целей международного рабочего движения, о формах социалистического строительства, о вдохновляющем примере советского народа, строящего социализм.
5: Письмо. Дорогой Никандр Андреевич, получил твое письмо и сразу понял, что оно от тебя. Сначала подумал, что оно вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу понял, что от тебя, а то было подумал, что оно не от тебя. Я рад, что ты уже давно женился, потому что, когда человек женится на том, на ком хотел жениться, то значит, он добился того, чего хотел. И вот я очень рад, что ты женился, потому что, когда человек женится на том, на ком хотел, то значит, он добился того, чего хотел. Вчера я получил твое письмо и сразу подумал, что это письмо от тебя. Но потом подумал, что, кажется, не от тебя. Но распечатал и вижу. Точно, от тебя. Очень хорошо сделал, что написал мне. Сначала не писал, а потом вдруг написал. Хотя еще раньше, до того, как некоторое время не писал, тоже писал. Я сразу, как получил твое письмо, сразу решил, что оно от тебя. И потом я очень рад, что ты уже женился. А то, если человек захотел жениться, то ему надо во что бы то ни стало жениться. И очень хорошо сделал, что написал мне. Я очень обрадовался, как увидел твое письмо и сразу даже подумал, что оно от тебя. Правда, пока распечатывал, то мелькнула такая мысль, что оно не от тебя. Но потом все-таки я решил, что оно от тебя. Спасибо, что написал. Благодарю тебя за это. И очень рад за тебя. Ты, может быть, не догадываешься, почему я так рад за тебя. Но я тебе сразу скажу, что рад я за тебя, потому что ты женился. И именно на том, на ком и хотел жениться. А это, знаешь, очень хорошо жениться именно на том, на ком хочешь жениться. Потому что тогда именно и добиваешься того, чего хотел. Вот именно поэтому я так рад за тебя. А также рад и тому, что ты написал мне письмо. Я еще издали решил, что письмо от тебя. А как взял в руки, так подумал, а вдруг не от тебя? А потом думаю, да нет, конечно, от тебя. Сам распечатываю письмо и в то же время думаю, от тебя или не от тебя. Ну, а как распечатал, то и вижу, что от тебя. Я очень обрадовался и решил тоже написать тебе письмо. О многом надо сказать, но буквально нет времени. Что успел, написал тебе в этом письме, а остальное потом напишу, а то сейчас совсем нет времени. Хорошо, по крайней мере, что ты написал мне письмо. Теперь я знаю, что ты уже давно женился. Я и из прежних писем знал, что ты женился. А теперь опять вижу, совершенно верно, ты женился. И я очень рад, что ты женился и написал мне письмо. Я сразу, как увидел твое письмо, так и решил, что ты опять женился и написал мне об этом письмо. Напиши мне теперь, кто твоя новая жена и как это все вышло. Передай привет твоей новой жене.

0: Вы слушаете канал «Образование».
1: Итак, друзья, подошел черед урока истории. Вы знаете, Борис очень интересно рассказывает о том, как княжил Владимир Мономах. И я думаю, вы ждете продолжения его рассказа о том, чем же закончились его сложные взаимоотношения с половецким ханом Шаруканом. Давайте послушаем.
2: Муза истории Клио приглашает вас в свой удивительный мир.

0: Сегодня, друзья, мы продолжим наш рассказ о походе Владимира Мономаха против половцев. 26 февраля 1111 года войско, составленное из дружин русских князей, выступило в поход. На реке Альте князья остановились, поджидая припоздавшие дружины. 3 марта войско вышло на реку Сулу, пройдя за 5 дней около 140 верст. Учитывая, что вместе с конными дружинами двигались пешцы и большие санные обозы с оружием и припасами, такие темпы похода следует признать весьма значительными. 30 верст за дневной переход. Идти было тяжело, началась оттепель, снег быстро таял, лошади с трудом тащили нагруженные сани, и тем не менее скорость похода почти не снизилась. Только хорошо обученное и выносливое войско было способно на такие переходы. На реке Хароле Владимир Мономах приказал остановить санный обоз, перегрузить оружие и припасы во вьюки. Дальше шли налегке. Начиналось дикое поле, половецкая степь, где не было русских поселений. 38-верстный переход от Харола до реки Псел войско преодолело за один дневной переход. Впереди ждала река Ворскла, на которой русские воеводы знали удобные броды. Это было очень важно, так как полноводные весенние реки представляли серьезную преграду. Далеко впереди главных сил ехали конные сторожи, чтобы предупредить неожиданное нападение половцев. 7 марта русское войско вышло на берег Ворсклы. 14 марта рати достигли Донца, повторив зимний поход воевода Дмитра. Дальше лежала земля незнаемая. Так далеко русские дружины еще не заходили. Впереди мелькали конные разъезды половцев. Орда хана Шарукана была где-то близко. Русские воины надели доспехи, приняли боевой порядок. Чело, полки правой и левой руки, сторожевой полк. Так и пошли дальше, в боевом порядке, готовые в любую минуту встретить половецкое нападение. Позади остался Донец, показался Шарукань, степной город, состоявший из сотен кибиток, шатров, невысоких глинобитных домов. Половецкая столица впервые увидела вражеские знамена под своими стенами. К обороне Шарукань явно не готовился. Вал вокруг города был низким, легко преодолимым. Видимо, половцы считали себя в полной безопасности, надеясь, что их надежно оберегают просторы дикого поля. Жители прислали послов с дарами и просьбами не разорять город, но взять откуп, какой русские князья назначат. Владимир Мономах приказал половцам сдать все оружие, отпустить пленников, вернуть награбленное в прошлых набегах имущество. Русские дружины вошли в Шарукань, и это произошло 19 марта 1111 года. Только одну ночь простояло русское войско в Шарукане, а утром пошло дальше, к Дону, к следующему половецкому городку Сугрову. Его жители решили защищаться, выйдя с оружием на земляной вал. Русские полки со всех сторон окружили Сугров и засыпали его стрелами с горящей просмоленной паклей. В городе начались пожары, обезумевшие половцы метались по пылающим улицам, пытаясь справиться с огнем. Тогда начался приступ. Тяжелыми бревнами-таранами русские воины пробили городские ворота и вошли в город. Сугров пал. Разбойничье гнездо, из которого в прошлые годы вылетали лихие ватаги половецких всадников для очередного набега, прекратило свое существование. До реки Дона оставалась всего половина дневного перехода. Между тем сторожевые разъезды обнаружили большое скопление половцев на речке Сольнице, река Тор, притоке Дона. Близилось решительное сражение, итогом которого могла быть только победа или смерть. Русское войско так далеко зашло в дикое поле, что спастись от быстрой половецкой конницы в случае отступления было невозможно. Наступил день 24 марта 1111 года. Густые толпы половцев показались на горизонте, выкинув вперед щупальца легкоконных разъездов. Русское войско приняло боевой порядок. В челе великий князь Святополк со своими киевлянами. На правом крыле Владимир Мономах и его сыновья с переяславцами, ростовцами, суздальцами, белозерцами, смолянами. На левом крыле черниговские князья. Испытанный русский боевой строй, снег с сокрушимой фалангой пехоты в центре и быстрыми конными дружинами на флангах. Так сражался Владимир Мономах в 1076 году с рыцарской конницей в Чехии. Пешцы-копьеносцы в центре и конницы на флангах и победил. Так он строил войско в прошлом большом походе против половцев и тоже одержал верх. Так спустя много лет расставит свои полки еще один славный витязь Ярославова рода Александр Невский, когда приведет своих воинов на лед Чудского озера, чтобы отбросить немецких псов-рыцарей. Только к концу дня половцы собрались для атаки и огромными толпами бросились на русский строй. Опытный Шарукан отказался от обычной половецкой тактики – удара конным клином в чело и наступал по всему фронту, чтобы конные дружины князей не могли помочь пешцам фланговыми ударами. Жестокая сеча началась сразу и в челе, и на крыльях. Русские воины с трудом сдерживали половецкий натиск. Наверное, хан ошибся, именно так построив сражение. Его воины, многие из которых не имели доспехов, не были привычны к прямому бою в тесной рукопашной схватке и несли огромные потери. Русские выстояли – и начали медленно продвигаться вперед. Быстро смеркалось. Половцы, поняв, что сокрушить русское войско неистовым натиском не удастся, повернули коней и ускакали в степь. Это был успех русских князей, но это не была еще победа. Множество половецких всадников спаслись и могли продолжать войну. Так и расценил ситуацию Владимир Мономах, посылая вслед за половцами сторожевой полк. Шарукан будет где-то собирать свое степное воинство, нужно узнать где. Только один день стояли русские полки на поле битвы. Сторожевые разъезды сообщили, что половцы снова собираются в толпы близ устья Сольницы. Русские полки выступили в поход и шли всю ночь. Впереди уже мигали костры огромного половецкого стана. О завершающих событиях похода Владимира Мономаха и русских витязей в половецкие степи вы услышите в следующей передаче.
1: Музыкальная перемена.

0: Музыкальная перемена. Новые экономические понятия откроет для вас страничка юного бизнесмена. О, здравствуй, Шрабикус. Подожди, я хочу вернуть тебе долг. Правда, брал-то я у тебя евро, а вот у меня тут это наши российские рубли железные. Ничего?
1: Ничего страшного, Сергей. Здесь рубли тоже очень нужны, хотя вот эта ваша мелочь, она гораздо тяжелее наших современных новых евро. Да и пользуемся мы там, в Германии, у себя чаще всего кредитными карточками, и в карманах у нас ничего не бренчит.
0: Вот видишь, Рабикус, ты уже назвал несколько разновидностей денег. Те деньги, которыми мы пользуемся ежедневно, доставая при покупке из кошельков, называются наличными. Они существуют в виде бумажных денежных знаков, именуемых банкнотами, купюрами, ассигнациями, банковскими билетами и металлических монет. Организация или отдельные люди могут хранить заработанные деньги в банках на специальных расчетных, так называемых, лицевых счетах. Согласно банковским правилам, их можно перевести на расчетный счет другого банка, принадлежащий другой организации или лицу. Так можно оплачивать покупки, дарить, одалживать деньги, не получая их на руки. В этом случае речь идет о безналичных деньгах. В финансовой практике ряда стран широко используются чеки. Банк выписывает их владельцам своих вкладов на сумму, не превышающую размер вклада. Совершая покупку, обладатель чековой книжки подписывает ее и проставляет в ней цену. Затем продавец предъявляет чек к оплате в банк, после чего сумма вклада покупателя уменьшается на размер цены покупки. Чеки удобны в обращении, хотя бы потому, что их обладателям не нужно таскать с собой пухлые кошельки в кармане. Их неудобство в относительной ограниченности использования, привязки к определенному счету в банке. Общую сумму денежных средств в стране регулирует государство с помощью специальных финансовых органов. В качестве таких выступают Федеральный или Центральный банк и в некоторых странах казначейство. Именно эти органы распоряжаются выпуском, печатанием или чеканкой денег, их распространением, заменой по мере износа. Выпуск денег в обращении называется эмиссией. Интересно?
1: Очень.
0: Ну, конечно, когда речь заходит о деньгах, всегда очень интересно.
1: Продолжай, Сергей.
0: Так вот, исследователи утверждают, что первые бумажные деньги появились в Китае в 812 году нашей эры и уже к 1000 году получили широкое распространение. Ростовщичество и становление банковского капитала привели к замене бумажных денег банковскими билетами. Так вошли в обиход делового мира банкноты. Самые первые из них назывались банкоседлерами. Выпущены они были в Швейцарии в 1661 году. До сих пор сохранился 5-таллеровый банкнот выпуска, представь себе, 6 декабря 1662 года.
1: Какая древняя бумажка!
0: Но сегодняшние нумизматы бы просто бы, я не знаю, все бы отдали.
1: А, с руками оторвали.
0: Так вот, мы давно привыкли к бумажным деньгам и держим их в руках по многу раз на дню. А обращал ли ты внимание на надпись на старых купюрах очень мелким шрифтом? Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами государственного банка.
1: Ну, иногда, на русских особенно.
0: Ну, я думаю, что смысл этой фразы далеко тебе не всегда понятен, и, к сожалению, он не всегда соответствовал действительности. Это значит, что деньги теряют свою стоимость, происходит так называемая инфляция. Это определение знакомо теперь уже каждому малышу. В связи с этим в обращение вводят банкноты высокого достоинства. В Соединенных Штатах, например, это 10 тысяч долларов с изображением известного банкира Саймона Портленда Чейза. Выпуск их прекращен в 1944 году, и в настоящее время в обращении осталось около 350 купюр. А в Великобритании в начале 19 века получили хождение два банкнота в 1 миллион фунтов стерлингов. Представь себе, 1 миллион фунтов стерлингов. Эти два банкнота-монстра сохранились до наших дней. Кстати говоря, именно они воспеты в рассказе Марка Твена «Банковский билет в 1 миллион фунтов стерлингов». Молодой клерк, заимев один такой банкнот, ни за что не платил, а лишь демонстрировал его окружающим. И тем сумел сколотить огромное состояние и даже выгодно жениться. Теперь поговорим о монетах. Монеты начали чеканить еще в Древней Греции, в 7-8 веках до нашей эры. А само название «монета» произошло от одного из эпитетов римской богини Юноны – «монета», то есть советница, наставница. В Великом Риме на Капитолийском холме был храм этой богини, и там же чеканили деньги, которые и стали называть в ее честь. Возникали монетные дворы, совершенствовалась техника изготовления денег. Великий Леонардо да Винчи придумал станок для вырезания монетных кружков, а знаменитый скульптор Бенвенуто Челлини – винтовой пресс для оттиска изображений. На Руси в древности собственной добычи металлов не было, поэтому в торговом обороте наряду с мехами пользовались заграничными монетами. Ну а прародительницей собственных русских денег можно считать гривну. Так называли длинные полоски серебра, которые носили вокруг шеи. Надо что-то купить, снял с шеи и расплатился. А если подешевле попался товар, не беда, тут же топором гривну разрубил пополам и купил. Такая половинка и называлась, соответственно, рубль, а иногда тин. Тин тоже можно пополам разрубить, получится полтина. В 14 веке на Руси начали печатать собственную мелкую монету – деньгу, которая вскоре крупные куски серебра из обращения вытеснила. А понятия рубль, полтина, гривна в денежном лексиконе остались для обозначения счетных единиц. При Иване III на новгородских монетах появилось изображение всадника с копьем, и стали они называться копейками. При Петре I в 1704 году монетный двор выпустил первые рублевые монеты – полтинники и полуполтинники. Во всем мире монеты – это путеводитель по истории государств, поскольку на них изображались великие личности, легендарные здания, героические эпизоды. Существует специальная наука – нумизматика, изучающая монеты во всех их взаимосвязях с историей, экономикой, политикой и техникой. Конечно, носить в кармане пухлый кошелек с деньгами приятно, но не всегда удобно. Могут украсть, можно потерять, и вот о чем ты говорил, что слишком уж тяжелый. Практичные американцы в связи с этим придумали еще в 50-х годах кредитные карточки или пластиковые деньги, о чем ты и упоминал. Это небольшой пластиковый прямоугольник с различными символами и защитными средствами. Он выдается банками, надежным и состоятельным клиентам. На карточке имеется специальная магнитная полоса, где зашифрован номер и образец подписи клиента. Совершив покупку в магазине, обладатель кредитной карточки дает ее продавцу. Тот закладывает ее в специальную машинку, а сверху три копии чека, которые прокатываются валиком. На чеках отпечатывается все, что написано на карточке, а продавец только вписывает сумму расхода. Один чек остается продавцу, другой покупателю, третий отправляется в банк. Там счет покупателя уменьшается на сумму покупки, а деньги переводятся, соответственно, на счет продавца. Воспользоваться чужой карточкой или подделать ее практически невозможно. Минус же заключается в привязке к конкретному счету в банке и конкретной сети магазинов. Впрочем, цивилизованный Запад давно уже решил эти проблемы. Там считается хорошим тоном пользоваться карточками крупнейших кредитных компаний – Visa, Europay, MasterCard, American Express и так далее. Пластиковые деньги завоевывают и российский рынок, правда, пока его валютную часть. Плодотворно работают в этом направлении банки «Столичный», «Кредобанк», «Мостбанк».
1: Я заметил, что у вас, русских, деньги в карманах не держатся. Вы тут же стараетесь от них избавиться. Как это, широкая русская душа. А попробую и я так же. Пойду в тир постреляю, тем более, что передача уже заканчивается, и я спешу попрощаться с вами до следующей субботы. До свидания, друзья.
2: По субботам и воскресеньям с 12 до 13 часов слушайте на Радио Восток канал образования при поддержке Главного управления общего и профессионального образования администрации Иркутской области.
1: Уф, кажется, на сегодня все.
3: Я думаю...

40 лет назад, в 1944 году, в Мексике был создан Институт культурного обмена Мексика-СССР. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию музыкальную программу, полученную Всесоюзным радио в порядке культурного обмена от посольства Мексики в Советском Союзе.

всем мире известны ансамбли народной мексиканской музыки «Мариачи». Эти ансамбли возникли в области Бахио и очень точно в своей музыке и в ее исполнении передают мужественный и жизнерадостный характер жителей этого южного района Мексики. Вы слышите одну из самых известных композиций «Мариачи», которая называется «Гвадалахара».

На севере Мексики родился другой музыкальный стиль, известный в народе как «нортеньо», что само по себе в переводе и обозначает «северный». Его создали те мексиканцы, которые часто сезонно работали в США. Отсюда и пришел в мексиканский оркестр «нортеньо» аккордеон. Вы слышите типичную для этих мест композицию «Прекраснейшая звезда» в исполнении ансамбля «Лос Алегрос де Таранто».

горы, покрытые лесами, широкие альпийские луга, живописные озера с красивыми водопадами. Это мексиканский штат Мичоакан. Здесь есть местечко Парачо, где живут мастера по изготовлению мексиканских гитар. Славится этот район и своими музыкантами-гитаристами, которые сопровождают дошедшие до наших дней древние танцы народа Тараско. Вы слышите фрагмент композиции для мексиканской гитары «Рядом с пальмовой рощей».

Контрастом к грустной музыке народа Тараско звучит веселая песня у ацтеков, так называемая «Упанго», получившая распространение в некоторых районах мексиканских штатов, таких как Сан-Луи-Потоси, Веракрус, Тамаулипас и Идальго.

Народная музыка Мексики – это неоценимое богатство страны. И недаром лучшие профессиональные ансамбли в своем творчестве обращаются к народным истокам. Вы ясно услышите эти знакомые уже вам мотивы в композиции, которую исполняет ансамбль «Сур», что в переводе означает «юг».

В репертуаре известной эстрадной мексиканской певицы Марии де Лурдес, с чьим творчеством уже знакомы советские радиослушатели и зрители, посетившие концерты актрисы во время ее гастролей по Советскому Союзу, много композиций, в основу которых положены темы, взятые из самобытных народных песен Мексики. Послушайте в исполнении Марии де Лурдес одну из таких песен.

0: В 1947 году, на удивление многим, окопы были лаурированы. Потом меня все спрашивали: расскажите, как вам вручали премию? Торжественно? В Кремле? Кто? Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко мхатовского администратора товарища Михальского. Он по совместительству был секретарем комитета по сталинским премиям. Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходили в студийные еще годы в надежде попасть на Турбиных.
1: Нет, на сегодня контрамарок нет.
0: Да мне не контрамарку, а...
1: Билеты в кассе, от 12 до 5.
0: Да нет, мне это самое, ну как его, диплом что ли?
1: А, фамилия?
0: Некрасов.
1: Так. Вот, тут, пожалуйста, распишите.
0: Я расписался и взял две плоские бордовые коробочки. Большую и маленькую. В большой был диплом. В маленькой золотая медалька с профилем вождя. С этого момента, точнее, 6 июня 1947 года, все издательства Советского Союза, вплоть до областных и национальных, стали включать книгу в свои планы. Делалось это автоматически. Раз лауреат — в план. Срочно. Следствием этого было то, что в парижском «Фигаро» через много лет в статье, посвященной только что прибывшему эмигранту, то есть мне, сообщалось: личный друг Сталина, член ЦК, миллионер в рублях. Миллионером не стал, но какие-то деньжата завелись. Членом ЦК, разумеется, никаким не был. А что касается товарища Сталина...

Куда? Садитесь, пожалуйста. Рядом с шофером прошу. Я сел, и мы поехали.

0: Заходи, заходи. Будь дорогим гостем, садись. Сталинградец, потолкуем. Куришь?
1: Курю, товарищ Сталин.
0: Зачем как на фронте отвечаешь? Зови просто. Иосиф Виссарионович. Вон, кури.
1: Ой, извините, Иосиф Виссарионович. Тут что-то не выковыривается.
0: А ты не торопись, не волнуйся. Между прочим, почему Герцеговина Флор называется, не знаешь?
1: Сам удивляюсь, Иосиф Виссарионович.
0: Тоже не знаешь. Никто не знает. Даже такой умный, как Шкловский, тот не знает. А? Странно, очень странно.
1: Чиркнув спичкой, он, долго попыхивая, прикуривал трубочку. Знаменитую свою сталинскую трубочку. Точно как на Напельбаумовской фотографии.

0: мелькнуло у меня в голове. Какое-то время Сталин, откинувшись в кресле, рассматривал меня.
1: А я думал, высокий, широкоплечий блондин. А ты вон какой. И еще с усиками. Так вот, знаешь, что я тебя пригласил, а? Не знаешь? Со сталинской премией хочу поздравить. Нет-нет, сиди. А почему твоя книжка мне понравилась? Тоже не знаешь. Задница у меня болит. Вот почему. Все ее лижут. Совсем гладкая стала, а?
0: Зубы у него были черные, некрасивые. Он встал и прошелся по комнате. Роста он оказался не больше моего, пожалуй. Даже пониже. Но плотнее, покрепче, шире в плечах.
1: Совсем как зеркало стало. Ты сегодня вечером что делаешь? Может быть, девушке свидание назначил?
0: Никак нет, товарищ Сталин.
1: Тогда приглашаю тебя к себе. Премию твою отпразднуем. Венца попьем. У меня хорошее венцо. Государевых погребов. Сохранилось еще. Кстати, что вы у себя там в Сталинграде пили, а? Или, может, не пили, только воевали под мудрым сталинским руководством, а? Сацеви любишь? Вечером покушаем. Не оторвешься. Книжку мне подпиши. Только без этих. Ах, ах, ах. Понял?

0: никак сейчас не соображу, сколько же мы пропьянствовали тогда. Нет, началось все в большой столовой, у него на даче в Кунцево. Посторонних никого не было, я и он. Подали сацири. Действительно, отличное. И лобио, конечно. И шашлык. Карский. А,
1: люблю карский. А мне всю курицу, курицу.
0: Он погрозил пальцем уютной, похожей на няню женщине, которая нам подавала.
1: Еще раз курицу принесешь, знаешь, куда отправлю? М?
2: Да уж знаю.
1: То-то же. Ну, а что пить будем, а? У Кузани или эту самую вашу московскую, ты в армии кем был?
0: Капитаном.
1: Ай-яй-яй-яй, плохо. Плохо, значит, воевал, не дотянул даже до майора. В твоем возрасте покойный Якир, знаешь, кем был? А? Командовал украинским военным округом. Командарма первого ранга вскоре получил, а ты, ай-яй-яй. Ну, ладно. Ну что, за того, который до победы довел, а? А может, есть другие предложения?
0: Ну что вы, товарищ Сталин?
1: Да, огорячился я тогда. Огорячился. Буденный Тимошенко, мудила этот Ворошилов, первый красный офицер. Им-то и с батальоном не справиться, а я им, дурак, фронты поручил. Нет. Все с самого начала не так было. А зачем долговременную линию обороны на старой границе взорвали, а? Ну скажи, а? Жуков. Жуков во всем виноват, начальник генштаба. Он в ответе. А ты что все молчишь, капитан, а?
0: Да вот хочу спросить, товарищ Сталин.
1: Капитан, мы же договорились.
0: Ой, извините, Иосиф Васильевич.
1: Кто там есть?
0: Слушаю, товарищ Сталин.
1: Скажи там, кому надо, что завтра у товарища Сталина выходной.
0: Есть сказать, что товарищ Сталин завтра выходной.
1: На охоту завтра полетим. В Беловежскую пущу. Не бывал? Там еще зубры есть. Или как их теперь-то? Зубробизоны называют. Зубробизоны. Все прохиндеи. Все.
0: Вы о ком, Иосиф Васильевич?
1: Да писатели ваши все как один с этим пьяницей во главе Фадеевым. Вот Платонов, это писатель, Божьей милостью. Ругал я его, правда, было за что, но писать умеет, или Булгаков. Видал вам хати дни Турбиных? О, я раз 10 видел, а то больше. Вот это офицеры были. Да, это настоящие офицеры. Все вокруг рушится, большевики прут, а они присяги не изменяют. Молодцы. Смотреть приятно. Спички есть?
0: Сейчас я.
1: А тут окружен со всех сторон всякими там. Ах, никому не веришь. За полушку продадут. Плохо с писателями. Ох, плохо. Хороших пересажал. А новые, куда им до тех? А зачем, спрашивается, Бабеля сгноили, а? В угоду этой самой дубине усатой, Буденному, обиделся, понимаешь, за свою первую конную, оболгали, мол. А вот и не оболгали. А может, подкрутить все же писателя, а? Дать команду Жданову, а? Нет, писатели наши дерьмо. Не обижайся, но дерьмо.
0: Всю ночь я ворочался на неудобной узкой кушетке в полупустой комнате, куда меня привели два вежливых, молчаливых капитана. Что бы это все могло значить, думал я, и как себя держать? А что же дальше будет? А дальше проснулся я посреди ночи, а он сидит у меня на постели. В одной руке пол-литра, в другой тарелка с огурцами.
1: Не спится что-то, капитан? Мальчики кровавые в глазах. Решил вот к тебе зайти.
0: Он был в полосатой пижаме, на локте заштопанный. Как Александр Третий, подумал я. Тот тоже любил все старенькое, ношенное. Сталин подсел к столу у окна.
2: Ну, давай, капитан.
0: А из чего, товарищ Сталин?
1: Сейчас придумаем. Хочу у тебя стаканы граненые. Чем не посуда, а, капитан?
0: Да.
1: Небось, в Сталинграде из фляжки прихлебывали.
0: Бывало, Иосиф Виссарионович.
1: А хлеба нет. Старуху будить не хочется. Обойдемся?
0: Конечно, обойдемся. А как же охота, Иосиф Виссарионович?
1: А ну ее, пожалеем этих зубров, а? Сохраним с тобой поголовье, а? Хоть тут, да сохраним. Давай, капитан.

0: пьянка, эта, начавшаяся где-то часа в 3 ночи, затянулась на весь день. Пили водку, ели вяло, хотя старуха натаскала потом кучу всякой копчености. Грызли в основном орешки. Няня недовольно ворчала, бросая на стол вилки и ножи.
1: Закусывать надо, закусывать. А то сбалдеете, начнете гости обижать. Смотрите, какая телятинка-то во рту тает.
2: Не учи, старая, не учи. Сами знаем, ученые.
1: Чему ученые? Людей сажать ученые. А пить не умеете.
2: Ладно, старая, сказал, иди, не мешай.
1: Не мешай, не мешай.
2: Иди, иди, иди, иди, иди. Слушай, капитан, а может у писателей звание ввести, а? Лит-майор, лит-полковник... Генерал-литератор первого ранга, второго, третьего, а? Маршал литературы. Надеть на них погоны с лирой или там с гусиным пером. Дождемся съезда какого-нибудь, выступлю на нем. Они меня благодарить будут. Как архитекторы. Когда я им мысль про высокие здания подсказал, очень им моя идея понравилась, очень. Акценты, говорят, расставили. Гениальное решение, товарищ Сталин, говорят. Надо бы еще что-нибудь придумать. Ты вот мне говорили, по образованию тоже архитектор. Помоги, дорогой, а? Метро есть, высотные здания будут. А что еще? Блестящая идея. Выпьем за нее. Пей, пей, что смотришь? Кстати, знаешь, почему Дмитрий Самозванец в русские цари не годился? Нет? Не знаешь? Умный ведь, образованный был. А вот есть 2 вещи, без которых русский не может. Поспать любит после обеда, да в баньку сходить. А Дмитрий ни в какую и не спит, и в баню не ходит. А? Какой же это русский царь?
0: Никакой. А вы, Иосиф Семенович, ходите?
2: Куда? В Сандуновскую? Да что ты. Она для народа, не для нас. Потому и в цари не гожусь. Баня там или не баня, а народ наш, кроме бани, любит, чтобы у него царь-батюшка был. Самодержец всесоюзный. Неплохо звучит, а? Царь польский. Болеслава Берету по боку наместником сделаем. Великий князь финляндский. Пасекеви тоже по боку. Эмир бухарский. Хан казанский, крымский. Господар молдавский. Гетман всея Украины. О! Приеду к вам в Киев. Булаву мне выучать будете.
0: Он развеселился от этой мысли. Встал, подошел к столу.
2: Булаву, чару налей, келих по-вашему, по-хохладски. За нового гетмана выпьем. Надо бы Никите позвонить, чтобы разыскал он эту самую булаву Богдана Хмельницкого. Ну, хранится же где-нибудь там, а?
0: Устроившись в кресле, в углу стояло одно в белом чехле, стал развивать тему о коронации. И про шапку Мономаха вспомнил, и про бармы царские, и во что нарядить членов политбюро.
2: В кафтаны. Кафтаны! И Молотова, и Маленкова, и еврея нашего почетного Кагановича. Всех в кафтаны. И хоругви, чтобы несли. И в колокола ударим.
0: Их, наверное, не осталось уже.
2: От Кагановича и поручим достать. Распяли Христа. Пусть грехи замаливают. Ну, что там еще при коронации бывает, а?
0: Ходынка.

0: знаешь, что за такие шутки положено? Да. Скажи мне такое, Молотов или продурковатый наш Клим, я бы их... Ох, капитан, капитан, шутник ты большой. Только потому, что сталинградец. Прощаю. А то сделал бы тебя своим Балакиревым, придворным шутом. Колпак с погремушками на голову и сиди у трона. Сиди, шутки шути, остроты пускай. Ах-ах-ах. Слушай, а что, если я тебя в политбюро введу, а? Русский фронтовик, что еще надо? Они же пороха не нюхали. Нет. Я тебе в секретариат. Жданов пусть музыкой занимается, там чижика, пижик на рояле. Одним пальцем умеет, пусть. А ты литературой. Будешь подсказывать мне, кого в кино пригласить Тарзана посмотреть. Выпить потом. А кого под задницу? Эх, капитан, поприжать их всех надо, паразитов, поприжать. Расплодились черти. Дачи себе понастроили, живут как паны. Слушай, а у тебя дача есть?
1: Да что вы, товарищ Сталин, в коммуналке живу.
0: В коммуналке? А даже сталинский лауреат и в коммуналке?
1: Так точно, товарищ Сталин.
0: Безобразие, понимаешь. Алло, Хрущева мне. У него там в Киеве лауреат сталинской премии живет в коммуналке, а он не чешется, совсем не работает. Алло, Никита, ну как, живой? Лазар не замучил? Ну ладно, ладно. Так вот, сидит у меня один ваш киевский писатель молодой. Некрасов фамилия. А ты не родственник часом того классика?
1: Ни с какой стороны?
0: Говорит, ни с какой стороны. Сам вылупился, да. Без протекции. Что? Не слыхал о таком? Ага. А действительно... Руководитель называется. Так вот, садись в самолет, и чтоб сейчас сколько? 9? Без 5-9, да? Ну, чтоб 12 было у меня. Ясно? Пусть проветрится. А то совсем замучил его там лазер с этими делами украинскими. Заодно и повеселит нас. Он парень-то занятный.

0: ровно в 12, минуту в минуту, дверь приоткрылась, и в ней показалась поросячья физиономия Хрущева.
1: Можно, товарищ Сталин?
2: Лис Микита, горилку привез?
1: Так я же Иосиф Виссарионович. Я же...
2: Эх, и недогадливый же ты, хохол. И истории не знаешь, а? Царям всегда с дарами приходят. Шубу там с соболью, коня резвого, яхонта алмазы. А нам вот с писателем горилки с перцем вашей украинской не хватает. Ну, капитан, что с ним делать будем, а?
0: Да я...
2: Накажем?
1: Так я же, товарищ Сталин, сейчас, сейчас миром.
2: Да хрен с тобой. На первый раз прощаем. Налей-ка ему, капитан. Полный, полный. Бери. Не расплескивай. Руки чего дрожат? Со страха, что ли, а? Ну, рявкнул Мишка.
0: Очевидно, действительно от страха. Но руки у Никиты Сергеевича так дрожали, что он с трудом стакан к губам поднес. Потом поперхнулся. Но выпил. С трудом, но выпил.
2: Ой, и петух же ты, Никита, а? Тоже мне казак-запорожец, а? Выпил?
1: Выпил.
2: Теперь закуси. О, вот, нет. Вот, балычок, Сёмушка. Ну, не стесняйся, чувствуй себя как дома. Там, небось, от стола не оторвешь. Смотри, какое пузо отрастил, а? Давай ему, капитан, второй. А то не на равных будем.
0: Второй пошел у Хрущева легче. Крякнул, вытер ладонью рот, отрезал кусок телятины.
2: Вот и хорошо. Вы тут закусывайте пока, а я сейчас...
0: Он вышел, очевидно, по надобности. Хрущев тяжело вздохнул, посмотрел на меня со смешанным чувством почтения и недоумения.
1: Так, это из-за вас он меня вызвал?
0: Да вроде.
1: А по какому поводу, не знаете?
0: Квартирному.
1: Квартирному?
0: Угу.
1: А вашу нету?
0: Нет.
1: Так это ж и по телефону все можно.
0: Вероятно, можно.
1: А еще про что я не говорил?
0: Говорил.
1: Про что?
0: Про булаву.
1: Какую булаву?
0: Богдана Хмельницкого.
1: Ну что, на памятнике? Убрать что ли надо? Вмиг уберем.
0: Иди оно так, как шло, все было бы прекрасно. Хрущеву было приказано отгрохать мне дачу на берегу Днепра. И квартиру не хуже, чем у Корничука. Ах, у него особняк, и Некрасова особняк. Потом предложено было по традиции сплясать ГПК. И совсем уже не по традиции, ну, есть такое русское развлечение, изобразить борьбу с медведем, и в награду преподнесен был келих, и беднягу совсем развезло. Сталин смеялся, хлопал в ладоши. На этом бы и кончить, поблагодарить за гостеприимство. Никиту взять под Микитки и улететь бы с ним в Киев. А там дача, особняк и прочие лауреатские блага с царского плеча. Но не тут-то было.
2: Ну чего там? А кто его приглашал? Не занят я. Скажи, занят. Тоже мне борец с алкоголизмом. Ну что? Какое там может быть важное дело? Мотивы. Ладно, пусть зайдет.
3: Добрый день, товарищ.
2: Ну-ну, чего принесло? Видишь, пьем, о серьезном разговариваем. Чего надо? Только короче, Лаврентий.
3: Товарищ Сталин...
2: А ну, дыхни. Трезвый? Ай-яй-яй-яй-яй. Трезвый человек, человек подозрительный. А ну-ка, выпей штрафную. Полный! и залпом.
0: Берия взял протянутый Сталином стакан и злобно посмотрел сначала на Хрущева, тот примостился уже на моей кушетке, а потом на меня.
2: Чего косишься на него, а? Писатель. Да. Мы тут литературные проблемы решаем, а ты со своей ерундой. Сажать никого сегодня не буду. Ясно? Пей и залпом.
0: Лаврентий Павлович с трудом, но выполнил приказание. Сталин ткнул вилкой в огурец.
2: Закусывать надо. А то окосеешь и заведешь волынку. Ладно, докладывай, раз пришел.
4: Разговор конфиденциальный, Иосиф Виссарионович.
2: Конфиденциальный, да. Серьезный, да. Жизнь страны от него зависит, да. А может, я не хочу сейчас о стране говорить. Хочу о литературе, вот с писателем. Ты Щедрина читал когда-нибудь, а? Нет? А был такой губернатор-писатель. И неплохой, лучше вашего Горького. Вот пойди почитай, потом доложишь. Кругом марш.
0: Берия на глазах бледнел. После последних слов начал пятиться. Опять злобно глянул на меня. Сталин перехватил его взгляд.
2: Пью с кем хочу, ясно? С тобой не хочу, а с ним хочу. Пришел еще подглядывать. Ну, марш отсюда.
0: И Берия, грозный Берия, растаял, как будто его и не было. Сталин встал и прошелся по комнате.
2: За грузина еще себя выдает, гад. Подглядывают сволочи, подслушивают, проверяют, житья нет. На тебя еще косился, подлуга. Пусть только попробует. Хребет сломаю. Прихлебатели, болтуны, доносчики. Каждый на чужом горбу в рай хочет въехать. Втируша Маленков, этот Вячик, медный лоб. Лазарь этот обрезанный. Все друг друга стоят.

0: И исчез уютный дедушка. По комнате из угла в угол решительными шагами ходил пока еще не разгневанный, но явно разозленный, выпивший, нет, не пьяный, я поражался этому, а именно выпивший, крепкий еще старик в заштопанной пижаме и, щедро пересыпая свою речь матом, поносил своих нерадивых слуг. Подошел к прикорнувшему на моей кушетке Никите, пнул ногой.
1: Ну, чего развалился? Сталин его вызвал, а он тут слюни пускает. Ну, трись.
0: Ошалелый Хрущев лихорадочно стал вытирать рот.
1: Встать. По стойке смирно. Вот так. Докладывай, что у вас там на Украине? Как указания выполняете?
2: Крещатик, вот по вашему указанию. Восстанавливаем. Писатели включились. Павло Тычина стихи написал. Как это? Сестрочку, братику, попрацуему на Хрещатику.
1: Нужен не твой маразматик, Тычина. Сестрику, братику, ты мне про зерно, про уголек доложи. Ну, сядь. Сядь, соберись с мыслями.
0: И, как ни странно, Никита собрался. Вынув из бокового кармана сложенную в четверо бумажку, стал, не очень даже заплетаясь, приводить какие-то цифры.
1: Видал? 50-миллионная республика, а у него все цифры в боковом кармане. Ну и даешь ты, Никита.
0: А дальше произошло то, чего я больше всего опасался. Мне захотелось говорить. Ни в коем случае, пытался я убедить самого себя, ни в коем случае. Видишь, как все хорошо идет. Всех ругает, а тебя нет. Над всеми издевается, а тебя только по головке гладит. Да не гневи Бога, не гневи Сталина, балда. Начнешь за здравие, кончишь за упокой. Опять с какой-нибудь ходынкой влезешь. Ни в какую. Тост. Только тост. Хочу тост произнести. И произнес. Подошел к столу, разлил остатки водки и очень громко произнес. Дорогой товарищ Сталин, дорогой Никита Сергеевич, простите, что я вторгаюсь в ваш серьезный деловой разговор, но мне кажется, что настало время выпить.
1: Очень правильное замечание, очень. Выпить никогда не вредно. Мозги прочищает.
0: И меня понесло. В пьяном словоизвержении своем я говорил в основном о войне, об отступлении, об оставленной Украине, о мосинских трех линейках, которые выдавали нам за день до вступления в бой, и, конечно же, о Сталинграде, Мамаевом кургане, солдатах, командире полка, Чуйкове, Родимцеве, колхозных лопатах, мерзлом грунте. Патриотизм так и пер из меня. У сталинградцев, у солдат была одна мечта – дорваться до логова этого бандита, до его канцелярии и нагадить ему на стол. Вот за это солдаты и пили свои положенные 100 грамм.
1: Хороший тост. Хороший. Ну, в ответ я тебе вот что скажу. Налей-ка еще.
0: А больше нет, точно, что ли?
1: Как так нет? Такого не бывает. А ну, Никита, сбегай, скажи там дежурному. И Нарзану заодно. Вот ты тост произнес. Но в тосте своем ты допустил ошибку. Перехитрил или не дохитрил,

0: хлам, барахло. Нет, сэр, не хлам, хлам, барахло. Да нет, мэм, не хлам. Спицы, булавки, иголки, тряпки, обломки, осколки.
1: Пустячки, побрякушки, вещички, старушки, все возьму в барахолку ради пользы и толку.
0: Сэр, ясно ли вам, мэм, ясно ли вам, это не хлам, хлам барахло.
2: С полудня до заката, с полуночи до рассвета на улицах нашего маленького города Гринтауна, штат Иллинойс, то здесь, то там маячили лошадь с фургоном и возница на высоких козлах под зонтиком цвета хурмы. Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или юг, на восток или на запад. Они все равно не видели ни лошадки Нет, ни фургона, ни даже самого мистера Джонаса. Другое дело – дети. К той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, те, кто знали мистера Джонаса, выстраивались вдоль тротуара, словно на парад.
3: А вот и лошадка Нет.
4: А вот и фургон.
2: Мистер Джонас был человек странный. Казался многим обыкновенным чудаком и даже помешанным. Но на самом деле ум у него был ясный и здравый. Он проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чем другие больше не нуждаются. Если бы ухо у вас было чуткое, как у собаки, да если еще его и насторожить на самые высокие и далекие звуки, вы бы обязательно услышали мистера Джонаса. Его голос летел далеко впереди него самого.
5: О, Том, привет!
3: Здрасте, мистер Джонас.
5: Том. Ну что, Том?
3: С Дугласом плохо. С моим братом. Он заболел. Он умирает.
5: Ну-ну. Не может быть. Все вокруг спокойно и надежно. И ничего не напоминает о смерти.
3: Он умирает. И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, все это жара виновата. Может так быть, мистер Джонас? Неужели жара может убить человека не на улице, а в темной комнате, где он сейчас лежит?
5: Ну, малыш, ну.
3: Мистер Джонас, если бы только...
5: Ну, что, мальчик?
3: Если бы только в фургоне у вас нашлось что-нибудь для Дуга. Ну, что-нибудь такое, чтобы отнести ему, и он бы поправился.
5: Высморкай нос, утри глаза, и дай-ка мне подумать, кое-что сообразить.
3: Ему нынче летом очень не везет. Прям все шишки на него валятся.
5: Я приеду после ужина. А покуда возьми несколько японских хрустальных подвесков, повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру. Совсем как льдинки.
3: Спасибо, мистер Джонас.
5: О!
3: Спасибо, мистер Джонас.
2: Но ветра не было, и японские подвески не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть. Окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас Сполдинг, 12 лет от роду, лежал и слушал, как глухо ухает его сердце, и как медленно толчками двигается густая кровь в руках и ногах. Губы тяжелые, неповоротливые, и мысли тяжелые и медлительные падают неторопливо и редко одна за другой. Точно песчинки в разленившихся песочных часах. Кап.
6: Пить.
2: Кап.
6: Пить.
2: Кап.
6: Пить.
2: То первое утро лета, проходя по лужайке, Дуг наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула. И от этого пустячного случая он насторожился.
3: День будет не такой, как все. Бывают дни, сотканы из одних только запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух, вдохнуть и выдохнуть. А в другие дни можно услышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные на ощупь. А бывают дни, когда есть все сразу. Вот оно. Все тут, все как есть.
2: Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении на него в упор, смотрел на него весь мир. И он понял, вот что нежданно пришло к нему и теперь останется с ним и уже никогда его не покинет.
3: Я... живой!
2: Многоцветный мир переливался в его зрачках точно пестрые картинки в хрустальном шаре. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди.
3: Живой. Прежде я этого не знал. А может, и знал, не помню. Я живой. Я живой.
4: Ты что?
3: Я живой.
7: Ты что, спятил, что ли?
3: Нет, нет, нет, нет, я не спятил. А может, и спятил. Том, Том. Как по-твоему, все люди знают, что они живые?
8: Ясно знает. А ты как думал?
3: Хорошо бы так. Хорошо бы все знали.
2: А ночью он слышал во сне, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.
3: Что это? Гром? Да? Будет дождь.
8: Успокойся. Успокойся, сынок. Тебе почудилось. Спи, Дуг. Постарайся уснуть, малыш.
3: Я не хочу спать. Я не могу спать.
2: Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород. И на ходу он ласково гладил своих питомцев. Вдалеке, нарастая, загремел гром. Миг, и в дверях появился Дуглас Сполдинг.
9: Здрасте.
10: Все ясно без слов. Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить. Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. В-третьих, тебе нужны теннисные туфли. А вот в-четвертых, у тебя не хватает денег, и тебе нужен кредит.
9: Нет, я придумал кое-что получше. Сейчас я объясню, только сперва скажите мне одну вещь, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?
10: Ну, лет 10 назад или 20, может быть, даже 30. Почему тебя это интересует?
9: Знаете что?
10: Ну?
9: Мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть раз примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете. Вот и примерьте хоть на минутку. Сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как это бывает.
10: Ты, наверное, заметил, что я тоже не босиком хожу.
9: Но не в теннисных туфлях, сэр. Как же вы их продаете, если не можете даже как следует расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком не знаете?
10: Да, пожалуй.
9: Мистер Сэндерсон, вы мне продаете одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.
10: Ну, неужели для такой сделки необходимо, чтобы и я надел пару теннисных туфель, дружок? А?
9: Это было бы очень хорошо, сэр. Ну, прохладные, как мята. Как вы себя в них чувствуете?
10: Как я себя чувствую? Отлично.
9: Нет, не снимайте их. Теперь, пожалуйста, потопайте.
10: Как?
9: Поскочите, что ли.
10: Ну.
9: А я вам доскажу. Значит так. Я отдаю вам деньги. Вы отдаете мне туфли.
10: Туфли.
9: Я останусь должен вам еще доллар. В моей копилке его не хватило. Прыгайте, не останавливайтесь, мистер Сэндерсон. Но как только я надену эти легкие, как пух, туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?
10: Что же?
9: Хлоп!
10: А?
9: Я разношу вашим покупателям на дом покупки! Таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку. Прыгайте, мистер Сэндерсон. Я буду летать взад и вперед. 10 раз в минуту. Вот вы теперь сами чувствуете какие-то туфли, сэр? Сами чувствуете, как быстро они будут меня носить целое лето. Ведь они на пружинах, чувствуете? Они в силах помчать меня над деревьями, над реками и домами. И для этого они непременно должны быть новыми. Мои прошлогодние никак не годятся, они уже мертвые внутри. Они хороши только на одно лето, когда их надеваешь впервые.
10: Я помню. Мягкие, как масло. Легкие, как пух. Прохладные, как мята. Я не забыл этот звук, быстрый шорох теннисных туфель, тающий в летнем зное. Я помню его с давних-давних пор, когда еще одолевали меня мальчишеские мечты. Я тебе сейчас напишу 10 поручений на сегодня. И вот когда ты все это сделаешь, мы с тобой квиты, и ты получаешь расчет.
9: Вот теперь лето 1928 года по-настоящему началось. Спасибо, мистер Сэндерсон. Спасибо, мистер Сэндерсон!

0: Часы на здании суда били 9. В сущности, на этих скромных улочках маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, песчинкой, мчащейся в пропасть Вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь.
1: Где же этот Дуглас? Уже совсем темно.
2: Да придет, мам.
1: Конечно, придет. Том, на, помогай мне. Вытирай тарелки, если тебе мытье не по вкусу.
2: Давай. А когда папа придет в собрание?
1: 11:00, а то и позже.
2: Ну?
1: Спасибо.
2: Я пошел спать, а?
1: Подожди минутку.
2: Почему?
1: Надо.
2: Ты какой-то чудной, мам.
1: Ой, так пропадать. А ведь лето только начинается.
2: Ну, Дуг, отзывайся же!
1: Совсем темно, уже 10:50. Том, Том, пойдем, пройдемся.
2: Куда?
1: Просто по улице. Идем, Том.
2: Ну, пойдем.

0: Хоть бы отец был дома. Ну, постой. Дай мне только добраться до этого мальчишки. В нашем Гринтауне душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей безо всякой причины. Всем грозит опасность. И никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только Дуг придет домой, я его так отколочу. Век будет помнить. Мам, у тебя рука дрожит. Тебе почудилось, Том.
1: Мам, да ты за Дуга не бойся. С ним ничего не случилось.
0: Он всегда возвращается вот этим путем. А тут и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к этому оврагу лучше и близко не подходить. Я вот 100 раз ему говорила, ходи другой дорогой. Нет, нет, эти мальчишки проклятые, они все равно лезут напролом. Когда-нибудь он пойдет туда, во враг, и больше не вернется.
1: Дуглас! Дуг!
2: Я здесь, мам! Иду!
3: Мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага. Дуглас, Чарли, Джон Хафф. Звезды взвелись вверх, темнота отступила.
0: Добрый вечер. А вам предстоит Портленд, молодой человек.
4: Да мы все уже ложимся спать. Спать. Завтра играем в статуи. Да. Ты водишь, Дуг. До завтра.
5: До завтра, Джон.
6: Пока, Дуг.
4: Чарли, привет.
3: Как чудесно лежать в ночи и слушать эти вечные надежные обряды. Качалки потрескивают, как сверчки. Сверчки поскрипывают, как качалки. Голоса папоротников и трав шелестят, сплетаются. Из них соткана тьма. И мотыльки тихонько стучатся в далекие уличные фонари. И голоса взрослых уплывают и льются в грядущие годы.

0: Не сопи, Том, я точно знаю, что ты не спишь.
1: Дуглас, ложись со мной. Мне будет спокойней.
2: Ладно.
1: Давай. Мне нравится, что ты живой и невредимый. И пахнешь потом, и лесом, и травой, и ручьем.
3: Я и правда живой, Том. Прежде этого не знал. А может, знал, да не помнил. Прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал. И вдруг такая находка.
1: А какая находка, Док?
3: Я теперь разделил лето на две половины и записываю. Первая половина в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Например, первый раз бегал босиком по траве. Первый сбор одуванчиков. А вторая половина блокнота «Открытие и откровение».
1: Откровение.
3: Или лучше назвать «Озарение». А? Вот отличное слово, правда? Вот, слушай, про вино. Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас останется в целости и сохранности кусок лета 1928 года. Ну, что скажешь?
1: Кусок лета.
3: Да.
1: Это, а я уже давным-давно не понимаю. И что ты такое говоришь-то?
3: Ну, вот еще. Первый раз спорил с папой и получил первую трепку утром такого-то числа. А в открытиях и откровениях так. Взрослые дети – два разных народа. Вот почему они враждуют между собой. Разные народы, и друг друга они не поймут.
1: Верно, Дух. В самую точку. Ясно. Именно так. Поэтому мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи. Ну, Дух, ты просто гений.
3: Сперва живешь, ходишь, делаешь что-нибудь. А сам ничего не замечаешь. А потом вдруг увидишь. Я живу, хожу или там дышу. Вот это и надо записывать. Вот это и есть по-настоящему.
4: В какой-то книге я вычитал однажды, что все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвездных далях. Насчет звуков все ясно. А как насчет цвета? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может исчезнуть без следа. Значит, где-то, если хорошенько поискать, удастся найти все цвета и зрелища мира. Вот, например, положить под микроскоп одну единственную каплю вина из одуванчиков. И, может, заполыхает извержение Везувия, словно все фейерверки городского праздника 4 июля.
5: Ура! Ура, льется!
3: Пошло, пошло.
5: Давай, давай, дедушка, верьте быстрее. Льется.
6: Вот он, сок. Прекрасного жаркого месяца.
5: Сок прекрасного жаркого месяца.
6: Дуглас, ну не проливай.
5: Нет, нет, нет. Держи,
6: вот
5: держи.
6: Так, так. Вот так вот.
5: Вот он.
6: Том, ну-ка, высыпай остальные. Так, и сразу их под пресс, Том. А, какой обильный сбор в этом году. Наверняка здесь 2000.
5: Да,
6: а как сияют, как сияют. Посмотришь на них подольше, так и прожгут у тебя в глазу дырку.
5: Давай, давай, давай.
6: Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава. А мы уважаем благородное растение. Да не проливайте.
5: Нет, нет, нет, аккуратно.
6: Дуглас,
5: нет, нет, давай, давай, дедушка.
6: Вот так вот.
0: А знаете, что такое вино из одуванчиков?
6: Ну?
0: Это пойманное и закупоренное в бутылке лето.
6: А, Это уж точно.
5: Ура! Мы лето поймали.
6: Поймали.
2: Он здесь. О, они все здесь.
5: Вот. И сама богиня Лето, наша бабушка.
2: Спускайтесь, Билл, не бойтесь. Это погреб. Здесь мы каждый летний месяц готовим вино из одуванчиков. Да, из тех самых одуванчиков, которые для вас лишь сорная трава.
7: Добрый день, мистер Сполдинг.
6: Добрый день.
7: Дом Дуглас, привет.
3: Добрый день.
5: Привет.
2: Вот рекомендую вам известного всем журналиста Билла Форрест.

0: над лужайкой?
1: Нет.
0: Да вы с ума сошли. Мне стыдно за вас, Билл. А еще журналист, а?
2: Подстригать траву, выпалывать сорняки, собирать одуванчики. Тоже одна из радостей жизни, сынок.
3: По-моему, ты становишься заправским философом.
0: Да, знаю, я становлюсь болтливым.
4: В жизни никого не слушал с таким удовольствием.
0: Тогда продолжим лекцию.
2: Когда копаешь землю или занимаешься в саду, остаешься наедине с собой и начинаешь думать без посторонней помощи. А кроме того, вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэр?
1: Да.
4: Не будем уточнять.
2: Послушайте, а сколько вы заплатили за эти семена?
4: Доллар корзинка. Я купил 10 штук вам в подарок.
2: Билл, вы только что совершили привыгодную сделку. Заработали $5. Держите. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву во враг. Не знаю, как вам объяснить, но жужжание косилки – самая прекрасная мелодия на свете. А вино из одуванчиков – это лето в бокале.
1: Лето в бокале.
2: В самом крохотном. Конечно. Из какого только сделаешь один единственный терпкий глоток, поднесешь его к губам и по жилам твоим в лютую зиму побежит жаркое лето.
1: Жаркое лето.
2: И даже бабушка, ваша вздорная бабушка, когда спустится в винный погреб за июнем, наверное, будет стоять там в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой. Вот. И повторять эти чудесные слова: вино из одуванчиков.
3: Вино из одуванчиков.
1: Вино из одуванчиков.

0: Горько.
1: Пей, Дуг.
0: Горько.
1: Он не хочет вина из одуванчиков.
2: Я принес лед. Надо сделать компресс.
1: А доктор?
2: Доктор разрешил.
0: Что это? Что?
2: Это лед. Лед. Лед.
3: Они приходили неслышно, уходили почти бесшумно. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков. Это бежали летние мальчишки. Мчали сквозь тайны оврага и города, и времени.
4: Стоп! Вот, читайте. Летний лед.
5: Летний лед.
6: Лед.
4: Чувствуете? Чего еще надо человеку? Летний лед в летний день. Ну-ка.
6: Ну что?
4: Знаете, кто живет за этой дверью в этом подвале?
6: А кто?
4: Тот самый, про которого, как подумаешь, в раз мурашки по спине забегают.
7: Душегуб.
4: Ну да, тут он родился, вырос и весь свой век здесь живет.
6: Ну да.
4: Угу.
8: А вы поймите, ребята, тут всегда зима, всегда зима.

0: Холод. Правда, холодно. Тут даже пахнет им.
1: А чем пахнет-то? Не понял.
0: Верно вам говорю. Да вы и сами знаете.
2: Ну что ты? Что с тобой, Том?
3: Ничего, ничего, док. Это я ему просто запустил за шиворот сосульку.
0: Ну чего смешного-то?
2: Да ладно.
0: Привет, мисс Лавиния.
4: Привет.
2: Добрый вечер, мисс Франсина. Вы в кино?
4: Здравствуй, здравствуй.
3: Да, мы в кино, мы идем смотреть Чарли Чаплина.
4: Ну ладно, пойдем отсюда, Лавиния, пойдем.
0: Вам придется захватить пистолет, сударыня.
2: Да, а лучше запереться в чулане. Вот в такие вечера душегуб и душит женщина.
5: Перестаньте, какие глупости, убирайтесь отсюда.
3: А ты веришь всем этим разговорам насчет души губа? Болтовня.
4: Да?
3: Язык-то без костей.
4: Да, а что не говори, 2 месяца назад исчезли Хэтти Макдоллис, Роберта Ферри, а теперь вот Элизабет Ренсел.
6: Хэтти была просто дурочка. Я ручаюсь, она сбежала с каким-нибудь коми-воежором.
3: О, а как же остальные? Может, зря мы сегодня пошли в кино? Вдруг душегуб выследит нас и убьет. Не люблю я этот овраг. Там непрестанно что-то ворчит, шуршит, ворочается.
6: Опа! Эти летающие светлячки точно электрические искры. Оп!
3: Лавиния, тебе же придется возвращаться одной этой дорогой. Ага. Вот по этим ступеням через мост вдруг тебя встретится душегуб.
6: Ой, ну идем, Франсина!
3: Ну, мне-то что? Это тебе, а не мне одной возвращаться. Послушай, Лавиния, неужели тебе не жутко совсем одной в твоем доме?
6: Ага, знаешь, старые девы любят жить одни. Так, давай пойдем напрямик.
3: Я боюсь.
6: Ну, идем. Ну, идем. Да еще рано. Ну, что ты боишься? Душегуб выходит на охоту гораздо позже.
0: Тогда побежим. Нет.
6: Стой. Тихо. Не кричи. Не кричи, не смей кричать.
7: В певучей тишине ночи под деревьями лежала Элизабет Ренсел. Казалось, она прилегла здесь, чтобы насладиться ласковыми звездами и беспечным ветерком. Руки свободно лежали вдоль тела, как весла легкокрылого суденышка.
8: Она мертвая. Она мертвая.
6: Подожди. Надо сообщить в полицию.
8: Обними меня, мне холодно, мне ужасно холодно. В жизни не было так холодно.
6: Подожди, это полицейские. Они уже знают.
8: Прямо как в декабре, господи, свитер бы надеть.
9: Вы обе можете идти, уважаемые.
6: Да.
9: А завтра прошу вас зайти к нам в полицейский участок. У нас, наверное, будут к вам кое-какие вопросы.
10: Может быть, вас проводить?
6: Нет, нет, спасибо. Мы дойдем одни.
10: Ну, хорошо.
6: Пойдем, Франсина.
10: Вот здесь. О,
6: ну, пойдем.
3: Я еще никогда не видела мертвых.
10: Хорошо, я думаю, что...
6: Сейчас еще только 9:30. Захватим по дороге Лен и пойдем в кино.
3: В кино?
6: Да, непременно. А нужно забыть все это. Знаешь, нужно выкинуть это из головы. Если сейчас вернуться домой, мы все время будем об этом думать. Нет, мы пойдем в кино, как будто ничего не случилось.
3: Лавиния, неужели ты это серьезно?
6: Еще как серьезно. Нужно забыть. Нужно забыть. Нужно смеяться. Бедняжке Элизабет мы уже ничем не можем помочь. Значит, нужно думать о себе. Ну, идем, Франсина.
7: И вдруг перед ними, не видя их, потому что смотрел вниз, вырос Дуглас Сполдинг. Он стоял, беспомощно опустив руки, белый, как мел от лунного света, и, не отрываясь, глядел вниз, во враг.
1: Иди домой. И ты, Дуг, иди домой, уходи отсюда сейчас же, слышишь? Иди домой, домой, домой, домой. Мы просто сумасшедшие. Надо же в такой вечер бродить по улицам.
6: Перестань хныкать, Франсина. Ну вот что. Иди домой. Да-да, иди домой. Я посмотрю фильм и отлично дойду одна. Если рассуждать трезво, душегуб никак не может быть сейчас где-нибудь поблизости. Такой переполох и вся полиция на ногах. Спокойной ночи.
1: Я иду смотреть Чарли Чаплина.
6: Лавиния, постой, куда ты, Лавиния?

0: Не цер, не хлам, хлам, барахло. Да нет, мэм, не хлам. Спицы, булавки, иголки, тряпки,
1: обломки. Мистер Джонас едет. Побежали, ребята, а?
2: Да сиди.
3: Нет охоты, Том.
1: Ну, чтоб им пусто было. Все-то они портят.
3: Кто?
1: Девчонки. Да ты не расстраивайся, Джон. Дух, скажи ему.
2: Ну, ладно. А про что мы будем теперь говорить? Какой толк говорить про душегуба, если его даже нет больше в живых? Целых 10 лет он увертывался и не попадался. И вот старушка Лавиния Непс берет и протыкает его самыми обыкновенными ножницами.
4: А что ж ты думаешь, ей, по-твоему, сложить руки и пускай он спокойненько ее душит?
2: Нет, ну зачем же? Ну, хоть бы побежала бы, что ли, по улице, заорала бы. Душегуб, душегуб! А он бы тем временем улизнул. Да. До вчерашней полуночи у нас в городе было хоть что-то хорошее. А теперь такая тишь да гладь, что даже тошно.
4: Нет, душегуб не умер.
2: Да?
4: Он ведь обязательно высокий, да?
2: Ясно.
4: Ну, и обязательно бледный.
2: Правильно, бледный.
4: И костлявый, как скелет. И волосы такие длинные, черные, ну?
2: Ну да, ну да, ну я всегда так и говорил.
4: И глазища такие вылупленные, зеленые, как у кошки.
2: Тетелька в тетельку.
4: Ну вот, вы же видели этого беднягу.
2: Ну да, маленький, даже вроде толстый, волос кот наплакал. Ай да Том, попал в самую точку. Ясно, душегуб живой. Здорово соображаешь. Никто бы из нас не сумел вот так бы поправить все дело. Целое лето полетело бы вверх тормашками.
4: Ай да к мистеру Джонасу.
2: Эй, ребята, кто добежит последним, тот носорожий хвост.
5: Пошли.
4: Дух, ты что? Дух.
2: Ну, Дух, ты что?
3: Вчера вечером я был во овраге. Я по дороге домой проходил там. Я видел Элизабет Рэмсел. Я был во овраге. И тут, в самой гуще всего этого.
4: У тебя такой вид, будто ты сейчас возьмешь карандаш и начнешь писать.
6: В глазах мальчика вспыхивали и гасли десятки переменчивых огоньков. И он все писал в своем блокноте, исправлял и вновь переписывал сведения, которые так жадно, в торопях копил в это лето. Как? Как узнать, что ждет тебя? Что может случиться с тобой через минуту? Как? Как? Кап, кап, кап.
7: Ма.
6: Падают песчинки.
7: Па, я... А ведь я тоже... Нет, они не могут убить меня. Нет, я не хочу умирать. Нет, я не хочу умирать. Я не хочу умирать.
6: Ночь за ночью она сидела в галерее игровых автоматов в своем стеклянном гробу и ждала. Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и колдунья в стеклянном ящике поднимет голову, ослепив тебя одним острым, как игла, взглядом. Неумолимая рука скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратики. Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее. И карта порхнет по крутому желобу прямо тебе в руку.
1: Вот она.
4: Обыкновенная восковая кукла. И зачем ты привел меня смотреть на нее?
1: Слушай, Том, когда-то, очень давно, и правда жила мадам Таро. Она была предсказательница. Я видел ее портрет в энциклопедии. К ней со всей Европы съезжались люди. И она предсказывала им судьбу. Том, неужели ты ничего не понял? Ты думай, думай хорошенько.
4: Что ж, по-твоему, это и есть самая настоящая мадам Таро?
1: Ну, ясно. Ей бы гадать королям всей Европы. Она работает теперь тут, у мистера Мрака, за медные гроши.
5: Все отказывает, все. Невозможно ничего наладить. Невозможно. Все. Все не функционирует. Не функционирует.
4: Разве мистер Мрак злодей?
1: Тише ты. Конечно. Имя Мрак, рубашка черная, штаны черные и галстук черный. В кино злодеи всегда одеты во все черное. Разве нет?
4: Ясно.
1: Мы ее спасем. Украдем прямо из-под носа мистера Мрака.
4: А потом он нас засадит в стеклянные ящики вместо колдуньи, зальет лицо воском, и будем мы там сидеть 10 000 лет.
1: Как ты не понимаешь, и без того все непрочно. Так пусть хоть волшебная галерея останется навсегда. Говорю тебе, колдунья живая. Смотри. Не сработало. Мистер Мрак!
5: Кто меня?
1: Это я, дух!
5: Что?
1: Мистер Мрак!
5: Кто тебе?
1: С колдуньей, с мадам Таро, что-то неладное.
5: С мадам Таро. Все аттракционы разладились. Эй, ты, ну-ка, давай работай. Ну, давай работай. Не работает. Мне один ремонт стоит каждый месяц больше, чем на тебе выручишь. Ну? Я требую, говори. Эй, ну заработаю я хоть что-нибудь на этой проклятой волшебной галерее, говори.
8: Он прицепился к ней, потому что во всем этом окаянном сборище она одна похожа на человека.
1: Тихо.
5: Так. Вот, давай карту.
1: Ух ты, что сейчас будет, ну приготовься.
5: Нет. Лгунья! Вот тебе!
1: Нет, мистер Мрак!
5: Вот тебе!
1: Ну, осторожно!
5: Вот, кто здесь?
1: Я! Вы не смеете!
5: Я не смею!
1: Не трогайте меня! Как по-твоему, он умер? Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро, смотри. Он какой-то прямо как ошпаренный.
4: Ага.
1: Наверное, на карте было написано что-то ужасное. Помоги подобрать карты. Давай. Унесем ее отсюда, пока не поздно.
4: Да ты что спятил? Это же воровство!
1: А ты хочешь, чтобы тебя обвинили в содействии? Или в соучастии в убийстве, например?
4: Да как же можно убить несчастную старую куклу?
1: Вот что, Том, ты можешь помочь мне спасти ее, но тогда не называй ее куклой.
4: Ой!
1: И не кричи так! И не тащись, как куль с мукой.
4: Ну, ясно. Я помогу. Ой, ну и тяжесть.
1: Старые всегда тяжелые. Ну и видно, что они старые.
4: Ну, держи ты, сам ты держи.
1: Давай, тихо, разворачивайся.
4: Ой, тяжело. Ну, держи, хватит. Давай,
1: ой. На меня сюда. Мы пойдем напрямик через овраг.
4: Через овраг? Да к чему все это, дука? Ты мне скажи, почему мы так за нее хлопочем, а?
1: Потому что кончается Нау. Я узнаю, как ее расколдовать. И пускай себе живет на свете. Она и так уже сколько времени даром потеряла. Ясное дело, она будет мне очень благодарна. И разложит свои карты. И предскажет мне, какую яму я должен обходить стороной. И я буду жить вечно.
4: Да ты и сам в это не веришь.
1: Верю почти во все.
5: Я же не могу за вами гнаться. Зачем вы ее
4: мистер Мрак,
5: уносите?
4: Бежи. Бежим, дух! Дух,
5: она
4: бежим.
5: Моя! Отдайте
4: дух.
5: Мне эту старую!
4: Беги!
5: Мистер, не надо!
4: Нет.
5: Что ты чудое делаю? Нет. Какого черта вы ее стащили? А? От нее надо. Все мои несчастья
4: нет.
5: Сейчас
4: нет.
5: Все ей покажу! Вам рады! Вам рады!
9: там, Таро?
6: Ему почудилось, что далеко внизу, в лунном свете, Таро, шевельнулась восковая рука.
9: Мадам Таро.
6: И Дуглас двинулся вниз.

0: Уже давно во всех домах погасли огни. В маленькой мастерской в гараже отец и двое сыновей отступили от колдуньи. Она сидела в кресле, почти такая, как прежде, а перед нею фантастическим веером раскинулись гадальные карты.
1: Так, ну вот, все.
2: Все.
1: Помню, лет 30 назад она и мне предсказала будущее.
2: Ну да.
1: Ладно, теперь хорошенько почисти ее.
2: Ладно, сейчас я почищу.
1: И идите спать. А в субботу мы соорудим для нее специальный ящик.
2: А, ладно.
3: Пап, спасибо тебе.
1: Вот еще.
2: Спасибо.
1: Ребята, долго не задерживайтесь.
2: Эх, надо же. Прям так и прошагали по главной улице. Ты, я, папа и она. Мадам Таро.
3: Сидит в этом кресле, совсем как живая.
2: Эй, другого такого отца на свете нет. Если бы я его не привел.
3: Завтра же примусь за дело и расколдую ее раз и навсегда. Предсказать тебе судьбу, Том.
2: А, давай.
3: Раз, два, три. Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористон Мариани Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница, сердечно благодарит вас.
2: Ну, а дальше?
3: В вашей жизни сбудется все, чего вы только пожелаете. И еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно. Том, вечно. И никогда не умрем.
2: И никогда не умрем.
3: Завтра же я примусь за дело и расколдую ее. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица, итальянка в летнем платье. Не все видели ее на вокзале. Она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд. И все скажут, что в жизни не видели такой красоты.
2: В жизни не видели такой красоты.
3: И все сразу про нее заговорят. И никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала. И когда ты про это услышишь, Том, вот тогда ты поймешь. Это я нашел такие чары и расколдовал ее. И освободил.
2: И расколдовал ее. И освободил.
0: Небо, точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом, глазело на неподвижный, оглушенный зноем, умирающий в закатных лучах город. С первыми сумерками раньше других оживали цикады.
4: Двенадцать, тринадцать, четырнадцать.
2: Ты что, док?
4: Шестнадцать, семнадцать. Коциды.
2: Что?
4: 18, 19, 20.
2: Цикады. Скажет твой коциды. Это из-за температуры.
4: 23, 24.
2: А ты не слушай их.
4: 26.
2: Слышь, 27, закрой ушами ладони. Пропасть, заговоришь с тобой, закрой ладонями уши. Слышь,
4: 33,
2: вот так,
4: 34,
2: ну. Где они, твои коциды, ну?
4: 36, 37, 38,
2: ну, попробуй, док.
4: 39, 40, 41, 42.
5: И это неудивительно. Столь необычайно высокая температура воздуха в штате Иллинойс наблюдалась последний раз.
3: Билл, извините.
5: А, это ты, док, проходи.
3: Меня просили передать вам, Вот этот голубой конверт.
5: Душно. Пойдем, док? Пойдем со мной. Я угощу тебя мороженым. Лимонным мороженым с ванилью.
3: Она его очень любила.
5: Ты помнишь?
3: Еще бы, сэр. Из-за него же мы с ней познакомились.

0: Это Карузо. Вам нравится?
1: Да.
0: Пойдите сюда. Вы оба. Садитесь за мой столик.
2: Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Я слышала, вы заказали лимонное с ванилью.
2: Да.
0: Это неслыханная вещь. У вас, молодой человек, есть и вкус, и воображение. Давайте поговорим о необычных сортах мороженого. Наверняка у нас найдутся общие слабости и пристрастия.
2: Да?
0: Я вас давно поджидаю.
1: Нас?
0: Ты, видно, из Сполдингов, да?
1: Верно, мисс...
0: Лен Лумис.
1: Мисс Лен Лумис.
0: Голова у тебя точь-в-точь, как у твоего дедушки.
1: Да.
0: А вы Билл Форестьер.
2: Да.
0: Вы пишете в Хроникл, и совсем неплохо.
2: Благодарю вас. Выходит, и я вас знаю. Элен Лумис. Когда-то я был в вас влюблен.
0: Да, неплохо для начала, да.
1: А сколько вам лет, мисс Лумис?
0: О, я помню даже птеродактиля.
2: Дуг, Дуг.
1: Нет, я в том смысле, что...
2: Дуг, ну что ты болтаешь?
0: А про женщину всегда болтают. 19 или 95.
1: Простите меня.
0: Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Я никогда в жизни не ела омаров,
2: да.
0: Боялась. А в день, когда мне исполнилось 80, решила, дай-ка я отведаю. И теперь хоть я знаю, какие они на вкус. Так вот я и думаю, что смерть вроде омара, и уж как-нибудь я с ней примирюсь. Ну, хватит об этом. Чуть позже... А вы мне расскажете, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Идет?
2: Идет.
0: А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Я бы не хотела встретить вас, когда мне был 21 год. Я была совсем глупенькая.
2: Для хорошенькой девушки 21 год существует особый закон.
0: Дуглас, да. Если тебе не трудно, брось эту монету в музыкальный ящик.
1: А что поставить, мисс Лойс?
0: Ну, что хочешь на твой вкус.
1: Хорошо.
0: Так вы считаете, что я была хорошенькая?
2: Чтобы не сказать больше, мисс.
0: Ну, ладно. Поговорим о вас, Билл Форестьер. Вам 31 год, и вы все еще не женаты.
2: Женщины, которые живут, думают и говорят, как вы, большая редкость.
0: Да неужели молодые женщины станут говорить, как я? Во-первых, они для этого слишком молоды. Во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Поэтому очень умные женщины скрывают свой ум.
3: Тут есть какой-то Гершвин. Поставить?
2: Давай рискнем, док.
0: Чудесно, Гершвин.
2: Нет, мисс Лумис, из меня, верно, выйдет нудный и дотошный старый холостяк.
0: Почему это? Старый холостяк. На свете так много молодых девушек.
2: Нет, им не достает вашей доброты, ума, остроумия.
0: Ну, вздор какой, вздор. Доброта и ум – свойства старости. А в 20 лет женщина куда интереснее быть бессердечной, легкомысленной, брать и тратить без счету. И только с возрастом, когда ты познаешь законы жизни и полюбишь по-настоящему, радость приходит и растет сама собой.
2: Неужели и вы были бессердечны? Никогда в это не поверю.
0: Знаете, я уже не помню. Даже не помню, как она выглядела. Та, другая. Но я ее чувствую. Внутри там, где-то глубоко, глубоко. Я все та же. Вот иногда весной или осенью я просыпаюсь и думаю, ай, вот сейчас побегу через луга в лес, наберу земляники или поплаваю в озере. И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади ты все пропадом.
2: Это великолепно.
0: Да. Я как принцесса в рухнувшей башне. Выйти невозможно. Знай, сиди, дожди прекрасного принца.
4: Вам бы книги писать.
0: Дорогой мой мальчик, я и писала. А что еще оставалось делать старой деве? До 30 лет я была легкомысленной дурой и только и думала, что о забавах, развлечениях, танцульках. А потом единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут назло себе самой я решила. Раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, по делам тебе, сиди в девках. И принялась путешествовать. Я объехала полсвета и поняла лишь одно. Неважно, где ты, если ты одна. Одна. Вот какой приступ жалости к себе самой.
4: Мисс Лумис, у меня такое чувство, будто я знаю вас целую вечность.
0: И у меня тоже. Я отлично провела этот час. Но вам-то что за радость сидеть с глупой старухой?
4: Вы знаете, много лет назад я случайно увидел вашу фотографию.
0: И никогда не разрешаю себя фотографировать.
4: Нет, на той фотографии вам было лет 20. Вы, наверное, впервые в жизни позировали перед фотоаппаратом.
0: Да. Может быть, может быть.
4: Я не знал, что снимок сделан так давно. А в газетной заметке говорилось, что Элен Лумис откроет бал в ратуше.
0: Да.
4: Я вырезал фотографию из газеты, весь день всюду таскал ее с собой и твердо решил пойти на этот бал. А потом уже к вечеру кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давно-давно, и газеты из года в год его перепечатывают. И мне еще сказали, что, ну, в общем, не стоит на балу искать вас по этой фотографии.
0: Спасибо.
4: За что?
0: За то, что вы хотели пойти на бал искать меня. За то, что вырезали фотографии из газеты. За все. А теперь моя очередь. Помните, я упомянула об одном молодом человеке, который ухаживал за мной?
4: Да.
0: Он уже лет 35 как умер, но в то время он был совсем молодой, и от него веяло таким здоровьем, сумасбродством. Загорелое лицо, руки вечно исцарапаны. Он то и дело менял работу, бросит все и перейдет на новое место. А однажды сбежал от меня, потому что я была сумасброднее его и ни за что не соглашалась стать степенной мужней женой. Вот так все и кончилось. Я никак не ждала, что в один прекрасный день снова увижу его живым. Но вы живой, и вы такой же неуклюжий, и вместе изящный. Я всю жизнь считала, что перевоплощение – это бабьи сказки. И вот вдруг подумала, а что если взять и крикнуть на улице «Роберт, Роберт!» А не обернется ли на этот зов Билл Форестьер?
4: Не знаю.
0: И я не знаю. Потому-то жизнь так интересна. Жизнь – чудо. И она так же таинственна, как и смерть. За тысячи лет философы всего мира так и не разгадали их. И мы задаемся теми же вопросами. И еще какая пристранная штука – время. Как-то там не так повернулись колесики или винтики. И вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Я чересчур зажилась на свете, а вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Это ужасное, ужасно досадное несовпадение. Вот посмотрите на этот голубой конверт. Запомните, как он выглядит. Когда вам его принесут, это будет означать, что меня уже нет в живых.
4: Ну что вы такое говорите?
0: Дорогой мой Билл, обещайте мне не дожить до глубокой старости. Я знаю, что это не так-то просто, но я вам очень советую. Ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Элена Лумис. А вы только представьте, вот вы уже дряхлый старик, плететесь по главной улице, трюх-трюх-трюх, и вдруг видите меня, а мне только 21. И все, опять полетело вверх тормашками. Но если все пойдет без ошибок и опозданий, и колесики жизни на следующем обороте обернутся как надо, знаете, что может случиться?
4: Что?
0: Как-нибудь молодой человек, гуляя по улице, заглянет сюда и спросит какого-нибудь редкостного мороженого.
4: Ну, например, лимонного с ванилью.
0: Ну, допустим. И когда молодая девушка, его сверстница, услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдет. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Вот как гладко получается. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Тем более наш юный спутник совсем заскучал.
1: О, нет, нет, что вы.
0: Ну, ешьте, ну, ешьте мороженое. Ешьте. А я расскажу вам о том времени, когда мне едва исполнилось 19 лет. Зимний вечер. Лед под луной. Белый, белый. А под ногами скользят отражения. Играет оркестр, куда ни глянь, алым, синим, белым цветом озаряются лица зрителей. И когда в небе гаснет последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех. А потом... Потом...
5: Билл Форестьер вынул из нагрудного кармана письмо и положил его перед собой. Наконец, распечатал письмо и стал читать. Потом опять и опять беззвучно повторял слова про себя и, наконец, выговорил их вслух и снова повторил.
4: Лимонное мороженое с ванилью.
5: Кап, кап, миссис Ломис, кап, капают песчинки. Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплясывают на внутренней стороне розовых прозрачных век. Почувствовал, как шевелятся его губы.
0: Лимонное, лимонное с ванилью.
6: Воздух!
0: Лимонное
6: воздух.
0: С ванилью.
6: Прохладный, отрадный, как ручей течет. Холодит, как лед. Есть и осенний, есть и весенний. Воздух!
0: Дуг! Дуг! Ты что? Никогда не позволяй статуям двигаться. Стоит только раз позволить. И то, когда с ними уже не совладаешь и не удержишь у себя на лужайке. И обещай мне одну вещь, Том.
7: Обещаю. А что это?
0: Не оставляй меня. Будь где-нибудь рядом, ладно?
7: Ты что, Дуг? Что с тобой?
0: Не оставляй.
7: Ой, у тебя пот струится по шее. Тебе хуже, да?
8: Мама! Мам! Мам! Дуг, все хуже, хуже.
5: Кап. Джон Хафф. Кап. Падает песчинка. Кап. Джон Хафф. тихонько, кап, тук-тук, тихонько.
9: Как Дуглас? Позвольте мне его повидать. Мы с ним старые знакомые. У меня кое-что для него припасено.
10: Он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним.
9: Даже если он еще не проснулся, мне хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова, которые услышишь во сне, бывают еще важнее. К ним прислушиваешься, они глубже проникают в самую душу.
5: Дуг, ты знай себе, лежи спокойно. Ничего не надо говорить. И глаза открывать не надо. Я знаю, что ты меня слышишь. Это старик Джонас, твой друг. Твой друг. Некоторые люди слишком рано начинают печалиться. Кажется, и причины никакой нет. Да они, видно, отроду такие. Уж очень все к сердцу принимают. Я-то знаю, я сам такой.
9: Лето тянется, и нет ему конца. И столько всего приключилось, верно? Чересчур много всего. Я сейчас уйду, а у тебя на кровати останутся вот эти две бутылки. И ты не спеша все из них выпей. Только пить нужно носом. Втяни в себя все, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва я прочту тебе, что на них написано. Зеленые сумерки для того, чтобы видеть во сне чистейший северный воздух, принимать в летние ночи, когда температура превышает 90 градусов по Фаренгейту, необычно освежает и прохлаждает. А во второй бутылке то же самое. Только я еще собрал сюда ветер с Аранских островов и соленый ветер с Дублинского залива и полоску густого тумана с побережья Исландии. И последнее предписание. Когда будешь это вдыхать, помни, все это собрано для тебя другом. Выздоравливай, Дуглас. Разливка и закупорка компании «Джонас», «Гринтаун», штат Иллинойс. И хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года.
7: Мам! Мам! А? Папа, проснитесь!
10: Что? Ну, что случилось?
7: Дуг поправляется.
10: Что?
7: Я сейчас ходил посмотреть на него. И вот...
10: Идем, скажите. Малыш.
2: Сынок.
11: Ма. Па. Я выздоровел. Правда?
2: Конечно, сынок. Конечно.
10: О, Дуглас, Дуглас.
7: Чего ты, мам?
11: А что, лето еще не кончилось?
9: И вдруг лето в Гринтауне кончилось. Ушло навсегда и осталось только в памяти. А если Дуглас что-нибудь забудет? Что ж, в погребе стоит вино из одуванчиков. На каждой бутылке выведено число, и в них все дни лета, все до единого.
11: Как, по-твоему, Том, какой у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже?
7: Ты не меня спрашивай, ведь не я создал мир. Хотя иногда мне кажется, что все это моих рук дело.
11: А у меня предчувствие.
7: Какое?
11: Следующий год
7: будет еще больше. И дни будут ярче, и ночи длиннее. И еще люди умрут, и еще малыши родятся. А я буду в самой гуще всего этого.
12: Нет, мэм.
13: О, привет.

0: Вон, а, Шурка нас встречает. Никак стряслось чего.
1: Шурка, ты чего такая нахохлившаяся? Или случилось что?
2: Дедушка, ну где вы пропадаете?
1: А что такое?
2: Ну вас ждут все. Ну. Раиса Никандровна приходила, и пионеры. Сейчас вас, Василий Васильевич, на торжественной линейке встречать будут у памятника. Ну, дедушка.
3: А мама с бабушкой?
2: И вас всех ждут, и тебя тоже. Ну, пошли быстрее, пошли.
1: О, Раиса Никандровна с Костей моим на одной парте сидела. Да вон она ведет своих ребятишек. Глядите, серьезные все, нарядные, со знаменем идут.
4: Адриан! Стой! Дорогие гости, мы рады приветствовать вас на нашей земле. Разрешите проводить вас к обелиску на торжественную линейку. Отряд! Налево! Шагом!

0: Папа, мне страшно.
1: Ну что ты, сынок? Люди нас встречают.
0: А почему они нас так встречают? За что они нас так любят?
1: Это не нас, сынок. Это дедушке честь, солдатам, товарищам его. Ты держись за меня.
2: Отряд! На знамя равняйсь! Смирно! Дорогая Арина Петровна, дорогой Василий Васильевич, мы счастливы и горды тем, что вернули вам и родине имя вашего мужа и отца, сержанта Каратаева, имена 6 других освободителей Листвянки. Мы обещаем сберечь в памяти подвиг, совершенный солдатами-освободителями. Мы стараемся и будем стараться и впредь быть такими же сильными и мужественными. Советские люди никогда не забудут имена героев, отдавших свои жизни за мир и за счастье на земле.
3: Ой, солнышко ты мое, девочка моя милая, как хорошо сказала-то, как по-писанному. Дай я тебя расцелую, девочка моя милая.
2: А вы нам расскажите о своем солдате, сержанте Каратаеве.
1: Отец товарища такой был. Храбрый был человек. Я вот вам расскажу. Да, что там говорить. Вы вот, ребята-пионеры, вы сейчас больше о нем знаете, чем, к примеру, я. Нам ведь даже неизвестно, при каких обстоятельствах он погиб, как вы его имя установили. Пусть вот лучше мать расскажет, что помнит.
3: Василий мой покойный кузнецом был. На всю округу был мастер. О нем и по сейчас в колхозе помнят. Он высоченный был.
1: Дед Слав,
3: а я ему...
1: Как они погибли-то?
3: До плеча еле доставала.
4: Да как?
3: Мы так с ним ни разу по деревне об руку-то...
4: Бой за деревню был. Фашисты тут окопались до батальона. Сам я не видел. В партизанах был. Наши в атаку шли. Красноармейцы в лоб. Партизаны в одночасье с флангов ударили. В перестрелке и погибли мужики. У партизан один Костя молодой был. Пули не боялся. Она и взяла его. А бойцов 7. Вот возьми возле батьки твоего. Подобрал.

0: Ложка? Выцарапана чем-то острым. Сержант В. Каратаев. Первая рота. Да что ж ты молчал, дед Слава?
1: Опасался, по совести сказать. Вдруг ты не так подумаешь. От этой ложки солдатской все пошло, завертелось. Фамилию-то вашу я ребятишкам подсказал. Отец твой отдельно от всех на снежке лежал. Помню я его. А когда хоронили их, могилу-то твоему отцу копали под его, значит, рост.
0: Спасибо, дед Слав, спасибо. Я пойду пройдусь.
1: Ну-ну.
2: Каратаев, ты куда?
0: Зойка, а что, если нам и в самом деле бросить все к черту и в совхоз переселиться? С чего-то? Чуть не 20 лет в городе живу, а все равно чужой на асфальте-то.
2: Спятил ты, Каратаев, рехнулся.
0: А ребятишки славные, пионеры-следопыты эти. Сколько в них беспокойства, и откуда? Они ищут, суетятся. Ведь, может, одних писем 1000 написали. Подвиг, можно сказать, совершили. И ведь никакой им корысти нет. Один голый интерес.
2: Голый, говоришь? А я думала, другой у них интерес. Вот таких, как ты, дураков, мордой в землю ткнуть, в навоз. Чтобы неповадно было сочинять сказочки о своих отцах-героях. Ну, что ты запнулся? Что ты не рассказал им про танки, про окружение, про знамя, о, про вестового? Мне складно лепил.
0: Да ну тебя.
2: А ты куда? Чудишь, Каратаев?
0: Разоткровенничался. Участливого слова захотел.
2: Ты что, Вася? Вася, да я... Вася, да ты что, Вась? Куда ты?
0: Разоткровенничался. Участливого слова захотел. И вот еще моду взяли по фамилии мужьев называть. Да неужели мать к отцу обращалась так, когда? Это ж смешно помыслить. Пионеры. Да пионеры-то чуткие, все понимающие. И не ради себя, ради нас, своих родителей старается. Чтобы мы не черствели, чтобы мы не были равнодушными.

Запах. Запах какой знакомый. Детством пахнет. Крушина. Ну, конечно. Конечно, шест болотом пахнет. Где крушина растет, там завсегда сырость. Гнилое дерево. То ли куст, то ли дерево неказистое, корявое, с блеклыми цветами. Исцвела в лесу крушина, и приметный серый цвет извела меня кручина. Все с войны, миленка, нет.

0: папа.
1: Ну вот, нашелся твой папа. Извел меня твой малец, где да где. Ну, так и пришлось идти тебя искать. Боялся, что ты заблудишься.
0: Ну, почему ты ушел?
2: Прогуляться захотелось, одному побыть. Ну, пошли отсюда, а то здесь сыро. Пошли к обелиску.
0: Ах, там уже нет никого. Ушли все.
2: А кто нам нужен? На кладбище надо ходить в одиночку.
1: Любопытствовал все, как дед с немцами бился. Все, что знал, ему рассказал, а он еще требует.
2: Ну, теперь ты все знаешь?
0: Знаю. Пап, а вот где ложка, которую дед Слава нашел?

Ну вот мы и пришли. Цветов сколько люди на могилу принесли. Помнят люди-то все. Все помнят. И ты, Олег, запомни сегодняшний день.

0: А ложка вот она.
1: Обыкновенная ложка. Только черная очень. А откуда вы знаете, что это дедушкина ложка?
2: На обратной стороне черенка гвоздем выцарапано. О, гляди.
0: Ну, береги ее. Она с дедом твоим почти всю войну прошла.
3: Каратаев! Олег, ну куда вы подевались, а? Я уже беспокоиться стала. Ты где это шастал, Каратаев? Ну, посмотри, посмотри, на что похож новый костюм-то, а?
2: Пошли, Олег. Мы пойдем, догоняйте нас.
0: Эх, Зойка, хотел тебя представить на месте Раисы Никандровны со школьниками. Ничего не получается. Не вижу, и все тут.
3: Псих ты, Васька. В жизни у каждого свое место. Ну, в общем, я довольна. Хорошо съездили, да? Ты знаешь, ты не очень переживай. Береги нервные клетки, а?
0: Да, у каждого в жизни свое место. Только оно, место это от человека зависит. Каким ему быть? Честным, сильным или наоборот? И пока я хожу по этой земле, мне вовсе не все равно, что думает обо мне мой сын. За что он мне скажет спасибо? За цветной телевизор, за стенку, за машину? А если только за это? Не устрашусь ли я этой благодарности?
3: Вась, так чего ты хочешь?

0: Вы здесь? Идите в деревню. Я с отцом побуду. Идите.
1: Чего хочу? Да вот не знаю, хватит ли у меня сил оторвать мать от этой земли.

0: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что все дети любят слушать рассказы про себя маленьких. «Мам, ну расскажи!» – приставали ко мне дочки. Мы забирались втроем на диван, и я начинала вспоминать. И вот однажды к нам пришел наш пес Данила. Он сел напротив и стал слушать. Речь как раз шла о нем, маленьком. Он слушал очень внимательно, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Уши у него временами вздрагивали и шевелились. Глаза блестели, а рот, то есть пасть, улыбался. Честное слово. Что бы там ни говорили специалисты, но мы-то своего пса знаем. Он понимал, что речь идет о нем. Ведь то и дело произносили его имя, то насмешливо, то ласкательно. Ему тоже нравится слушать про себя маленького, решили девочки. И мы втроем принялись вспоминать и рассказывать. Данила слушал нас, иногда молча, а иногда поскуливал, повизгивал, нервно зевал и даже гавкал. Наверное, слушая нас, он не совсем был согласен. На какие-то события у него был другой взгляд, может быть, просто собственное мнение. Получалось, что непременно нужно было пересказывать и его мысли.
1: «Это уже получаются сказки»,
0: — сказал наш первый слушатель. Мы с девочками подумали-подумали и решили, пусть тогда наши воспоминания будут называться «Рассказки про Данилу маленького» для других. Но мы-то с Данилой знаем, что все-все про него чистая правда. Ну так что, дети и собака, начнем с самого начала? Сначала обрадовались дети. Тогда первое наше воспоминание будет называться «Выбор».

0: «Выбирай», — сказали мне хозяева и ушли, оставив меня наедине со щенками. Четыре черных плюшевых медвежонка дружно кинулись ко мне. Я вытянула руку, собираясь погладить всех по очереди. Четыре розовые маленькие пасти дружно раскрылись, блеснули жемчужные зубки, пасти судорожно зевнули, как я знаю теперь от волнения, и захлопнулись на моих пальцах. От неожиданности и боли я охнула. Один щенок тотчас отпустил мой палец и стал нежно его облизывать, зализывать боль. Ему явно стало стыдно. Глядя на братца, другие бросили мои пальцы, но тотчас навалились на моего спасителя. А он, выбираясь из кучи малы, возвращался жалеть и лечить меня. Разве я могла выбрать теперь кого-то другого? Вот как это было, Данила.
1: «Все было как раз наоборот», — сказал Данила. «Это я выбрал тебя. Мы с братцем кинулись поиграть с тобой. Я схватил тебя за палец, ударил в нос запах двух маленьких девочек. Я тут же вспомнил слова мамы Дези. Пора выбирать тебе воспитателя среди людей», — сказала мама недавно. «А кто может быть самым добрым воспитателем? Конечно, дети. К тому же все дети любят играть. Так что не зевай, — сказал я сам себе, — и постарайся обратить на себя особое внимание. А потом ты взяла меня на руки, и тут я почувствовал то, на что мы, собаки, просто не тратим лишних слов. Зачем говорить, когда можно просто лизнуть в щеку и старательно повилять хвостом? Теперь ты сама видишь, как хорошо, что мы поняли друг друга».
0: «Мама, мама, ты что-то говорила про имя. Я уже не помню», — сказала Аня. «Про имя?» — стала вспоминать я.
1: «Вот про имя буду рассказывать я, пёс Данила. Всё-таки это моё имя, а не чьё-нибудь».
0: «Ладно», — согласилась я, — «рассказывай про своё имя».
1: Лежу я под столом на своём любимом месте и слышу, как ты гремишь моей миской, как шлёпаешь в неё что-то вкусное. Не знаю что, это уже дело носа, а не уха. Нос доволен, а уху нравится. Данила, иди скорее есть! Вот это, по-моему, самое что ни на есть собачье имя. В другой раз лежу под своим столом и слышу, как Маша входит в комнату. Сейчас она увидит свой кубик или то, что от него осталось, потому что я разгрыз его. Но я же не нарочно. Кубик сам просился мне в зубы, дразнил меня и приставал. Сейчас Маша скажет: «Данила, как тебе не стыдно?» Мне стыдно, но все равно это имя мне не нравится. Убегу лучше в другую комнату к Ане. У Ани я кубика не грыз, и она меня погладит, почешет за ухом и скажет: «Данила». А дальше, правда, немножечко длинно: «Моя замечательно умненькая и красивенькая собачка». Когда меня так называют, я всегда думаю: вот это имя очень хорошее. Но больше всего я люблю, когда меня называют: «Данила, пойдем гулять». В этом имени что-то такое. Как жаль, что все вы догадываетесь называть меня так только утром и вечером.
0: Данила вздохнул, а сам хитро прищурился. Может, сейчас так назовете? «Мама, вспомни, как мы с Данилой познакомились», — наперебой закричали девочки. «А может, вы сами вспомните это? Ну, а тебе со стороны было виднее», — схитрила Маша. Она была тогда совсем маленькая и, наверное, ничего не запомнила. Данила появился в доме, когда дети были у бабушки на даче. И вот наступил день их приезда. Нам было не до щенка, мы были заняты приготовлениями. и щенок на свободе играл сам с собой. Он бегал по квартире, иногда почему-то боком, и то и дело врезался в разные предметы. Легкий сбивал, а тяжелый сам стукался. Такая была игра. Данила разбежался к двери, чтобы с размаху толкнуть ее, но тут дверь сама собой раскрылась, и Данила, не успев затормозить, черным шаром пролетел как раз между Аней и Машей. «Мяч!» – крикнула Аня. А Маша ничего не успела крикнуть, потому что Данила, отлетев уже от входной двери, все так же на полном ходу кинулся целовать их. Девочки увидели, что перед ними собака, и в ужасе и восторге взлетели на диван. Данила остановился в недоумении.
2: «Наконец-то приехали давно обещанные девочки, и вот вам, пожалуйста, как же их теперь лизнуть? На диван залезать строго запрещено. Придется встать на задние лапы и начать нежно покусывать носы красных и синих туфелек».
0: Данила не спускал с девочек сияющих глаз. А глаза были тогда еще серо-синие, как ягоды терновника. Да-да, тогда глазки были еще щенячьи. Вот так вы и познакомились. Сначала Данила и туфельки, а потом уж Данила, Анины и Машины ладошки и носы.
2: Вот чудаки! Да я уже давно был знаком и с Аней, и с Машей. Ведь как бы ни прятали ваши вещи, я все равно отыскивал где-нибудь носок, туфельку или игрушку. И все они пахли то Аней, то Машей, то Аней и Машей вместе. Это только вы думаете, что знакомиться глазами. Мы-то, собаки, знаем главное знакомство в запахах. Кто чем пахнет, тот таков и есть. Мне сразу захотелось лизнуть девочек в носы, потому что я все про них уже знал. Они любят играть, смеяться, и еще они будут давать мне сладкие сухарики и пряники под столом.
0: Данила облизнулся и прищурил от удовольствия свои взрослые цвета темного меда умные глаза. «У, подлиза!» – засмеялись девочки и почесали Данилу за ушами. «А наша мама чем пахнет?» Данила положил мне голову на колени.
2: «Мама нас всех любит. Это главный запах мамы».
0: «А папа?» – не унимались девочки.
1: «Папа? Папа пахнет вожаком».
0: «А что это такое?» – удивились девочки.
1: «Что такое? А вот я напомню вам кое-что, и вы сразу поймете. Когда я был совсем маленьким, я еще не знал, что лестница – это просто идти вверх или вниз».
0: «Ну да», – подсказали девочки. «Гулять-то мы ездим всегда на лифте».
1: «Теперь-то я все это знаю. А тогда мама позвала меня гулять. И вдруг потащила куда-то вниз. Я растерялся, и мне стало так страшно, что я уперся всеми лапами в пол. Не хочу! А вы ведь знаете, какой я сильный. И мама не могла сдвинуть меня с места. Тогда подошел папа, взял меня на руки и понес. Я прижался к нему, обхватив его лапами за шею. Голос древних предков сказал мне, что вожак всегда принимает самое правильное решение».
0: «Тогда я должна напомнить вам один случай», — сказала я. «Поехали мы однажды в другой город. Дорога была веселая. То с горки, то на горку, то круто влево, то круто вправо вильнет. Могучий старый лес прятал от нас дорогу на каждом повороте. Это он нарочно, чтобы мы остановились тут и погуляли», — сказала Анюта. «И мы принялись искать самое красивое место. Предложения сыпались одно за другим. Вот у тех сосен. Нет-нет, у той кривой березы. Лучше под елями. Смотрите, у нее ветки опускаются низко, совсем как шатер. И машина все ехала и ехала. И сосны, березы, ели, а также розовые заросли кипрея и высоченные борщевики с листьями-зонтами все мелькали и мелькали мимо. Все шумели. Один Данила молчал. Наконец он не выдержал и сказал:
1: «Гав!»
0: «Хорошо», — согласился папа и выключил мотор. Мы распахнули дверцы, высыпали наружу и оказались в березовом старом лесу. Мощные корявые черно-белые снизу березы росли редко, а между ними сияли нежно-белыми ствольками молодые березки. В густой высокой траве среди пестрых цветов велась почти заросшая дорожка. Похоже, что когда-то пользовались ею часто. Трава с трудом пробивалась сквозь плотно утоптанную землю. Да и росли здесь подорожники, низенькая курчавая ромашка, да птичья гречишка, основные жители деревенских улиц. Данила и девочки тотчас умчались вперед. Мы остановились было около куста садовых георгин, неведомо как попавших на лесную поляну. Но вдруг услышали крик девочек, какой-то странный шум, и побежали туда, заросли вишенника. Откуда они тут? Пролезли сквозь вишенники, и нам стало не до вопросов. Посреди травы за вишенником чернела квадратная яма, и в ней, в черной воде, барахтался Данила. Он то скрывался под водой, то показывался снова. Молча, не поднимая головы, он скреб когтями по бревенчатой обшивке ямы, пытаясь шагнуть по ней, как по ступенькам. Маша от страха плакала в голос, уговаривая Данилу потерпеть. Анюта, размазывая слезы по щекам, искала палку подлиннее. Папа присел и протянул к Даниле руку. Но не тут-то было. Яма оказалась глубокой. Это рассказывать долго, а там все происходило быстро, как в кино. Папа лег на землю и свесился вниз. Я плюхнулась ему на ноги, чтобы он не соскользнул в яму. Маша тоже кинулась держать папу за ноги. Папа поймал скользкие Данилины лапы и потащил Данилу вверх. И тут Данила вдруг вцепился в папину руку. Аня ухватила за ухо, показавшееся над краем ямы. Еще секунда, и мокрый, скользкий, обмякший Данила лежал на траве. Мы побежали к машине за аптечкой. Кровь била из руки фонтаном. К счастью, рана оказалась не опасной. Кости были целы. Мы останавливали кровь, перевязывали рану. Девочки в слезах стояли около папы. Про пса забыли. И вот когда все облегченно вздохнули, вытерли носы и щеки, из травы выполз Данила. Медленно перебирая согнутыми лапами, он словно плыл по траве на животе. Что это с ним? Он не может встать, испугались теперь за него. Данила подполз к папе, ткнулся мордой в башмак и судорожно всхлипнул. Он просит прощения. Он не нарочно, кинулись девочки к папе. Ну, конечно, конечно, я понимаю, что он нечаянно, от страха, сказал папа и, присев, стал гладить собаку по голове здоровой рукой. Данила поднял голову и посмотрел на папу такими глазами, словно болело у него, а не у папы. И только теперь, оглянувшись, мы поняли, откуда георгин, откуда вишенник и откуда квадратная яма. Здесь была когда-то деревня. Вдоль улицы росли эти старые березы и птичья гречишка, и ромашка. Люди бросили все, и бывший колодец отомстил людям. Он же не знал, что мы совсем не те люди. Оказывается, ничто никогда не проходит бесследно. Данила тяжело вздохнул, и по шкуре его пробежала волна дрожи.
2: «Мне было так стыдно»,
0: — сказал он.
2: «И я думал, что меня теперь надо просто прогнать».
0: Как бывает Даниле стыдно, мы знаем. Когда он так ползает на брюхе, мне так его жалко, — всхлипнула Анюта. А еще он опускает голову. «Нет, он прячет голову под мышку», — уточнила Маша. «И это, пожалуй, верно».
2: «Ну ладно, ладно. Я вам раньше не говорил, но именно с этого дня я решил стать во всем похожим на вожака.
0: Да-да, вспомнили девочки хором. Как раз после поездки ты нас защищал в первый раз.

0: что такое сторожить, Данила знает. Проходили на собачьей площадке. И вот поздний вечер. Девочки спят. Тишина в доме. Темно за окном. Но там, на строительной площадке, продолжается работа. И к нам на 12-й этаж доносится шум машин. Данила спит, но чуткое ухо шевелится, ловит каждый звук. Иногда он открывает глаз и настороженно осматривает комнату. И в этот миг прямо в окно заглядывает какое-то чудовище. Черная голова на длинной толстой оранжевой шее. Огненный глаз зверя сверкает, из пасти тянется тонкий язык. Данила вскакивает, вздыбив шерсть на загривке, и прыгает на окно. «Кто это непрошенный тут пожаловал?» Лаять нельзя, дети спят, и потому Данила шипит змеей и страшно кашляет на зверя. «А, вот почему ты не любишь подъемные краны!» — хохочет девочки, обнимая Данилу. «Вот почему ты на них каждый раз рычишь!»
1: «Ах, подумаешь, краны! Вы лучше вспомните, как я вас спасал от гуся!» Хвастаться, конечно, не очень.
0: Но девочки, уже торопясь и перебивая друг друга, вспоминают сами. «Гусь как побежит со мной! Я от него посреди дороги! Гусь шипит, шею вытянул!» Анюта даже поежилась при воспоминании. «Я кричу: Данила! А тут ты, Данила!» Маша теребит Данилина ухо, порванное в схватке. «Как кинешься на гуся! Гусь прямо на тебя! Ой, гусь ко мне как повернется!» А Данила его как сзади за хвост цапнет. И тут все трое начинают валяться по полу. «Ладно, пусть порезвятся. Я сама ёжусь, как вспоминаю. Пух, перья летят во все стороны. Лай, гогот, крики. Все происходит так быстро, что никто из взрослых не успевает вмешаться. И вот бегут впереди радостные девчонки, за ними Данила с драным ухом, а слегка помятый гусь ковыляет к своему дому. Сам виноват. Нечего было кидаться.
1: Тогда я еще был щенок, а вот потом...
0: И Данила продвигается поближе к нам, прижимается к моей ноге и нервно зевает во всю свою большую пасть. А может, нарочно показывает нам крепкие белые зубы, темное небо и розовый язык, похожий на лепесток гладиолуса. Да, такие зубы – оружие грозное. Я понимаю, что Данила вспоминает тот бой с огромным ризеншнауцером. Мы гуляли с Данилой на пустыре. Пустырь так густо зарос высоченными травами, что пройти можно только по тропинке. Вдруг навстречу грозный, огромный ризеншнауцер по кличке Аким. Про его агрессивность знала вся округа. Деваться некуда, только вперед или назад. Но Данила без поводка, Аким тоже. Растащить не за что. Правда, Данила никогда не кидается в драку первым, рычит, показывает клыки, но предпочитает обходиться без боя, как всякий, кто сознает свою силу. Вот они, медленно пригнув головы, идут навстречу друг другу. Призывы и крики сейчас до них не долетают. Дойдя до незримой нам, но по собачьей предельной черты, Данила остановился и шевельнул хвостом. Аким мирного предложения не принял. Прыжок, и Аким поставил Даниле на спину огромные лапы. Данила прогнулся и показался нам маленьким и беззащитным. И все-таки он предупреждающе зарычал. Что тут началось? Хозяйка Акима со страха убежала. Когда нам с трудом удалось разогнать псов, у Данилы были истерзаны вся шея, голова и уши. Через несколько дней мы случайно прочли в какой-то книге: если у пса в драке покусана шея, он храбрый пес, а если круп и хвост, он трус. Девочки потом в утешение целую неделю читали Даниле это место про храбрость и трусость. Данила вдруг очень внимательно посмотрел на Аню и Машу и неожиданно протянул каждой по лапе. «Опять конфетку захотел», — засмеялась Аня.
1: «Почему конфетку?»
0: «Так мы читали ему книжку и кормили конфетами, чтоб быстрее заживала».
1: Очень сладкое было утешение. Ой, ой, что-то шея опять заболела. Ваф!
0: Тут Маша, хитро блестя глазами, полезла в свой карман. «А помните, как он меня утешал, когда я болела?» — засмеялась Маша.

0: Ну-ка скажите, что слаще всего для щенка? Косточка, кричит Анюта, конфета, перебивает ее Маша. А Данила смущенно опускает курчавую голову. Он-то помнит, что у Данилы маленького не было вкуснее ничего, чьих-нибудь башмаков. С появлением в доме Данилы пришлось все, что могло быть покусанным, поднимать повыше или убирать в шкаф. Совсем как во времена младенчества Ани и Маши. Но скоро обнаружилось, что прятать надо единственно туфли. Только они интересовали нашего разбойника. Но кто-нибудь обязательно оставлял свои туфли, сапоги или тапки на виду. К утру забытый башмак являл собой зрелище такое печальное, что его приходилось просто выбрасывать. Никакая ругань не помогала. Выходишь утром из комнаты, Данила не кидается тебе навстречу, а сидит в углу столбиком на задних лапах и тихо гавкает, просит прощения.
1: Виноват. Сам знаю, ну никак не мог удержаться от соблазна.
0: Да еще передние лапы поднимет перед мордой и глазом то из-за одной, то из-за другой выглядывает. Тут уж трудно удержаться от смеха. Данила понимала, раз смеются, значит, не сердятся. И тут же принимался танцевать вокруг. Но вот, наконец, Данила повзрослел и перестал грызть туфли. Но однажды заболела Маша. У нее высокая была температура, она лежала в полузабытии. Все ходили по дому притихшие, пахло лекарствами. Данила все понимал и тоже ходил неслышно, бочком. Утром Анюта не нашла свой сапожок. Идти в школу, а сапожка нет. Пришлось надеть другие. Спустя время мне нужно было бежать за лекарством. Кинулась, не могу найти туфли. Ну ладно, искать некогда, надену другие. Возвращаюсь, слышу, смеется моя Маша. Бегу в комнату. Сидит перед ее кроватью Данила. В зубах папин тапок, а на одеяле уже лежат и Анютин сапожок, и моя туфля. Данила вскочил, завилял хвостом.
1: Извини, я не для себя. Я Маше в утешении.
0: Вот так мы сидели на диване и вспоминали про Данилу маленького. Сначала толстого щенка, потом неуклюжего подростка. Теперь-то он крупный пес с сильными лапами, могучей грудью, кудрявой пепельно-черной головой и добрыми глазами цвета темного меда. Добрый, умный, храбрый, веселый и заботливый пес. Вот говорят, собаки похожи на своих хозяев. А я думаю, что все наоборот. Хозяева похожи на своих собак. Мы, во всяком случае, благодарны Даниле за многое и стараемся быть на него похожими. И я даже вот еще о чем подумала. Если вот нам с вами, большим и маленьким, все время стараться быть похожими на хороших собак, то, может, всем и людям, и зверью станет лучше жить на нашей общей земле. Подумайте и вы, ребята, и напишите по адресу 113-326, Москва, радиостанция «Смена», передача для маленьких. До свидания.

0: ребята.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радионяня сегодня к вам пришла.

0: веселей.
1: Здравствуйте, ребята!
2: Засучите рукава.
1: Подверните брюки.
2: Снимите туфли.
1: Наденьте калоши.
2: Правильно, или ботики. Сегодня я, ребята, буду учить вас мыть пол.
1: А я? Я тоже буду учить.
3: А ты сам-то умеешь?
4: Учите? Конечно, умею.
2: Нет, не учить, мыть.
4: А что тут уметь? Это каждый умеет. Взял швабру и мой.
3: Какую швабру?
4: Ну, эту, который швабрит и нашвабривают до блеска.
2: Да нет, для того, чтобы мыть пол, нужны ведро, вода и...
1: И пол.
2: Нет, ведро, вода и...
1: И желание.
2: Нет, тряпка.
4: О, а швабра?
3: Ну, швабру сделать трудно. Надо брать толстые веревки, привязывать их к палке, а тряпку всегда можно найти. Взял старую рубашку, какую-нибудь рваную или прожженную утюгом, и мой.
1: Ясно, я пошел.
3: Куда?
4: За утюгом.
3: Зачем?
4: Как зачем? Прожигать рубашку.
2: Да ну что ты, ну совсем не обязательно брать рубашку. Можно взять какие-нибудь старые брюки, особенно хорошо от лыжного костюма.
1: И их прожечь?
2: Нет, ими мыть, как тряпкой.
4: А, вот, пожалуйста, висят чьи-то старые лыжные брюки.
2: Так, прекрасно. Теперь бери ведро и беги за водой.
4: Подожди, а воду какую, холодную или горячую?
2: Нет, горячую нельзя. От нее паркетный пол чернеет.
4: О, холодную я и сам не хочу, от нее руки мерзнут.
2: Верно. Для мытья полов нужна вода теплая.
4: О, вот вам, пожалуйста, теплая вода.
2: Так.
1: Чур я первый мою.
2: Хорошо, начинай.
1: Сейчас. Только я не знаю, как мыть.
2: Ну, намочи тряпку, плюхни ее на пол так. И повози тряпкой по полу. Потом тряпкой собери воду с пола и выжми ее в ведро.
1: Понял. Мочим.
2: Так.
1: Плюхаем.
3: Ты, ой, что ты? Ну что ты не плюхаешь, а шмякаешь. Меня всего забрызгал.
4: А иначе плюх не получится.
3: Осторожней надо.
4: Ну вот, теперь возюкаем.
3: Так.
4: Так, выжимаем.
3: Хорошо.
4: Мочим.
3: Так.
4: Плюхаем.
2: Хорошо.
4: Возюкаем.
2: Получается.
4: Выжимаем.
2: Так.
4: Мочим.
2: Здорово.
4: Плюхаем.
2: Давай.
4: Возюкаем. Выжимаем. Готово. Хорошо получилось?
2: Ох, здорово. Теперь можно идти в студию и продолжать передачу.
3: Стой.
4: Что?
3: Смотри, что у нас получилось. Ты стоишь у окна, а я у двери. Как же ты теперь пройдешь сюда ко мне по мытому полу? Ведь ты обязательно наследишь.
4: А как другие проходят, когда моют пол?
3: Ну, другие, когда моют пол, пятятся к двери. А ты мыл к окну, понял? Вот теперь сиди на подоконнике, пока пол не высохнет.
1: Придумал. Ты меня перенесешь.
3: Придумал. Тогда я наслежу.
4: Да. А, знаю. Пусть меня перенесет радиоволшебник.
3: А где он?
4: Николай Владимирович.
3: Николай Владимирович.
4: Вы где? Помогите.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья мои. Я здесь. Вам нужна моя помощь?
3: Еще как.
5: Пожалуйста.
1: Спасибо, Николай Владимирович.
2: Спасибо. Как вам, Николай Владимирович, нравится наша работа?
5: Великолепно. Вы просто молодцы, друзья мои, честное слово. А скажите, пожалуйста, где вы здесь в студии нашли ведро, тряпку и все эти вот эти...
1: Ведро в шкафу, а тряпка здесь на стуле висела.
5: На стуле?
2: Да.
5: Минуточку. Ну-ка, покажите мне ее.
1: Вот она.
5: Вот. Так что же вы наделали, а?
3: А что?
1: Что?
5: Так ведь я в этой тряпке сегодня в лес собирался идти. Еще вчера это были мои любимые лыжные брюки.
1: Ой, извините, пожалуйста. Давайте мы вам их сейчас постираем, а?
2: Верно, и заодно научим ребят, как правильно стирать.
5: Нет уж, спасибо. Стиркой вы займетесь как-нибудь в следующий раз. И, пожалуйста, очень вас прошу, не на примере моих вещей. Ну, а сейчас... Дорогие мои стиральцы-старальцы, мастер-ломастеры, у меня есть к вам одно очень важное дело. Но сначала ответьте мне на один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вас называли в детстве?
3: Нас?
5: Ну да, вас и вас.
1: Ну и вспоминать не хочется.
5: Я понимаю, что не хочется, но надо все-таки.
1: Меня звали Саша Малаша, манная каша.
5: Так, а вас?
3: А меня Левенбук съел бамбук. Ну что ты смеешься? А зачем вам, Николай Владимирович?
5: А вот зачем? Пожалуйста, отпросите-ка это письмо. Вот.
1: Дорогая радионяня, в нашем классе у всех есть прозвище. Кого зовут Бублик, кого Ватрушка. Одну девочку зовут Пышка, а одного мальчика Батон.
5: Да, просто не класс, а целая булочная получается.
1: И всем это очень обидно. Но все делают вид, что так и надо. А кому это надо? Нельзя ли об этом спеть в песенке?
3: О, а я уже частушку придумал.
1: Какую?
3: Вот. Звали мальчика Антон, а теперь зовут Батон. Ой, булки мои, ой, пышечки. Да чего ж не остроумны мальчишечки?
1: Так и я сочинять могу, подумаешь. Звали девочку Танюшка, а теперь зовут Ватрушка. Ой, булочки, ой, пирожные. Да чего же вы, девчонки, невозможные?
5: Нет, нет, нет, нет, друзья мои, так дело не пойдет. Что же, вместо того, чтобы бороться с прозвищами, вы сами новые прозвища предлагаете? Антон Батон, Танюшка Ватрушка. Антона и Танюшки, конечно, вам за это спасибо не скажут. Я уж молчу про педагогов или про нашу редакцию. А дело-то ведь это серьезное. Ведь когда я спросил вас про ваши прозвища, вам даже вспоминать не хотелось. Правда, Саша Малаша, манная каша?
1: Еще как не хотелось.
5: Ну, вот. А как обидно бывает, например, курносым ребятам?
1: Или ушастым, таким, как наш композитор Борис Савельев.
3: Или рыжим, таким, как наш автор Эдуард Успенский.
5: Вот, вот, вот, вот. Вот я и предлагаю всем ребятам послушать их песенку про рыжего.

0: ведь тоже конопушки. И если выйду я во двор, самому мне до сих пор все кричат ехидные старушки.
1: Рыжий, рыжий конопатый убил дедушку лопатой.
0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.

0: Парк.
1: В гостях у радионяни поэт Михаил Либин.
2: Письмо к сыну. Позволь, сынок, тебя спросить, как лучше голову носить? Ты полагаешь наверху, ты утверждаешь чепуху. Прими всерьез мои слова. Мне, слава богу, 32, мне 33-й год подряд одно и то же говорят. Сперва дела, досуг потом. Дыши ноздрями, а не ртом. И на газоны не ступай, и старшим место уступай, и младшим тоже уступай. Уступишь, будешь дядя Пай. Залог здоровья – чистота, тоска, зевота, скукота. Я совершил переворот, я встал на голову, и вот я вижу все наоборот. Куда ни гляну, смех берет. Вот кот идет, смешной-смешной, ногами вверх и вниз спиной. А вот наш дом стоит, но как? Вверху подвал, внизу чердак. Сидит на лавочке народ, точнее все наоборот, на людях лавочка сидит. Ты представляешь этот вид? А мама смотрит из окна, ох, не свалилась бы она. Она кричит мне: «Эй, поэт, тебя на кухне ждет обед». Обед идет наоборот. Я первым делом ем компот, потом второе, а затем лапшу молочную. Не ем. Потом слезаю с потолка и маме говорю «пока». Потом киваю ей ногой, мол, поброжу часок-другой. И вот уже на голове иду, шагаю по Москве. Я тротуары обхожу, лишь по газонам я хожу. Хожу, хожу я по траве, гляжу, мозоль на голове. Подходит милиционер, а я стою на свой манер. Он отдает по форме честь и говорит: «Прошу учесть, затылок надо обувать, иначе вам не сдобровать. Я уверяю старшину, что признаю свою вину, но если он наложит штраф, то будет в сущности неправ. Зарплата скоро, но пока в копейке нет ни кошелька». Он снова взял под козырек и назидательно изрек: «Когда б я штраф взыскать хотел, так я б тогда в свисток свистел. А раз в свисток я не свищу, то значит штрафа не взыщу. Я вас домой свезу, к жене. Она спасибо скажет мне». Идет? Идет. И вот уже мы с ним на нашем этаже. Все сразу мама поняла. Она приветлива была, но я заметил, что она немного все же смущена. «Вы, гражданинова жена, увы, товарищ старшина». А мне сказала: «Милый муж, прими-ка ты с дороги душ, ты потому так зол и хмур, что у тебя в ноге сумбур». Что ж, в душ так в душ, но что за чушь? Не вниз, а вверх струится душ. Щекочет пятки мне вода, привыкну, ладно, не беда. Вдруг мама в дверь ко мне стучит и страшным голосом кричит: «Все прохлаждаешься? А тут давно футбол передают». А я кричу из-за дверей, что не могу никак носки надеть на мокрые виски. Пока просох, пока пришел, футбол, конечно же, прошел. Подвесив чайник на плиту, ложусь сердито на тахту. На потолке стоит тахта, тоска, зевота, скукота, нога кружится от забот. И как-то все не так идет, и я сказал себе: «Ну-ну, сейчас я все переверну», и спрыгнул на пол с потолка, и разом кончилась тоска. Так вот, мой мальчик, если вдруг тебе наскучит все вокруг, ты походи, мой дорогой, на голове часок-другой, и ты ногой своей поймешь, что мир разумен

0: Смешные случаи на уроках.
1: Здравствуй, радионяня. Мы часто слушаем твои передачи. Вы просили присылать смешные случаи.
2: У нас в классе спросили Васю Ковалева, почему человек дышит. Вася ответил, потому что у него есть нос. Об этом написал Закимовский Миша из поселка Березники Архангельской области.
3: А у меня письмо из города Чебоксары от Скворцовой Иры. Она пишет, что на уроке географии на вопрос, какие животные водятся в пустыне, ученик ответил: «Саксаулы».
1: А вот Жукова Светлана из Алтайского края пишет, что на уроке зоологии на вопрос о строении рыбы учитель услышал такой ответ: «Тело рыбы покрыто черепицей». А у меня письмо из Волгограда. Посылаю вам диалог, услышанный на уроке математики. Ученик зевает на уроке. Учитель: «Петров, зевать будешь дома». Петров: «Что ж я каждый раз домой буду бегать?»
2: А вот еще несколько забавных ответов из города Ростова.
3: Из села Константиновки.
2: Из города Новочебоксарска.
3: Из Ленинграда, Йошкар-Олы, из Омска.
1: Что же пишут ребята?
2: На уроке ботаники учительница рассказывала о пшенице. Из пшеничной муки делают вкусные хлебные изделия. Ученик достал из парты булочку и сказал: «Сейчас попробуем».
1: Учительница задала вопрос, почему раньше не было самолетов и машин. Ученик встал и сказал: «Потому что раньше ученые были недоразвитые».
3: Что происходит с растениями зимой?
4: Они впадают в спячку.
2: Чем отличается человек от обезьяны? У обезьяны есть хвост, а у человека нет.
1: Чем отличается молния от электричества? За электричество надо платить, а молния светит бесплатно.

0: Дорогие ребята, мы ждем от вас писем с новыми веселыми случаями на уроках.
1: Стоп. Друзья мои, не знаю, как вы, а я уже несколько утомился. Хорошо бы устроить небольшую перемену.
2: Это что, звонок на веселый урок?
0: Нет, на перемену. «Перемена» – так называется песня Николая Пескова на слова Сергея Вольфа.

0: Идут уроки в школе, повсюду тишина.
1: Как будто утро в поле, и пчелка не слышна.
2: Не шелохнется травка, и колокольчик нем.
3: И каждая козявка безмолвствует.

0: Sou galavoi.
1: Наукой увлекаться, вот это нам подстать.
0: Не будем кувыркаться, визжать и хохотать. Сознательные люди отныне навсегда.
1: Мы ниже травки будем и

0: штормовой.
1: Все ребята непременно,
0: непременно, непременно ходят вверх ногами, к низу головой.

0: Медаль за улыбку.
1: Ребята, а вы знаете лучшее средство от скуки?
2: Правильно. Лучшее средство от скуки – смех.
1: А лучшее лекарство от боли?
2: Лучшее лекарство от боли – смех.
1: А лучшая промокашка для слез?
2: Ну, конечно. Слезы лучше всего вытирать смехом.
1: И во многих других случаях нам просто необходим... Ребята, вы, конечно, помните, что детская редакция Всесоюзного радио решила учредить медаль за улыбку. Получать эту медаль будут взрослые, а награждать ею будете вы, ребята. Итак, ребята в своих письмах продолжают называть кандидатов на медаль за улыбку. Уже пришло очень много писем с просьбой наградить Аркадия Райкина, Олега Попова, Юрия Никулина и многих-многих других.
2: А есть одно письмо с предложением дать медаль самому Айгуну Айгунову.
1: Хорошо, значит, у Айгуна Айгунова уже есть один голос.
2: Да.
1: Интересно, а чей это голос?
2: Это?
1: Да.
2: Айгуна Айгунова. Он пишет, вы спрашиваете, кого наградить медалью за улыбку? Так вот, предлагаю наградить меня. Все говорят, что я очень смешной и первый хохотун. Очень хочу видеть у себя на груди медаль. Если вздумаете наградить меня, то вот мой адрес. Дагестанская ССР, село Кулима, Айгун Айгунов.
3: Друзья мои, смех смехом, а присуждение медали за улыбку – дело серьезное, между прочим.
1: Конечно.
3: Ну-ка, дайте-ка мне сюда письмо.
2: Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
3: Так, вот смотрите. Виталий Логвиненко из города Ишимбай пишет... Скажите, можно ли наградить комнату смеха медалью за улыбку? У нас в парке культуры и отдыха работает эта комната с 16 до 17 часов. Поэтому я смеюсь в ней целый час.
1: Николай Владимирович, а у меня письмо от Сережи Калинина из Ленинграда.
3: А что же он пишет?
1: Он пишет, прошу выдать медаль врачу Ирине Петровне Кульбум. Я 7 месяцев лежал в больнице, и она всегда мне улыбалась. Даже когда шел дождь.
2: А помните, в одной из наших передач мы прочитали письмо Рубена Амеляна из Еревана. Он написал, «Хочу наградить врача Велена Арменовича Аствацатряна, который выздоровел меня от страшной болезни – бронхит».
1: А может, мы его пригласим выступить в нашей передаче?
3: Пожалуйста. Радио «Няня» может все.
1: Хорошо. Тогда у микрофона... заведующий кафедрой педиатрии Ереванского медицинского института, доктор медицинских наук, профессор Велен Арменович Аствацатрян.
4: Мне очень приятно выступать в передаче «Радио Няня». И еще более приятно было узнать, что меня, в числе многих, ребята назвали кандидатом на медаль за улыбку. Вы знаете, я даже несколько растерялся. Я не снимался в кино и, пожалуй, не видел своей улыбки. Просто я по натуре, наверное, веселый человек. Иду иногда утром на работу. Дождь, хмурится погода, хмурятся лица прохожих, а мне хочется петь. Пусть идут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Вот так иду, пою про себя и думаю о том, что день-то меня ожидает трудный. По профессии я врач. Люблю свою профессию. Стать врачом решил еще в детстве и никогда об этом не жалею. Лечу ребят, мальчиков и девочек. Радуюсь, когда они поправляются и ходят из больницы. Но вот сегодня выписывается сразу 5 человек, и мне жалко с ними расставаться. Они стали моими маленькими друзьями. Знаете, как-то спрашивая одного своего больного, кажется, звали его Армен. Он все в окно смотрел, маму ждал. Тосковал по дому. Говорю, Армен, ты видел фильм?

Поэтому на прощание мне хочется пожелать всем врачам, всем взрослым, которые работают с детьми, чаще дарите детям радость, дружите с ними. За добрую улыбку, друзья!

0: Начинаем веселый урок.
1: Ну-с, дорогие мои ведущие, на чем мы с вами остановились в прошлый раз?
2: Мы, Николай Владимирович, остановились на том, что вы у нас были очень хорошим учителем. Мы вот только не знали, как правильно назвать вас. Лучшим учителем, лучшим...
3: Или лучшим.
2: Да, и вы обещали разобраться в этом вопросе на уроке следующем. Или следующем.
3: Следующим.
1: Так, да. так. Как же мы сейчас будем действовать?
4: Ну, очень просто. Берем учебник и смотрим, как пишутся прилагательные.
1: Понятно. Ну, слово «лучше» действительно прилагательное. А вот слово «следующий» – совсем другая часть речи.
2: Правильно, это числительное.
1: Интересно, почему?
2: Ну, как почему? Вот Кощей Бессмертный в русских сказках говорит: «На первый раз я тебя прощаю, и на второй прощу, а на следующий пощады не жди». Вот смотрите, первый, второй – это числительные, так?
1: Ну?
2: Значит, и следующий тоже числительное.
1: Друзья мои, просто очень много нового вы открываете для меня в русском языке. Я все больше и больше убеждаю, что если бы вам сейчас пришлось писать диктант для 5-го класса, то выше числительного 2 вы, пожалуй, ни за что бы не поднялись. И я боюсь, что вместо того, чтобы разобраться в правописании окончаний, вы еще больше запутаете ребят.
3: Ну, это мы можем.
2: Да.
1: А что же в таком случае надо делать?
2: Я знаю. Надо постараться незаметно перевести разговор на другую тему. Ну, поговорить, например, о погоде,
3: о футболе.
1: Нет, друзья мои, это неправильно. Не надо переводить разговор на другую тему. Надо не стесняться и спрашивать у тех, кто знает.
2: А кто знает? Кто? Николай Владимирович, кто
1: так
2: знает?
1: Так ведь русский язык – это серьезный и сложный предмет. Им занимается большое число специалистов. Сегодня у нас в студии научный сотрудник Института общей и педагогической психологии, кандидат наук Стелла Морисовна Бондаренко.
5: Разберемся, как надо определить правописание окончаний в словах «лучшим» и «следующим». Прежде всего, надо поставить падежный вопрос. Если вы поставите вопрос «каким», значит, окончание прилагательного или причастия будет «им» или «ым». Если вы поставите вопрос «каком», окончание будет «ем» или «ом». Все дело в том, чтобы правильно выбрать вопрос. А его нельзя правильно выбрать, если вы ставите вопрос в отрыве от других слов предложения. Многие ребята поставили вопрос «каким», не подумав, что получится «на каким уроке», и ответили «следующим». А надо было не забыть предлог «на». На каким уроке, не скажет никто. Те ребята, которые поставили вопрос «на каком уроке», ответили правильно «на следующем».
1: Большое вам спасибо. А сейчас, уважаемые мои помощники, как всегда в таких случаях, попробуем изложить все это в песенке.

0: спору нет.
1: Шерстяным он был смешном.
0: Вот наш ответ.
2: Все смеялись бы над ним. Появись он шерстяным.
0: Вот чепуха.

0: а галстук был каким?
1: Спрашиваем.
0: Голубом или голубым?
1: Спрашиваем.
2: Ну, конечно, голубым.
1: Тут спору нет,
2: словно небо или дым.
1: Вот наш ответ.
3: Был бы галстук голубом. Все смеялись бы над ём.
1: Вот чепуха.

0: был он школьником каким?
1: Спрашиваем.
0: Грамотным или грамотным?
1: Спрашиваем.
2: Ну, конечно, грамотным.
1: Тут спору нет.
2: Ведь вопрос стоит каким?
1: Вот наш ответ.
2: Если был он грамотным,
1: вот чепуха, мы не пели бы о нем.
0: Вот мы и разобрались. Теперь, я думаю, каждый мальчик и каждая девочка будут твердо знать, на каком уроке, в каком случае, каким правилам нужно пользоваться.
3: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
4: А как добиться этого, пока что неизвестно.
3: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: повеселей.
1: В эфире музыкально-юмористическая передача «Продолжение следует».
2: Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады, что вы решили послушать нашу передачу, ведь у вас было множество вариантов, как провести эти 45 минут. Ну, например, вы могли бы почитать книгу или перед сном погулять по улице.
2: А могли на часок-другой пойти в гости к друзьям или родственникам, с которыми вы не виделись уже целых 10 лет, а только перезванивались по телефону.
1: Верно, взяли охапку цветов.
2: Какие цветы ночью?
1: Как это какие? Эти герань, фикусы, кактусы. Взяли их в охапку и... Здрасте, а мы к вам в гости. Ой, вы нисколечко не изменились за эти 10 лет. На Верочке даже тот же самый халатик.
2: Ой, а вас наоборот, просто не узнать. Ведь раньше вы к нам приходили только днем, к тому же с тортом и с подарками. Ну ничего, проходите, пожалуйста, мы сейчас переоденемся и все поедем к вам. А вы пока послушайте радио, там идет передача, продолжение следует. Ведь раньше вы к нам приходили только днем, к тому же с тортом и с подарками. Ну ничего, проходите, пожалуйста, мы сейчас переоденемся и все поедем к вам.
3: А вы пока послушайте радио.

0: Да-да, уважаемые радиослушатели, у вас было множество вариантов, заменяющих нашу передачу, а вы выбрали нас. Поэтому мы сейчас особенно волнуемся, какой вариант выбрать нам, чтобы продолжение последовало необычное, оригинальное. Может быть, отправимся с вами в кино?
1: В кино? А что ты там смотри? Показывают сказку, все как в жизни. Показывают жизнь, все как в сказке. К тому же, какое может быть кино по радио?
0: Какое кино? Музыкальное. Я уверен, что как только сейчас радиослушатели услышат песню из кинофильма, то герои этой ленты встанут перед ними как живые.

0: Ну вы и придумали. Сеанс ночного радиокино. Цирк, да и только.
1: Напрасно иронизируете. Между прочим, я занимался искусством манипуляции, фокусами.
0: Это про вас, наверное, поется в песне. Сделать хотел утюг, слон получился вдруг. Сделать хотел грозу, а получил козу.
1: Возможно. Но все-таки один раз у меня получилось именно то, что я задумал. В кабинете директора я устроил такую грозу, что он мне даже пообещал повысить зарплату. Сказал: учтите, ваши фокусы вам даром не пройдут.
0: Надеюсь, вы не собираетесь сейчас по радио показывать фокусы?
1: Нет, но возможны варианты.
0: Какие?
1: Мы устроим сейчас цирковое радиопредставление.
0: И что мы должны представить вместе с радиослушателями?
1: Что вы находитесь в цирке и смотрите аттракцион «Укрощение зверей».

0: Кино, да и только. Радиоцирк придумали.
1: Если вы еще не почувствовали атмосферы цирка, то смогу сделать так, чтобы последовало продолжение.
0: Акробатический этюд, что ли, будете показывать по радио?
1: А почему бы не попробовать в порядке эксперимента? Правда, наша передача музыкальной, а не спортивной редакции.
0: Ну, может быть, акробатический этюд – это скорее искусство, чем спорт.
1: Вы так считаете?
0: Лично я так думаю. Когда акробаты тренируются – это спорт. Когда репетируют – это искусство. Соревнуются – это спорт. Гастролируют – это искусство. Когда за свои выступления акробаты получают очки и баллы – это спорт. Когда за то же самое они получают зарплату – это искусство.
1: А теперь, уважаемые радиослушатели, представьте, что исполняется акробатический этюд под прекрасную музыку, и вы сразу почувствуете, как спорт превращается в волшебное искусство.

0: Да. Оригинальный вариант демонстрации акробатического этюда. Соло в эфире. Ну и театр вы сегодня устроили.
1: Постойте, а что вы так иронично говорите? Ну и цирк, вот это кино, ну и театр устроили.
0: Ну, понимаете, это поговорка такая. Так говорят. У нас, мол, в цехе не работа, а цирк.
1: Почему не работа, а цирк? Цирк ведь это работа высокого полета. И театр, и кино тоже. А что, если бы мы, артисты, начали говорить примерно так? Ой, это не концерт, а парикмахерская. Или так, ой, это не кино, а настоящий гастроном. Или у него не работа, а сберкасса. Наверняка работники этих учреждений обиженно спросили, что вы имеете в виду?
0: Ну, лично я не обижаюсь на такие сравнения. Есть ведь и другой вариант. Ну, например, говорят, у него жизнь как песня. А между прочим, песни сейчас ругают на каждом шагу за примитивизм. Вот и получается комплимент. Жизнь как песня.
1: Тут имеется в виду хорошая песня.
0: Но ведь одна и та же песня. Кому-то нравится, а кому-то нет. Вот вы сейчас вместе с радиослушателями познакомьтесь с новой песней. И скажите, хотелось ли вам, чтобы ваша жизнь была как эта песня?
2: Жизнь! Вокруг нас плещет ярким светом жизнь!

0: И что вы решили?
1: Вы же сами ответили на этот вопрос, сказав, что возможны варианты. Каждый выбирает себе песню по душе.
0: Ну а как определить, сколько нужно песен на каждую душу населения? Статистики не подсчитывают, плановики не планируют.
1: Да, когда-то был явный дефицит песен на периферии. Бывало, спросишь командированного, куда собрался, а он ответит: в Москву за песнями.
0: Ну, сейчас тоже кое-кто уверяет, что едет в командировку в Москву за песнями, а уезжают из Москвы.
1: Да, песен сейчас в достатке всюду. Мы с вами ведем передачу из Москвы, а песни сюда летят из самых дальних уголков страны и даже из других стран. Слышите? Слышите?

0: Конечно, разговор о песне – это вариант не новый, не оригинальный. Но мы его ведем из передачи в передачу, и этому продолжение следует. Почему? Потому что во всем традиционном тоже есть резервы нового, необычного.
1: Я с вами согласна. Вот иной раз кажется, что про любовь в песнях все сказано. Даже сама песня предупреждает поэтов и композиторов. О любви не говори, о ней все сказано. А те не соглашаются. Я тебе сказал не все слова. Глядишь, действительно появляется мелодия, где даже без слов все понятно.

0: Вот что значит поиск резервов. Мало мы еще в искусстве экспериментируем. С производства нам надо брать пример. Там какие только резервы не находят. Из чего сделан ваш мебельный гарнитур?
1: Из прессованных опилок.
0: А книжный шкаф?
1: Из древесно-стружечной плиты.
0: А книги?
1: Из макулатуры.
0: А чайник?
1: Из сэкономленного сырья.
0: А платье?
1: Из отходов производства. И знаете, красивые вещи получаются. Я однажды купила такие милые сапожки. 2 недели их с ног не снимала ни днем, ни ночью, потому что молнию заила. А таких молний в продаже нет. Это в природе сначала молния сверкает, потом гром грянет. А в торговле, пока гром не разразится, молнии не жди. Впрочем, это все шутки с экономленного материала. А вот то, что вы, уважаемые радиослушатели, сейчас услышите, это настоящее искусство.

0: Посмотрите на часы. До конца передачи осталось так мало времени, а мы с вами увлеклись поиском вариантов продолжения передачи и совсем не оставили времени для писателя-сатирика Леонида Французова.
1: Не беспокойтесь, уважаемые ведущие. Оставшегося времени хватит и для меня, и для других участников передачи. Ведь количество времени величина относительная. Хотя, надо признать, права песня, которая нас предупреждает, что все быстрее мчится время, все быстрее. Слышали, какой это маятник старинных часов? Тик-так, тик-так. А как идут современные часы? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, да. Время сейчас бежит так, что за ним никто угнаться не может. Поезда задерживаются. На работу люди еле успевают, даже любовь. И та приходит с опозданием. Жизнь летит, как сверхскоростной экспресс. Только успевай читать название станции. Многозделовка, Помогальская, Читаловка. Едва надумаешь сойти, а уже проехали мимо. Выскочишь на ходу, вернешься, а тебе говорят: поздно. Поздно? Ну ладно, учтем в будущем. И в следующий раз мы с вами стараемся быть порасторопнее, чтобы все и всюду успеть. И за один и тот же промежуток времени мы сейчас успеваем сделать гораздо больше, чем прежде. Ну посудите сами, вот давайте возьмем сейчас с вами обычный будничный день. Считайте, 8 часов спим, так? 8 находимся на работе, правильно? Час обедаем, 2 тратим на общественные дела, 1.5 на транспорт, 1.5 на общение с детьми, письмо написать, в гости сходить, газеты почитать, выяснить у жены, куда деньги исчезают, еще 4 часа. Стоп. Что же вы меня не остановите-то? Уже получилось 26 часов. Считаем по-другому. 8 часов на сон, так? 8 на работу, 2 на еду, 3 на собрание, 5 на дежурство в дружине, позвонить, пуговицу пришить, в магазин сбегать, соседу помочь, накормить сына, кошку и жену еще 6 часов. Минуточку, ведь уже набежал 31 час. Так, считаем внимательнее. Поспали 8 часов. Встали, умылись, поели, поехали на работу, приехали с работы еще 12, посмотрели кино 2 часа, а если хоккей 3, а если играли в домино 4, зубы лечили, лечили, в институте учились, учились, нормы ГТО сдавали, на субботники побывали, ремонт сделали, на рыбалку ездили, на обратном пути в магазинах рыбу искали, искали, итого 48 часов в сутки. Вы думаете, что я неправильно считаю, да? Преувеличиваю. Нет, ничего подобного. Возможны различные варианты, проверьте. А впрочем, вспомните, сколько дел сделали сегодня. Лично вы посчитайте. И у вас получится тот же самый вариант, что и у меня. Загадка? Нет, такое уж свойство нашего с вами времени.

0: уважаемые радиослушатели! Ну вот, на сегодня и все варианты песен, шуток, мелодий.
1: Если кому-то из вас показалось этого мало, не огорчайтесь. Помните, что нашим музыкально-юмористическим встречам в эфире
0: продолжение следует.

0: закончился очередной выпуск передачи «Продолжение следует».
1: Ее подготовили автор-писатель-сатирик Леонид Французов,
0: редакторы Диана Кириселидзе и Мария Журавлева,
1: режиссер Павел Ивашкин, звукооператор Людмила Зайцева.
0: Вели передачу заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина
1: и артист Евгений Малевский.
0: Всего доброго!
2: Немного имен осталось в нашей поэзии с довоенного периода. И среди них, несомненно, по праву, стоит Вадим Стрельченко. К великому сожалению, он погиб на фронте в пору своего творческого расцвета. Я знал его по первым стихам, несмотря на молодость поэта уже зрелым и своеобразным художником. Стрельченко принадлежит к тем дарованиям, которые обогащают тему, а не используют ее как повод для сочинения. Тема этого поэта, его любимый образ – советский рабочий. Стихи Стрельченко устремлены в будущее всем строем чувств и полетом мыслей. Вот несколько стихотворений Вадима Стрельченко. «Мои товарищи, много накопали земли, руки возле июльского солнца нагрели, как будто бы сами огонь развели. Пусть продлятся наши дни и дела. Кто говорит, что я прожил мало? Больше бабочки, даже вала. И нас не скоро засыплют землей покатой, ровной. Не узнаешь, куда ногами, куда головой. Мы еще в середине морей, на дереве кораблей, и по самые корни деревьев достанем. Не своей рукой, так лопатой своей. Мы на этой улице так проживем, будто еще одно спрятано сердце у каждого в доме или за окном. Мои товарищи, как быть? Так легко нас утешить зеленью, хлебом, но врагу и яблоком не подкупить. И куда бы ни пошел, я буду с вами. Всюду слышатся ваши шаги. Сколько вам нужно печей с хлебами? Сколько кожи на сапоги? Так идем же вперед, умываясь морями, легкие, чистые и в железной пыли, мы своими громкими голосами, нарушающие тишину земли. Пение хором. Из уголка, где родится дыхание, движется сердце, из тех глубин голос восходит, полный старанья всех обласкать. Но один, один. Песня восходит из теплого дна выше и выше, но тишина. И поднявшись до нелюдского звона, голос уже замереть готов. И вдруг стоусто и непреклонно ему на помощь хор голосов. И нежность сестры, и сила брата, и вера отцовская в них слышна. Мы правду твою повторяем свято, и ты не один. И вновь тишина, как вздох, как светлого отдыха сроки. Но братство, заслышав живую весть, голос опять восходит высокий, чистый и сильный, такой, как есть. Первая елка. Елка у меня-то в самом деле, яблоки и лампы всем назло. Детство запоздалое веселье, наконец ко мне и ты пришло. Чем же хвою украшать? Портфелем? Портсигаром? Чашкой для бритья? Где найду согретый легким хмелем вновь штаны коротенькие я? Их и не было. Припоминаю маленький, величиной сапог. Я гляжу, зачем и сам не знаю, на войска, на сотни пыльных ног. Лишь одна была земная ласка, то раздолье пыльных сорных трав. Игры? Бронированная каска, штык французский, пули всех держав. Воробьев мы из рогатки били, воробьи в те годы сладки были. Их на палке жарили в саду, побегу с горы по желтой пыли, по колени в море забреду. Там и в солнце, и в предгрозном мраке тихо пела светлая вода. Голуби и кошки, и собаки город наш покинули тогда. Что же, ни укора, ни угрозы. Я стою, за мной моя семья. На глаза мои находят слезы, только радугу и вижу я. Кажется, что я явился просто в мир, как будто не было отца, что родился я с мужчину ростом, с кулаками и лицом бойца. Елка у меня-то в самом деле яблоки и лампы и светло. Детство запоздалое веселье, наконец ко мне и ты пришло. Обыкновенные великаны. Вот ступенька последняя за спиной, снова шаг, и ушел ты в толпу с головой, и тебя подхватила людская волна. Это площадь Дзержинского, или Ногина, или Арбатская площадь воскресным днем, где авто на авто набегает, где гудки, где в тишайшем горе людском громкий голос вдруг возникает. Погляди в эти лица шумных людей в шляпах фетровых и в беретах, и узнай в них электриков, слесарей и бетонщиков переодетых. Если сам ты в работе упорен и тих, то тебе объяснять не надо. Погляди, узнаешь ли в любом из них молчаливцев, что с полувзгляда понимают сообщников по труду? Узнаешь в незаметном тихоне чародея, который у всех на виду в столяровом комбинезоне? Это те, что в поля приносят шоссе и этаж на этаж в котлованы. Великаны они, но такие, как все, обыкновенные великаны.
3: Вставай же, Всеволод, и всем владей. Строки из стихотворения Эдуарда Багрицкого, посвященного сыну Всеволоду. 27 февраля 1941 года при исполнении боевого задания 20-летний Сева Багрицкий погиб. Осколок вражеской бомбы пробил и полевую сумку, и письмо матери, и тетрадь с надписью «Стихи». Но стихи, даже самые юные и еще не окрепшие, убить невозможно. Ты помнишь дачу и качели меж двух высоких тополей, как мы взлетали и немели, и, удержавшись еле-еле, смеялись, а потом сидели в уютной комнате твоей. Был час, когда река с луною заводит стройный разговор, когда раздумывать не стоит, и виснут вишни за забор. Здесь ни о чем не беспокоясь, торжествовала старина, сквозь лес мигнет огнями поезд, гудок, и снова тишина. На дачку едешь, на удачку, друзья смеялись надо мной. Я был влюблен в одну чудачку и бредил дачей и луной. Там пахло бабушкой и мамой, жила приличная семья, и я твердил друзьям упрямо, что в этом вижу счастье я, не понимая, что влюбился не в девушку, а в тишину, в цветок, который распустился, встречая летнюю луну. Здесь ни о чем не беспокоясь, любили кушать и читать, а я опаздывал на поезд и оставался ночевать. Я был влюблен в печальный рокот деревьев, скованных луной, в шум поезда неподалеку и в девушку, само собой. Над головой раскаленный свист, по мягкому снегу ползет связист. Хрипнул и замолчал телефон, сжало трубку.

0: Час каждые 5 минут и дважды прострелен противогаз, и воздух шрапнели рвут. Но вот на краю глухого обрыва Андреев находит место разрыва. Замерзшие пальцы скрепляют медь, а солнце бредет на запад и медленно начинает темнеть, и можно идти назад. Мы 2 суток лежали в снегу. Никто не сказал: замерз, не могу. Видели мы, и вскипала кровь. Немцы сидели у жарких костров. Но побеждая, надо уметь ждать, негодуя, ждать и терпеть. По черным деревьям всходил рассвет, по черным деревьям спускалась мгла. Но тихо лежи, раз приказа нет, минута боя еще не пришла. Слышали, таял снег в кулаке, чужие слова на чужом языке. Я знаю, что каждый в эти часы вспомнил все песни, которые знал, вспомнил о сыне, коль дома сын, звезды февральские пересчитал. Ракета всплывает и сумрак рвет. Теперь не жди, товарищ, вперед! Мы окружили их блиндажи, мы половину взяли живьем, а ты, фрейтор, куда бежишь? Пуля догонит сердце твое. Кончился бой. Теперь отдохнуть, ответить на письма и снова в путь.
1: Мой друг Николай Майоров был очень талантливым молодым поэтом, удивительным человеком, красивым, щедрым, духовно богатым, всегда озаренным, пронзительно любящим жизнь, людей, поэзию. Захлебываясь радостью жизни, он писал: «Мне 20 лет, а родина такая, что в целых 100 ее не обойти. Иди землей прохожих окликая, встречай босых рыбачек на пути, штурмуй ледник, броди в цветах по горло, ночуй в степи, не думай ни о чем, пока веревкой грубой не растерла твое на славу сшитое плечо». Он погиб на фронте. Если бы он сейчас жил, он был бы одним из крупнейших поэтов современности. Но и то, что осталось от него, навсегда войдет в золотой фонд нашей поэзии. Его стихи потрясают трагической силой, глубиной. Теперь они звучат, как голос времени и судьбы. Когда я читаю его строки, нам не дано спокойно сгнить в могиле. Мне кажется, что это голос 20 миллионов наших погибших в Великой Отечественной войне. Это голос нашей Атлантиды. Нам не дано спокойно сгнить в могиле. Лежим на вытяжку и приоткрыв гробы. Мы слышим гром предутренней пальбы, призыв охрипшей полковой трубы с больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть, что гибель нам, мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд и ждем приказа нового, и пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят. Мы. Это время трудновато для пера, Маяковский. Есть в голосе моем звучание металла. Я в жизнь вошел тяжелым и прямым. Не все умрет, не все войдет в каталог, но только пусть под именем моим потомок различит в архивном хламе кусок горячей, верной нам земли, где мы прошли с обугленными ртами и мужество как знамя пронесли. Мы жгли костры и вспять пускали реки, нам не хватало неба и воды. упрямой жизни в каждом

0: человеке железом обозначены следы, так в нас запали прошлого примета. А как любили мы, спросите жен, пройдут века, и вам солгут портреты, где нашей жизни ход изображен. Мы были высоки, русоволосы, вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли, недолюбив, недокурив последней папиросы. Когда б ни бой, ни вечные искания крутых путей к последней высоте, мы б сохранились в бронзовых ваяниях, в столбцах газет, в набросках на холсте. Но время шло, меняли реки русла, и жили мы, не тратя лишних слов, чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных, да в серой прозе наших дневников. Мы брали пламя голыми руками, грудь раскрывали ветру, из ковша тянули воду полными глотками и в женщину влюблялись не спеша. И шли вперед, и падали, и ели в обмотках грубых ноги волоча. Мы видели, как женщины глядели на нашего шального трубача, а тот трубил, мир ни во что не ставя, ремень сползал с покатого плеча. Он тоже дома женщину оставил, не оглянувшись даже сгоряча. Был камень тверд, уступы каменисты, почти со всех сторон окружены, глядели вверх, и небо было чисто, как светлый лоб оставленной жены. Так я пишу, пусть неточные слова и слог тяжелый, выражение грубы, о нас прошла всесветная молва, нам жажда зноем выпрямила губы. Мир, как окно для воздуха распахнут, он нами пройден, пройден до конца, и хорошо, что руки наши пахнут угрюмой песни верного свинца. И как бы ни давили память годы, нас не забудут потому вовек, что всей планете, делая погоду, мы вплоть одели слово «человек». Пусть помнят те, которых мы не знаем, нам страх и подлость были не к лицу. Мы пили жизнь до дна и умирали за эту жизнь, не кланяясь свинцу. Торжество жизни. Рассвет сочился, будто в сите, когда в звенящем серебре рванулся резкий истребитель косым движением к земле. Пилот в бесстрашье шансы взвесив, хватался спешки за рули, но все дороги с поднебесья к суровой гибели вели. Из жажды верны не разбиться, спасая в виражах мотор, хотел он взмыть, но силу птицы презрели небо и простор. Она все тело распластала, скользя в пространстве на крыле, и вспышкой взрыва и металла жизнь догорела на земле. А сила ветра также крепла, восходом солнца цвел восток, и на земле сквозь дымку пепла пробился утренний цветок. Уже истлели тело, крылья, но жизнь, войдя с людьми в родство, презрев пред гибелью бессилье свое, справляло торжество. Как прежде люди в небо рвались в упорной жажде высоты, а в небе гасли, рассыпались звезд изумрудные цветы. И пахли юностью победы ветвей, прорезав тишину, другой пилот в крутом разбеге взмыл в голубую вышину. Мир был по-прежнему огромен, прекрасен, радужен, цветист, и с человечьим сердцем вровень на ветке бился первый лист. И не смущаясь пепла, тлена, крушенья дерзостной мечты, вновь ликовала кровь по венам в упорной жажде высоты.
1: И еще одно имя, последнее в этой серии. Семен Гудзенко. Я хорошо знал его, дружил с ним. Он умер уже после войны от старых ран. Война как бы догнала его. А Гудзенко писали Оренбург, Антокольский. Ему прочили большую поэтическую будущность. Он очень хорошо начал. Смело, ярко, по-своему. «Когда на смерть идут, поют», — так написал он когда-то. Наша поэзия, и те, кто родился на войне как поэт, и те, кто закончил там свой путь жизни, в главном своем направлении была героической поэзией. «Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать». Поэзия Отечественной войны готовила нашу победу морально. Семен Гудзенко, стихи которого прочитает его друг, поэт Александр Межеров, навсегда останется в наших рядах, как и все, кто пал за свободу, честь и независимость своего народа.
2: Память. Был мороз, не измеришь по Цельсию, плюнь замерзнет такой мороз. Было поле с безмолвными рельсами, позабывшими стук колес. Были стрелки совсем незрячие, ни зеленых, ни красных огней. Были щи ледяные, горячие, были схватки за пять этих дней. Каждый помнит по-своему, иначе и Сухиничи, и Думиничи, и лесную тропу на Людиново, обожженная, нелюдимая, пусть кому-нибудь кажется мелочью, но товарищ мой до сих пор помнит только узоры беличьи и в березе забытый топор. Вот и мне не деревни сгоревшие, не поход по чужим следам, а запомнились онемевшие рельсы, кажется, навсегда. Перед атакой, когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки, снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной, разрыв, и умирает друг. И значит, смерть проходит мимо. Сейчас наступит мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят 41-й год и вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо, но мы уже не в силах ждать, и нас бросает на траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящие шеи. Был бой короткой, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. На снегу белизны госпитальной умирал военврач, умирал военврач. Ты не плачь о нем, девушка в городе дальнем, о своем ненаглядном, о милом не плачь. Наклонились над ним два сапера с бинтами, и шершавые руки коснулись плеча. Только птицы кричат в тишине за холмами, только двое живых над убитым молчат. Это он их лечил в полевом медсанбате, по ночам приходил, говорил о тебе, о военной судьбе, о соседней палате. И опять о веселой военной судьбе. Ты не плачь о нем, девушка, в городе дальнем, о своем ненаглядном, о милом не плачь, одного человека не спас военврач, он лежит на снегу белизны госпитальной. Мое поколение, нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, мы пред нашим комбатом, как перед Господом Богом чисты, на живых порыжели, от крови и глины шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы, расцвели и опали, проходит четвертая осень, наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих нет ни жен, ни стихов, ни покоя, только сила и зависть. А когда возвратимся с войны, все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, что отцами-солдатами будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется, кому долюбить не придется, ну а кто в 41-м первою пулей сражен, зарыдает ровесница, мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен, нас не надо жалеть, ведь и мы никого б не жалели, кто в атаку ходил, кто делился последним куском, тот поймет эту правду. Она к нам в окопы и щели приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
3: Наконец настала суббота. В доме леди Брэкнелл состоялось суаре. Оно проходило не так шумно, как тот памятный вечер в мюзик-холле. Мне об этом рассказал мой брат, близнец Джон Батлер. Настроение гостей несколько сдержанное. Здесь собрались известные леди и лорды. Все они высокие ценители и знатоки искусства. Гвендолин, дочь хозяйки, поет модную в экзотическом стиле восточную песенку «Фокстрот» о Фатьме. А леди Брэкнелл аккомпанирует по нотам, которые ей достал Гарольд Монгрив, ее племянник. Но самого его еще нет. Наверное, он просиживает дни и ночи напролет у постели своего больного друга Бенбери.

0: восхитительно.
1: Как это все тонко.
2: Вы устроили прелестный вечер, леди Брэкнелл.
3: Леди и джентльмены, а теперь прошу всех к столу.
4: Мы не заставим себя просить дважды.
5: Благодарим вас, леди.
6: Всякое искусство прежде всего обращается к художественному темпераменту.
2: В творчестве темперамент – это все.
3: Вы абсолютно правы. Прошу, прошу, леди и джентльмены.
7: Где же Гарольд? Если он не поторопится, все будет съедено.
8: Ах, зачем же ты тогда устраиваешь суаре, если это выше наших средств?
7: Дитя, помни слова великого адмирала Нельсона. Англия ждет, что каждый выполнит свой долг. Наш долг – это репутация. Мой покойный муж, лорд Брэкнелл...
8: Мама, ты же говорил, что должен прийти Эрнест Вординг.
7: Дитя, тот факт, что он опаздывает, бросает тень на его и так достаточно нерешительный характер.
8: Ах, скорее бы он приходил, чтобы, наконец, состоялась наша помолвка.
7: Гвендолин, надо быть благоразумной. Я слишком мало знаю о мистере Вординге. Он представляется мне весьма загадочной фигурой. Необходимо поговорить с ним с глазу на глаз. И если я найду помолвку возможной, то я сама сообщу тебе об этом. Помолвка должна быть для девушки сюрпризом. Пойдем, Гвендолин. Нельзя наших гостей оставлять долго одних с их аппетитом, иначе расходы неимоверно возрастут. Пойдем, пойдем.
9: Эй, Джон! Джон! Есть ли кто-нибудь дома? Или все общество уже разошлось?
10: О, Сузи, миловер, моя очаровательная шансон-герл. Отныне жизнь для меня стала праздником. Утром я души не чаял в молочнике, улыбнулся газетчице, потрепал ласково цветочницу по щеке, потому что я влюблен и счастлив.
11: Ich gehe durch die Straßen und weiß gar nicht wohin. Ich habe dein Lächeln und deinen Blick im Sinn. Streich klappernd wie ein Junge am Lattenzaun dahin.

0: Наконец-то. Хелло, Джон.
1: Добрый вечер, мистер Лонгриф. Извините, пожалуйста, но весь дом сегодня на моих плечах.
0: Что за чудесные бутерброды с огурцами, Джон?
2: Они приготовлены специально для вас, мистер Лонгриф. Они не идут ни в какое сравнение с теми, что готовит для вас мой брат Роберт. Он способный дворецкий, но в области сэндвичей с огурцами он никогда не достигнет мастерства.
3: Дорогой Гарвит, наконец-то.
0: Извините, дорогая тетя, но я не мог оставить моего бедного друга Бенбери.
3: Но где же Эрнест Вординг?
0: Разве его еще нет? Разве он еще не внес струю оживления в общество?
3: Вот именно нет. Я не нахожу ни минуты покоя с тех пор, как мне запали в душу эти 30 тысяч фунтов.
0: Не бойтесь, дорогая тетя, я знаю Эрнеста Вординга, он как буря ворвется в общество лордов и знатных леди. Мы представим его всем как знатного иностранца, таинственного незнакомца. Это будет подлинная сенсация.
3: Да, да, этой сенсации роду Брэкнелл крайне не хватает в данный момент. Судя по всему, угощение понравилось гостям.
2: Да?
3: Каждый, очевидно, хочет заправиться до следующего приема. Но пойдем, я не могу их оставлять одних.
0: Тетя, тетя, тетя, ну? Для твоего общества, дорогая тетя, у меня приготовлен потрясающий сюрприз.
3: О, ты не сказал бы мне, какой?
0: Сюрприз, это неожиданность, тетя. Добрый вечер, леди и джентльмены.
4: Добрый вечер, Гарри.
5: Вы опаздываете.
6: Мы вас ждем. Он, наверное, был у друга Бенбери.
7: Рад видеть меня.
1: Раздевайтесь, мистер Вординг.
8: Мы разве не знакомы, Роберт? Разве вы не...
1: Мое имя Джон, сэр. Мой брат-близнец Роберт служит у Гарольда Монгрифа.
8: Да, но вы очень похожи на него.
1: Это было невозможно избежать, сэр.
5: Эрнест, наконец-то!
8: Гвендолин!
5: Как хорошо, что ты пришел. Проходи в салон. Нам обязательно нужно себя скомпрометировать, чтобы мама была вынуждена сказать «да».
8: Не понимаю, Гвендолин.
5: Леди джентльмены, разрешите представить, мистер Эрнест Вординг.
3: Они... Гвендолин!
6: Если меня не обманывают, глаза не целуются.
3: Она его целует.
6: Что за нравы?
9: Это ли не распущенность? Вы видели леди Хиппович?
3: Это непостижимо, мистер Вординг.
0: Леди и джентльмены, не волнуйтесь и не впадайте в панику. Все входы и выходы заняты. Попытка к бегству бессмысленна.
3: Гарольд, ты восхитителен.
8: Прошу простить меня за опоздание, леди Брэкнелл. Моя судьба всегда опаздывать или находиться все время в пути.
3: Простите, мистер Вординг. А где вам удалось побывать?
8: О, я объездил весь свет.
10: Auf Madagaskar, da war es mir zu tropisch. Und am Sudan, da fand ich zu Äthiopisch.

0: чудесно было бы пережить все это вместе с тобой.
1: Мир прекрасен, Гвендолин. Ты обязательно увидишь все это своими глазами.
0: Как мне хотелось бы увидеть падающую башню в Пизе.
1: Я покажу тебе Мону Лизу.
0: На Голубом Ниле я хотела бы посмотреть Сфинкс.
1: Ты увидишь его, Гвендолин.
2: Wie wäre es herrlich, mit dir mal zu verreisen?
3: Die Welt ist schön, das könnte ich dir beweisen.
2: Ich sehe gerne mal den schiefen Turm von Pisa.
3: Und im Louvre zeige ich dir die Mona Lisa.
2: Am blauen Nile, da möchte ich die Sphinx sehen.
3: Die Reiseziele, die muss man allerdings sehen.
2: Dir möchte ich mich für immer anvertrauen, um mir die Welt mal anzusehen.

0: Эти звонки похоронят мое здоровье.
1: Не беспокойтесь, Джон, это ко мне, я открою сам.
2: Как вам угодно, мистер Монкриф.
1: Хелло, Шансон Гарл. Прекрасно, что ты здесь.
3: А как же иначе? Я пришла немного пораньше, ведь Сузи Миловер без ума от тебя. И я рада побыть с тобой наедине. Хотя ты прожженный негодяй.
1: Скажи, кто это тебе так много рассказал обо мне?
3: Ты знаком с Эрнестом Уордингом?
1: Это мой друг.
3: Он взял на себя непосильный труд обратить тебя на путь добродетели.
1: Его самого сегодня обратили на этот путь. Он празднует сегодня здесь свою помолвку.
3: Помолвку?
1: Вот именно. Поэтому я и пригласил тебя. Ты будешь петь по этому поводу.
3: Нет, нет, нет, нет, это невозможно. Это невозможно, я тотчас же ухожу.
1: Постой, постой, что это значит? Что ты?
3: Да нет, да нет.
1: Да нет, у нас же договор.
3: Нет,
1: нет, нет, не пущу. Нет.
3: Джон,
1: Джон, Джон, Джон, заприте, пожалуйста, певицу в ванной комнате, там ей будет удобнее подготовиться к выступлению.
4: Что случилось?
5: Что случилось? Кто здесь кричал? Голос мне показался страшно знакомым.
1: Все может быть, Эрнест, кажется, она тебя тоже знает.
5: Она кто это, говоришь?
1: Это мой сюрприз, сюрприз.
5: Это она. Я немедленно ухожу.
1: Что это значит? Мне кажется, ты еще не помог.
3: Эрнест!
6: Куда же ты? Мама хотела с тобой поговорить.
5: Все пропало. Она здесь.
6: Опомнись, Эрнест, ведь мы сегодня должны быть помолвлены.
7: Мистер Вординг?
5: Да.
7: Я попрошу вас объясниться.
5: Я могу сказать лишь одно, что я этого не хотел.
7: То же самое говорил адмирал Нельсон, когда дело зашло слишком далеко. Нет, я вас так просто не выпущу. Разрешите задать вам несколько вопросов?
5: Пожалуйста.
7: Вы курите?
5: Да.
7: Это хорошо. У мужчин всегда должно быть какое-либо занятие, хобби, кажется, это теперь называется. Что вы знаете и умеете?
5: Ничего.
7: Отлично. Вся теория современного образования порочна и является опасной для высшего общества. Кто ваши родители?
5: У меня их нет.
7: Потеря одного из родителей может рассматриваться как несчастье. Но терять обоих – это похоже уже на непростительную небрежность.
5: Я не терял своих родителей. Это родители потеряли меня. Я найденыш.
7: Найденыш?
5: Генерал Томас Кардью нашел меня и дал мне имя Уортинг.
7: Где он вас нашел?
5: В камере хранения вокзала Виктории.
7: В камере хранения?
5: Со стороны отправления поездов на Брайтон.
7: Сторона уже не имеет значения. Мистер Вординг, камера хранения едва ли может послужить рекомендацией, чтобы занять место в высшем обществе. Надеюсь, вам не придет в голову мысль, что я могу разрешить своей единственной дочери выйти замуж за человека, найденного в камере хранения багажа. Послушайте, Гарольд, в этом состоял ваш сюрприз.
1: Видите ли,
5: позвольте, позвольте, оставим это. Я должен немедленно уйти. Меня призывает служба. Я солдат армии спасения.
7: Ну, а в нашей семье все были до сих пор моряки. Ну, хорошо. Скажите, мистер Вординг,
5: да.
7: А 30 тысяч фунтов?
5: Они не мои. Это капитал моей подопечной, Сесиль Кардью.
7: Как? А Сурабая, Гонконг, Мадагаскар?
5: К сожалению, это была лишь шутка.
7: Мистер Вординг, проявите же теперь ваше внутреннее достоинство, ну, которое я в вас всегда подозревала. Спасите положение.
5: Я не знаю, была ли моя любовь когда-нибудь сильнее, чем сейчас. Пустите меня.
7: Вот тебе платок, Гвендолин.
5: Я ухожу. Прощайте.
7: Нет причины реветь. У него нет денег.
6: Мне стыдно, мама. Я пойду к себе.
7: Гарольд, что это значит? Это и есть твой сюрприз?
1: Дорогая тетя, мне срочно нужно отправиться к моему смертельно больному другу Бенбери. Прошу меня извинить, леди Брэкнелл. Бегу, бегу, бегу, бегу.
7: Что там такое?
8: Сюрприз, миледи! И чтобы избежать дальнейшего повреждения мебели, я хотел бы открыть двери ванной комнаты.
9: Выпустите меня отсюда, я не буду петь этой помолвке!
8: О помолвке не может быть и речи. Жених только что покинул этот дом.
3: Ах, он покинул этот дом! Прекрасно!
7: Кто вы, сударыня?
8: Это Сузи Миловер, Шансон Гэрл.
7: Что вам здесь угодно?
3: Ну, конечно же, танцевать!

0: что здесь, собственно, происходит? Куда я попала?
1: Я тоже хотела бы это знать. Кто вас сюда пригласил?
0: Мистер Бэмбери.
1: Бэмбери? Он же смертельно болен.
0: Бэмбери? Он же здоров, как никогда.
2: Mein Freund Bunbury, der ist so gesund wie nie, quicklebendig. Sahen Sie das denn nicht? Mein Freund Bunbury, der hat unter Garantie

0: Name hat Esprit. Bon Brie.
1: Годы гражданской войны. Страна окружена кольцом вражеских войск. Партия подняла народ на защиту Родины от иностранной интервенции, от белогвардейцев. В боях с врагами мужала и крепла молодая армия страны Советов. В один из анархистски настроенных отрядов моряков назначена женщина-комиссар. Через многие трудности приходится ей пройти, преобразовывая отряд в первый регулярный морской полк. Вновь сформированный полк успешно проводит свое первое боевое испытание. Ночная атака, руководимая комиссаром и командиром полка, бывшим офицером, закончилась победой. Утро, наступившее после боя, застает комиссара за письмом.
2: Дорогая моя муха, ну вот я и на месте. Здесь здоровый климат, и моим легким наконец-то вздохнется. Народ трудноватый. Откровенно говоря, не сплю ни одной ночи. Думаю, что меня поймут и пришлют хоть одного товарища в помощь. Войдите.
1: Входит старый боцман.
3: Дозвольте доложить, товарищ комиссар.
2: Давайте, боцман.
3: Так что к подписи требовательные ведомости на боевое и прочее снабжение, кое необходимо для вновь образованного полка согласно штатам и положению. Ниже следует... Не как это. Нет, вот это. Продовольственная требовательная ведомость.
2: Давайте-ка сюда. Что они тут повыписывали? Сливочное масло. Его сейчас детям не хватает. Ружейное масло надо выписывать, боцман, а не сливочное.
3: Так точно. 25 лет выписывал до переворота.
2: Перепишите-ка это. А штаты дайте. Так, правильно. Так. Возьмите.
3: Могу идти, товарищ комиссар?
2: Можете, боцман.
3: Неужели ж порядок в России начинается?
2: Будьте спокойны.
3: И флот, и армии хоть маломальские будут, чтоб дух был, и чтоб вид у людей был. Держава же ж, морду набить кому хочешь должна.
2: Набьет, боцман, кому хочешь. И как еще набьет?
3: Рад стараться.
1: Откозыряв, боцман выходит. Комиссар снова берется за письмо.
2: Ну так, что ж еще? Привет моему Питеру. Слыхала, у вас тиф. Береги себя.
1: Входит Финн Вайнен.
4: С добрым утром, товарищ комиссар.
2: А, доброе утро, Вайнен.
4: А ты все работаешь? Смотри, голова лопнет.
1: Вайнен взял со стола бумаги.
4: Донесений?
2: Да, вроде. Пишу вот, что полк представляет собой хороший, скажем, удовлетворительный боевой материал, но в смысле организованности сильно отстает от других частей нашей армии. И главное, находится под большим влиянием трех субъектов. Вожака, Сиплова и Алексея.
4: Анархистов? Чертовой сволочи. Эй, сатана.
2: Да. А то, что это так, объясняется отчасти твоим неумением работать, Вайнона.
4: Ну?
2: Мы ждали, что ты тут кое-что сделаешь.
4: Что тут можно сделать? Я сам не знаю. Я не очень говорю по-русски. А всего это знаешь? Один человек имеет власть над другом, а другой нет. Как это получается?
2: Слушай, ты брось это. Я с тобой о деле говорю. Люди в полку есть. Обдуманно будем действовать, полк наш.
4: Ну давай, давай, давай, говори как.
2: Как? А вот как. Первое, собрать партийный актив. Второе, столкнуть лбами вожака и Алексея. И третье, прощупать офицера.
4: Столкнуть вожака и Алексея. Хорошо ли это? Ты не очень китайся таким. Человек все-таки на каторге был. Совсем раскол в отряде.
2: В полку, Вайнонен, а не в отряде. И не раскол, а необходимый отбор. И заруби это себе в партийном порядке. Слушай, сделаю я все, и ты сделаешь, вплоть до уничтожения негодной части полка, чтобы сохранить здоровую. Понятно?
4: Понятно. А этот, их вожак, ты его мало знаешь. Это сила, такая хитрая сила.
2: Не спорю.
4: А этот офицер, стенка по нем стратает, так прямо и плачет. Я у него опись сделаю.
2: Ну, подождешь. Я сама займусь им. Он у меня сейчас будет.
4: Исповедь ему сделай.
2: Ладно, ладно, иди, я разберусь.
4: Знаешь, а если он контрик, можно налево размешает. Сразу человек смирный будет.
2: Сказала, разберусь. Иди.
4: Есть.
1: В дверях Вайнонен встречается с командиром. Окинув офицера подозрительным взглядом, он выходит.
2: Пожалуйста, вы точны.
5: Старое флотское качество.
2: Вы удивительны, моряки. Все добродетели – это, конечно, флотские качества.
5: Если не все, то большинство.
2: Садитесь. Вы давно во флоте?
5: На флоте. У нас говорят «на флоте». 20 лет с 10 лет. Ну, если угодно считать иначе, 200 лет.
2: 200?
5: Да, мы, наша семья, служила еще Петру.
2: Петру?
5: Ну да, императору Петру, Петру Великому. А, есть ряд таких старых флотских семей.
2: Так. Вчера в бою вы показали себя отлично.
5: Профессионально, не больше. И потом присутствие дамы.
2: Один вопрос. Вы можете ответить мне прямо? Как вы относитесь к нам, к советской власти?
5: Пока спокойно. А почему, собственно, вы спрашиваете меня об этом? Вы же славитесь умением познавать тайну целых классов.
2: Примерно.
5: Впрочем, это так просто узнать. Стоит только перелистать нашу русскую литературу, и вы увидите...
2: И мы увидим тех, кто бунт на борту, обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что золото сыплется с кружев, с розоватых барабанских манжет. Да?
5: Любопытно, что вы читаете наизусть Гумилева. Но о русских офицерах писал не только Гумилев. Лермонтов, Толстой.
2: Ну, знаете, поручик Лермонтов и поручик Толстой были с вами не в очень большой дружбе. И в значительной степени мы сохраним их для себя. А вот, кстати, интересно, вы сохранили бы искусство пролетариата?
5: Вряд ли.
2: В
5: Впрочем, если указанный пролетариат сумеет создать второй Ренессанс, второй Париж, вторую Италию, второго Толстого, ну тогда...
2: А знаете что? Ничего второго не нужно. Нужны первые, наши, новые. Для этого даже не потребуется 200 лет, как потребовалось вам.
5: Что же вы рассчитываете на ускоренное производство? Серийно.
2: Я рассчитываю на элементарную серьезность и корректность.
5: Почему? Вы же сами взяли на себя эту тяжелую обязанность просвещать взрослых. Мне жаль вас. Мне тоже приходилось просвещать новобранцев. Я говорил, вот тут вера, тут государь, между нами он был мягковат, тут отечество, Россия, и немножко о будущем. Обязательно светлом-светлом будущем. И вам, бедный, приходится делать то же самое. Вот тут программа, а тут светлое-светлое будущее.
2: Если ничего не изменилось, почему вы так нервничаете?
5: Да потому что счастье и благо всего человечества, включая, очевидно, меня, членов моей семьи, расстрелянные вами где-то с милой небрежностью. Стоит ли внимания человек, когда речь идет о человечестве? Я могу считать себя свободным.
2: Пришлите Вайнона нам. Да.
5: Я задержан.
2: Я очень рада, что вы говорили так честно и прямо.
5: Благодарю вас.
1: Командир выходит и почти тотчас же возвращается Вайнаном.
4: Ненатёсный тип, а?
2: Этого человека не трогать. Понятно?
4: Усе проверила. Смотри.
2: Знаешь, Вайнонен, что я о нем думаю? Он растерян, бравирует, нервничает, но служить он нам будет. Во всяком случае, надо опираться на него против тройки анархистов. Понятно?
4: Не осень. Я плохо понимаю по-русски.
2: Слушай, ты брось это. Плохо понимаю, плохо говорю, а то...
4: Да что ты сегодня потряк всем экзамен делаешь? И усишь. Это красота. Усений – это свет, а не усений – это потемки. Так, кажется, говорится по-русски.
2: Приблизительно так. А ты русские пословицы знаешь? Ну, ладно. Зови Алексея.
4: Усе пошла. О, слышишь? Идет.
1: Финн вышел. Неторопливо, с гармонию, входит Алексей.
6: Аккордеон называется, или гармония. Народный инструмент. Божественный предмет в смысле настроения.
2: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Слушай, хотела поговорить с тобой. Не помешало?
6: Нет, ничего. Валяй, валяй. Люблю с женским полом о жизни разговаривать.
2: Чудесная тема.
6: Угу.
2: А вот куда ты вчера из боя направлялся? Заманивал противника? Или, может, такую классовую ненависть почувствовал, что не мог смотреть в глаза белым? Спиной повернулся.
6: Ну, да чего там? Ну, был грех. И на старуху бывает проруха.
2: Пустяки и старуха. Ну, ладно. Слушай, давай поговорим, а? Расскажи мне про себя. Ты откуда?
6: Откуда? Из каких? Мещанин? Трудящийся мещанин. Имею мозоли, вот, прошу. Мещанин и по паспорту, и по духу. И идеи мои, так сказать, запретные с точки зрения официальной.
2: Понимаю. Исключительная личность. Анархист?
6: Ага, вроде. Ну-с, что же вам еще пояснить? Дерусь я за себя, поскольку я трудящийся мещанин. И в прочих российских сограждан 150 миллионов Петров, Иванов, Пелагеи и Матрён влюблен я мало. Отношения к ним так сдержанные. А вам, вероятно, желательно чувства пролетарские, пылкие и единения. И еще желательно, чтобы вам, как комиссару, такие, как я, не возражали.
2: Почему же? Многие возражают. Попробуй.
6: Да-да-да, понимаю. Хвалите сами себя, потому что никто другой не хвалит.
2: Один вопрос. За какую политическую партию ты голосовал на выборах?
6: Да за вас. За список №5. Все-таки получше, чем другие. Хотя тоже жуки порядочные.
2: А вы что, товарищ, всегда такие словесные букеты запускаете, а? Что, для впечатления?
6: А как знать? Разберитесь.
2: Слушай, как этот ваш новый командир? Что он, подозрительный, а?
6: А ты будь поосторожней с этим его высокоблагородием. Я его помню.
2: А он тебя тоже помнит. Ну, а вожак?
6: Что вожак?
2: Ты что, дружишь с ним?
6: Эх, не знаю. Вместе на Каледина ходили, как будто и дружба. Да какая-то она...
2: А я так и думала. Он тебя здорово держит.
6: Кто? Он? Что ж ты думаешь, я боюсь этого бугая?
2: Боишься?
6: Ну, подождите.
2: А ждать некогда. Порядок нужен.
6: Порядок? Научилась. Выговариваешь без задержки порядок. А мне не порядка, мне свободы хочется. Вот до сих пор наглотались этого порядка. По 5, по 10 лет говорить разучились.
2: Ну, ты как будто бы не разучился.
6: Да я-то не разучился, это верно. Повторяю за другими, как попка. Ах, не будет собственности. Ах, все будет наше. Все будет, будет. А я хотел бы хоть сейчас есть, а не будет. Сами так и держимся за свое барахло. Мои портянки, моя жена, моя гармонь, моя вобла. Этакая маленькая штучка мое, а вот на этой штучке вы и споткнетесь. Эх! Эх, будут дела еще, будут.
2: Не, легче, легче, легче, форминку порвешь. Ты что ж думаешь, мы этого не видим? Слепые. Мы верим в людей.
6: Эй, мужик не пойдет.
2: Пойдет. Сидят в деревне вот такие же философы на выворот вроде тебя и разглагольствуют. Я, мое, ну вас всех к лешему, мужицкая свобода, одним словом, вожаки. А что они могут сделать реально для завтрашней экономической... Тебе это слово понятно?
6: Да валяй, валяй.
2: Так вот, для завтрашней экономической потребности страны.
6: А я откуда знаю?
2: Кто для нашего мужика надежен? Либералы? Кадеты? Продали они мужика, за 1,5 гривенника продали. 4 думы было, 4 раза продали. Эсеры покашляли, о земле поговорили, мужика в войну вогнали, а сейчас к иностранному капиталу побежали.
6: Это верно, побежали.
2: Кто же остается? Ну?
6: Да ведь...
2: Ну, говори.
6: Да ведь понял.
2: Спорить так на чистоту. А вот ответь, кто этому мужику, крестьянину, реально дал мир? На Западе он до сих пор войной бредит, захватами. А кто мужику про землю сказал и землю дал? Вот попробуй оспорить факты. Ты вот говоришь, мужик не пойдет. Пойдет. Не сразу. А мы его и торопить не будем. Скажем, посиди, подумай, хозяйство будем подымать, Россию на свет, на воздух выведем. Дышите, люди. И придет твой мужик. Умный он, глазастый. Придет и скажет: прими, товарищ, в долю.
6: Ну да, в долю-то он придет еще.
2: Вот именно. Вдоль, личность-то может исключительная, а вот мусору и неразберихи у тебя в голове много.
6: А знаешь, может, я трепался. Вот гляжу на тебя, тут ты все насчет принципов перебрасываешься. А я вот не стыдно признаться. Вот думаю, такая баба и не моя. Отойди, а то схвачу.
2: Не советую.
6: Да брось, доберусь я до тебя. На, вот, слушай, тайные мысли свои выдаю. На.
2: Выпей воды.
6: Тири-дири-ям, тири-дири-ям, тири-дири-ям, рай, тири-дири-ям. А может, я трепался, а? Тебя проверяю.
1: В дверях командир.
7: Молчать! Я тебе помолчу, белое горло!
2: Алексей!
6: Есть Алексей? Понимаю, лишний.
7: Боевая служба требует единства и полного подчинения воле начальника. Многоначалие, установившееся в уверенном мне полку, далее нетерпимо.
2: Почему вы считаете?
7: В морском корпусе нас не учили болтать на служебные темы. Службу несут, о ней не говорят.
2: Чего вы хотите?
7: Полноты командования. Я не могу так больше работать. Мне мешают анархисты.
2: Мешают анархисты? Хорошо, разберемся. Подумаем.
7: Я могу идти?
2: Можете.
3: Разрешите войти?

0: Сейчас время круто. Воспитывать таких некогда.
1: Дела корявые, комиссар.
0: Да. Зови наших людей, Вайнонен.
1: Начнем бой на высока.
0: Да. Зови людей.
1: Есть, товарищ комиссар.
0: Вот так и приобретается опыт, товарищ комиссар.
2: Одной из неотложных задач, стоящих перед партией, была ликвидация анархии и создание боеспособной дисциплинированной армии. В трудных боях рос и формировался полк. Под влиянием комиссара среди матросов устанавливалась дисциплина. И все-таки вожак по-прежнему чувствовал себя хозяином.
3: Бога нет. Людей нет. Ничего нет.
4: Зато какая у нас женщина! Вот вся эта волынка кончится. Женился бы я на такой.
5: Там двоих каких-то пленных задержали.
3: Веди сюда. Суета. Одна суета кругом. Изжога к горлу подходит.
5: Давай. Проходи.
4: Кто вы?
3: Человек.
4: Скажите, смертный,
3: как и вы,
4: что можете сообщить?
3: Я и мой друг.
4: Только о себе.
3: Я повторяю, я и мой друг идем из германского племя, из лагеря в Шлезвиге. Мы прошли всю Польшу, Малороссию,
4: Украину.
3: И нам нужно домой. Наши бумаги у ваших людей.
4: Давай. Так.
3: Какой чин?
5: Оба офицеры.
6: Ага, попались.
4: Вы в курсе событий, происходящих в России?
3: Как и весь мир. А почему вы так недобро смотрите на нас? У меня нет собственности. Это, кажется, больше всего раздражает теперь людей. Я был взят по мобилизации. И вообще я отказываюсь понимать эту чудовищную злость одной части народа другой. Это нелепо. Это похоже на злость птиц к рыбам. Почему одни летают, а другие плавают? Потому что так устроено.
7: Дальше.
3: Я думал, я волнуюсь, я так много передумал там. Мне можно говорить. На меня так глядят. Не надо так глядеть. Мне можно говорить, да?
4: Можете говорить.
3: Я думал, что наша русская революция будет светлой, человеколюбивой. Что здесь, в России, куда мы наконец вернулись, сверкнул первый проблеск человечности.
7: А я забыл это слово. И ты забудь.
3: Как забыть? О, нет, вы ошибаетесь. Человечность должна быть везде. Мне трудно говорить, на меня так глядят. Хотя нет, я все-таки буду говорить. Мне нужно говорить. Вы же сами перенесли в войну все, старую службу. Вы знаете, как отвратительно насилие. Вы не можете применять его к другим.
4: Приятное заблуждение.
3: Мы простые офицеры, окопники. Мы хотим понять сущность советской власти.
7: Ну, довольно.

0: перейдем к логике. Вы изучали этот предмет?
1: Да.
0: Почему молчит этот?
1: Он глухой. Контузия.
0: Итак, вы офицеры из плена. Идете домой.
1: Да.
0: И вы?
1: Да, да, да.
0: Так. Из этого выйдет следующее. Идете вы домой, а придете к белым, а?
1: Нет, мы никуда не пойдем. Никуда.
0: Если вы не пойдете, вас возьмут силой. Вы должны достаточно знать эту давнюю государственную механику. Логично.
1: Но он глухой. А у меня рука, вот, вот нет ее. А потом, потом почему к белым? Ведь идут и к вам.
0: К нам вам ходу нет. У нас единственный такой представитель, и мы тоже сейчас с ним простимся. Далее. Все ваше племя под корень, поголовно истребить надо. Или мы проиграем революцию. Логично?
2: Он позволил домой?
1: Еще минуту. Я так хотел... Казалось, мы читали там о новой России. Почему здесь все другое? Зачем такая жестокость?
0: Жестокость? Да мягче меня и этого,
1: да,
0: на свете людей не сыщешь.
3: Точно.
1: Последнее слово. Дайте. Умоляю.
0: Это предрассудок буржуазного суда. Обманывающая подачка. Не нужно. Веди налево.
3: Давай.
1: Тогда имею честь кланяться. Покорно благодарю за предсмертную лекцию.
0: Пожалуйста, ведите.
2: Он позволил? Да, вы позволили? Спасибо, спасибо. Меня ждут дома.
0: Ведите.
3: Веди!
4: А вот комиссар идет.
0: Приказ подписала?
5: Да.
0: Дай.
6: Видала?
5: Что, в чем дело?
4: Заволновался. Ликвидируем тут двух.
7: Блядных сволочи расстреливают!
4: Да каких пор?
6: Комиссар называется.
5: Остановить!
7: Остановить! Остановить! Остановить!
5: Пленных Красная Армия не расстреливает. Вы это знали?
0: Напрасная мягкость. Каждый должен идти туда или сюда.
5: Они могли прийти сюда. Такие люди будут приходить к нам. В Красной Армии уже 22 тысячи офицеров.
0: 22 тысячи предательств.
5: Ленин говорит...
0: Я не интересуюсь статьями нового премьер-министра.
6: А следовало бы поинтересоваться распоряжениями советской власти.
8: Верно.
0: Ну... Мне хватает и своих.
6: Там один из них крикнул: «Да здравствует революция!»
0: Ну и что? врал, трусил.
6: А если нет?
5: Поговорим обо всем мирно.
0: Поговорим. Я слушаю общий голос.
4: Вот люблю рассудительных. Садись, ребята, садись.
0: Говорите. Ну, говорите.
3: Поговоришь тут.
5: Ваше превосходство так ценят, что не решаются спорить с вами.
6: Нет, почему же?
3: О чьем там превосходстве говорят? Этого? Над кем? Над нами? Говорить позволил. Тебе послушать хочется. При тебе слишком тихие стали. Почему шум?
0: Он заболел.
3: Это он болен. Сифилитик и твой халуй. Я бросаю тебе в морду, в рожу. Ты предатель и изменник.
0: Тебя кто научил?
6: Ну, гляди, гляди, властолюбивая скотина. Мы тоже давно наблюдаем за тобой.
0: Так, так. Так, так.
3: Называются военные моряки. Молчите!
8: Кого тут с грязью мешают нам, братцы?
3: Ты посчитался с желаниями каждого, когда за кошелек казнили парня. Ты посчитался с желаниями каждого, когда казнили старуху. Дальше ты спросил согласие каждого, когда тебя просили не тронь комиссара.
8: Об них? Об себе уж не говорю.
3: И об них? Ты спросил согласие комиссара и других, заявляя, что мы простимся с командиром и боцманом. А двух коллег за что сейчас загубил?
0: Тихо! Беспорядок кончить! Вы всего не знаете. Открыт заговор. Подробности сейчас будут оглашены. Комиссар, читай.
5: Именем пролетарской революции. Военно-полевой трибунал в составе комиссара полка и назначенных им лиц.
4: Каких?
6: Перебивали.
5: Рассмотрев дело о бывшем вожаке отряда и признав его вожака виновным в казни без суда и следствия бойцов полка, далее неизвестные гражданки, далее двух пленных, а также в неповиновении комиссару, представителю советской власти, постановляет подвергнуть упомянутого вожака высшей мере наказания.
0: Измена!
4: Что?
0: Ко мне!
8: Возьми!
4: Подожди!
8: Провожи!
4: Я не виноват! Он меня заставлял!
0: Да там же не то написано! Прочтите! Измена!
8: Подожди!
3: Ну-ка дай. Написано, как сказано. Сам дал согласие слушать общий голос. А ну-ка.
4: Что?
3: Как ты там говаривал?
4: А, приговор окончательный обжалованию не подлежит.
3: Так?
5: Так.
3: Привести в исполнение.
5: Я думаю, что товарищ Алексей мог бы все сам выполнить.
4: Дайте последнее слово. Алексей, брат, Алеша.
3: Последнее слово? Это предрассудок буржуазного суда, обманывающая подачка. Не нужно. Пошли.
9: В долине реки Сакраменто шли дожди. Северный рукав выступил из берегов, а через змеиный ручей нельзя было перебраться. Валуны, отмечавшие летом брод, скрылись под широкой пеленой воды, простиравшейся до самых предгорий. И в предгорьях стояла погода не лучше. Горная тропа была покрыта густым слоем грязи, путь загромождали фургоны, которые нельзя было сдвинуть с места ни физической силой, ни моральным воздействием. Дорогу на Симпсон-бар указывали загнанные упряжки и немилосердная брань. А дальше, отрезанные от мира и недоступный человеку Симпсон-бар, ласточкиным гнездом лепился к каменистому фризу и острым капителям столовой горы, содрогаясь под ураганным ветром. Был канун Рождества 1862 года. Над поселком спустилась ночь, и огоньки замерцали сквозь туман в окнах лачуг по сторонам дороги, вдоль которой теперь шумом неслись беззаконные ручьи, и гулял мародер-ветер. Большинство жителей, как всегда, собралось в лавке Томпсона. Они теснились возле раскаленной до красна печки и в молчании поплевывали на нее, что являлось принятой среди них формой общения, до известной степени заменявшей беседу. Их нисколько не оживило даже неожиданный цоканье копыт перед крыльцом. Один только Дик Буллен перестал прочищать свою трубку и поднял голову. Никто другой не проявил интереса к вошедшему и ничем не показал, что узнает его». Это была фигура, достаточно знакомая всему обществу и известная в Симпсон-баре под именем Старика. Человек лет 50, с проседью, почти лысый, но со свежим румяным лицом, которое выражало готовность сочувствовать чему угодно, впрочем, не слишком сильную, и могло, подобно хамелеону, принимать любой цвет или оттенок чужих настроений и чувств. Он, по-видимому, только что покинул какую-то веселую компанию и, не заметив сначала унылого настроения общества, шутливо хлопнул по плечу первого, кто подвернулся под руку, и развалился на свободном стуле. «Ну и слышал я историю, ребята. Знаете Смайли, нашего Джима Смайли? Самый занятный парень во всем Симпсон-баре. Ну так вот, Джим рассказал мне потешную историю насчет...» «Болван твой, Смайли!» — прервал его мрачный голос. «Хорек вонючий!» — прибавил другой похоронным тоном. После таких решительных высказываний наступило молчание. Старик обвел всех быстрым взглядом. Выражение его лица сразу изменилось. «Это-то верно!» — помолчав, сказал он в раздумье. «Верно, что вроде как болван. Да, пожалуй, и на хорька смахивает. Это, конечно». Он помолчал с минуту, видимо, с грустью размышлял о непривлекательности и глупости всем опротивившего Смайли. «Скверная погода, а, ребята?» — прибавил он, входя в русло общего настроения. «Все мы по уши в долгах, а денег в этом сезоне должно быть не увидим. А завтра Рождество». При этих словах среди присутствующих можно было заметить движение, но трудно было сказать, что оно выражало – одобрение или недовольство. «Да», – продолжал старик унылым тоном, который он бессознательно усвоил за последние минуты, – «да, завтра Рождество, а нынче сочельник. Вот, ребята, я и подумал, то есть мне мысль такая пришла, так ни с того ни с сего, знаете ли, чтобы... Вы собрались сегодня у меня, повеселились бы, что ли, вместе. А теперь, я думаю, может быть, вы и не захотите, не в настроении, может, прибавил он заискивающе и тревожно вглядываясь в лица товарищей. Не знаю, право, ответил Том Флинн, несколько оживляясь, может, и придем. А как твоя жена, старик, что-то она скажет?
10: Старик замялся. Его супружеская жизнь была не из удачных, о чем знал весь Симпсон-бар. Его первая жена, нежная, милая женщина, долго страдала втайне от ревнивых подозрений мужа, пока в один прекрасный день он не пригласил к себе весь Симпсон-бар, чтобы уличить ее в неверности. Нагрянув всей компанией к старику, они застали робкую малютку одну. Она мирно занималась домашним хозяйством и ретировались, пристыженные и сбитые с толку. Но чувствительной женщине нелегко было оправиться от потрясения, вызванного этой неслыханной обидой. С трудом восстановив душевное равновесие, она выпустила любовника из чулана, куда он был спрятан, и бежала с ним. В утешении покинутому супругу она оставила 3-летнего мальчика. Теперешняя жена старика прежде служила у него кухаркой. Это была крупная женщина, преданная и весьма воинственная. Старик еще не успел ответить, как Джо Диммик напрямик высказал мнение, что дом не чей-нибудь, а старика, и что на его месте, он поклялся Всевышним, он приглашал бы кого вздумается, даже если бы это угрожало его вечному блаженству. Никакие силы ада, заметил он далее, не могли бы воспрепятствовать его намерению. Все это было изложено в сильных и энергичных выражениях и много теряет в пересказе.
11: «Само собой, ну, конечно, это-то верно», — сказал старик, сочувственно хмурясь. «Насчет этого беспокоиться нечего. Дом мой собственный, каждый гвоздик моими руками вколочен. Вы ее не бойтесь, ребята. Ну, она, может, малость поругается сначала по бабьему обычаю, а там, глядишь, и обойдется».
10: Втайне старик надеялся, что в трудную минуту его поддержат виски и пример более храбрых приятелей.
9: Дик Буллин, оракул и вожак Симпсон Бар до сих пор молчал. Теперь он вынул трубку изо рта. «А как поживает твой Джонни, старик? Если он опять захворал, может, мы помешаем?»
10: Отец, явно растроганный не только чувствительной картиной предстоящих Джонни лишений, но и видимым вниманием оратора, поспешил его уверить, что Джонни лучше и что ему полезно будет немножко развлечься.
9: Дик встал, встряхнулся и со словами «Я готов, ступай вперед, старик, мы за тобой» оказался впереди всех.
10: Ночь была темная, хоть глаз выколи. Дорога шла вверх по сосновому ущелью, в конце которого широкий и низкий дом, крытый корой, притулился к горному склону. Это был дом старика. Здесь компания задержалась на минуту из уважения к хозяину, который пыхтя догонял их.
11: «Может, вы здесь чуточку обождете, а я пойду взгляну, все ли в порядке», сказал старик спокойным тоном, который нисколько не выражал его чувств.
10: Это предложение было принято благосклонно. Дверь отворилась и снова закрылась за хозяином, а компания, прячась под выступом кровли, ждала и слушала, прижавшись к стене. Несколько минут ничего не было слышно, кроме звонкой капели, падавшей с крыши, да шороха и шума качающихся ветвей.
11: «Ну, входите! Чего мокнуть на дожде?»
10: Голос не принадлежал ни старику, ни его жене. Это был голос мальчика, слабый дискант, разбитый, с той неестественной хрипотцой, которой порождают только бродяжничество и умение с малых лет постоять за себя. Снизу вверх на них смотрело мальчишеское лицо, лицо, которое могло бы быть миловидным и даже тонким, если бы изнутри его не омрачало познание зла, а снаружи грязь и жизненные лишения. Мальчик кутался в одеяло и, как видно, только что встал с постели.
11: «Входите», — повторил он, — «да не шумите». «Старик там разговаривает с матерью», — продолжал он, указывая на комнату рядом, по-видимому, кухню, откуда слышался заискивающий голос старика. «Пусти меня!» — буркнул он недовольно Дику Буллину, который подхватил его вместе с одеялом, делая вид, будто хочет бросить его в огонь. «Пусти, старый черт, слышишь?»
10: Дик, сдерживая улыбку, опустил Джонни на пол, и все остальные, стараясь не шуметь, вошли и расселись вокруг длинного некрашенного стола в середине комнаты. Джон неважно подошел к шкафу, достал оттуда кое-какую провизию, выложил ее на стол.
11: «Вот виски, и сухари, и копченая селедка, и сыр».
10: По дороге к столу он откусил кусок сыра.
11: «И сахар».
10: Он запихнул горсть сахара в рот маленькой, очень грязной рукой.
11: «И табак. Есть еще сушеные яблоки, только я до них не охотник. От яблок живот пучит. Вот, — заключил он, — теперь валяйте и не бойтесь ничего. Я-то старухи не боюсь. Она мне не родная. Ну, всего».
10: Он шагнул на порог маленькой комнатки, чуть побольше чулана, где в темном углу стояла детская кровать. С минут он стоял и глядел на гостей, закутавшись в одеяло, из-под которого виднелись босые ноги, потом кивнул им. «Эй, Джонни, ты не собираешься ли опять ложиться?» – спросил Дик. «Да, собираюсь», – решительно ответил Джонни. «Что с тобой, старик?» «Болен». «Чем же ты болен?» «У меня лихорадка и цыпки на руках». «И ревматизм», — ответил Джонни, скрываясь в чулане. Наступило неловкое молчание. Гости поглядывали то друг на друга, то на огонь. Не помогло и соблазнительное угощение на столе. Казалось, вот-вот ими овладеет то же уныние, что и в лавке Томпсона. Но вдруг из кухни донесся заискивающий голос старика. Он неосторожно заговорил громче. «Конечно, это-то верно». Само собой, все они лентяи, пьяницы и бездельники, а этот Дик Буллин почище всех остальных. Хватило же смысла тащиться в гости, когда в доме больной есть нечего. Я им так и сказал. «Буллин, — говорю, — ты либо пьян в дребезги, либо совсем дурак, — говорю. Что тебе в голову взбрело? Стейбс, — говорю, — будь же ты человеком. И не стыдно тебе поднимать дым коромыслом у меня в доме, когда все лежат больные? Так вот нет же, вот взяли, вот и пришли». Чего и ждать от этого сброда, который шляется тут по Симпсон-бару? Компания разразилась хохотом. Был ли это хохот слышен на кухне, или взбешенная супруга старика истощила все другие способы выразить свое презрение и негодование, сказать трудно. Но кухонная дверь вдруг сильно хлопнула. Через минуту вошел старик в полном неведении причины общего веселья и кротко улыбнулся. Старухе вздумалось сбегать тут неподалеку, навестить мисс Макфадден, развязно объяснил он, садясь к столу. Как ни странно, этот досадный случай пришелся кстати и разогнал неловкость, которую начинали чувствовать все гости, и вместе с хозяином вернулась свойственная им непосредственность. Я не собираюсь описывать застольные веселья этого вечера. Рюмок не били от того, что их вовсе не было. Виски не лили бестолку на пол и на стол от того, что его и так не хватало. Около полуночи веселье было прервано. «Тсс!» – сказал Дик Буллин, поднимая руку. Из чулана послышался ворчливый голос Джонни. «Ох, па...» Старик поспешно встал, скрылся в чулане. Вскоре он появился снова. «Опять у него ревматизм разыгрался», — объяснил он. «Надо бы растереть мальчишку». Он взял со стола оплетенную бутыль и встряхнул ее. Она была пуста. Дик Буллин, сконфуженно улыбаясь, поставил на стол свою жестяную кружку, другие тоже. Старик обследовал содержимое кружек и сказал с надеждой в голосе: «Пожалуй, хватит, ему ведь немного нужно». «А вы все подождите минуту, я скоро вернусь». И скрылся в чулане, захватив с собой виски и старую фланелевую рубашку. Дверь закрылась неплотно, и последовавший диалог был отчетливо слышен. «Ну, сынок, где у тебя больше всего болит?»
12: «Иногда повыше, вот здесь, иногда пониже, вот тут. А всего хуже вот где, отсюда и до сюда. Вот потри здесь, па».
10: Молчание как будто указывало на то, что растирание идет вовсю. Потом Джонни сказал: «Веселитесь там, па».
12: «Да, сынок, ведь завтра Рождество». «Да, сынок. Ну, а теперь как тебе?» «Лучше. Потри немножко пониже». «А что это за Рождество все-таки? Зачем оно?»
11: «Ну, это уж такой день».
10: Такого исчерпывающего объяснения было, по-видимому, достаточно, потому что растирание продолжалось молча. Скоро Джонни заговорил снова. «Мать говорила, будто везде, кроме Симпсон-бара, все дарят друг другу на Рождество подарки. А потом, как начала тебя ругать, она говорит, есть такой человек, зовут его Санта-Клаус, понимаешь, не белый, а вроде китайца. Он спускается по трубе в ночь под Рождество и приносит детям подарки, мальчикам, вроде меня. Кладет будто бы в башмаки. Вот ведь как она очки втирает.
12: Ну, полегче теперь, па. Где же ты трешь? Совсем не там болит».
11: «Врет, небось, лишь бы позлить нас с тобой. Ну, не три здесь. Да что с тобой, па?
10: В торжественной тишине, окутавшей дом, ясно слышались вздохи ближних сосен и капель падавших с листьев. Голос Джонни тоже стал тише, когда он опять заговорил.
11: Нечего тебе расстраиваться, ведь я теперь скоро поправлюсь. А что там гости делают?
10: Старик приоткрыл дверь и выглянул. Гости сидели довольно мирно, а на столе валялось несколько серебряных монет и тощий кошелек из оленей кожи.
11: «Бьются об заклад, а может, хотят сыграть партию другую. Все в порядке», — ответил он Джонни и снова принялся за растирание. «Ну ладно», — сказал Джонни, — «как будто полегче стало. А теперь закутай меня получше одеялом. Вот так. Ну, а теперь», — прибавил он приглушенным шепотом, — «посиди тут со мной, пока я не усну».
10: Он высвободил руку из-под одеяла и, уцепившись за отцовский рукав, улегся снова. Несколько минут старик терпеливо ждал. Потом его любопытство возбудила странная тишина. Не отходя от постели, он осторожно приоткрыл дверь свободной рукой и заглянул в большую комнату. К его беспредельному удивлению, там было темно и пусто. Старик пошел бы за гостями, если бы не ребенок, который во сне бессознательно цеплялся за его рукав. Он легко мог бы высвободиться. Рука была маленькой, слабой, исхудалая. Но, может быть, именно потому, что рука была маленькая, слабая и худая, он раздумал и, подтащив стул поближе к постели ребенка, опустил на нее голову. Как только он принял эту беззащитную позу, на нем сказались недавние возлияния. Комната светлела и темнела, появлялась и пропадала. Наконец, совсем исчезла из глаз, и он уснул. Тем временем Дик Буллен прощался со своими товарищами. «Ты готов?» — спросил Стайлс. «Готов», — сказал Дик. «Который час?» «За полночь», — ответил тот. «Смотри, справишься ли? Ведь это чуть ли не 15 миль туда и обратно». «Знаю», — коротко ответил Дик. «А где кобыла?»
13: «Билл и Джек ждут с ней на перекрестке».
10: Кобылу нельзя было назвать красавицей. Римский профиль, выпирающий круп, горбатая спина, крытая жесткой лукой мексиканского седла и прямые, как палки, костлявые ноги с широкими бабками, и во всем этом ни тени грации. Полуслепые, но полные коварства белесые глаза, отвислая нижняя губа, нелепая масть, все в ней было сплошное безобразие и норовистость.
11: «Ну, ребята, — сказал Стейплс, — станьте-ка подальше от копыт и не зевайте. Хватайся сразу за гриву, да смотри, не упусти правое стремя. Пошел!»
10: Прыжок в седло, недолгая борьба, скачок коня, и люди шарахаются в стороны, копыта описывают в воздухе круг, еще два скачка на месте, земля дрожит, быстро звякают шпоры, и голос дико доносится откуда-то из темноты. «Все в порядке!» «Не возвращайся по нижней дороге, разве только если времени будет в обрез. Не натягивай поводья, когда будешь спускаться с горы. Мы будем ждать у брода ровно в 5. Пошел! О-о-о-о! Вперед!»
13: Короткий плеск, искр, выбитый из камня на дороге, стук копыт по каменистой тропе за поселком, и Дик скрылся из вида.
10: Воспой же, о муза, поездку Ричарда Буллина. Воспой рыцарскую доблесть, благородную цель, смелый подвиг и схватку с бродягами, трудный путь и все опасности, каким подвергался цвет и гордость Симпсон-Барра. Увы, какая привередница эта муза! Она не хочет и слышать о норовистом коне и дерзком всаднике в лохмотьях. Мне приходится следовать за ними пешком в прозе. Был час ночи, и Дик только что доехал до Змеиной горы. За это время Хавита проявила все свои недостатки и выкинула все свои фокусы. Трижды она споткнулась. Дважды задирала она свой римский нос на тяговой поводья и, не обращая внимания на удила и шпоры, с бешеной быстротой неслась напрямик. Дважды становилась она на дыбы и, встав, падала на спину, и проворный дик дважды садился в седло невредимый, прежде чем она снова начинала брыкаться. А милей дальше, у подножия Змеиной горы, был Змеиный ручей. Дик знал, что именно там решится, может ли он выполнить то, что задумал, и, свирепо стиснув зубы, дал шинкеля и перешел от обороны к энергичному наступлению. Разъяренная Хавита начала спускаться с горы. Тут хитроумный Ричард сделал вид, будто хочет сдержать ее, притворно бронясь и тревожно вскрикивая. Как и ожидал Дик, с разбегу она понеслась далеко вперед и не смогла сразу остановиться, и Дик на тяговой поводья очутился на середине быстро несущегося потока. Еще несколько минут вплавь и вброд, и Дик перевел дыхание на другом берегу. К 2 часам всадник миновал Красную гору и стал спускаться на равнину. 10 минутами позже возницу курьерского дилижанса настиг и обогнал человек верхом на кляче. Событие вполне достойное упоминания. В 3:30 Дик привстал на стременах и громко закричал. Сквозь разорванные облака блестели звезды, и среди равнины перед Диком встали 2 колокольни, флаг на 6 и неровный ряд черных строений. Дик звякнул шпорами, взмахнул рятой, и Хавита рванулась вперед. Минутой позже она поскакала по улице Тотлевилла и остановилась перед деревянной верандой гостиницы всех народов. То, что произошло в ту ночь в Тотлевилле, собственно говоря, не относится к нашему повествованию. Однако я могу кратко сообщить, что, сдав Хавиту сонному конюху, которого она сразу привела в чувство, легнув хорошенько, Дик вместе с барменом отправились в обход спящего города. В салунах и игорных домах еще кое-где мерцали огни, но, минуя эти дома, они останавливались перед запертыми лавками и настойчивым стуком и громкими криками поднимали хозяев с постели, заставляли отпирать лавки и показывать товар. Иногда их встречали бранью, но чаще внимательные, с интересом, и переговоры неизменно заканчивались выпивкой. Было уже 3 часа, когда эта увеселительная прогулка кончилась, и Дик с небольшим прорезиненным мешком за плечами вернулся в гостиницу. Дик вскочил в седло и помчался по пустынной улице и дальше по еще более пустынной равнине, и скоро огни, черные линии домов, колокольни и флаг затерялись за его спиной и ушли в землю. Буря рассеялась, воздух был живительный и холодный, стали видны очертания придорожных век. В 4:30 Дик добрался только до часовни на перекрестке. Чтобы не подниматься в гору, он поехал окольной дорогой. В густой грязи этой дороги Хавита на каждом шагу увязала по самой щетке. Это была плохая подготовка к непрерывному подъему следующих 5 миль, но Хавита, подбирая под себя ноги, взяла этот подъем, как всегда, со слепой безрассудной яростью и через 30 минут добралась до ровной дороги, которая вела к Змеиному ручью. Еще 30 минут, и Дик будет у ручья. Он бросил поводья на шею лошади, свистнул ей и запел песню. Вдруг Хавита шарахнулась в сторону с такой силой, что менее опытный наездник не усидел бы в седле. С насыпи спрыгнула какая-то фигура и повисла на поводу, а в то же время впереди на дороге выросли темные очертания коня и всадника. «Руки вверх!» — с бранью скомандовал это второе видение. Хавита могучим прыжком взвелась на дыбы, одним движением упрямой головы отбросила повисшую на поводе фигуру и бешено рванулась вперед на преграду. Проклятие, выстрел, и лошадь вместе с грабителем покатилась на дорогу, а через секунду Хавита была уже далеко от места встречи. Но правая рука наездника, пробитая пулей, беспомощно повисла вдоль тела. Не замедляя бега Хавиты, он переложил поводья в левую руку, но через несколько минут ему пришлось остановиться и подтянуть подпругу, ослабевшую при падении. С больной рукой на это ушло немало времени. Погони он не боялся, но, взглянув на небо, заметил, что звезды на востоке уже гаснут, а отдаленные вершины утратили свою призрачную белизну и чернеют на более светлом фоне неба. Близился день. Весь поглощенный одной мыслью, он забыл о ноющей ране и, снова вскочив в седло, поскакал к Змеиному ручью. Но теперь дыхание Хавиты стало прерывистым, Дик шатался в седле, а небо все светлело и светлело. «Погоняй, Ричард, скачи, Хавита, помедли рассвет!» Старик вздрогнул и проснулся. Огонь в очаге погас, свеча в большой комнате догорала, вспыхивая, и в дверь кто-то стучался. Он отпер дверь, но с испугом отступил перед насквозь промокшим человеком, который, пошатнувшись, ухватился за косяк. «Дик!»
14: «Тише! Он еще не проснулся?»
10: «Нет».
14: «Ну, слушай, Дик!» «Молчи, старый дурень! Дай мне виски, живей!»
10: Старик побежал, вернулся с пустой бутылкой. Дик хотел было выргуться, но сил у него не хватило. Он зашатался, ухватился за ручку двери и сделал знак старику.
14: «Там, в мешке, у меня есть кое-что для Джонни. Сними его, я не могу».
10: Старик отвязал мешок и положил его перед измученным Диком.
14: «Ну, развяжи, да поживее».
10: Старик дрожащими руками развязал веревку. В мешке были плохенькие игрушки, дешевые, довольно грубые. Разумеется, откуда же было взяться изяществу, но ярко раскрашенные и блестевшие фольгой. Одна из них была сломана, другая безнадежно попорчена водой, а на третьей такая беда, виднелось зловещее красное пятно.
14: «Не бог знает что, это верно», — сказал мрачно Дик. «Но лучше этих мы не достали. Возьми их, старик, и положи ему в чулок. Да скажи, скажи, знаешь ли...» «Ой, поддержи меня, старик!»
10: Старик успел подхватить его.
14: «Скажи ему, — говорил Дик, слабо улыбаясь, — что приходил Санта-Клаус. Вот так, весь в грязи, оборванный, взлохмаченный, небритый, с повисшей беспомощной рукой, Санта-Клаус пришел в Симпсон-бар и свалился без чувств на первом пороге. А следом за ним явилась рождественская заря и тронула дальние вершины теплым своим светом неизреченной любви. Она так ласково смотрела на Симпсон-бар, что вся гора, словно застигнутая врасплох за добрым делом, покраснела до небес.
15: Юрий Давыдович Левитанский. Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой, я имя рек. Я меткой пули недолет, я лед кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лед, я в нем как мушка в янтаре. Ну что с того, что я там был? Я все избыл, я все забыл. Не помню дат, не помню дней, названий вспомнить не могу. Я топот загнанных коней, я хриплый окрик на бегу. Я миг непрожитого дня, я бой на дальнем рубеже, я пламя вечного огня и пламя гильзы в блиндаже. Ну что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть? Я это все почти забыл, я это все хочу забыть. Я не участвую в войне, война участвует во мне. и отблеск вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих лет, из той зимы. Уже меня не излечить от тех снегов, от той войны. И с той зимой, и с той землей уже меня не разлучить до тех снегов, где вам уже моих следов не различить. Ну, что с того, что я там был?
16: Приглашаем вас послушать рассказ грузинского писателя Нукзара Шатаидзе «Бес». Перевод с грузинского Ливана Бекжизати. Читает артистка Алина Покровская.
17: Ну, от кого-кого, а от жены Каки ничего на свете скрыть нельзя было. И в конце концов прознала она и про это. Прознала и уж, конечно, растрезвонила по всей округе. В деревне и без нее подумывали. Неспроста сын Сосанны, Кора, шастает в проулок, где дом Соломний. Не след бы. Да только рта никто не открывал. Сами, небось, слышали, на воре грех, а указчик сверху свой кладет. Но когда жена Каки окатила и одних, и других щедрым ушатом сплетен, втихомолку зашептались, засудачили. Громко-то кто скажет? Ну да ведь одна сплетня известна, как снежный ком, с горы покатившийся, по дороге новыми обрастает. Вот и это росла, росла и превратилась в такую лавину, что грозило захлестнуть не только сына Сосаны и красивую молодую вдову Соломнии, но и всю деревню. Сама жена Каки никого уже не стеснялась и не унималась. Хватит перешептываться. Неужто непонятно, что эти бессовестные вытворяют? Забыли и страх, и совесть, такие-сяки. Этот старый бугай Кора, которого бес в ребро ударил, жене его черное платье надеть бы, и это, ух, повыдирать бы ей волосы, да привязать ее к конскому хвосту, подобрала старые маслы, что в землю класть впору, и кривляется, словно девчонка. Бабы опасливо прикрывали ей рот ладонью, озираясь, не показалась бы поблизости бедная жена Коры. Но жена Каки не была бы женой Каки, если бы кого-то побоялась или постыдилась. С утра день оглашался ее криками, и вы бы видели, как сверкали у нее глаза, как пылало лицо, как кривился рот со щетиной над верхней губой. А видели бы, так точно сказали бы: «Господи, да это не женщина, а печь раскаленная». Однако Кора, неуклюжий, большерукий 40-летний мужик, отец взрослого парнишки, вот-вот в армию возьмут, и еще троих младших ребят, и ухом не вел. По вечерам, вернувшись с поля и попрощавшись с бригадой, он устало поднимался в проулок, вставал под орехом и, скрестив руки на груди, с улыбкой смотрел на веранду двухэтажного недостроенного дома, всегда увешанную после дневных постирушек вдовы платьями, цветными прозрачными нижними рубашками и чулками и еще черти каким женским тряпьем. Стоял он так долго, и уже поздно в сумерках, когда проулок с мычанием запруживал вернувшийся с пастбища скот, а вышедшая на веранду красавица-вдова с суровым лицом снимала высохшее белье, засовывал руки в карманы и, повернувшись, уходил домой. А жена Каки неистовствовала. Не учите, уже я на них порчу-то наведу, с гульбой их не покончу, поглядите на него, рот в ухмылке разявил. Ох, знайте, мол, обуюсь в железные каламаны, возьму железный посох, дойду до главных и уж там управу на срамников найду. В один прекрасный день вызвал Кору председатель, которого за глаза называли надершахом, в контору. Дескать, жалоба на тебя поступила. С вдовой Соломней любишься. Придя, Кора снял шапку, почесал ею затылок и, улыбнувшись, глянул на председателя. «Чего глядишь? Правда это?» — грозно спросил председатель. «Не знаю. Однако слыхал ведь? И кошка на царя посмотрела. Белины объелся, о ребятишках своих забыл, ослиная твоя башка. Нет, да только посмотрела даже кошка на самого царя. А уж я на тебя вот заладил, кошка на царя, царь на кошку, вконец разозлился председатель. Коли говорят тебе что-то, слушаться надо. Он постучал по столу указательным пальцем. Завтрашнего дня собирайся-ка, в горы пойдешь, за фермой Торы. Знаешь ведь его. Да чего мне в горах-то делать-то? А чего хочешь? Да тебя ли мне сейчас? День один, а жалоб он сколько. Это кто ж там жалуется? А, люди! Вдруг зарычал Кора. Председатель в испуге подскочил и опрокинул стул. «Ух, погоди у меня, Какина женушка!» Заколотив кулаком в грудь, Кора устремился к двери и рванул ее так, что аккуратно сложенные на столе председателевы бумаги разлетелись и закружились по комнате. А Кора уже бежал по проулку. Завидев его, разлегшийся в грязи Боров вскочил и, сорвав цепь, своим бросился на утек. Рывшиеся в навозе куры закудахтали и повзлетали на сложенную из плоских камней ограду, а пятнистая овчарка Дамбури, поджав хвост, шмыгнула в конуру. Жена Каки, подвернув подол, пропалывала грядку с луком. «Ой-ой!» Жена Каки разогнулась, оправила платье и стянула рукой расстегнутый ворот. «С пьяну своего беса увидел! Чудище!» «У-у-у, покажу я тебе! И беса, и бога, сплетница чертова!»
18: «Постой, Кор! Никак ты меня не видишь!»
17: Кака, вообще-то он был велико, оказался здесь же, рядом, опрыскивал в саду яблони. Сняв со спины аппарат, он поставил его на землю и подошел к Коре.
18: «Валико, образуй бабу, иначе прольем мы кровушку!»
17: «Ты чего это?
18: О чем он, жена?»
17: Жена Каки молча поправляла косынку.
18: «Чего она ровно лиса в контору пробивается? Чего на меня жалобы туда таскает?» «Тебя спрашиваю, о чем это он?»
17: Позеленев, жена Каки уперла руки в бока и завизжала.
18: «О дуре своей! Вот о чем! Аль не видишь? Он поганец бабе прихвостень, всех такими же, как он сам, прохиндеями выставить хочет. Это я жалобщица? Чего ты ко мне в дом прешься-то? Нужны вы мне больно, и ты, и твоя Маруха, разрази вас гром обоих! Чем я тебе, дьяволица, насолил? Знаю ведь, никто на такое дело, окромя тебя, не сподобился бы!» «Соседи!» — завопила жена Каки. Услышьте, что он несет окаянный, как на меня поклеп возводит стервец этакий. Подожди, дай срок, я не я буду, коль тебя перед всей деревней на чистую воду не выведу.
17: Иди в дом, жена, рявкнул Валяко, блеснув желтыми клыками.
18: Ой-ой-ой, Валяко родимый, да нечто будешь его негодника слушать, нечто он того стоит. Пошли, миленький, пошли.
17: Кора еще некоторое время смотрел вслед уходившим в дом мужу и жене, потом смачно сплюнул и быстро зашагал прочь. Было далеко за полночь, когда в ворота вдовы Соломни скользнула тень мужчины и быстро пересекла двор. Кто-то на цыпочках поднялся по каменной лестнице и тихонько постучал в выходившее на веранду окно. В комнате зажегся мягкий розовый свет. Через несколько минут в ночной тиши звякнул ключ и скрипнули двери. Едва мужчина исчез в приоткрывшихся дверях, как внизу в проулке от ореха отделилась другая тень, на этот раз женская, и, погрозив зардевшемуся окну кулаком, пустилась бежать вниз по проулку. Наверняка вы уже догадались, кто была эта женщина. Ну, конечно же, жена Каки. Вскоре вся деревня проснулась. Окна осветились, слышались голоса мужчин, смущенные хихиканье женщин, лай собак и поспешное хриплое кукареканье петухов, решивших, что уже утро. Жена Каки перебегала от одного двора в другой, разъяренно размахивая кулаками и надсаживаясь. Да знали, мол, люди, когда мир рушится, и доколе же терпеть безобразие. В конце концов, она вытащила на улицу, ну, положим, не всю деревню, но с десяток любопытных баб, зябко кутавшихся в шали, и двух-трех мужиков с фонарями в руках, отправила их к дому вдовы, а сама забарабанила кулаком в незапертые ворота Коры. Жена Коры не спала, напряженно вглядываясь широко открытыми глазами в темень. Услышав стук, она встрепенулась, быстро набросила на себя бумазейный халат, открыла дверь и, увидев на пороге успевшую подняться незваную гостью, тревожно спросила: «Да в чем дело-то?» «Кора, где у тебя?» «Господи, да он же в горы еще утром ушел. Что случилось?»
18: «Ох, несчастная!» заголосила жена Каки, царапая щеки ногтями. «Не в горах он, а в кружевных простынях вдовушки Соломни катается! Не дожить бы мне до этого!» Ахнула жена Коры и вскинула брови кверху.
17: «Что делать, бедняжка ты моя? Сколько я их предупреждала, стращала, сколько просила, а нет, не помогло, не послушаясь, а теперь вон все село собралось, камнями закидают обоих».
18: «О, горе мне! Ой, семья моя опозоренная!» закричала жена Куры, лихорадочно застегивая халат.
17: Скоро она торопливо шла вслед за женой Каки, ведшей ее к дому вдовы. Собравшиеся там таращились на светившееся окно. При виде женщин они засуетились, расступились, давая дорогу жене Каки и косясь на побледневшую, съежившуюся поодаль жену Коры. Догадавшись, что все ждут, что она скажет, жена Каки замешкалась, ругнула себя в душе и зачем, мол, потащила за собой эту дуру. Затем затесалась среди сельчан и тоже уставилась на окно.
18: Что делать будем? Шепнул ей в ухо жена Бацацки Машо. До каких пор так стоять-то? Подождем еще чуток. Неуверенно пробормотала жена Каки и покосилась на жену Коры.
19: Эй, чего ждать-то? Рассердился долговязый, успевший хлебнуть чачи-чито. Перебулгачила всех среди ночи, подняла с постели, да еще тут держишь.
18: Да кто тебя силком сюда вел-то?
19: Что? Да не ты ли над душой стояла, прям за глотку ухватила? Пошли, мол, загалдели другие.
18: Ладно, будет тебе, не до того сейчас.
17: Внезапно все умолкли и снова выпучили глаза на окно. В нем погас свет, и веранду

0: Са, женщины возле дома вдовы придвинулись к двору, мужчины осветили фонарями веранду. «С той стороны заходите! Стой!» – орал Чито. «Оттуда, чтоб не улизнул!» Несколько женщин и один из мужчин с фонарем побежали за дом, к огороду, и увидели, что кто-то, выскочив из дому, пытается скрыться. «Вот он!» – завопила Машо. «Держите его!» Бабы, толкаясь, бежали следом. Одна поскользнулась на политой с вечера грядке капусты и упала, остальные настигли убегавшего в самом конце огорода. Он уже перелезал через высокий забор, но его ухватили за ноги и стянули вниз. Подбежали другие. Две дюжины рук вцепились в отчаянно барахтавшегося беглеца. Истомившиеся в долгом ночном ожидании, обезумевшие бабы не давали ему подняться, с воем колотя его кулаками, в кровь царапая, дергая за волосы, раздирая на нем одежду. Каждая, как умело, вымещала на пойманном что-то неизбывно свое. Глухо жегшие душу пламень обманутых надежд и тоскливой бабьей доли. Растолкав обеспамятивших в злобе баб, Чито встряхнул беднягу, судорожно втянувшего голову в плечи, поставил его на ноги, осветил ему лицо фонарем, отскочил назад, оглянулся и, выискав глазами в толпе жену Каки, подозвал ее. Через пару шагов жена Каки почувствовала, что у нее подгибаются колени, и замерла. «Узнаешь?» — спросил Читуа и снова осветил затравленные, как у попавшей в капкан лисицы, глаза схваченного. «Узнала жена Каки. Как ей было не узнать своего дорогого муженька Валико?» Смотрела, смотрела на него, и там же, где стояла, опустилась на землю. Все молча глядели на нее, забыв о случившемся и о том, как тузили Валико, и он, вываленный в грязи, окровавленный, воспользовался этим, неслышно отступил в сторону и, почувствовав себя в безопасности, дал стрекача. Да никто и не обратил бы на него внимания. Собравшиеся все еще неотрывно смотрели на его жену. А потом стали понемногу расходиться, и скоро вокруг нее никого не осталось. Только на дороге, словно поджидая ее, стояла жена Коры. Выбравшись из огорода и тяжело волоча ноги, жена Каки подошла к жене Коры, и когда та с затаенной гордостью обняла ее и ласково прошептала: «Что ж поделаешь, соседка, седина в бороду, а бес в ребро, и на старости лет учись!» вздрогнула и истошно навзрыд заплакала.
1: Вы слушали рассказ Нукзара Шатаидзе «Бес», перевод с грузинского Ливана Бекжизати. Читала артистка Алина Покровская.

0: Нынешняя молодежь, не в обиду будет сказано, какая-то Господь с ней кислая, переваренная. Не поговорить, не поплясать, не выпить толком.
1: Ну, пить-то они все мастера, только дай.
0: Ты невелика штука, пить и лошадь умеет. Нет, ты с толком выпей. Гаврила! В наше время бывал день-деньской, с лекциями бьешься, а как только настал вечер, идешь прямо куда-нибудь на огонь и до самой зари волчком вертишься.
2: На доброе здоровье.
0: Да какое там доброе здоровье? А клеванца нет, на том спасибо. И пляшешь, и барышень забавляешь, и эта штука. Бывало, и брешь, и философствуешь, пока язык не отнимет. А нынешний,
2: да что,
0: не понимаю. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Во всем уезде есть только один путевый малый. И тот женат. И, кажется, уже беситься стал.
3: Кто это?
0: Николаша Ивановна.
4: Марфа Егоровна, а вы через Мушкина ехали?
3: Нет. На займище, тут дорога лучше. Иванов хороший мужчина, но ведь он же несчастный.
5: Еще бы, душечка, да. Быть ему счастливым. Как он ошибся, бедный, женился на своей жидовке. И уж так бедный рассчитывал, что отец и мать за него золотые горы дадут. Вышло же совсем напротив. С тех пор, как она переменила веру, отец и мать, знаете, не хотят? Прокляли? Ну, как же ты подаешь? Принесла бы варенье какого-нибудь, крыжовиного,
3: что ли? Нет, нет, нет, не беспокойтесь, очень моя благодарность.
5: Так ни копеечки не получил. Теперь кается, но уже поздно.
6: Мама, это неправда.
5: Шурочка, ну как же неправда? Это все знают. Сашенька, разве ты не видишь, что у нас Марфа Егоровна?
6: Виновата.
5: Загорделась, Санечка, загорделась. Хоть бы разок приехала. Поздравляю, душечка.
6: Благодарю.
5: Ну как же неправда? Если бы у него не было интереса, так зачем ему на еврейке жениться? Разве русских мало? Ошибся, Павел Кириллович, ошибся. Ой, господи, достается мне теперь от него, ну просто смех один. Придет откуда-нибудь домой, сразу к ней. Твой отец и мать меня надули, пошла вон из моего дома. А куда ей идти? Отец и мать не примут, пошла бы в горничной работать селючина. Уж он мудрует, мудрует, да ей пока граф не ступится. А не будь графа, давно бы ее сосвету жил.
1: А то, бывает, запрет ее в погреб, ешь какая-сякая чеснок. Ну, ест, ест, пока из души переть не начнет.
6: Папа, ведь это же ложь.
0: Ну, так что? Ну, пусть ей мерят на здоровье. Гаврила!
5: А там вот и разорился, бедный. Дела, душечка, совсем упали. Если бы Поркин не глядел за хозяйством, ему с жидовкой есть нечего было. Но как мы из-за него пострадали, душенька, так пострадали, один Бог видит. Верите, милый, уже 3 года, как он нам должен 9 тысяч.
1: 9 тысяч?
5: Да. Романилый Пашенька распорядился, чтобы дать ему. Не разбирает, кому можно дать, кому нельзя. Про капитал-то уж я и не говорю. Лишь бы проценты исправно платил.
6: Мама, об этом вы говорили уже 1000 раз.
5: А тебе что? Что ты заступаешься?
6: Да как у вас хватает духа говорить все это про человека, который не сделал вам никакого зла? Что он вам сделал?
7: Александра Павловна, позвольте мне сказать 2 слова. Да. Я уважаю Николая Алексеевича и всегда считал за честь, но говоря Антерну. Он, мне кажется, авантюристом.
6: И поздравляю, если вам так кажется.
7: В доказательство я могу привести вам следующий факт, который передавал мне его атташе или Чичерон Боки. 2 года тому назад,
6: ага,
7: во время скотской эпизоотии,
6: ага,
7: он накупил скот, застраховал его.
5: Да-да-да, я помню этот случай, мне тоже говорили.
7: Ну вот, застраховал, можете иметь в виду, заразил чумой,
6: ага,
7: и взял страховую премию.
6: Ах, да вздор, все это вздор, никто не покупал и не заражал скота. Это сам Боркин сочинил такой проект, везде им хвастался. А когда Иванов узнал об этом, то Боркин потом у него 2 недели прощения просил. А виноват Иванов только, что у него слабый характер. Не хватает духа прогнать от себя этого Боркина. И виноват в том, что он слишком верит людям. Все, что у него было, растащили, расхитили. Около его великодушных затей наживался всякий, кто только хотел.
0: Шура, и... горячка, будет тебе.
6: А зачем же они говорят «бздор»? Ах, да все это скучно. Скучно и скучно, господа. Иванов, Иванов, Иванов. Больше нет других разговоров. Удивляюсь. Я положительно удивляюсь вашему терпению, господа. Неужели вам не скучно? Ведь воздух застыл от тоски. Ну, говорите же что-нибудь. Забавляйте барышень. Шевелитесь. Но если у вас нет других сюжетов, кроме Иванова, ну так пойте. Смейтесь, пришите, что ли.
0: Пробери их хорошенько.
6: Ну, послушайте, сделайте мне такое одолжение. Если не хотите плясать, смеяться, петь, если все это скучно, попрошу вас, умоляю, ну хоть раз в жизни, для курьеза, чтобы удивить или насмешить, соберите силы и все разом вместе придумайте что-нибудь остроумное, блестящее. Скажите даже хоть дерзость, пошлость. Но чтобы это было смешно и ново, или все разом вместе, совершите что-нибудь маленькое, чуть заметное, но хотя бы немножко похожее на подвиг, чтобы барышни хоть раз в жизни, глядя на вас, могли бы сказать: «Ах, послушайте, ведь вы же желаете нравиться, господа, все вы не то, не то, не то. На вас, глядя, мухи мрут». И лампы начинают коптеть. Не то, не то, не то, не то. 1000 раз я вам говорила, и всегда буду говорить, что все вы не то. Не то, не то.

0: Миша! Бог знаешь.
1: Испугали меня. И так настроен вы со своими глупыми шутками. Испугал, да.
0: Ну, виноват. Виноват. Не буду больше, не буду. Жарко! Верите, душа моя, в какие-нибудь 3 часа 17 верст отмахал. Замучился. Пощупать, как у меня сердце бьется.
1: Хорошо, после.
0: Нет, вы сейчас пощупайте. Вы слышите? Тут-ту-ту. Это значит, что у меня порог сердца. Каждую минуту могу скоропостижно умереть. Послушайте, Николай Алексеевич, а вот вам будет жаль, если я умру?
1: Я читаю.
0: Нет, голубчик, серьезно, скажите, вам будет жаль, если я вдруг умру?
1: Не приставайте.
0: Голубчик, ну скажите,
1: мне будет? Мне жаль, что от вас водкой пахнет, это противно, Миша.
0: Вроде пахнет, фу, удивительное дело. А впрочем, тут нет ничего удивительного. В Плёстниках я встретил следователя, и мы, признаться, любому по восьми с ним стукнули. Ну, я понимаю, пить, в сущности говоря, очень вредно.
1: А? Поймите, вредно, Миша, наконец, а? Это издевательство, поймите.
0: Ну, виноват, виноват. Бог с вами. Сидите себе. Ух, удивительный народ. Даже поговорить нельзя. О, да. Чуть было не забыл. Пожалуйста, 82 рубля.
1: Какие 82 рубля?
0: Завтра рабочим платите.
1: У меня нет.
0: Покорнейше, благодарю. У меня нет. Так ведь нужно платить рабочим. Нужно?
1: Не знаю. Сегодня у меня ничего нет. Подождите до 1-го числа, когда жалование получит.
0: Извольте разговаривать с такими субъектами. Ведь рабочие придут за деньгами не 1-го числа, а завтра утром.
1: Ну так что же мне теперь делать? Не ну знаю. Режьте меня, пилите. Что за отвратительная манера приставать ко мне, когда я читаю и пишу?
0: Я вас спрашиваю, рабочим нужно платить или нет? Да что с вами говорить? Ну, помещики тоже. Черт побери. Землевладельцы. Ой, рациональное хозяйство. 1000 десятин земли. И не гроша в кармане. Винный погреб есть, а штопора нет. Вот возьму завтра и продам 3-ку. Даст? Овес накорню. Продал, завтра возьму и рожь продам. Вы что думаете, что я стану церемониться, да? Ну нет, не на такого напали.
2: Ну ты сейчас разговариваешь, а как жизнь, Миша? А что вы так шагаете?
0: С вашим Николя Воля еще не так зажигаешь.
2: Послушайте, Миша, прикажите принести на крокет сено.
0: Оставьте вы меня, пожалуйста.
2: Скажите, какой тон? Да к вам этот тон совсем не идет. Миша, если вы хотите, чтобы вас любили женщины, никогда при них не сердитесь и не солидничайте. Николай, давайте на сене кувыркаться.
1: Анюта, тебе вредно стоять у открытого окна. Уйди, пожалуйста. Дядя!
3: Играть с вами нет никакой возможности. Слуха у вас меньше, чем у фаршированной щуки, а от уши возмутительная.
1: Закрой окно.

0: как же, что еще через два дня нужно проценты платить Левину.
1: Я помню. Сегодня буду у Лебедева и попрошу его подождать.
0: А вы когда туда поедете?
1: Сейчас.
0: Ой, постойте, постойте. Ой, сегодня, кажется, день рождения Шурочки. Ти-ти-ти-ти-ти, а я и забыл. Во память, а, Николай Алексеевич. Ну, поеду, Николай Алексеевич, ну я поеду. Поеду, пойду выкупаюсь, пожую бумаги, приму три капли на шатырного спирта и хоть сначала начинаю. Голубчик мой, Николай Алексеевич, ангел души моей, мамуся моя, вот вы все нервничаете, ноете, постоянно в мерехлюнде, а это мы вместе с вами. Черт знает, каких делов могли бы наделать. Для вас я на все готов. Хотите, я для вас на Марфуше Бабахиной женюсь? Половина приданого ваша, впрочем, что половина. Все, берите все.
1: Будет вам вздор молоть,
0: Миша. Ну, серьезно, Николай Алексеевич, хотите, я для вас на Марфуше женюсь? Приданное пополам. Впрочем, зачем я это вам все говорю? Разве вы поймете, будет вам вздор молоть. Хороший вы человек, Николай Алексеевич. Умный. Но в вас не хватает вот этой жилки. Это, понимаете ли, взмах.
1: Миш.
0: Эдак бы размахнуться, чтоб чертям стало тошно. Да вы психопат, нюня. А будь вы нормальный человек, то через год имели бы миллион. Вот, например, будь у меня сейчас 2300 рублей, я через две недели доставил вам 20 тысяч. Не верите. И это по вашему вздору. Нет, не вздор. Вот эти мне 2300 рублей. Я через неделю доставил вам 20 тысяч. Николай Алексеевич. На том берегу Овсянов продает полоску земли как раз против нас за 2300 рублей. И если мы купим эту полоску, то оба берега будут наши. А если оба берега будут наши, то мы, понимаете ли, можем запрудить реку. Итак, ну, мы мельницу будем строить. И вот, как только мы объявим, что хотим запруду сделать, как все, которые живут вниз по реке, сейчас поднимут гвалт. А мы, Коммен Зихир, если хотите, чтобы плотины не было, заплатите. Понимаете? Заревская фабрика даст 5000, Корольков даст 3000, это, монастырь даст 5000.
1: Все это фокусы, Миша, фокусы. Если не хотите ссориться со мной, то держите их при себе.
0: Конечно, я так и знал. Сами ничего не делаете, меня связывают.
1: А, доктора. И все же адвокаты, чтоб только разницу, что адвокат только грабит, а доктора грабят и убивают. Ну, я не говорю о присутствии. Шармандалы, эксплуататоры. Может, в каком-нибудь аркаде попадается исключение из общего правила. Но я в свою жизнь провечил 1020 не встретил ни одного доктора, который не касался мне патентованного мошенничества.
0: Да-да-да. Сами ничего не делаете, меня связываете. А то у нас и денег нет.
1: Повторяю, я не говорю о присутствующих. Может быть, есть исключения, хотя, впрочем.
2: Что, доктор, скажете?
3: То же, что и утром говорил, ей немедленно нужно в Крым ехать.
1: Крым? Миша, а чего мы с собой не лечим? Это так просто. стал перхать или кашлять от скуки какая-нибудь мадам Ажго или Офелия? Ну, бери сейчас бумагу и прописывай по правилам науки. Сначала молодой доктор, потом поездка в Крым, в Крыму. Татарин.
4: Иди ты сюда. Чтобы ехать в Крым, нужны деньги. Ну, допустим, я найду их, но ведь она решительно отказывается от этой поездки.
5: Да, отказывается.
0: Послушайте, доктор, ну что, Анна Петровна так серьезно больна, что необходимо в Крым ехать?
5: Да.
3: Чахотка.
0: Нехорошо. Я давно по лицу замечал, что она не протянет долго.
3: Говорите потише. В доме слышно.
0: Эх, жизнь наша. Жизнь человеческая подобна цветку, пышно произрастающему в поле. Пришел козел, съел, и нет цветка.
1: Да вздор, ну вздор, шарлатанство, фокус, фокус.
0: Все, господа, учу Николая Алексеевича деньги наживать. Сообщил ему одну чудную идею, но мой порох по обыкновению упал на влажную почву. Ему не втолкуешь. Ну, посмотрите, на что он похож. Меланхолия, сплин... Тоска, хандра, грусть.
1: А для всех ты гениальный башка, изобретаешь лучше всех, как жить. Меня бы хоть раз получил, а получи, получи, умный голова. Докажи выход.
0: Прощайте, господа, пойду купаться. А вот еще 20 выходов есть. На вашем месте я через неделю имел бы 1020.
1: Каким это образом, ну-ка, научи?
0: Да тут и учить нечего, очень просто. Николай Алексеевич, ну дайте мне рубль. У вас еще много козырей на руках.
1: Да?
0: Мерси.
1: Какие?
0: На вашем месте я через неделю имел бы 1030, если не больше.
1: Каким же это образом, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, научи, научи, научи.
4: Лишние люди, лишние слова. Необходимость отвечать на глупые вопросы. Все это, доктор, утомило меня до болезни. Я стал раздражительно резок. Вспыльчив, мелочен до того, что не узнаю себя. По целым дням у меня голова болит, бессонница, шум в ушах. Одеваться положительно некуда. Положительно.
3: Мне, Николай Алексеевич, нужно серьезно поговорить с вами.
4: Говорите.
3: Я... Об Анне Петровне. Да, она не соглашается ехать в Крым, но... Но ведь с вами... Она поехала.
4: Чтобы ехать вдвоем, нужны средства. К тому же мне не дадут продолжительного отпуска. В этом году я уже брал раз отпуск.
3: Ну что ж, допустим, что это правда. Теперь далее.
6: самое главное лекарство от чахотки. Это абсолютный покой. А ваша жена не знает ни минуты покоя. Ее постоянно волнует ваше отношение к ней. Вы, простите, я взволнованный. Я буду говорить прямо, ваше поведение убивает ее. Николай Алексеевич, позвольте мне думать о вас лучше.
0: Это правда. Правда, правда. Вероятно, я ужасно виноват. Но мысли мои перепутались. Душа скована какой-то ленью. Я не в силах понимать себя. Не понимаю ни людей, ни себя. Нас могут услышать. Пойдемте пройдемся.
4: Я, милый друг, рассказал бы вам с самого начала, но... История длинная. И такая сложная, что до утра не расскажешь. Анюта замечательная, необыкновенная женщина. Ради меня она переменила веру, бросила отца, мать, ушла от богатства. Если бы я потребовал еще сотню жертв, она бы принесла их, не моргнув глазом. Ну-с. Я ничем не жертвовал, ничем не примечателен. И, впрочем, это длинная история. Вся суть в том, милый доктор, что... Ну, короче говоря, женился я по страстной любви и клялся любить вечно. Но прошло 5 лет. Она все еще любит меня, а я... Вот вы говорите, она скоро умрет. А я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утомление. Если со стороны поглядеть на меня, то это, вероятно, ужасно. Сам же я не понимаю, что делать с моей душой.
0: Честное слово, это не мошенник, это мыслитель, это виртуоз. Памятник ему нужно поставить. В себе одном совмещает современный гной во всех видах. Адвоката и доктора, и кукуевца, и кассира. Нигде курса не кончил. Вот что удивительно. Стал бы, с каким был бы гениальным подлецом, если бы еще усвоил культуру, гуманитарные науки. Вы, говорит, через неделю можете иметь 20 тысяч. А вот бы на руках еще козырный туз, ваш графский титул. За вас любая девица пойдет с приданым. Хотите, я за вас посватаю Марфушу? Кискиша, Марфуша, а? Ах, это была Балкина, это баба Калкина. Это что на прачку похоже, c'est bon pain.
7: Это вы, граф.
8: Что такое? А чего вы смеетесь?
7: Я вспомнила одну вашу фразу. Помните, вы говорили за обедом? Вор прощенный, лошадь, как...
8: Жид крещеный, вор прощенный, конь леченый, одна цена.
7: Даже простого каламбура не можете сказать без злости. Злой вы человек.
8: Закрой окно.
7: Нет. И шутя, граф, вы очень злой. С вами жить скучно и жутко. Вечно вы брюзжите, ворчите, все у вас подлецы и негодяи. Но скажите мне, граф, откровенно, вы когда-нибудь говорили о ком хорошо?
8: А что это за экзамен?
7: Мы живем с вами под одной крышей 5 лет. Я ни разу не слышала, чтобы вы отзывались о людях спокойно, без желчи, без смеха. Да что такое, что вам люди сделали худого? Отчего это вы думаете, что вы лучше всех?
8: Так что я этого не думаю. Такой же мерзавец, сунья в ярмолке, как и все. Моветон, старый башмак, всегда себя броню.
1: Кто я? Ну что я? Ну, богат, свободен, немного счастлив. Ну, теперь. На хлебник. Приживалка, обезличенный шут. Вот я негодую, презираю, мне в ответ смеются.
8: Я смеюсь, меня печально кивает головой, говорят, спятил, старик.
1: Вот, а чаще всего меня не слышат. И не замечаю.
7: Опять кричит.
1: Кто кричит?
7: Сова каждый вечер кричит.
8: Пусть кричит. Хуже того, что уже есть, не может быть.
1: Ах, милейшая Сара. Выиграю я 100 или 200 тысяч. Показал бы я вам, где раки зимуют. Только вы меня и видели. Ушел бы я из этой ямы от дровых хлебов и не ногой сюда до самого страшного суда.
7: Ну что бы вы сделали, если бы вы выиграли?
8: Прежде всего, поехал бы в Москву цыган послушать. А потом, махнул бы в Париж, нанял бы себе там квартиру, ходил бы в русскую церковь.
7: Ну, еще что?
8: По целым дням сидел бы на Жениной могиле и думал, так бы и сидел на могиле, пока не околел. Она в Париже похоронена, я

0: Ужасно скучно. Сыграть нам еще дуэт, что ли?
1: Хорошо. Приготовьте нотки.

Вы, милый друг, окончили курс только в прошлом году, еще молоды и бодры. А мне 35, и я имею право вам советовать.

0: Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках. Выбирайте себе что-нибудь серенькое, заурядное, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще всю жизнь строите по шаблону. Чем серее монотония фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте в одиночку с тысячами. Не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены. Да хранит вас Бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей. Заприте себя в свою раковину и делайте свое маленькое Богом данное дело. Это теплее, честнее и здоровее. А жизнь, которую я пережил, как она утомительна. Ух, как утомительна. Сколько несправедливости. Сколько ошибок. Сколько нелепого. Всегда ты, дядя, вертишься перед глазами, не даешь поговорить наедине.
1: Черт меня возьми, нигде приюта нет.
0: Виноват. Но за что я его обидел? Я нерешительно развинтился. Надо будет с собой что-нибудь сделать. Надо.
2: Николай Алексеевич, я выслушал вас. Простите, я буду говорить прямо, без обиняков. Николай Алексеевич, в вашем голосе, в вашей интонации, не говоря уже о словах, столько бездушного эгоизма, столько холодного бессердечия. Близкий вам человек погибает от того, что он вам близок. Дни его сочтены, а вы можете не любить ходить. Давай советы, рисоваться. Я не могу вам высказать, нет у меня дара слова, но вы мне глубоко не симпатичны.
0: Может быть. Вам со стороны виднее. Очень возможно, что вы меня понимаете. Очень возможно. Вероятно, я очень виноват. Кажется, лошадей подали. Пойду одеваться.
3: Доктор, вы не любите меня и не скрываете этого. Это делает честь вашему сердцу.
1: Ну, конечно, Николя. Ну, это бесчеловечно. Сам уезжаешь каждый вечер. Мы остаемся одни. От скуки ложимся спать 8 часов. Ну, это же безобразие, а не жизнь. Ну, почему тебе можно ездить, а нам нельзя? Почему?
4: Оставьте его, граф. Пусть едет.
1: пусть.
0: Ну, куда ты больная поедешь, Аня? Ты больная, тебе нельзя после заката солнца быть на воздухе. Спроси вот доктора. Ты не дитя, Анюта, нужно рассуждать. А тебе зачем туда ехать?
1: Да черту в пекло, жить крокодилом животов и не оставаться здесь, не скучно. Я тупел от скуки, надоелся. Ты меня оставляешь ни с чем, ей не было скучно. Я же загрыз ее, заел.
4: Оставьте его, граф, оставьте. Ну пусть он едет, если ему там весело.
0: Анюта, что за тон? Ты знаешь, прекрасно, я не за весельем туда еду. Мне нужно поговорить о векселе.
4: Я не понимаю, зачем ты оправдываешься. Поезжай, кто тебя держит.
0: Господа, может быть, не будем есть друг друга. Неужели это так необходимо?
1: Николя, голубчик, пожалуйста. Ну возьми меня с собой. Я погляжу там мошенников и дураков. Может быть, развлекусь. Я же сам и Пасхи нигде не был, Николя.
0: Хорошо, поедем, как ну, вы мне все надоели.
1: Ну, мерси, хорошо. Твою соломенную шляпу.
0: Можно, только поскорее, пожалуйста.
1: Ну, а тут
0: все надоели. Боже мой, что я говорю? Анюта, я говорю с тобой совершенно невозможным тоном. Никогда это со мной этого раньше не было. Ну, прощай, Анюта, я вернусь к часу.
4: Коля? Милый мой, останься дома.
0: Родная моя, несчастная, умоляю тебя, не мешай мне уезжать по вечерам из дома. Это жестоко, несправедливо с моей стороны, но позволяй мне делать эту несправедливость. Дома мне мучительно тяжело. Как только прячется солнце, душу мою начинает давить тоска. Какая тоска? Не спрашивай чего-то, я сам не знаю. Здесь тоска. Поедешь к Лебедям, там еще хуже. Вернешься оттуда, здесь опять тоска. Так всю ночь. Просто отчаяние.
4: Коля, ну вот и остался бы. Ну, будем как прежде разговаривать. Давай поужинаем вместе, будем читать. Я и Брюзга разучили для тебя массу дуэтов. Останься. Я не понимаю тебя. Это уже целый год продолжается. Отчего ты изменился?
0: Не знаю. Не знаю.
4: А чего ты не хочешь, чтобы я уезжала вместе с тобой по вечерам?
0: Ну, если тебе нужно, то, пожалуй, скажу. Немножко жестоко это говорить. Но лучше сказать, когда меня мучает тоска, я начинаю тебя не любить. Я потому и бегу от тебя. Одним словом, мне нужно уезжать из дома.
4: Тоска, я понимаю, Колька, я понимаю. Знаешь что, а ты попробуй как прежде. Петь, смеяться, сердиться, останься. Мы будем смеяться, пить наливку, твою тоску разгоним в одну минуту. Хочешь, я буду пить? Или мы пойдем сядем у тебя в кабинете в потемках, как прежде.
0: Анюта.
4: Ты мне все про свою тоску расскажешь.
0: Анюта.
4: У тебя такие страдальческие глаза, я буду глядеть в них, плакать. Нам обоим станет легче.
0: Анюта!
4: Или, Коля, как цветы повторяются. Цветы повторяются каждую весну. А радости нет, да? Да? Поезжай.

0: Лошадей подали, а вы где же Николя? Покойной ночи, прелесть. Извините, пожалуйста, покойной ночи, Николя! Николя!
1: Анна Петровна, возьмите себе за правило. Как только бьет 6 часов, вы должны идти в комнату и не выходить до самого утра. Печальный сыр тебе дал.
2: Слушаюсь.
1: Что слушаюсь? Я серьезно говорю.
2: Да не хочу я быть серьезным.
1: Это уже кашля. Анна Петровна. Анна.
2: Какая скука. Кучера и кухарка задают себе бал. А я как брошенная. Евгений Константинович, что вы так шагаете? Идите сюда. Сядьте.
3: Нет, я не могу сидеть.
2: А на кухне Чижика играет. Доктор, а у вас есть отец и мать?
1: Отец умер, мать есть.
2: Есть. Вы скучаете по матери?
3: Мне некогда скучать.
2: Цветы повторяются каждую весну, радости нет. Кто мне сказал? Эту фразу я не помню. Не помню. Кажется, сам Николай сказал. Опять сова кричит.
3: Ой, ну пусть кричит, Анна Петровна. Я прошу вас.
2: Я начинаю думать, что судьба меня обсчитала. Ведь множество людей, которые, может быть, не лучше, чем я, не бывают счастливы, ничего не платят за свое счастье. Я за все платила, решительно за все и очень дорого. За что брать у меня такие ужасные проценты? Душа моя, вы все осторожно со мной, деликатничаете, боитесь сказать мне правду. Неужели вы думаете, что я не знаю, какая у меня болезнь? Да я знаю. Я отлично знаю. Впрочем, скучно об этом говорить. Извиняйте, пожалуйста. Доктор, умеете рассказывать смешные анекдоты?
1: Нет, не умею.
2: А Николай умеет. Я начинаю также удивляться несправедливости людей. Отчего же это так? Отчего на любовь не отвечают любовью? За правду хватит ложью. Ну скажите мне, до каких же пор меня будут ненавидеть отец и мать? Они живут за 50 верст отсюда. Я постоянно днем, ночью, я даже во сне чувствую их ненависть. Как прикажете понимать тоску Николая? Он сказал, что не любит меня. Только по вечерам. Когда его гнетет тоска, я это понимаю, я допускаю. А представьте себе, что он разлюбил меня совершенно. Нет, этого быть не может. Это я так вдруг... Хижик. Господи, что ж такие страшные мысли? Вы, доктор, не семейный человек, поэтому вы не можете понять очень многих вещей.
3: Анна Петровна, вот вы удивляетесь. Это я. Я удивляюсь вам. Ну, объясните, ну... Ну, растолкуйте мне, ну как вы, умная, честная, почти святая, позволили так нагло себя обмануть и затащить в это совиное гнездо? Зачем вы здесь? Зачем? Ну, что общего у вас с этим холодным, бездушным, ну... Хорошо, оставим вашего мужа. Что общего у вас с этой пустой, пошлой средой? Господи, боже мой, этот вечно брюзжащий, заржавленный, какой-то сумасшедший граф. Пройдоха, мошенник из мошенников, этот Миша со своей гнусной физиономией. Но объясните, зачем вы здесь? Как вы попали сюда?
2: Вот точно так же когда-то он мне говорил. Точь в точь, только у него глаза больше. У него глаза больше. И он, бывало, как начнет говорить о чем-нибудь так горячо, они у него просто как угли. Говорите, короче. Говорите.
3: Да что же говорить? Идите в комнату.
2: Вот вы сказали, что Николай то да сё, пятое-десятое. Почему? Откуда вы его знаете? Доктор, милый, как это можно за полгода узнать человека? Это доктор необыкновенный человек. Я очень жалею, что вы не знали его года 2-3 назад. Он нынче все молчит, хандрит, ничего не делает. Но прежде, бог мой, какая прелесть. Я полюбила его с первого взгляда. Взглянула, меня как будто мышеловка. Хлоп. Сказал, пойдем. Я отрезала от себя. Все, как знаете, отрезают вот гнилые листья ножницами. Пошла.

0: Да, теперь не то. Теперь он ездит к Лебедеву, чтобы развлечься там с другими женщинами, а я сижу в саду, слушаю, как сова кричит. Доктор, а братьев у вас нет?
1: Братьев нет.

0: знакомый что-то. Я поеду туда.
1: Куда?
0: Туда, где он. Я поеду. Доктор, голубчик, прикажите сложить лошадей, я поеду.
1: Нет, я решительно отказываюсь лечить в подобных условиях. Мало того, что ни копейки не платят, всю душу выворачивают в дверь. Но нет, я отказываюсь довольно.

0: Николай Алексеевич! Николай Алексеевич! Граф! Граф, я так рада! Вы, граф, у нас такой редкий гость! Мерси, Мерси, Мерси! Проходите, пожалуйста, садитесь! Я беру чай!
1: А, кого вижу? Граф! Откуда ты взялся? Какие ты силы тебя принесли? Вот сюрприз!
0: Ну как же ты подаешь? Принесла бы варенье какого-нибудь, крыжовиного, что ли? Да,
2: что, не говорил я тебе? Я 7 пари дорогой держал. Как приедем, сейчас же зюжушка начнет угощать нас крыжовиным вареньем.
0: Граф, вы все такой же насмешник. Да.
1: 20 бочек его наварили. Куда же его девать?
2: Копите зюжушку, да? Ну, миллиончик-то уж есть.
0: Да, со стороны поглядеть богаче нас, да. Людей нет.

0: Конечно, во что?
1: Люди, сам черт не разберет. Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют гамлетами или лишними, но для меня это позор. Это возмущает мою гордость. Стыд гнетет меня, и я страдаю.
2: Николай Алексеевич, бежимте в Америку.
1: Для меня до этого порога лень дойти, а вы в Америку. А в самом деле, Шурочка, вам здесь трудно живется. Как погляжу на людей, которые вас здесь окружают, мне страшно становится. За кого вы тут замуж-то выйдете, а? Одна только надежда, что какой-нибудь проезжий поручик или студент украдет вас и везет отсюда. А виноват, Шурочка, я догоню вас. Зинаида Савишна, я к вам с просьбой.
3: Что вам, Николай Алексеевич?
1: Зинаида Савишна, ну, послезавтра срок моего векселя. Вы премного бы обязали меня, если бы дали бы мне отсрочку или позволили приписать проценты капиталу. У меня теперь нет денег.
3: Николай Алексеевич, ну как это можно? Что это за порядок?
1: Ну да.
3: Нет! Не выдумайте, Бога ради.
1: Виноват.
3: Не мучайте меня, несчастную.
1: Виноват.
3: Как он меня встревожил. Я вся дрожу.
1: Виноват.
3: Я вся дрожу.
1: Виноват.
3: Ничего, нам рады будут. О, никого нет. Должно быть в саду.
4: Но зачем, спрашиваете, вы привезли меня сюда, к этим коршунам? И место здесь нам с вами. Честные люди не должны знать этой атмосферы.
3: Послушайте, ты, господин честный человек, нелюбезно провожать дам и всю дорогу говорить не только о своей честности. Может быть, это честно, но по меньшей мере скучно. И когда женщинами не говорите о своих добродетелях, пусть они сами поймут. Мой Николай, когда был таким, как вы, в обществе женщин, только пел песни и рассказывал небылицы. Между тем, каждый знал, что он за человек.
4: Не говорите мне про вашего Николая, я его отлично понимаю.
3: Вы очень хороший человек, но вы ничего не понимаете. Пойдемте в сад. Он никогда не выражался так. Я честен, мне душно в этой атмосфере. Коршуны, совиное гнездо, крокодилы. Зверинец наставлял покой. Если, бывало, сердился, я только от него и слышала. Анюта, как я несправедлив был сегодня, или Анюта, как мне жалко этого человека. Вот как надо, а вы? Пойдемте в сад.

0: Хука. Какая скука.
1: Да.
0: Все ходят, сидят, будто аршин проглотили. От скуки все косточки застыли.
2: Да?
0: Надо размяться.
2: Ой, ой, ой.
1: Черт возьми, некоторым образом.
0: Ну, пустите. Пустите руки, бесстыдник. А то граф узнает, что подумает.
2: Ангел души моей, карбункул моего сердца. Дайте 2400 рублей взаймы.
0: Нет.
2: Да?
0: Нет, нет, нет. Как хотите, насчет денег очень имею благодарность. Пустите же ручки.
1: Помпончик, имеет свою приятность.
2: Ну, довольно. Довольно. Будем говорить о деле. Давайте рассуждать прямо. По-коммерчески. Слушайте, отвечайте мне, будь без субтильности, без всяких фокусов, да или нет. Вот ему нужны деньги, минимум 3000 годового дохода.

0: Вам нужен муж. Хотите быть графиней?
1: Какой жирный.
0: Хотите быть графиней, да или нет?
2: Вы думаете, Миша, право.
0: Да?
2: Да. Эти дела не делаются так вот с бухты-барахты.
0: Да.
2: Если графу угодно, он ведь может сам.
0: Да?
1: Да.
2: Я не знаю, как ты вдруг сразу.
0: Ну-ну-ну-ну, будет тень-то наводить. Дело коммерческое. Да или нет?
1: Да. А что в самом деле, а?
0: Да.
1: Не устроит ли себе же эту гнусность?
0: Ой,
1: Боже, это же прелесть.
0: Ой,
1: это же огурчик.
2: Ой, постойте. Вы меня совсем встревожили.
0: Да?
2: Да. Уйдите. Нет. Не уходите.
0: Ну, скорее. Да или нет? Нам некогда.
2: Ну, знаете что, граф? Приезжайте ко мне в гости. Дня на три. У меня весело, не так, как здесь. Приезжайте завтра.
0: Ой.
2: Нет, вы шутите.
0: Ну, кто же станет шутить в таких серьезных делах, Марфа?
2: Постойте. Графиня? Мне дурно.
0: Ой, что?
2: Я падаю.
0: Ну что, зачем? Ну что, дайте 2300 рублей. Взаймы и все.
3: Не может быть. Не надо. Шурочка, не надо. Ах, не надо, ну.
4: Люблю я вас безумно. Без вас нет смысла моей жизни, нет счастья и радости. Для меня вы все, Николай Алексеевич.
3: Почему, Боже, я ничего не понимаю. Не надо, Шурочка, не надо.
4: В детстве моем вы были для меня единственной радостью. Я любила вас и вашу душу, как себя. А теперь я люблю вас. Николай Алексеевич, с вами не то, что на край света. Куда хотите, хоть в могилу. Только ради Бога, скорее, иначе я задохнусь.
3: Да что же это такое? Что же это такое? Это значит, начинает новую жизнь. Счастье мое. Моя молодость, моя свежесть. Значит, жить, да, Шурочки? Снова за дело, да?
4: Mm.